0: Боже мой!
1: Нет.
2: Голос здравого смысла с левой стороны.
1: Еще, Серег, еще какие вот причины есть у людей, которые не хотят
0: да
1: создать?
0: Да нет, я думаю, вы все сказали уже, в принципе. Потому что, ну, а что там?
1: Ну да, в принципе, главное. Ну, не сказали, кстати, одно. Может быть, сказали, свобода. Мы теряешь свою свободу.
0: Ну, Венина сказала про то, что, типа, запреты.
1: Ну да, не сейчас, а до этого, как раз она об этом говорила, что многие боятся, что если, ну, теперь, как бы, ну, вступаем в брак, все, теперь моей свободе конец, я не смогу общаться с кем хочу, делать, что хочу, время тратить столько, сколько хочу на что-то, да. И это действительно так. Ну, имеется в виду такие причины. Но реально, как бы, оно так. Или, может быть, это надумано, может быть, что-то зависит от нас. В браке.
2: Все зависит от нас, вообще во всем. Поэтому...
1: А ответственность?
2: Ну, мы должны брать на себя ответственность, конечно.
1: Ну вот, вообще, вот ее и боятся.
3: Человек,
1: люди.
3: Который боится ответственности, он не только семью боится создавать, он, в принципе, по жизни ему тяжело.
2: Ну, да.
3: То есть там боится ответственности, допустим, на работе. То есть он никогда не, там, не поднимется по карьерной лестнице куда-то там управляющим каким-то, да. Боится ответственности где-то еще, ну, в любом обществе. То есть такому человеку, в принципе, по жизни сложно. А если человек как бы нормально к этому относится, тут много зависит от воспитания. Если ребенка, допустим, мальчика, ну, так чаще бывает, с детства опекают мамы, бабушки, все-все-все, там часто он растет без отца, то есть там ему все его хотелки, все его трудности, все закрывают сразу же, его просто не дают никак.
1: Ну, стать мужчиной, да, ответственность какую-то на себя взять.
3: Да, эту ответственность себе взрастить, и у него ее, естественно, не будет. И, конечно же, он, когда он, даже если он женится, то теперь жена становится той, кто должен закрывать все его нужные потребности.
1: Вот если говорить о возрасте, как вы считаете, да, в каком возрасте нормально вступать в семью?
2: Ну, когда ты чувствуешь себя готовым, наверное.
1: Чувствуешь себя готовым. Ну, опять же, здесь все относительно. Каждый, кто-то может себя только в 40 почувствовать, что я готов.
3: Ну, хорошо,
1: все.
3: Пусть уходит в 40.
1: А есть ли какие-то физиологические к этому...
3: Ненавижу.
1: Нет, смотрите.
3: Можно скажи, почему
1: пример.
3: Ненавижу?
1: Почему?
3: Потому что у нас с 25 считается старородящей женщины.
1: Вот. Отлично. А зря...
3: Не отлично.
1: Зря, не зря вообще это делают. Не зря ученые вот эту квалификацию вводят. Не зря доктора ввели ее.
3: Но сейчас эту планку, кстати...
1: Повысили.
3: Да.
1: Повысили. Ну хорошо. Но суть в том, что есть определенный возраст... Да, благоприятный для рождения детей у женщин. Понятно, что за 30 немного сложнее, чем за 20. Хотя рожают и спокойно, мы сейчас не пугаем никого, ничего, да?
2: У меня мама 40 лет родила.
1: Вот, 40 лет родила мама, да? Вот. Но суть в том, что все-таки есть более благоприятное для этого время. Так же Соломон пишет не зря, всему свое время. Да? Почему тебе, когда 18, тебе легче учиться в университете, чем когда тебе уже за 30? Потому что мозги уже у тебя не так соображают. Не, ну, то есть не, прошло то время, когда ты мог это сделать лучше. Вот. Соответственно, и семья тоже. Семья тоже. Ну вот у меня вопрос к вам. Скажите, а есть ли какие-то действительно веские причины, чтобы не создавать семью?
0: Я думаю, нету. Ну, какие вот веские причины?
3: Нету жены, невесты. Может быть, веская причина?
1: То есть ты предлагаешь себе, что надо создавать, даже если ты не любишь человека, даже если у тебя нет никаких денег, даже если у тебя...
0: Нет, я к тому, что если ты хочешь создавать семью, то что мешает, собственно?
1: Ага, вот. Но веские причины, например, у человека, который еще не, которому уже 30, а все ему со стороны говорят, да, женись уже, да, парни, женись уже, что сколько можно.
3: Ну, может, он не любит никого.
1: Так, отсутствие любви. Веская причина?
3: Ну, да.
1: Или надо все-таки идти в брак даже?
0: Да нет, нет, не надо. Нет, не хочешь, не иди, никто не заставляет. Так даже этот Павел говорил, по-моему. Да?
3: Да. Мне кажется, наоборот, люди, которые осознанно понимают, что они не хотят вступать в брак, пусть не вступают. Потому что очень часто бывает, что общество давит, родители давят, кто-то еще, человек под давлением создает семью, и потом страдает и он, и тоже общество, и все его родители.
1: Мне кажется, важно семья. Задать вопрос еще, для чего вообще семья нужна? Вот с этого начнем. Для чего семья нужна, как вам кажется?
2: Для счастья.
1: Для счастья. Для счастья какого? Своего? Общества?
2: Всеобщего.
1: Всеобщего.
3: Всеобщее счастье.
2: Всеобщее благо.
1: То есть в семье вы сможете больше заработать для государства. В семье вы сможете больше налогов отдавать.
0: Выполняем госзаказ на детей.
1: Да, кстати, демография, пожалуйста, сейчас...
3: Ради детей.
2: Нет, ну если человек идет в брак только с мыслью о том, чтобы мне было хорошо, чтобы человек мне делал хорошо, это изначально проигрышная ситуация. Да. Нужно, чтобы и тебе было хорошо, и ты для человека делать. Причем ты должен больше делать, чем получаешь.
1: Знаете, я вот уже говорил в программах здесь какое-то, не помню давно, но я хочу сейчас сказать. Где-то в возрасте 23 лет у меня появилось такое внутри сильное желание остановиться в плане поиска, в плане, там, знаете, вот и с теми, с ней пообщаюсь, и с этим пообщаюсь, и с этой девушкой подружу, посмотрю, что... То есть у меня появилось такое желание дарить любовь какому-то одному человеку. Такое. Я верю, что у парней появляется в этом возрасте, может, сейчас что-то сместилось, но это Бог заложил. Появляется особенное желание дарить любовь какому-то одному человеку, заботиться о ком-то. Это в нас сложено от Бога. И вот в этом возрасте я бы это почувствовал и начал больше общаться. Вот мы тогда с Велиной примерно в этом возрасте начали общаться. И я думаю, что у людей возникает это чувство. И теперь вот в этот момент стоим перед выбором. А что делать с ним? Или его глушить и дальше жить как хочешь? Или действительно поддаться этому чувству и стараться жить для кого-то одного. И для меня тоже семья, то есть это такое, это действительно потребность твоя. Мне кажется, это потребность любого человека кому-то давать любовь, заботиться о ком-то. На всех тебя не хватит, поэтому Бог создал семью, мужчину и женщину друг для друга, чтобы могли вместе заботиться друг о друге, и дети, соответственно, дальше, и так далее, и так далее.
3: Ну, вы знаете людей вообще, которые вот такие говорят, что я не хочу создавать семью вот, вообще никогда?
0: Ну вот, в моем окружении нет таких.
2: Мой бывший одноклассник, он был абсолютно уверен в том, что он никогда не женится, и вообще ему девушки, в принципе, не... Ну, и мужчина тоже. С ним вообще не было такого интереса.
3: Ага, а почему? Он говорил, почему?
0: Он играл в компьютер.
2: Он сравнивал...
1: Сколько ему было лет?
2: Ну, он был в 10 классе.
1: Вы были в 10 классе.
2: Молодой, конечно, молодой. Но он сравнивал себя с, типа, вот... Кто, Павел?
1: Павел в Библии.
3: Да. Его типа дар без братья.
2: Ну да.
1: Мне кажется, все изменится, как только появится она.
2: Возможно.
3: Сам.
2: Это загадочная
1: как особа. Только появится она, все его основы, вот эти базисы, да, да. Плиты, вот эти, да, которые складывались, его мнение, что я останусь один, рухнут, треснут сразу. Мне кажется, это так.
3: Ну вот у меня есть несколько знакомых парней, которым уже... 30 плюс-минус.
1: Скорее плюс.
3: Нет, не 10. Вот. И они не были женаты никогда. И как бы нет на горизонте вроде бы подходящей невесты. И я бы не сказала, что они вот прям говорят, там, никогда не женюсь. У них нет такой позиции. Но нет человека. Что вот таким людям нужно заставлять
1: себя? А у меня вопрос таким людям. А что они делают для того, чтобы этот человек появился?
3: А что, нужно на сайте знакомых зарегистрироваться?
1: Да нет. Хотя да. А почему нет? Ну, есть хорошие сайты.
3: Здесь пойдет сейчас реклама.
1: Есть хорошие сайты, сейчас будет реклама.
2: Бегущая строка.
1: Друзья, можно что-то делать. Вот даже для того, чтобы познакомиться с тобой, Велина, да, чтобы завести отношения. Я что-то делал.
3: Что?
1: Я, во-первых, мы с тобой... основные причины людей – это нет в ближайшем окружении девушек. Ну, мне это не нравится, это не нравится. Все, я просто дальше живу, пока кто-то не понравится. Но мы с тобой общались за тысячи километров по скайпу. Мы могли просто, ну, как ноги, просто плюнуть. Да, надо далеко живет, это трудности, это деньги туда ездить, это все. Да ну, нет, не буду. То есть жду, пока она будет появиться где-то здесь рядом. Нет, нужно предпринимать какие-то усилия для того, чтобы строить отношения.
3: Пофиг, это труд. Надо работать.
1: Лена, прочитай, пожалуйста, притчи. Притчи 5 глава, 18-19 стихи. Вот я хочу вот эти стихи вам прочитать и что-то, чтобы мы отсюда взяли.
2: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную, груди ее да уповают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно».
1: Помните, эта глава, она очень много говорит здесь Соломон о том, чтобы мужчина, парень, молодой, потому что здесь юность, да, чтобы он не ходил к другим женам, не искал других женщин. И вот это стихи здесь, ты наслаждайся женой юности твоей. И я хочу сделать акцент на слово юность. А вы знаете, что юноши у евреев, то есть это было уже возраст от 13 и выше, ты уже юный. И И женились они пораньше. Вот так вот. Не как мы сегодня, да, в 30 некоторые, а мы кто-то и до 40. Они женились рано, и Соломон призывает: наслаждайся, пока ты юн, есть возможность, делай это. И, не, и чтобы твои, так скажем, источники любви, там, все твои силы были направлены на кого-то там, а на вот эту жену. Как бы здесь немножко как бы о другом сказано, но к нашей теме. Все-таки Бог предусмотрел брак, отношения любви, любовные отношения для людей в возрасте уже определенном. И когда в нас это заложено, и оно есть, но мы...
3: Желание, ты имеешь в виду?
1: Желание дарить отношения. Во-первых, у нас есть физиология, ее никто не отменял, друзья. А мы хотя об этом не скажем, у нас время заканчивается, но это действительно у нас есть. И когда мы прочитаем сегодня, Павел говорит, хотя прочитаем, почему нет, 1 Коринфянам 7:9. «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться».
0: Вот тут непонятно, я бы поспорил.
1: Если бы. Павел говорит о том, что в нас есть Богом заложенное желание любви и сексуальных отношений, это никто никуда не девает. И когда люди, ну, если ты почувствуешь, что оно есть, и разжигаешься, то есть лучше тебе жениться, чем постоянно под этим искушением подвергаться.
3: Не должна быть единственная причина.
1: Да, я не брак. Конечно, конечно. Но это тоже есть. И что с этим делают люди, непонятно.
3: До 30 лет.
1: 30 лет, а некоторые всю жизнь. Поэтому мы, как христиане, я думаю, что мы должны обращаться к Библии, смотреть, что Бог задумал относительно брака и когда. Есть определенный возраст, когда для этого Бог предусмотрел это время. Да? И я хочу пожелать вам тоже сегодня не избегать этого просто потому, что ну, так хочется, из-за вот этих вот причин странных, которые мы сегодня назвали. Как Сережа сказал, действительно, если ты решил, что ты хочешь, то есть это сделать, и адекватно принял решение, пожалуйста, создавайте семью, делайте это вовремя. Вовремя, как предусмотрел Бог для юности, хочу сказать, для юности. С 30-40 это уже не юность, это уже зрелый, очень зрелый возраст. Ну все, заканчиваем. Спасибо вам за то, что вы делились, за то, что мы сегодня говорили на эту тему. Друзья, мы желаем вам счастливой семьи, счастливого брака. Не избегайте этих отношений, которые Бог заложил внутри нас. Конечно, если у вас есть такой дар, как Павел говорил, безбрачие, и Бог вам это, так скажем, приготовил, это ваше решение. Мы вам желаем, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы любили друг друга. И мы любим вас. Всем благословений. Пока.
3: Пока. Пока.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Даниил Ловска.
1: Приветствую вас, благословенное собрание народа Божьего. В это особое время субботнего дня, когда мы можем прийти для того, чтобы поклониться нашему Господу. В это особое время, которое Господь отделил и благословил для того, чтобы мы вместе могли воздать Ему хвалу. Время, которое Бог отделил для нашего поклонения, оно прежде всего необходимо каждому из нас, потому что это время, оно является благословенным для наших душ, для наших сердец, для наших мыслей, для того, что мы чувствуем и переживаем в нашей жизни. Господь сегодня желает не просто говорить к нам, Господь желает говорить к нашему сердцу. Бог желает сегодня задавать нам вопросы со страниц Священного Писания для того, чтобы мы могли ответить в глубине нашей души перед Богом. Не пытайтесь отвечать на эти вопросы друг другу. Попробуйте ответить Богу. Мы живем с вами в непростое время. Время, которое наполнено особыми переживаниями. Время, которое сегодня вызывает у нас трепет, вызывает у нас волнение, вызывает даже порой смущение. Потому что мы живем с близкими нам людьми, которые болеют, наши друзья, которые сегодня, может быть, уже больше не с нами, наши коллеги по работе, которые, может быть, переживают очень тяжелые времена, потому что не всегда могут получить достойную оплату труда. Друзья мои, время, которое мы переживаем с вами, это особое время. Время, в котором мы переживаем смущение и задаем много вопросов. А где же Бог? Эти вопросы звучат не только в мире сегодня, эти вопросы звучат очень часто и в среде верующих людей. Где же Бог? Почему Бог сегодня так медленно отвечает на наши просьбы? Почему Бог очень часто сегодня молчит? Где Его ответы? Куда нам сегодня еще обращаться? Совсем недавно, буквально по завершению 2020 года, мы в нашем издательстве «Источник жизни» вынуждены были констатировать факт того, что нам нужно поддерживать друг друга – тогда, когда умирают близкие, когда коллегу нашего увозят на скорой помощи буквально в тяжелом состоянии, тогда, когда родители наши переживают болезнь, и мы сегодня в смущении. Господи, пожалуйста, прибудь с нами. Помоги нам пройти этот этап жизни. Помоги нам по-другому смотреть на все то, что происходит. Мир сегодня трясет, и это не обходит и нас, верующих людей. Как нам сделать сегодня правильный выбор? Как нам сегодня отвечать на вопросы, когда люди нас спрашивают, где ваш Бог? Как нам сегодня отвечать на вопросы людей, которые в смущении своих сердец приходят вроде бы к Богу и приходят в церковь, но не находят ответы? Что делать в это непростое время, в которое мы с вами сегодня живем? Как Библия отвечает на эти вопросы? Что Бог сегодня желает сказать каждому из нас? В какое время мы с вами живем и где сегодня нам необходимо быть? Я приглашаю вас сегодня вместе открывать Слово Божие, для того, чтобы мы могли находить ответы у Бога. И первое место Священного Писания, которое приглашаю вместе со мной прочитать, записано в 21 главе Евангелия от Луки. И в 26 тексте, в 27, 28 и в 31 тексте мы можем с вами прочитать, в какое время мы живем и к чему Господь приглашает нас сегодня в это непростое время. «Люди будут издыхать от страха в ожидании бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках со славою великою. Когда же начнет это сбываться? Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Когда увидите то сбывающимся, знайте, близко Царство Божие. Сегодня Господь, обращаясь к нам, к людям верующим, говорит: время, которое вы переживаете, это время страхов, это время смущений, и этому надлежит быть. Не смущайтесь этого. Но Он говорит: восклонитесь, поднимите головы ваши. Почему? Потому что приближается Царство Божие. Друзья мои, а разве не об этом мы каждый раз проповедуем? А разве не Царство Божьего мы с вами ожидаем? Разве не о Царстве Божьем мы постоянно говорим? Господь говорит: время, в которое вы переживаете сегодня, это время последнее. Восклонитесь, поднимите головы ваши, возрадуйтесь, потому что Царство Божье близко. Господь желает, чтобы всякое смущение покинуло наше сердце. Господь желает, чтобы всякие вопросы, которые на сегодняшний день мы задаем себе и нам задают люди, они не смущали нас. Чтобы ответ мы искали на страницах Священного Писания, когда Бог будет говорить каждому из нас. Когда Бог будет говорить к нашим сердцам. Нам легче будет отвечать на вопрос: а где же Бог? Где же Бог, когда мы переживаем это непростое время? Вы знаете, некогда на этой планете Земля жил человек, который также переживал немало трудностей. Его трудности начались не когда он уже стал взрослым, не тогда, когда он уже, может быть, обрел семью. Его трудности начались еще с его рождения. Это был удивительный человек, которому даже имя дали тогда и такое, когда его мама в очень больших страданиях родила. В первой книге Паралипоменон описывается молитва этого человека, имя которого Иавис. Удивительный человек. Иногда, когда мы говорим о страданиях, мы больше представляем в своем сознании человека по имени Иов. Но сегодня мы не об Иове говорим. Человек, имя которого Иавис. И в 4 главе 1 книги Паралипоменон в 9 тексте говорится: «И был этот человек знаменитее всех сынов, всех братьев». Но удивительная была судьба у этого человека. Мать дала ему имя Иавис, сказав: родила я его, что говорится, с болезнью. Друзья мои, это был человек, которому, может быть, не просто приходилось в жизни. Его имя всегда говорило о болях, которые переживала его мама. И, может быть, даже он видел, как на него указывают пальцем. Как этот человек, который страдания принес в семью. Но этот человек стал знаменитее всех других. По какой причине? Как так получилось? Это человек, который был с детства, с рождения обречен, что на него указывают пальцем, он в страданиях был рожден и, может быть, мог и не выжить, но он не просто выжил. Он даже стал знаменитее всех. А почему так произошло? Друзья мои, давайте прочтем его молитву. Следующий, 10 текст. И здесь написано: «И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, расширил бы пределы мои, и рука твоя была бы надо мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спослал ему, чего он просил“». Это был удивительный человек, который, как и мы, спрашивал у Бога благословений. Это был удивительный человек, который строил, как и мы, взаимоотношения с Богом. Это был человек, который искал Бога в своей жизни. Это был человек, который переживал, как и мы, страдания и боли в своей непростой жизни. Но это человек, который умел удивительным образом обращаться к Богу со своими просьбами. Я приглашаю вас прочитать этот текст ответив на вопрос, почему Бог его возвысил и как так получилось, что Бог его благословил. Давайте прочтем этот текст еще раз, но только немножко иначе. Прочтем его с конца и к первому предложению, останавливаясь на каждой его просьбе. Послушайте, Бог дал ему то, что он просил. Почему? Потому что этот человек, обращаясь к Богу, говорил: «Господи, помоги мне не горевать». Друзья мои, он не говорил: «Господи, освободи меня от каких-то страданий, волнений, переживаний». Он не говорил: «Господи, пошли мне крепкое здоровье, Господи, огради меня от всего». Он говорит: «Господи, я понимаю, что живу на грешной земле, я понимаю, что здесь, на этой земле, страдания и горе – это неотъемлемая часть жизни человеков, но я прошу Тебя, Боже, помоги, живя в этом, мне не горевать. Помоги мне, Господи, всегда иметь мой дух бодрым. Помоги мне всегда восклонять мою голову и поклоняться Тебе. Помоги мне, Боже, не горевать». А дальше, когда мы читаем следующее предложение выше, он говорит: «Господи, охраняй меня». От чего? Друзья мои, «Охраняй меня от зла», говорит. Мы живем в мире, где зло оказывает влияние на людей. Мы живем в мире, где мы потухшими становимся, тогда, когда зло на нас оказывает влияние. Когда мы со своей стороны в жизни переживаем страдания, мы не всегда переживаем эти страдания, потому что куда-то, где-то, как-то оказались в ненужном месте. Но, друзья мои, мы переживаем эти иногда страдания, потому что зло на нас оказывает влияние. Мы живем во плоти, ослабленной грехом, и сегодня дьявол, он мучает людей. Но у нас есть Господь Бог, к которому, обращаясь в молитве, мы можем попросить: «Господи, храни нас от зла». Если вы помните молитву Иисуса Христа, в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, мы можем прочитать, когда Он молился о своих учениках, в чем была концентрация Его молитвы, какими были Его слова. Он говорит: «Отче, не молю Тебя, чтобы Ты забрал их от мира или из мира, но молю Тебя, чтобы Ты хранил их от зла». Наша молитва сегодня, в это непростое время, обращенная к Богу, должна звучать именно с этими словами: «Господи, храни нас от зла». Потому что мы люди, и мы подвержены влиянию зла. Мы люди, и мы подвержены сегодня тому влиянию негативному, которое дьявол оказывает в жизни каждого из нас, оказывает на этот мир. Поэтому Иовис был выше и больше, и лучше всех братьев. Не потому, что Бог просто отвечал на его молитвы. То, что он хотел, то Бог ему и давал. А обращаясь к Богу, он просил у Бога таких деталей своей жизни, которые оказывали влияние на его жизнь. Он говорит: «Господи, я понимаю, что буду жить во плоти, ослабленной грехом. Я понимаю, что в моей жизни будут трудности. Я понимаю, но прошу Тебя, помоги мне не горевать». А потом говорит: «Господи, Ты не забирай меня из мира, но Ты сохрани меня от зла в этом мире. Сохрани меня от того влияния зла, влияния греха, которое сегодня оказывается на человеков». И читая дальше, мы находим еще одну важную деталь. Он говорит: «Господи, пусть рука Твоя будет надо мною». В нашей молитве мы часто, обращаясь к Богу, говорим: «Господи, сохрани, защити, благослови, Господи, убереги в этой ситуации, пошли мне то, пошли мне это». И иногда, слыша подобные молитвы, исходящие из наших уст, приходишь к выводу: «А где здесь Бог? Господи, Ты благослови, Господи, Ты дай, ну и постой где-то в стороне». И Иовис говорит: «Нет, Господи, рука Твоя пусть будет надо мною. Господи, помоги мне не горевать, храни меня от зла, и рука Твоя пусть будет надо мною». И дальше он говорит: «Распростри мои пределы». Он не говорит: «Господи, ты знаешь, мне вот это бы поле еще нужно». Он не говорит о том: «Господи, мне как-то влияние нужно больше иметь». Он говорит: «Господи, в Твои руки предаю все мои пределы. Если Ты позволишь мне расширяться в моих пределах, в этом будет Твоя воля и Твое благословение. Я не прошу, что и как сделать. Я прошу, чтобы воля Твоя была в том, что происходит в моей жизни. Именно вот здесь самое первое предложение и последнее, которое мы читаем из этой молитвы, является самым важным ключом. Посмотрите. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением». А какое это благословение, которое Бог сегодня желает нам дать? О каком благословении просил Иовис? О чем он говорил, обращаясь к Богу в своей молитве? Друзья мои, когда мы просим: «Господи, благослови меня», очень часто в нашем сознании уже рисуется ответ, который мы хотим получить от Бога. «Господи, благослови меня, когда я иду дорогою. Защити меня, когда в моей жизни происходить определенные трудности. Господи, я прошу Тебя, дай мне успех в работе, пошли хороший доход. Господи, защити мое здоровье, помоги мне не заболеть». Но мы же когда просим, мы же конкретно уже знаем, что мы хотим получить. А если Бог вдруг замедлил с ответом? А если Бог не дал нам то, что мы попросили? Может быть, это начинает смущать наше сердце? Может быть, это начинает смущать наш дух? Может быть, это делает нас понурыми? Иовис не просил о здоровье. Иовис не просил о том, чтобы он больших средств мог зарабатывать. Иовис просил у Бога его благословение. А благословение Божие – это не всегда, друзья мои, ответ такой, какой мы себе нарисовали в жизни. Благословение Божие – это не всегда тот путь, который мы себе уже выстроили в своем сознании и хотим им пройти. Благословение, которым Бог желает благословить каждого из нас, это особый путь. Вчера мы с литературными евангелистами читали такую удивительную фразу. Фраза, которая по-особенному мне нравится, она звучит так. «Если Бог в твоей лодке, то это не значит, что не будет штормов. Это значит, что твоя лодка не утонет. Но это не значит, что не будет штормов». Друзья мои, если мы хотим, чтобы Бог благословил нас своим благословением, это не значит, что в нашей жизни не будет страданий, переживаний, волнений, трудностей. Это значит, что наша жизненная ладья будет продолжать плыть. Мы часто задаем вопрос: а где же Бог? Позвольте спросить каждого из нас сегодня: а где был Бог, когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авдинаго стояли у истукана и по приказу царя Навуходоносора должны были пасть ниц и поклониться этому истукану? Где был Бог, когда они со своей стороны противостали указу царя и сказали: «Не можем мы это сделать. Даже просто нагнуться, шнурки завязать, мы не можем создать вид поклонения. Мы не будем это делать». И уже тогда, когда к царю их привели, они открыто засвидетельствовали и сказали: «Дорогой царь, при всем нашем уважении, при всем нашем почтении, мы не можем сделать то, что ты от нас просишь, потому что поклоняемся живому Богу, потому что поклоняемся тому, кому мы всю свою жизнь посвятили». И это, конечно же, привело в ярость. В ярость привело царя. Не просто непослушание, а непослушание на виду всего народа. Вы можете себе представить, что творилось в сердце царя, каким гневом он был наполнен, какие мысли в его сознании стали возникать. Где был Бог, когда этих трех друзей, посвященных Богу и открыто засвидетельствовавших перед царем или перед всеми их окружающими людьми, засвидетельствовали о своей вере в Бога, и когда их уже скручивали, связывали и волокли к той раскаленной печи, где был Бог? Где был Бог, когда они, может быть, оглянувшись, смотрели в глаза своим другим друзьям, которые, может быть, стояли и крутили у виска и говорили: «Да вы безумные люди, что вам стоило вид создать? Разве Бог от вас такой жертвы требует? Нужно ли было этого?» А может быть, там где-то были их близкие, родные, с которыми они встретились глазами, и вот они уже у печи, И вот уже приказ звучит царя бросить в печь. Где был Бог? Где был Бог, когда они попадали на раскаленные угли в тот день? Где был Бог? Друзья мои, нам легко сегодня об этой ситуации вспоминать, потому что мы знаем конец. Мы знаем, чем закончилась эта история. Мы говорим, конечно, Бог был там, но в жизни этих трех друзей, в их сердцах, в их мыслях, как они могли себе ответить на этот вопрос? Где был Бог? Сегодня мы можем ответить на этот вопрос. Бог был с ними там, в печи. Бог был с ними там, в раскаленной печи среди огня. А позвольте спросить вас о другом муже веры. Где был Бог, когда Стефана побивали камнями? Где был Бог? Когда он не прославился так, как прославились трое друзей. Когда о нем не засвидетельствовали, что я вижу Бога, стоящего одесную тебя. Я не услышал таких слов, я не прочитал их в Библии. Я лишь увидел, что Стефана побили камнями до смерти. Где был Бог? Где он был, когда его побивали камнями? Что должен был чувствовать Стефан? Писание говорит нам лишь об одном, что его лицо светилось, потому что он видел Господа, стоящего одесную Бога. Друзья мои, мы позже поговорим о последствиях его посвящения Богу. Мы позже поговорим о том, чем была смерть Стефана. На сегодня я хочу вам рассказать историю. История, которая произошла не в прошлые века. Это даже не библейская история. Это история прошлого года. История, которая произошла в жизни одного нашего современника, брата, пастора. Вы знаете, что в прошлом году начались военные действия между двумя странами. Армения, Азербайджан. Конечно же, это не обошло и наших братьев, и сестер, и поэтому каждый из крепких мужчин получил приглашение в военкомат для того, чтобы его отправили на войну. Придя в военкомат по повестке, он со своей стороны засвидетельствовал о том, что я не могу идти на войну, потому что я человек верующий. Более того, я пастор церкви, я других людей учу не убивать. Я не могу просто-напросто взять и пойти. Но удивительным было то, что из всех призванных в то время верующих людей и пасторов других в том числе, именно наш брат получает вторую повестку, где он должен отправиться на военные действия. Приехав туда, где их собирали, где их мобилизовали всех, он всем и каждому говорил: «Друзья мои, я не буду убивать. Я не могу убивать, Бог учит другому». Но Бог как будто бы не слышал его молитвы. И вот уже последняя остановка, там, где уже дальше отправляют в горячую точку, и он со своей стороны встречается с пастором в том городе и передает ему просто свой телефон, говорит, потому что дальше уже с телефоном нельзя, и пропадает на некоторое время без вести. Все молятся. Все переживают, где он, что он, как с ним, его супруга. У него только-только родилась дочурка, ей 8 месяцев, а отца уже на войну забрали. Это наше время, друзья мои. Как быть? И Господь дает супруге мысль. Позвони пастору. Позвони пастору, с кем он последним встречался. У пастора должен был остаться его телефон. Возможно, он нашел возможность и хотя бы что-то там напишет. Пожалуйста, сделайте это. К большой своей беде они сделали то, что хотели. Они взяли телефон, и там были подключены соцсети. И в этих соцсетях они обнаруживают видео. Видео нашего брата в плену. Видео, где нашего брата, над нашим братом происходит издевательство. где его заставляют произносить какие-то там слова, которые будут возвышать одну страну перед другой, когда его здесь же избивают в этом видео. У супруги сердце трепыхалось. Все молились: «Господи, защити! Господи, благослови!» И лишь только позже узнали о ситуации, что наш брат, как только не пытался говорить со своей стороны, что он не может убивать, ему сказали: будешь другим заниматься там, на военных действиях. И он был отправлен в горячую точку даже без лопаты. Просто без оружия, без лопаты. Тогда, когда все были вооружены, и вот они на поле боя. Дроны прилетали, сбрасывали бомбы, люди гибли. Он видел, как летят снаряды в их сторону. Он сам был ранен, истекает кровью, но ползает, спасает тех, кто еще хоть как-то дышит, без оружия, без ничего. И в этот момент, когда что-то уже смог предпринять со своей истекающей кровью ногой, он собирает раненых и находит какой-то автомобиль, куда они загружают раненых, и он сам садится в кузов, и трое садятся в кабину, и они уезжают. Недолго им пришлось ехать. Дроны вычисляют, что это движение какое-то там идет. Опять бомбежка, эту машину сбрасывает с обрыва. Они летят, кувыркаются, переворачиваются, и вот останавливается автомобиль, и он в шоке. Ни одного живого рядом. Он жив. Этот человек с трудом со своей перебитой ногой выползает из этого автомобиля. Немножко-немножко отполз от этого автомобиля, как снова этот автомобиль был засечен вражеской армией. Сразу же были отправлены снова дроны, сразу же была атака, и этот автомобиль разлетается на кусочки, и он снова остается жив. Несколько дней он с этого оврага, со своей перебитой ногой и с выбитым теперь уже бедром ползет в гору на ту дорогу, откуда они слетели. Целый день он лежит без движения, чтобы дроны его не заметили, потому что камеры и дроны летали и вычисляли, где находятся еще живые. Он целый день на палящем солнце лежит, а ночью ползет в эту гору. Он жует траву и слизывает росу с травы, чтобы хоть как-то восполнить жажду. И вот он уже на третий день выползает на эту дорогу. Но эту территорию уже захватила другая армия. И поэтому он, выползая, понимает, что ему ничего не остается делать со своей перебитой ногой и с выбитым бедром. Просто сдаться. Там же его берут в плен. 2 недели без передыха избивают. И этот человек сегодня свидетельствует и говорит нам о том, что вся жизнь моя, совершенно вся без исключения, прошла через мое сознание. Его закрыли в карцер. В этом карцере он просидел в одиночке, просидел некоторое время, а после его перевели в другую тюрьму. И в этой тюрьме, как сегодня он свидетельствует, сидя с другими заключенными, он 3 раза проводит евангельскую кампанию. 3 раза свидетельствует людям о Спасителе и Господе Иисусе Христе. А после этого, когда он говорил всем о том, что он пастор адвентистской церкви, руководство говорит: а ты хочешь встретиться с твоей церковью здесь, в Азербайджане? Хотя он армянин, он в плену. И он говорит: хочу. Тогда службы безопасности проверяют нашу адвентистскую церковь для того, чтобы не было никакого подвоха. Более того, пастор наш, который в плену находится, он думает: это подстава. Потому что если кто-то где-то как-то обнаруживает, что человек одной национальности, находясь в Азербайджане, я имею в виду с Армении, пришел в чей-то дом, то там этот дом на утро может быть сожженным. Настолько ненависть одного народа к другому. И он понимает, что если сейчас его туда приведут, то, возможно, на завтра уже этот дом молитвы может быть сожжен. Но он ничего не может сделать. Он пленный. Его ведут в этот дом молитвы. В субботу Человек 40 из СМИ присутствует уже в этом доме. Там представители власти Азербайджана присутствуют. И ему говорят, завели и говорят, выходи за кафедру, проповедуй. Это человек. Показывали по телевидению. Это человек. Стоит в адвентистской церкви. Пленный пастор наш. И снова свидетельствует о Господе Иисусе. Мы не знаем, каким образом, наверное, знает один Бог. Этот человек попадает в списки обмена пленными. Тогда, когда уже миротворческая армия, она вступила на эту территорию и был обмен пленными, он последним попадает в этот список. И в декабре месяце он спускается с трапа самолета с помощью еще нескольких людей, потому что перебито бедро, перебита ранена нога, но он приходит сюда живым. Он возвращается в свою семью живой. Друзья мои, и у меня снова тот же вопрос. А где был Бог? Почему нельзя было бы избавить нашего брата по-другому? Неужели наш брат не молился? Он говорит, я там, в тюрьме, когда уже в общей камере сидел, за 3 дня прочитал Коран и еще несколько раз прочитал Библию, потому что там были эти книги. Он говорит, я по-новому влюбился в Библию. Я по-новому начал ощущать Бога. Я по-новому начал осознавать смысл жизни. Я по-новому стал воспринимать, кто такой Бог для меня. Я по-новому ощутил, что значит жизнь на этой земле и жизнь с Богом. Где был Бог в жизни брата Авсепа? Бог был вместе с ним, там, на военных действиях. Когда Бог в нашей лодке, это не значит, что не будет шторма. Это значит, что наша лодка не утонет. В этом есть истина. Друзья мои, в жизни Авсепа было именно так. Где был Бог? Бог был с ним. Его лодка, она не утонула. Хотя штормов было день за днем все больше и больше. Где был Бог, когда в жизни Сидраха, Месаха и Авдинага Бог допустил им пройти через огненную печь? И вообще, для какой цели? Друзья мои, и опять-таки, открывая страницы Священного Писания, мы находим ответ на этот вопрос. Удивительным образом, в книге пророка Даниила, в 3 главе, мы можем прочитать удивительные слова. Посмотрите, что говорит нам и повествует Священное Писание. 25 текст. «На это он сказал, царь Навуходоносор». «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го». Он не говорит, там еще какой-то 4-й человек между ними ходит. Он четко понимал, кто там, посмотрите. Он говорит, «И вид 4-го подобен Сыну Божьему». Это говорит языческий царь. Это говорит царь, который себя причислял к богам. Это был тот царь, который к себе хотел привлечь внимание и почтение. И дальше мы читаем 26 текст. «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, Сидрах, Месах и Авдинага». И что он говорит дальше? «Рабы Бога Всевышнего». Друзья мои, когда я читаю эти слова, я понимаю, Бог хотел достучаться до сознания и до сердца вот этого языческого царя. Вот там был Бог, и Бог хотел так использовать Сидраха, Месаха и Авдинага, для того, чтобы они стали свидетелями, чтобы их жизнь, их покорность Богу, их посвящение Богу стало свидетельством, свидетельством их любви к Богу. И дальше мы читаем 29 текст. «Тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага». Вы где-нибудь слышали, чтобы языческий царь такие вещи говорил? По сути, он должен был поставить Бога Сидраха, Месаха и Авдинага выше себя. Он говорит, благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского указа. Тогда, когда мы Читаем 29 текст. Мы находим удивительные слова. «И от меня, — он говорит царь, — дается повеление». И снова свою царскую власть. Он говорит, я изрублю в куски всех, кто не будет поклоняться этому Богу. Он теперь не просто выступает как тот, кто признал власть Бога, власть Всевышнего. Он говорит, я теперь буду защищать этого Бога. Друзья мои, вы представляете, что Бог делает? И дальше мы читаем. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Теперь он не просто говорит, что Бог совершил чудеса в жизни Сидраха, Месаха и Авдинага. Он говорит, в моей жизни вот этот Бог Всевышний совершил чудеса. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, владычество Его в роды и роды. Вот что Бог хотел достичь в жизни Сидраха, Месаха и Авдинага. Вот что Бог хотел сделать для царя Навуходоносора. Вот как Бог провозгласил проповедь Евангелия в жизни этого языческого царя. Царя, который поистине был могущественным царем. Царя, который со своей стороны имел могущественную власть. И Бог через этих простых пленных смог возвестить о своей любви. А что сделал Бог в жизни Стефана? Что сделал Бог? Его побили камнями, он умер. Друзья мои, читая Слово Божие, мы находим удивительные послания одного удивительнейшего человека, имя которого некогда было Савл. Это был один из тех, кто убивал Стефана. Это был один из тех, кто организовывал все эти убийства верующих людей. И именно этого человека Бог привел к себе через смерть Стефана. Друзья мои, где был Бог? Бог был там вместе со Стефаном. Бог был там, оказывая влияние на других людей через его посвящение.

проповедника, проповедующего о любви Божией. Где был Бог? Где был Бог? Сегодня тот дом молитвы по сей день стоит, его не сожгли. Где был Бог, друзья мои? Бог в жизни каждого из нас. Бог в жизни каждого из нас и в служении каждого из нас. Если сегодня мы попадаем в шторм, если сегодня мы попадаем в различного рода обстоятельства, если сегодня мы вынуждены носить маски, если сегодня мы со своей стороны не можем вот так вот просто обнимать друг друга и радоваться общению друг с другом, друзья мои, где Бог? Бог здесь вместе с нами. И Бог сегодня, используя вот это влияние, которое здесь, на этом месте, Он может оказывать на нас, Он оказывает и на других посредством телекоммуникаций. И как никогда раньше сегодня звучит проповедь во всех уголках земли. Сегодня, когда шла субботняя школа и шло все богослужение, я был вместе с ребятами, где они поддерживают общение здесь, вот в чате. Передают приветы. Передают приветы с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. Сегодня наши братья и сестры, которые не смогли откопаться от снега. Где они? Они вместе с нами. И Бог на них оказывает влияние. Друзья мои, мы живем в удивительное время. Время, когда Царство Божие приближается очень и очень быстро. Интересно отметить еще один факт. Факт, который связан с тем, какую цену мы из себя представляем. Вы знаете, есть одно интересное высказывание. Оно очень мне нравится. Посмотрите. Ценность вещей заключается не в том, сколько они сами по себе стоят, а ценность вещей состоит в том, сколько за них готовы заплатить. Может быть, я невежда, но иногда смотрю на некоторые картины и думаю, как так получилось, что за них могли заплатить такие большие деньги? И вот я со всех сторон на эту картину посмотрю, но не могу понять, такие большие деньги отдать вот за эту картину? Но стоимость этой картины заключается не в том, сколько она сама по себе стоит, а в том, сколько за нее готовы заплатить. Друзья мои, мы с вами в жизни, в нашей плоти, ослабленной грехом, ничего не стоим. Ничего не стоим. Но наша ценность заключается в том, сколько за нас заплатил наш Господь Иисус. Писание свидетельствует и говорит нам о том, что не тленным серебром или золотом куплены вы, но драгоценную кровью Иисуса Христа. Сегодня каждый из нас выкуплен голгофской смертью нашего Господа. Сегодня каждый из нас выкуплен нашим Небесным Отцом для того, чтобы подарить нам Царство Небесное. И наша ценность сегодня в глазах всей Вселенной оценивается не нашим умением, не нашими талантами, не нашими возможностями, а только пролитой кровью нашего Господа Иисуса Христа. Вы и я, мы ценны. Ценны в глазах Бога. Вы и я призваны Богом совершать наш труд и проходить наш жизненный путь, каким бы он ни был. Где Бог в нашей жизни? Друзья мои, Он там, на том пути, которым готов нас вести. Сегодня, когда мы обращаемся к Богу в молитве, давайте будем просить Господа: «Господи, благослови меня Твоим благословением». Это не наш выбор. Это не наши планы. Это не наши подходы. Это не рисование нам наших ответов. Это Божья воля в жизни каждого из нас. А воля Божия есть благо для нас. И пусть Господь благословит сегодня нас поднять наши головы, восклонить наши головы, поднять наши руки Господу и сказать: «Господи, мы готовы к встрече с Тобою». Да благословит вас Господь своим благословением. Царство Божие близко. Пусть Господь нас доведет до того славного дня, когда однажды Он скажет нам: «Добрый и верный раб, войди». Войди в радость Господина твоего. Пусть эти слова услышит каждый,

верующий в Бога брат и сестра. Помолимся. Милосердный Господь наш, мы счастливы, потому что мы Твои дети. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что жизнь каждого из нас, она покоится в Тебе. Мы искренне признательны Тебе, Господи, за то, что во всех штормах нашей жизни Ты рядом с нами. И тогда, когда мы уже не чувствуем основания под своими ногами, Господи, мы благодарны Тебе, что Ты поднимаешь нас на руки и проносишь самый тяжелый отрезок участок в нашей жизни. Господи, благодарим и славим Тебя, что ценность каждого из нас, она определилась там, на Голгофском кресте, когда Ты пролил свою драгоценную святую кровь для того, чтобы спасти нас. И поэтому сегодня, Господи, мы особо просим Тебя, благослови нас Твоим благословением. Пусть рука Твоя будет над каждым из нас. Господи, храни нас от зла в этом мире и помоги нам, что бы ни происходило, не горевать, но помнить, что Царство Небесное, оно близко. И как бы мир сегодня не впадал в страхи, в сомнения, в переживания, помоги нам восклонить головы наши и встречать Тебя как Господа и Спасителя, Бога нашего. Во имя Иисуса Христа молитву нашу обращаем к Тебе, Бог наш. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их –

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Что должна переносить любовь? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. В эти праздничные дни хотим вновь рассуждать о том, что такое любовь. Как нам счастливыми войти в Новый год, несмотря ни на какие обстоятельства нас окружающие? Что такое настоящая любовь? Давайте сегодня вновь будем об этом говорить.
2: Есть такая пословица «Любовь не вздохи на скамейке». И эта пословица как бы нас немножко отрезвляет, что ли. Что не только в чувствах дело, не только в симпатиях, но любовь – это труд. Вот, особенно, когда люди создают семью и начинают воспитывать детей. То есть любовь, она должна расти, и любви нам нужно всем учиться.
1: Ну, вот в эти праздничные дни как-то больше хочется говорить о чем-то радостном. А вот ты, Коля, сейчас хочешь повести разговор в этом направлении, что любовь – это труд?
2: Это труд, да, и подчас даже тяжелый, потому что любовь должна чем-то жертвовать, как мы уже говорили в прошлый раз. Это любовь без жертвы, она, наверное, не бывает.
1: Я готов. А жертва делает человека счастливым?
2: Жертва, когда мне что-то жертвуют, мне, может быть, не ставить уже труда жертвовать в ответ. Потому что любовь, она взаимная. Любовь невзаимная, она, конечно, человек несчастлив от этого. И, наверное, многие из нас испытывали такие чувства, когда тебя отвергают, тогда как ты со своей стороны готов сделать, горы, что ли, свернуть ради своей любимой или любимого человека, а оказывается, что это все не нужно. Это тоже.
1: А как же вот та тема, о которой мы заявились, любовь все переносит. Ну вот люби, и что, что тебя не любят, а ты люби, любовь все переносит.
2: Все это показывает нам статистика. Статистика разводов. К несчастью, эта цифра очень большая. Даже некоторые говорят, что чуть не каждый первый брак. Не знаю, может быть, сгущает тут краски?
3: Наверное, сгущаете. Но вот из нас троих и я одна в своей жизни пережила это. Это очень тяжелое такое обстоятельство в жизни. Но Господь помогает перенести все. И несмотря ни на что.
2: Разные причины развода, да. Но молодые люди, вот только что поженившись, через пару лет смотришь, разведены. Что побудило? Где же любовь? Ушла она? Она не уходит, мы же читали с вами. Никогда.
3: Не перестает
2: никогда. Человек оставляет ее, да. Но по каким причинам? Очевидно, не готов был на жертву, может, со своей стороны. Может, курить не бросил. Например, жена не терпит там табачного дыма. Одна из, такая причина, как уж мелочь вроде бы. А с другой стороны, как же я так брошу? Ради любви? Нет. Это же я не могу. Есть предел какой-то. И поэтому...
1: То есть бросить курить ради любви – это уже предел, за который невозможно
2: Для взять. Кого-то, да, может быть. Я вот не курил никогда. Вернее, мне было проще в этом отношении. Но к выпивке был пристрастен. Не так уж часто, но тем не менее это все семью не созидает ведь. Когда муж уходит из дома, и неизвестно, когда вернется, неизвестно, в каком виде. И потом, что чувствует жена, любящая меня. И где с моей стороны любовь? Без жертвы невозможно в данном случае. Надо же пожертвовать. Поэтому вот в «Песне песнях» есть такой текст. Про любовь так. «Крепка, как смерть, любовь».
1: Люта, смерть, ничего себе.
2: «Крепка». Вот о крепости любви говорится. Она настолько крепка, что даже как смерть. А смерть берет всех. Против нее стоять никто из человеков не может. И любовь такая же крепкая, оказывается.
1: То есть против любви тоже никто устоять не может.
2: Да, она никогда не перестает. Божья любовь никогда не перестает. И дальше мы читаем. «Люта, как преисподняя ревность».
1: Вот к ревности переходим.
2: Этот параллелизм еврейский, да? Вот говорит сначала о любви, а потом говорится о ревности. И параллелизм отличается тем, что говорится об одном и том же, только разными словами. Может быть, разными предложениями. Вот здесь...
1: Крепка, как смерть, любовь, а ревность что?
2: Люта, как преисподняя ревность. Люта.
1: То есть это все про одно и то же?
3: Ну, то есть знак равенства между любовью и ревностью.
2: Смерть, преисподняя, да? Равенство, да?
3: Да, и здесь, значит,
2: и здесь
3: равенство.
2: Тоже. Любовь и ревность. Ну, как мы можем этот текст понять? На что готова пойти любовь? То есть ревность – это своего рода защитный механизм любви. Мы говорим о ревности в том смысле, что я защищаю свою семью, например, от посягательств третьей стороны какой-то, например. И я для этого делаю все, чтобы этого не произошло. И многие преступления совершаются из ревности, да, и многих оправдывают вроде бы.
3: А сейчас, говорят, это отягчающее обстоятельство, да. Ревности.
2: Ну, вот сейчас отягчающее. Сейчас много что изменилось, да, конечно, да. В мире. Но, тем не менее, я ревную, потому что моей любви угрожает опасность. Она может, ну, исчезнуть, что ли. Ей может причинить вред какой-то.
1: То есть в таком смысле ревность – это здоровое, это правильное чувство?
2: Нужно подойти, опять же, с позиции библейских. Наш Бог есть Бог-любовь. Бог, который есть любовь. Но в других местах говорится, что наш Бог есть Бог-ревнитель. Угу. И как это вот вместе теперь связать нам? Ревность Божия и любовь Божья. Библия нам рисует такого Бога. То есть Бог не будет попустительствовать грехам. Он, конечно, любовь все покрывает, но не в этом смысле. Бог не покрывает наши грехи. Он за них расплачивается.
1: Вначале прозвучало, что любовь все переносит. А Бог при этом ревнитель. Значит, все-таки не все переносит любовь?
2: Ну, она переносит все. Потому что Бог-то все переносит, во всяком случае. Чего он только не насмотрелся, глядя на наши преступления, там, преступления человечества и так далее, на смерть невинных. Он все это переносил. Но, опять же, любовь его не иссякла. Он не стал любить нас меньше. Никак. Может быть, наоборот, больше даже.
1: И преступников тоже?
2: Ну, Бог любит и преступников. Но, с другой стороны, он ограждает от преступников людей, которые ни в чем не повинны. Ведь у Бога есть праведность тоже. Кроме любви, милосердия, человеколюбия, он еще и праведен, справедлив, то есть. И любое преступление должно быть наказано. Не случайно мы читаем «возмездие за грех смерти». Но дар Божий во Христе Иисусе – вечная жизнь. Во Христе Иисусе – любовь. Вот поэтому мы и говорим, что ревность, она, ну, не всегда плоха. Что ли? Если, конечно, ее, ну, не доводить до безумия.
1: Ну, давайте вот порассуждаем, какие проявления ревности. А вот опять же, возвращаясь к тому, что любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Как это связать с все переносит? Как это связать с ревностью, то есть с Божьей ревностью? У Бога нет неправильных чувств. Они у него нет, ну, неправильных проявлений. Они все совершенные.
3: Но мне вот кажется, что ограждение, ну вот как Николай Генрихович сказал, что ревность – это ограждение любви. И вот ограждение любви – это его закон. То есть закон, он показывает, что есть истина, а что есть ложь. И если ты нарушаешь закон, да, то ты наказываешься.
2: И это вот, 3-4 уровня.
3: Да, да. И вот все-таки мне хочется зачитать. Вот я зачитывала уже тексты из первого послания Иоанна. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжки. То есть вот Он ограждает. Свою любовь он ограждает исполнением закона. То есть, если ты говоришь, что ты любишь, то ты должен быть исполнителем закона. не просто «я люблю и все». То есть я сказал, а что из этого следует? То есть я должен исполнять закон.
2: Ну вот пример воспитания детей. Это такая иллюстрация, такая хорошая всегда возникает. Вот непослушный ребенок, капризный, он там непомерно какие-то требования выставляет родителям. Может быть, даже какие-то грубые слова говорит в адрес своих родителей. А мама говорит, ну и что? Ну он же ребенок, ну надо его простить, я же его люблю. Он хороший, он добрый. Ну вырвалось там, ну и что? А сын там стучит ногами по полу, лежит на спине, там, хочу вот этого, хочу вот этого, хочу вот этого. И в ответ на там какие-то увещевания грубит своим родителям. А через пару часов, после того, как он успокоился, подходит той же маме и говорит, мам, ну дай на мороженое. Ну дай. И растроганная мама достает там кошелек, достает, ну на, иди, хорошо. Ну правильно она поступает вот. Я считаю, что такого быть не должно.
3: Да, конечно, нет. То есть мы теряем свой авторитет. Если мы сказали «нет», а потом через два часа говорим «да», то мы потеряли авторитет. Я вот в одной из наших программ недавно совершенно слушала о воспитании как раз детей, вот вы говорили. И там, значит, нужно просто очень спокойно, но до конца держать свою позицию. То есть ребенку, если вы сказали «нет», он второй раз к вам подходит и просит опять того же. Вы ему говорите «я вам уже сказал?» Он «да», говорит. «Ты получил ответ?» Все, отходит. Третий раз, четвертый, пятый. Пусть сколько раз подойдет, но постоянно, то есть то, что вы сказали, оно должно оставаться до конца. То есть закон есть закон, он не изменяется. И ваше слово, оно тоже должно быть постоянным.
2: Да, любовь идет на жертву, но невозможно жертвовать своим авторитетом родительским.
3: Да.
2: На эту жертву идти нельзя.
3: Это точно.
2: Тут вступает вот сила ревности.
1: Если на более старший возраст перейти, вот такой пример ужасный, конечно, но вот ребенок, он пошел по пути употребления вредных веществ, да, и стал зависимым от этого. И вот существует такое понятие «жесткая любовь», да, когда говорят, что если ты будешь дальше любить этого ребенка, этого человека молодого, или уже более старшего, и потакать ему, потому что он смертельно этого хочет, то ты ему принесешь только вред. Вот, может быть, вот про это мы говорим, что вот ревность, что Бог любит до ревности. То есть, что любовь и ревность не противопоставлены все-таки друг другу, а что вот защита, что ревность – это именно защита любви человека.
2: Да, вот именно так. Конечно, вот ну, когда человек вот идет на такие жертвы, это очень больно. Любимый сын там, да, растили, и вдруг это тяжело, да. Но написано, что любовь все переносит, во-первых, и никогда не перестает, а во-вторых, что.
1: То есть она сможет это перенести. Она, не надо бояться, что не перенесет.
2: Потому что это Бог есть любовь, потому что это Его любовь, Его качество, не наше с вами. Угу. Это Его качество. И Он регулирует его, что ли, он контролирует ситуацию, он дает мне ну, не впасть вот в это отчаяние.
1: И продолжать любить.
2: И продолжать любить, все равно с любовью относиться к моему любимому сыну или дочери, но тем не менее ставить запрет вплоть до закрытой двери перед наркоманом, например, и говорить, нет, я тебя домой не пускаю, и это тоже говорит любовь. Угу. Это ревность уже.
3: Угу. Но то это есть очень тяжело, конечно.
2: Это большое,
3: но,
2: да.
3: Да, это, то есть, действительно, ты должен настолько доверять Богу, что ты, ну, говоришь «нет». Говоришь «нет», при том, что ты всегда говорил «да». А вот это созависимость.
2: Притча о блудном сыне, да, помните? Угу. Отец сказал «да» сыну. На его прихоть там, да, хочу вот этого, хочу вот этого. И знаете, говорит, да, хочу вот этого, хочу вот этого. И знаете, говорит, на, иди. Пользуйся, давай.
1: Все твое.
2: Все твое. То есть он ему позволил, хотя он точно знал, что будет с этим наследством его, с этими деньгами. То есть отец, по сути дела, дал пасть сыну на самое дно. До тех пор, пока он не убедился, что нельзя было так поступать с отцом, и нельзя было этого делать. И просто, может быть, мы как родители не можем отпустить вот таких детей, которые уже ну, погрязли в этом грехе. И говорю, нет, что бы то ни было, пускай лучше живет со мной, пускай пользуется там, пускай продает все там, всю мебель там, все на свете, пускай лучше, ну, хоть так вот. Но он будет со мной, потому что я люблю, у меня больше никого нет в жизни. Вот он один у меня, например.
1: Как еще раз тогда в свете вот таких вот рассуждений, возвращаемся, любовь все переносит. Как это связать? То есть я не должен это допускать, а любовь все равно все переносит.
2: То есть, с другой стороны, я должен допустить, чтобы человек пал на самое дно, может быть.
1: То есть, может быть, тут так надо понимать эти слова, что Бог даст мне любовь такую, которая перенесет вот все эти обстоятельства, да?
3: То есть для спасения, да?
1: Да, да, для спасения этого человека. Да. Ради спасения, да, ради даже да, спасения да, этого да, человека. Да. Вот видите, такой серьезный разговор у нас пошел в праздничные дни, но ведь это жизнь, это реальность, и мы все
3: и с этим сталкиваемся. И кто-то сейчас это испытывает,
1: да, и кто-то сейчас момент. Это испытывает, пусть будет благословением.
3: Да. Вот эти вот пусть мысли. Господь поможет.
1: Да, которые сейчас
3: чтобы звучат. Решить эту проблему, потому что, я думаю, во многих домах это проблема и сейчас, в праздничный день.
1: Да. Да, то есть ревность, вот хорошо понять, что такое ревность, потому что к ревности всегда относятся отрицательно. Ревность – это что-то негативное. Да, ревность бывает негативной, а сегодня мы говорим о ревности в другом
2: Божьей.
1: Аспекте.
2: О ревности Божьей.
1: О Божьей ревности.
2: Ну да, мы можем вспомнить, и библейский потоп тоже был вызван Божьей ревностью. Он пытался, вернее, он спас 8 человек от полного растления того мира, который погряз полностью в грехе, ничего доброго уже там не было. Угу. И его любовь вынудила это сделать.
1: Да, во всемирном потопе погиб весь мир, кроме 8 человек.
2: Кроме 8 человек.
1: Это реальность, это
3: Но
1: было.
3: Самое-то главное, 120 лет Ной строил ковчег. 120 лет было дано тому миру, чтобы покаяться. И чтобы войти, тот ковчег, который построил Ной, он был достаточно для всех
2: Любовь
3: тех,
2: долго кто... терпит.
3: Да, да долготерпение такое, что в течение 120 лет. И они могли войти в этот ковчег и быть спасенными.
1: Вновь звучит вот это вот покаяние. То есть нужно покаяние. Да. Бог ревнитель, он ревнует о том, чтобы его закон был соблюден.
2: Да, и при условии покаяния отношения устанавливаются между человеком и Богом. Точно так же и у нас, между людьми, когда один просит прощения другого, восстанавливаются отношения, и восстанавливается мир и любовь. Опять же. То есть, наверное, можно простить все человеку, кающемуся. Я точно все. Этого не знаю, но я думаю, что очень многое можно простить, если мы увидим в человеке искреннее раскаяние, искреннее покаяние и сожаление о том, что он сделал против меня.
1: А как вот вы считаете, вслед за искренним покаянием в том, что человек сделал, может у него снова произойти падение вот во всем том же самом?
3: Да, конечно. Когда Петр спросил Иисуса Христа, до скольки раз мне прощать-то? А он ему сказал, он говорит, до 7 ли раз? Прощать меня. Он говорит, до 7 тишь, до 7 раз.
1: То есть 490.
3: Да, это постоянно. То есть, ну, это просто такое число, такое полноты. Поэтому прощать нужно постоянно. И да, мы все, но написано, да, что 7 раз упадет праведник, да, но встанет. Потому что Господь ему помогает встать, раскаяться в грехах. И Господь готов нас принять, как вы говорили о блудном сыне притча. Готов. Бог с распростертыми руками принять кающегося
2: грешника. Какой же будет Бог, если он не будет защищать своих детей, например, от посягательств, от угрозы смерти, от оскорблений, например, даже.
1: Другими людьми.
2: Другими людьми, да. Я вот вспоминаю тоже вот из детства. Я любил своего отца очень. Старался быть на него похожим. И где-то лет, наверное, был 10, может, 11. А он работал прямо в нашем доме, где мы жили. Он работал в цокольном этаже.

0: Там у них была мастерская, и вот он на все четыре стороны, на три стороны. И он как-то...
1: Все три стороны выходили окна?
0: Да. Пол-подвал такой. И у меня был такой враг во дворе, такой Сашка. Он на два года меня старше, и он все время надо мной издевался, все время какие-то, ну, тычки какие-то, все время какие-то вот у него такие злобы какие-то. И вот что-то как-то вот вдвоем мы тут с ним оказались, и он начал мне как-то то ли руки выкручивать, то ли как-то вот так вот и смеется. И отец увидел там в окно, выскочил и отвесил этому Сашке такого пинка, что он метра на два отлетел. Я в такой ярости больше его не видел. Мне самому страшно, сейчас он меня достанется, наверное. Но он ушел вот так, просто молча ушел, все, ничего не сказал. Больше это Сашка ко мне вот так не подходил с этими вещами.
2: То есть защитник у вас нашелся, он понял, что у вас есть кому защитить.
0: Ну да, как-то.
1: Это вот до ревности любит.
0: Я вот как раз к этой ситуации, да. До ревности любит дух. То есть Бог ли даст там своих в обиду, там, как зеницу ока, там мы читаем такие вещи там, в Писании, он как зеницу ока бережет свой народ, своих детей, которых он любит, которые, ну, не делают никому зла. И у меня вот такая вот иллюстрация, я подумал, да, Бог тоже иногда может пинка дать такому человеку или там группе, там, или может целому обществу, чтобы защитить детей своих от посягательств. И в этом проявляется его любовь.
2: Но Давид и пишет, что отмщение Господу. То есть Господь отомстит за меня гораздо, как бы сказать, и я буду неповинен, да, в чем-то, да, а Господь возьмет на себя, потому что у Господа справедливость. Мало того, что у него милость, у него справедливость. И каждый получит по заслугам.
0: Да. Ну, у нас есть еще власти на земле, которые от Бога тоже, да, установлены.
2: Ну, да.
0: Чтобы они вот как раз эту функцию
2: исполняли.
0: Да. Исполняли вот одно из этих вот ревностных качеств защиты от посягательств преступников и так далее, злобных людей.
2: Да.
0: А каков был бы Бог, если бы он все вот, ну, смотрел насквозь, ну, я же всех люблю, я же, ну, одинаково всех, ну, мучьте друг друга, там, пытайте, там, как-то убивайте друг друга. Но все равно я вас люблю. Это что-то было страшное в моем представлении. Я такого Бога не хочу.
1: То есть возмездие обязательно?
0: Возмездие за грех, да. Оно непременно. И говорится, что оно обязательно будет. Возмездие за грех – это всегда смерть. Возмездие за преступление тоже.
2: И вот Николай Генрихович сказал, что, да, власти, вот, к римлянам 13 глава, да, «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое.
0: Ну, вот мы можем представить тоже, что мы как капризные дети ведем себя в глазах Божьих. Что не пожелаем, там Бог, там, ну ладно, на тебе, там еще. Хочу вот этого, на тебе, хорошо, ладно. Я добрый, я люблю. А мы все больше, мы начинаем капризничать, истошно вопить, дай, дай, дай, например. Вот что он таких хочет детей иметь? Взбалмошных, там, строптивых, капризных? Нет, конечно же, нет. Любовь Божия, она не делает нас из нас избалованных детей Божьих. И нужна какая-то все равно острастка в наших же желаниях. Мало ли чего я пожелаю. Ну, к чему это может привести? Я же не знаю толком. А может, и знаю. Я все равно прошу, Господи, дай мне это. Дай мне под Новый год вот, там, вот эту машину, хорошо. Еще что-то, квартиру, да, ну да, это здорово, это прекрасно, но когда я не получаю, то начинаю Бога обвинять, что ты мне не дал, ты почему так себя ведешь, там. А он меня воспитывает, он хочет во мне воспитать все, чтобы я научился.
1: То есть он мне дает то, что мне ко благу.
0: Да, чтобы я научился и терпеть в трудных ситуациях. В этом мире очень много ситуаций, которые, ну, тягостные, тяжелые, и я должен это учиться переносить. То есть хочу сказать, что Бог нас учит любви. Но как он может учить любви? Он применяет и ревность. Ревность и по закону, по своему, и ревность потому, что, ну, мы делаем нехорошего вообще.
2: Да, и вот я смотрю продолжение вот как раз 13 главы, вот то, о чем вы говорили. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона.
1: Угу. Вот снова к этому возвращаемся.
2: Да, да, то есть любовь есть исполнение закона. То есть у Бога нет того, что Он готов нарушить закон ради любви. То есть именно любовь и проявляется в исполнении закона.
1: То есть все-таки любовь выше, даже если она наказывает за нарушение закона?
2: Да, да.
1: Это и есть любовь, когда она наказывает, потому, наказывает за нарушение закона, потому что нарушение закона, оно приносит только беду, да?
2: Оно приносит
1: оно
2: вред.
1: Оно приносит только горе, оно да. приносит только смерть. Поэтому Бог и наказывает за нарушение закона. Да. И это является проявлением любви.
0: Да, и проявлением тоже ревности. Вот, опять же, если мы вспомним Адама и Еву в Эдемском саду, за такое, казалось бы, незначительное преступление люди так поплатились жестоко.
2: Непослушание.
0: Ну да, но...
1: Ну, недоверие даже.
0: Непослушание рознь. Кажется, что такая малость, всего-то кусочек яблока там, или там фрукта этого, и все. Другие вон делают, сейчас смотришь, какие вещи делаются в мире. Так ужас ведь. Просто кошмар. А тут за какой-то...
1: Плод.
0: Плод, да. И все так плохо получилось. Ну, не знаю, как мы можем это все объяснять. Почему так жестоко? Ну вот, Господь видел, наверное, ситуацию от начала, к чему это приведет впоследствии. Вот если оставить вот так, как есть, что, ну, не наказывать. Ну, ладно, съели и съели. Ничего, плодов он много, подумаешь. Но заодно вот это небольшое непослушание, ну, теперь дает прецедент того, что теперь так могут делать все. Угу. И ангелы в том числе.
1: Ну, и ведь это не то, что вот жестокость Божья или там самодурство, ну, такой вот тиран. Вот я сказал, поэтому этого делать нельзя. Тут же ведь совершенно очевидно, что если это делать, то это принесет огромный вред. И то, что Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла, это же было не просто плод какой-то. Это было дерево познания добра и зла. Мы точно не знаем, что это такое. Но ведь это познание добра и зла. А зла-то ведь люди в то время не знали. И вот вдруг они, ну, им стало безразлично, ну, они сбросили со счетов то, что им Бог объяснял. Наверняка Он им сказал, почему вам не нужно знать зло. И вот им змей говорит, вот вы вкусите, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И человеку вдруг захотелось знать зло. И вот это вот то, что мы продолжаем пожинать. То есть мы все потомки Адама и Евы. Это какое-то преобразование природы.
2: Да, это как раз нарушение закона. То есть Господь сказал одно, да, а ты поверил противнику Божьему. Ты поверил противнику, что ты, съев этот плод, будешь как Бог. То есть и сейчас у нас все боги. У каждого понимание, что есть добро и что есть зло. У каждого свое. Не обращаем внимания на закон. Закон не нужен, потому что я знаю, для меня это зло. Ну, а это
0: закон,
2: добро.
0: Закон-то четко говорил, смертью умрешь.
2: Да?
0: Вот все, вот в этом сказано. Ну, почему ты не послушался? Он же ясно, наверняка там были еще беседы и с ангелами у Адама с Евой, и с другими существами. Закон говорит смерть. Угу. Все, если только откусишь от этого дерева, смертью ты умрешь. Угу.
1: И вот, опять же, хотя и праздничное такое время, но все равно хочется вот про это поговорить. И ведь вот то зло, которое в мире, оно ведь приведет в конце концов к уничтожению этого мира. И про это сказано в Священном Писании, что ничем хорошим жизнь на этой планете не закончится. Вот. И это будет тоже проявление Божьей любви, когда он, этот мир, будет спасать от того, чтобы грех ее полностью не уничтожил, да? Чтобы праведники, чтобы те, кто выбрали следовать за Богом, те, кто любят его всей душой, те, которые впускают его в свою жизнь, которые наполняются Святым Духом Божьим, чтобы они были сохранены в конце концов.
0: Так это и показало историю с потопом. Да. Господь позволил развиваться греху, давай вот этим как раз вот то, что ты говоришь, чтобы все поняли, к чему это приведет. Малейшее отступление mm-hmm. от закона, вот оно вырастает в такую страшную трагедию, как потоп. То есть зло повсеместно, не потоп, да. а зло.
1: То есть нарушение Божьего закона, оно ведет только ко злу. Он не, это не его прихоть, это закон существования вообще мира.
2: Человека, да.
1: Это закон существования человека, что если мы нарушаем Божий закон, то это ведет к беде огромной, к беде, да. ну, от которой невозможно защититься, и поэтому Бог вынужден ну, делать то, что Он делает, да?
0: А вот интересный есть текст в книге Исаии, 9 главе, про ревность тут написано. Младенец, вот это пророчество о Христе, младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы утвердить его, укрепить его судом и правдою до века. И написано, ревность Господу Саваофу сделает это.
1: Mm. То есть это пророчество об Иисусе Христе. Это было за несколько столетий до того, как Иисус Христос родился в этот мир. И было вот это вот сказано.
0: Я читаю, любовь Господу Саваофу сделает. Тут написано, правда, ревность. Но они неотделимы.
1: Да. А почему все-таки слово «ревность» тут употреблено, интересно?
0: Да, вот почему. Потому что любовь невозможна без ревности. Их нельзя отделить друг от друга. Они должны быть вместе, как праведность и милосердие.
2: И справедливость.
0: Милость и истина. Милосердие и справедливость. Оно у Бога неотделимо.
1: Угу.
0: Точно так же и любовь с ревностью. Что это будет за любовь, если я не защищаю свою любовь? Я смотрю, как моей женой там измывается кто-то еще. Да, как это вообще может, вот мы же об этой ситуации говорили, как это возможно видеть, что ее обижают там как-то, мою любовь, ее попирают ногами, и я буду спокойно говорить, ну ладно, ну что ж, ну такова, значит, судьба, там еще что-то. Я люблю же, я же не могу там проявлять насилие по отношению к этому. Ну, я не знаю, насилие ли я буду принять или нет, но как, что-то я предприму, какие-то действия, я все равно буду. Это просто ревность меня толкает, это любовь меня толкает на эти действия.
1: Правильно я понимаю, что вот у Исаии пророчество о том, что придет Иисус Христос, что это сделает ревность Божья, потому что человечество настолько погрязло в грехе, да, что ему просто необходим Мессия, ему необходим Спаситель. Тот, кто спасет его, тоже вот в эти праздничные времена мы вспоминаем об этом многие люди. Да, ну, некоторые как-то в определенную дату, а некоторые о Рождестве Христа ну, стараются помнить все время, не забывать о том, что он постоянно рождается, чтобы он постоянно рождался в нашем сердце. Не как младенец, а как Бог.
0: Как заступник. Он пришел как заступник. Он пришел нас защищать.
1: И ревность
0: как раз вот да, ревность это функция защиты. Он пришел защищать нас от наших собственных же грехов. Он пришел защищать нас от дьявола, от его козней. Он пришел разрушить эти дела и вывести нас из этого рабства греховного. Как заступник, как защитник. И в этом Божья любовь проявляется. Вот в этой защите, в этой ревности. Я поэтому и считаю, что они неотделимы друг от друга.
2: Ну да. Ну вот я всегда как-то думала, вот ревность, я как-то сейчас по-другому на это взгляд, ну вот взгляд мой изменили, потому что я всегда почему-то думала ревность с отрицательным знаком.
0: Ну мы тоже, мы так всегда, да, воспитаны в этом. Конечно,
2: да,
0: это негатив.
2: Что
0: да.
2: это, ну больше люди проявляют ревность, именно, как бы сказать, подозревают. Подозревают человека в чем-то, там, в измене или ну, в каких-то... то есть они ревнуют, потому что они подозревают. И чаще всего вот такие патологические ревнители, да, они подозревают без оснований. То есть они, ну, как иногда говорят, да, к любому столбу ревнуют. Вот. Но это оказывается все-таки вот ревность Божия, это равная любви, да, это ревность... как бы сказать, желающие мне добра,
1: угу.
2: только добра, то есть спасающие меня от моих же грехов.
1: Ну, да.
2: И спасающие меня не во грехе, чтобы я жила, а спасающие меня от греха, и только без греха жизнь возможна.
1: А для меня вот это тоже по-новому сейчас открылось, что ревность Господа соделала это, то есть ревность Господа, ну что ли, вот то, мы знаем, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, mm-hmm. дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть ревность Господа о нас, о нашей защите, о нашем спасении, о нашем вечном счастье, нашей вечной любви, она дала нам Мессию, она дала нам Иисуса Христа.
0: У нас есть защитник, у нас есть кому за нас постоять, за наши интересы. У каждого человека есть заступник такой. И вот Бог-ревнитель вот в этом смысле.
2: Это великая милость Божия, да? И эта милость дана каждому человеку. Если мы готовы принять это, да, то Господь дает свою защиту. И все Его обетования, оставленные в Священном Писании, они доступны нам, они действуют в жизни каждого из нас. Пусть Господь благословит нас, конечно.
1: Какое будет счастье, если весь этот год новый, если он пройдет вот именно вот под таким знаком, под знаком благословения от Бога, да, под знаком понимания, что Господь ревнитель, что Он охраняет нас, что Он охраняет закон свой.
0: Еще вот такая иллюстрация у меня с кровью человеческой. Она состоит из форменных элементов. Так называемых.
1: Формула крови, да?
0: Да, там вот есть тромбоциты, там эритроциты, лейкоциты, вот красные кровяные тельца, белые кровяные тельца. Вот красные кровяные тельца, они переносят все, значит, полезные вещества, кислород там доставляют органам, еще какие-то другие вещества. И убирают там, выносят все, что является продуктами распада, разложения. А вот лейкоциты, они выполняют такую функцию защитников. Если там какое-то народное тело, какой-то вирус, там, да, они стремятся его уничтожить, причем ценой собственной жизни, они жертвуют собой, эти лейкоциты, и умирают. Но в результате там исторгают из нашего тела народные вещества и болезни. То есть гибнут, по сути дела. Вот я считаю, что...
1: Гибнут вирусы, бактерии.
0: Да.
2: И лейкоциты тоже.
1: И лейкоциты.
0: Лейкоциты гибнут сами, да. И вот в смысле Божьей любви и Божьей ревности я бы сравнил Божью ревность вот с этими лейкоцитами, которые идет на все, идет на жертву, но только чтобы защитить...
2: Ради спасения.
0: Ради спасения своей любви. Ради спасения тех, кого Бог так любит, что отдал своего Сына на смерть и ждет нас с распростертыми объятиями в Царстве Небесном. Он у нас заступник, он идет на все, идет на свою собственную смерть и смерть вечную, ради нашего спасения только. И эту великую надежду вот мне дает, что Бог ревнитель есть, Бог, Он ревнует за меня, Он ревнует, то есть старается сделать все, чтобы каждый из нас получил наследие в небесах и имел жизнь уже здесь, полнокровную, на этой земле. Он же пришел нам дать ее с избытком.
1: Давайте мы какое-то пожелание дорогим зрителям оставим. Пусть это будет наш маленький вклад в эти праздники, в эти времена, когда так многим из нас нужна поддержка.
2: Можно я начну? Не оставайтесь должными никому и ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Так что будем любить друг друга, будем прощать друг друга, будем дарить радость, любовь, мир и прощение. Пусть Господь благословит на Новый год нашей жизни.
0: Мне хотелось пожелать нашим дорогим зрителям вот тоже из Библии текст, вот такой ободряющий, мне кажется. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь доказывает нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть Господь поможет нам принять эту любовь и растить ее, проявлять по отношению к каждому дорогому нашему человеку, близкому. И пусть наша ревность также послужит к тому, чтобы мы защищали свою любовь от посягательств сатаны и всякого греха.
1: Ну что ж, я с большим удовольствием присоединяюсь к этим поздравлениям. И хочу сказать, пусть Новый год наступающий будет счастливым для нас всех. Пусть Господь Иисус Христос рождается в нашем сердце на протяжении всего этого года. Пусть Он приносит нам настоящую любовь, которая только от Бога. Пусть мы наслаждаемся Его милостью, Его справедливостью. И пусть любовь нас наполняет такая, чтобы от нее этот мир становился все лучше и лучше. Спасибо огромное, Елена Валентиновна, Николай Генрихович. И ждем новых встреч с вами, дорогие друзья. Самых больших вам благословений в новом году.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Земля обетованная, земля святая. Сегодня эти два термина очень часто применяются, когда говорят об Израиле. Для кого-то это обетованная земля. Люди стремятся сюда для того, чтобы поселиться, обрести свою историческую родину, хотя часто разочаровываются. Для кого-то это земля святая. Люди стремятся совершить паломничество, увидеть места, по которым ходил Иисус, пророки, цари. И тоже их может постигнуть разочарование. Нет на этой земле, к сожалению, ничего такого особенного, святого, чтобы делало ее отличительной от каких-то других уголков земного шара. Однако есть на этой земле нечто, что все-таки может быть полезно. Эта земля помогает нам понять Священное Писание, потому что, рассматривая эту местность, изучая культуры и нравы, мы можем проникнуться тем, что когда-то было написано в Библии. Мы можем понять, что видел автор Священного Писания, какой-то книги или псалмы или пророчества, когда говорил те или иные слова.

Сегодня для нашего с вами путешествия будет своеобразной иллюстрацией небольшого псалма, который очень хорошо знают многие. Это песнь восхождения Давида. Псалом 132. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Этот псалом Давид написал, когда он скрывался в пещере от своего преследователя, царя Саула. И к нему пришли его братья. Он почувствовал теплоту семейного очага. Ему стало хорошо и приятно. Мы можем понять эти чувства. Но почему он использует такие интересные эпитеты? Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как елей. Мы все прекрасно знаем, что такое елей. Елей – это слово, которое используется в синодальном переводе Библии. И оно обозначает оливковое масло. Ну что такое оливковое масло, мы тоже представляем. Это один из видов растительного масла.

0: на драгоценный елей. Что это такое? Мы находимся с вами в одном из исторических микрорайонов города Иерусалима. Он находится всего в нескольких шагах от стены старого города. И этот микрорайон был построен в прошлом веке бароном Моше Монтефьори. Сейчас это очень такой престижный и недешевый микрорайон. И о том, что он недешевый, может судить, может говорить вот это место. Это так называемый бустан. Бустан в переводе с иврита означает сад для запахов. Здесь разводят цветы. Это место является очень контрастным по сравнению с Иудейской пустыней, которая расположена вон в том направлении, буквально в каких-то 300 метрах. Там жаркое, испепеляющее солнце. А здесь тишина, покой, тень и цветы, запах цветов. У нас нет возможности показать еще одно примечательное место. Оно находится в Египте. Это долина Эль-Файюм. Мне пришлось побывать там однажды, и я был поражен количеством цветов, которые растут там. Гектары роз, гиацинтов и других цветов, которые я даже не знал их названия. Для чего столько цветов? А вот для чего. Из этих цветов собирают в свое время лепестки, пыльцу. Делают из них специальное цветочное масло, которое впоследствии применяется при изготовлении дорогих французских духов. Вот это и есть драгоценный елей. Елей не сделанный из оливок, а елей сделанный из цветов. Задумайтесь, особенно этот вопрос мой касается женщин, смотрящих нашу передачу. Если вы приходите вот в такое место, где цветочный запах, что чувствуете? Радость, хорошее настроение. Вот что означает елей. Вот так пахнет этот драгоценный елей. Для Давида это было понятно. А в нашей культуре все станет понятно, когда мы действительно раскрываем значение этих терминов. Как хорошо и приятно быть братьям вместе.
1: Земля обетованная.
0: Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Для нас этот эпитет воспринимается совершенно по-другому. Мы любим ходить по росе утром на лугу. Под осень она становится холодной, мы немножко съеживаемся, но это совершенно по-другому чувствуется здесь. Это совершенно по-другому чувствовал Давид, выросший там, на холмах Иудейской пустыни. Там, в районе Вифлеема, он пас овец своего отца. Там он провел свое детство. А пустыня – это другая жизнь. Особенно в июле, в начале августа, когда столбик термометра доходит до 55 градусов, жизнь становится очень тяжело.

тяжелой. Путешествуя сейчас по пустыне, часто приходится видеть пастухов, которые должны заниматься дойкой овец в полдень. Потому что именно в это время овцы становятся послушными и спокойными, потому что жара настолько сильная, что невозможно уже пастись. Они сбиваются в кучки для того, чтобы тенью друг друга закрыть свои головы. И тогда выходят люди, пастухи, почерневшие от этого солнца. Они выходят для того, чтобы подоить овец. Это тяжелый, изнурительный труд. Изо дня в день, сегодня это является единственным источником питания для бедуинов. Но вот солнце заходит и начинает дуть приятный, прохладный бриз. Температура спадает. Здесь, в этих местах, солнце заходит очень рано. Иерусалим находится восточнее Москвы, однако время здесь на час раньше. И поэтому часов в 7 вечера начинается заход солнца в конце июля. Люди ложатся спать, и начинается приятная прохлада. И вот тем, кому удалось, а я здесь говорю о бедуинах-кочевниках, которые со своими стадами проходят в день большие расстояния для того, чтобы найти хоть какой-то корм на этих иссушенных солнцем землях. Если кому-то удается попасть где-то на высоту, где-то на холме, он получает огромное наслаждение. Небольшое количество влаги, которое приходит, приносится ветром с горы Ермон. Именно там, на самой высокой точке Израиля, может находиться какой-то еще источник воды, и от него могут идти испарения. Это небольшое количество влаги начинает конденсироваться и оседать на горах. И вот в этих шатрах, нагретых солнцем, люди чувствуют расслабление, прохладу. Это примерно такое же чувство, которое ощущает человек, который едет несколько суток в поезде, в плацкартном вагоне, для того, чтобы добраться домой. И там рядом, за стенкой, какая-то шумная компания распивает спиртные напитки. Небезопасно себя чувствуешь, с трудом засыпаешь. Если женщина, то сумочка лежит под подушкой и рука на сумочке. Если мужчина, то кошелек в кармане и рука на кошельке. И так трое-четверо суток куда-нибудь из Москвы по Транссибирской магистрали. Но вот конец пути, вот ты уже дома. Кошелек можно положить на стол, сумочку повесить на ручку двери, принять, наконец, душ и чувствовать себя хорошо. Ты дома, ты среди своих, тебе никто не угрожает. Тебе хорошо и приятно быть вместе со своей семьей.

0: псалом, который мы с вами прочитали, называется «Песнью восхождения». Восхождение куда? Естественно, в храм. Вот эти ступени служили когда-то входом в храм во времена Соломона, во времена позже, более поздних царей. Что это за восхождение? Для чего оно? Дело в том, что Священное Писание, в частности, книга «Исход», заповедовало, чтобы все израильтяне, независимо от того, где они живут, имели возможность 3 раза в год прийти в храм. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что сейчас для нас есть преимущество иметь каждый в своем доме напечатанную Библию. Однако такой роскоши в те далекие времена не было. Свитки, написанные на пергаменте или на папирусе, были чрезвычайно большой роскошью и хранились только в храме. Как люди могли узнать Слово Божье? Как люди могли понять план спасения? Как люди могли научиться тому, что заповедует Господь? Только единственным способом – приходить сюда, на это место, в храм Божий, для того, чтобы наблюдать за жертвоприношением, для того, чтобы слушать чтение Торы, пророков и Писаний. И люди шли. Знаете, это был очень нелегкий путь. Тогда, в то время, не было ни газет, ни радио. И невозможно было узнать перед выходом из дому где-нибудь там, на севере, в Галилее, в 200 километрах отсюда. Невозможно было узнать, какая международная обстановка. Идя по дороге в Иерусалим, можно было легко оказаться на пути ассирийской армии, и тогда исход был бы в любом случае плачевен. И в лучшем случае вся семья была бы продана в рабство к разным хозяевам. В то время не было Красной книги, поэтому здесь, по всей земле обетованной, водились дикие звери, львы, тигры. И поэтому для отца семейства, который шел с женой, с детьми, было серьезной задачей являлось охранять свое семейство. И поэтому он ночами не спал, а дежурил у шатра. Но тем не менее народ ходил. Это была у них единственная возможность послушать Слово Божье. И они не пренебрегали ею, как многие сегодня пытаются пренебречь. Они шли к намеченной цели. Они шли, потому что знали, что по-другому они никак, нигде не услышат и не научатся. Поэтому, преодолевая трудности, преодолевая преграды, каждый раз рискуя, они отправлялись с молитвою на восхождение в храм Господень.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: И вот, наконец, дорога начинает подниматься вверх. Уже видны очертания Иерусалима на вершине горы. И вот здесь, где-то в 10 километрах от Иерусалима, по всему периметру с разных дорог, которые ведут Иерусалим, с разных мест Израиля, находятся постоялые дворы. Вот это один из них, на дороге в Иерихон. Здесь происходили события, описанные в истории с добрым самарянином. Эту историю хорошо мы знаем, но постоялый этот двор находится здесь уже не одну тысячу лет, потому что он служит пристанищем для паломников, идущих в храм. Здесь, после долгой дороги, после нескольких дней пути, можно было остановиться, привести себя в порядок и подготовиться к восхождению в Иерусалим. Вот так уныло выглядит этот постоялый двор на фоне еще более унылой иудейской пустыни. Так он выглядел в контрасте с храмом, которого ожидали увидеть они там впереди. Там, за этими горами, находилась цель их путешествия. Эта история. Имеет ли она значение для нас сегодня? Скажу вам, что да. Храма на земле уже нет. Да и он не нужен. Однако есть храм на небе, о котором сказано в книге Откровения, 11 глава и 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Сегодня мы, паломники и странники на этой земле. Сегодня мы должны определить для себя эту конечную цель. Ее не видно нам, если мы смотрим на горизонт. Точно так же, как я сегодня смотрю на горизонт, и я не вижу еще Иерусалима, но я знаю, что Иерусалим вот там, за этой горой. Точно так же и сегодня испытывается наша вера. Нет такого математического способа или логического способа, чтобы доказать, что да, нас ожидает что-то лучшее. Нас ожидает новая земля, новое небо, новый город Иерусалим. Это невозможно логически доказать. Но на этом испытывается наша вера. Точно так же, как эти странники смотрели вперед и чувствовали это. Точно так же Господь желает, чтобы мы смотрели вперед и верили Его обетованием. Обетованием о том, что Он грядет, и что Он сотворит новую землю и новое небо, как обещает нам апостол Иоанн, что там не будет ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни. Там будет Господь с нами, и мы будем жить вечно. Ожидаете ли вы этого нового неба? Определились ли вы для себя с вашей конечной целью?

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
3: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Некоторые люди считают, что противоположности притягиваются. Согласны ли вы с этим? Могут ли ужиться друг с другом два совершенно разных человека, а два одинаковых? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия.
2: Рада вас видеть в нашей студии. Спасибо. Сегодня мы говорим о том, могут ли ужиться друг с другом в семье два человека совершенно разных. Вот что касается меня, скорее всего, меня бы раздражал человек, который во многом на меня не похож. Я думаю, что понимания бы не было, потому что вот то ощущение, что тебя не понимают, и ты не понимаешь, оно, ну, не скрепляет связь, она, ну, между людьми, а наоборот разъединяет. А есть точка зрения, что наоборот противоположности притягиваются, вроде бы так и жить интереснее, веселей. Как вы считаете?
3: На самом деле, вот здесь возникает очень много дебатов между людьми, которые занимают как одну сторону, так и другую. Мне хотелось бы, чтобы мы вместе могли бы разобраться конкретно вот в этих ситуациях, но изначально проговорить моменты, связанные с дружбой. То есть на этапе дружбы, когда еще ребята дружат, парень с девушкой, какие-то строят отношения, и они уже на этом этапе для себя должны определиться. Идут они путем, когда знакомятся с человеком совершенно для него противоположным. Или же на самом деле для себя они определили вариант, который уже заведомо их может привести к определенному тупику в разных мыслях, в разных мнениях, по полярным понятиям. Что самое интересное, когда мы говорим о таком молодом возрасте, еще на этапе дружбы, то здесь возникает очень много интереса. Интереса перед неизвестностью. То есть, когда ты понимаешь, что ты вот такой человек, у тебя такой характер, такой нрав, и тебе всегда интересно что-то новое, что-то то, с чем ты не сталкивался сам, в тебе нет этих качеств. Вот. И тебя вот эта вот новизна определенная, она тебя, ну, притягивает, как бы словно магнитом. Но вот на этом этапе мы должны для себя уже, на этапе дружбы, парень, девушка должны определиться, что за этим будет стоять. То есть, по сути дела, в принципе, противоположности притягиваются. Но тот факт о том, что это происходит ненадолго.
2: Но могут ли они оставаться вместе?
3: Да, ненадолго это происходит. То есть, какой-то интерес, какая-то эйфория, какой-то, может быть, экстрим. Рано или поздно он заканчивается, человеку хочется чего-то такого стабильного, понимаете, спокойного, каких-то прогнозов, которые для него были бы более, ну, как бы уравновешены, может быть, да, и не создавали какое-то состояние неожиданности, эффекта неожиданности для них. Вообще, на самом деле, мужчины и женщины, мы все разные. И нам, вот, мужчинам, очень сложно понять девушку, понять, как бы, женщину. Вот простой пример, да. Вот мужчинам очень сложно понять, для чего женщина выщипывает брови, а затем их рисует. Понимаете, вот как бы вот мужская, как бы, логика, она не поддается определенному объяснению, зачем эта женщина делает. Но вот женщина это делает для чего-то, как бы, да, и наверняка есть определенное объяснение всему этому. Ну вот, говоря вот на самом деле об этих вот противоположностях пониманий, также вот интересный момент, что мы разные. Мы уже разные по природе, мужчина и женщина. И даже когда мы дружим или пытаемся создавать какие-то определенные отношения, идти в эту сторону, нам уже, мы уже разные, нас уже это притягивает. И если мы ищем еще больше вот этих вот, так скажем, вот разных, совершенно противоположных, так скажем, там, черт характера, может быть, ситуации, которые нас разделяют, по разным полюсам, то тут еще больше вызовов, больше сложностей. Ну, к примеру, допустим, если мужчина затеял ссору с женой своей, муж, вот, то он должен понимать, что через 15 минут, вот, ему надоест уже ругаться, а ей нет. Поэтому вот, понимаете, вот моменты такие, что мужчина должен уже понимать, парень на этапе дружбы, когда он хочет идти этим путем неизведанным для него, новым, совершенно разным, он, конечно, начинает здесь, он должен для себя дать ответ, вот чем это может в определенной ситуации как бы обернуться.
2: Но он не может дать ответ, и девушка тоже не может дать ответ, потому что мы не можем предвидеть всех ситуаций, во-первых. А во-вторых, молодые люди еще в достаточно, ну, юном там возрасте, в возрасте до 25 лет, это точно, они могут еще не до конца уметь анализировать отношения. Вот, например, вы говорите, что да, вначале притягиваются противоположности, вначале интересно, вначале необычно, потому что человек слишком не похож на тебя. Но вот что нужно сделать молодому человеку, чтобы понять, вот именно с этим конкретным человеком, который от тебя отличается тем, тем и тем, я смогу жить или не смогу?
3: Очень хороший
2: вопрос. Как это понять?
3: Вот, то есть, по сути дела, как бы вот наша вот тема, наши мысли, они будут идти в контексте, где можно допустить вопросы противоположностей, насколько они могут быть допустимы и в каких сферах. Это вот очень важный момент. И вот все-таки мне хотелось бы построить вот наши вот эти мысли по порядку, по очереди. То есть пойти от того, что на самом деле не стоило бы, вот, где не стоило бы искать вот противоположности. И потом, так скажем, дальше вот идти как бы от центра. Но вот самое как бы основное, это то, когда психологи даже говорят об этом, что самый лучший вариант, когда люди ищут себе парня, девушку, да, для создания семьи, где у них могло бы быть, допустим, одно воспитание. То есть какие-то определенные взгляды на жизнь, чтобы их они могли объединять. Вот. Почему? Потому что в каких-то определенных ситуациях уже в семейной жизни они будут сталкиваться с сложностями, с вызовами, и каждый из них будет определенный вот одеяло на себя тянуть. Вот я так считаю, так было лучше, так было в моей семье. Так или иначе, все равно мы модель уже своей семьи берем от модели родителей, где мы сами жили еще с детства, беря с них пример. Неважно, какой он был, лучший или, может быть, не очень, мы берем ту модель, к которой мы привыкли. И мы считаем, что, возможно, она была нормальной, потому что, в принципе, как бы более-менее она укладывалась, так скажем, в сознание людей. Потом мы говорим о религиозных пониманиях. То есть, когда мы говорим о человеческом, так скажем, восприятии веры в Бога, да, то есть его понимание, каков Бог, религиозные взгляды, тут они тоже должны все-таки быть тем ближе, которые бы совпадали или даже пересекались. Потому что тоже это помогает дальнейшем семье взращивать, ну, выращивать детей, так скажем, да, давать им все то, что есть у родителей. Если же у родителей полярные взгляды на вопрос веры в Бога, или позиции, смежные с этим, то, конечно, будет сложно воспитание детей. Также мы говорим о определенных, может быть, каких-то традициях, которые имеют место быть. Важно, чтобы они были как можно ближе и похожи. Что же все-таки, где можно было какое-то вот какие-то вот сделать разграничения в пониманиях, допустимостях? Ну, это то, когда мы говорим об образовании. То есть образование, конечно, может быть разным, но, конечно, не слишком разным. То есть если, допустим, к примеру, вот, у одного есть образование высшее, а может быть два, а у другого вообще его нет. Ну так, условно говоря, там школа, самое минимальное образование. То рано или поздно все равно, конечно, человек образованный, грамотный, ему будет тяжеловато, он устанет от того, кто где-то менее. Вот. Но, с другой стороны, есть неоднократные моменты, где мы встречались в консультировании, общаясь с семейными парами, где люди, имеющие образование, там высшее, может быть, да, и среднее образование. Но благодаря среднему образованию, это не говорит о том, что человек, на самом деле, по развитию своему
2: средний,
3: да. Он вполне, так скажем, вполне для того, чтобы общаться с человеком образованным, имеет на это силы, возможности, эрудированность определенная и так далее.
2: Ну, личные качества, да. Здесь важно. Человек может, допустим, и не закончил высшее учебное заведение, но он начитанный, он любит читать, он воспитанный.
3: Даже по ходу жизни он, в принципе, дальше будет заниматься образованием. У него есть такой, так скажем, внутренний посыл к этому. А есть люди, которые, на самом деле, им все равно, и им не важно, вот какие они есть, такими они хотят быть. Поэтому, конечно, людям с разным образованием, и где один хочет развиваться, учиться, другой напрочь от этого отказывается, то, конечно, будет тяжеловато. Но, тем не менее, какие-то определенные моменты допустимы вот в этом вопросе образования. Вот. Но что хотелось бы сказать еще по поводу еще одной позиции – это характер. А тут вот в этих вопросах мы, конечно же, выбираем людей, которые не похожи на нас. Почему? Потому что, с одной стороны, где-то, возможно, люди, которые думают, как мы, у них такой же темперамент, как у нас, где-то скучновато. Ну что тебе ответит муж или жена на вопросы, какие у тебя возникают в голове? Точно так же, как ответишь и ты, по сути дела. А ты создаешь семью для того, чтобы этот человек мог тебя чем-то дополнять. То есть какие-то позиции жизненные, которые могли бы вас обогатить. И вот это дополнение, возможно, где-то разность каких-то определенных характеров, взглядов на какие-то ситуации, но конструктивных при всем при этом, при желании не просто каждому отстаивать свою позицию, да, и ставить, так скажем, в позе, а нет, а чтобы вот посмотреть на одну и ту же ситуацию с разных сторон. Вот ситуация в семье, где люди имеют разные вот характеры, конечно, она имеет определенные и плюсы. И как вы сказали уже, да, Юля, в начале, о том, что есть определенные минусы. Если человек вот такого нрава, такого характера, и он не хочет ничего делать для того, чтобы его жизненная позиция могла как-то помочь в формировании семейных отношений, в формировании счастья в семье, в воспитании детей, в решении каких-то жизненных ситуаций и вопросов. Поэтому, хотя есть фразы «рыбак рыбака видит издалека». То есть человек другого человека видит издалека похожего. Что самое интересное, да, Юль, вот мы можем говорить по поводу людей, которых мы выбираем. Почему-то, когда мы попадаем в новый коллектив, неважно, это работа, коллеги по работе, это, возможно, могут быть, так скажем, там, школьная аудитория или там, университетская, то мы выбираем почему-то людей, похожих на себя. Нам это больше импонирует, нам близко это, потому что интересы нас объединяют. Вот. Но почему-то люди говорят, что разности притягивают, и говоря о семейных вопросах, то тут, конечно, было бы очень хорошо, чтобы люди были совершенно разными. Но есть такая очень интересная фраза, мне она нравится, когда одна женщина говорит: «Если противоположности притягивают, тогда где мой образованный, интеллектуальный, интеллигентный, веселый мужчина без вредных привычек?» Угу. Понимаете? Ну, жизнь показывает, что на самом деле как бы не притягивает. Вот. Конечно, возможно, поначалу это происходит, но это происходит ненадолго. Поэтому мы должны понимать для себя, что для нас является целью создания семьи, для чего мы ее создаем. Угу. Чтобы просто поразвлечься, чтобы просто как бы было интересно, нам не скучно, чтобы был какой-то экстрим, драйв, возможно. Или все-таки на самом деле, чтобы мы могли построить семью, в которой был бы мир, в которой был бы лад. Но, идя путем подбора человека, похожего, идентичного на нас, мы также рискуем, что нам будет где-то в определенных моментах скучно и даже где-то, может быть, менее интересно. Угу. Поэтому допустимы в ситуации, но главное, чтобы они не были слишком полярными, чтобы потом не пришлось нам чесать затылок и думать, что же мы наделали, что куда мы попали.
2: Да. Ну вот я думаю, что, наверное, хорошо, когда люди разные, и это служит для созидания отношений и для созидания вообще семьи. Вот это непохожесть. Допустим, если жена такая импульсивная, эмоциональная, она при каких-то трудностях, при сложных ситуациях, вот, ну, как бы...
3: Хватает не за знает, сковородку.
2: Да, ну, может быть, и нет, но вот я имею в виду, что она не знает, как принять решение, да? Ей очень тяжело, ей все время нужен совет. А муж, он такой рассудительный, холодный рассудок.
3: Интроверт.
2: И он такой говорит ей: так, дорогая, давай успокойся, не нервничай, прорвемся, все решим, подумаем, он ее успокаивает. И она успокаивается, и они, ну, садятся вместе, решают что-то, или он что-то советует, она согласна с ним. Ну, как бы здесь вот, ну, идет все к взаимному обогащению и к улучшению отношений.
3: Спасибо, Юля. Вот вы очень, как бы, ну, хорошую такую модель, пример сейчас нарисовали, но какие бывают исключения, нюансы? Да, что касается первого этапа, это вот женщины, которая, так скажем, внутри, она благодаря тому, что Бог создал женщину такой вот эмоциональным человеком, да, вот, и она реагирует гораздо быстрее и проще на разные ситуации. Вопрос заключается во втором. Вот мужчина, который хладнокровный, стратег, так скажем, продуманная личность, иногда мужчина, не понимающий вот ситуацию как бы женщины, иногда он занимает другую крайность. Он просто сидит, как бы, может быть, возможно, на диване и не реагирует на вот эти эмоции женщины. И это, конечно, вызывает еще больше эмоциональный взрыв у женщины.
2: Сейчас она, мол, успокоится сейчас и поговорим.
3: И мы поговорим.
2: Да.
3: А женщине важно, на самом деле, чтобы мужчина понимал ее, чтобы понимал, что вот эти вот эмоции, они призваны быть успокоенными, если ты со своей стороны нормально к этому отнесешься, без раздражения, без дополнительных зеркальных эмоций своих мужских, при всем при этом поймешь о том, что данные вот эти вот вызовы, они помогают тебе как мужчине расти. Тебя женщина, твоя супруга, жена, она тебя будет уважать, что ты даешь ей то, в чем она нуждается. Она нуждается в совете мужчины, который, мы говорили в одной из тем, этот железный аргумент выдаст. Что-то такое, да, мы тоже говорили, да, это взвешенное, грамотное, логичное и твердое решение, где мужчина не будет приказывать «успокойся», да, а где он подведет к пониманию, что женщине необходимо, что он ее понимает. И когда женщина чувствует, что муж ее, вторая половинка, он ее понимает, ей уже от этого проще, она уже начнет себя, так скажем, восстанавливаться.
2: И не обязательно, может быть, понимать, это значит испытывать такие же чувства. Нет, ты можешь не испытывать такие чувства, но ты должен, или там женщина должна понять, что он чувствует. Она при этом может быть, например, спокойна, или он, но она должна понять, что, например, ему сейчас, его нужно оставить в покое. Он разозлен или он расстроен. Вот как бы вот понимание того, что внутри у другого человека, это важно. Ну, Василий, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за советы и за участие в передаче. Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – взаимоотношения в семье. У нас в гостях священнослужитель Андрей Арфанидий. Андрей, рада вас видеть, рада вас приветствовать. Спасибо. Здесь, в этой студии. Вы священнослужитель, у вас в руках священное писание Библия. И не кажется ли вам, что Библия, по крайней мере, Новый Завет, или более точно апостол Павел в Новом Завете, рисует несколько странную картину взаимоотношений в семье? Например, жена должна бояться своего мужа.
2: Жена да убоится своего мужа.
1: Вот это модель взаимоотношений в семье. Вам не кажется, что Библия устарела?
2: Библия всегда актуальна.
1: Вот эта модель, она работала когда-то в древние века, но сейчас другое общество, другой мир, другие взаимоотношения между мужчиной и женщиной, другие взаимоотношения в семье. Разве не так?
2: Что касается Священного Писания, то давайте будем говорить о том, что оно является Словом Божьим. На странице Священного Писания Бог говорит: «Я не изменяюсь». Если Бог не изменяется, то Его Слово тоже не изменяется. Поэтому само по себе Евангелие, оно должно быть постоянным, не меняющимся.
1: Но общество-то меняется, люди-то меняются,
2: Евангелие, культура меняется. Евангелие должно быть постоянным, не меняющимся. Должны меняться условия, как в изменяющемся обществе доносить до сердец людей не меняющееся Евангелие. В этом глубокий смысл. Потому что Слово Божье человек поменять не может.
1: Вы считаете, что есть великая мудрость в словах «жена да убоится своего мужа»?
2: Здесь нужно правильно понимать.
1: И эти слова нужно вот сейчас доносить до людей современных. Но без этих слов просто семья развалится, да? Если вот эти слова не услышат в семье муж и жена, то...
2: Здесь вопрос заключается в том, что мы понимаем под словом «убоиться». И у нас сегодня складывается впечатление, что это должен быть определенный страх, определенное раболепство, определенное покорство и страх перед человеком, который главенствует в доме, в
1: семье. Ведь написано «убоится», а как еще понимать?
2: Да. Если мы будем исходить с вами со страниц Священного Писания, начнем мы с вами со страниц Ветхого Завета и продолжим страницами Нового Завета, где речь идет о творении. В книге «Бытие» мы с вами читаем. «Создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Одна плоть не может конфликтовать сама с собой. Далее мы читаем. Вот эти условия были созданы Господом для того, чтобы были нормальные отношения между мужчиной и женщиной в браке. Но после грехопадения Господь дал следующее повеление жене. «Жене же сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой».
1: Поясните, что это значит?
2: Насколько это мне открывается и насколько я могу понять эти слова, здесь говорится о том, что Богом мужчина в семье поставлен как старший, тот, кто должен вести семью к Богу, кто должен правильно управлять семьей, тот, кто должен созидать ее, олицетворяя собой образ и подобие Божье. В первой главе книги «Бытие» мы читаем: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». То есть по подобию Божьему. А кто есть Бог? В Новом Завете мы с вами читаем, что Бог есть любовь. И в первом послании Иоанна, в 4 главе, мы читаем: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». То есть, насколько мы можем здесь сопоставить любовь и страх? И далее продолжает. «Любовь того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». И вот здесь вы говорите: жена да убоится мужа.
1: Не я говорю, вот Библия говорит.
2: Да, ну то есть вы ссылаетесь на этот момент. Да. И здесь написано: боящийся несовершен в любви. Тогда получается парадокс. Если жена да убоится мужа, на каком фундаменте строится брак?
1: Вот на этом фундаменте и строится.
2: Должна ли там присутствовать любовь?
1: На фундаменте страха.
2: Должна ли там присутствовать любовь? Если Бог сотворил человека по своему образу и подобию, Бог есть любовь, то должен ли человек, отражая образ и подобие Божье, в основу своего угла взаимоотношений ставить страх. И поэтому понятие страха здесь, потому что здесь еще в Откровении есть в 14 главе подобные слова по отношению не к мужу, а по отношению к Богу. Первая ангельская весть в 14 главе книги Откровения, мы читаем 6 текста. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Если человек сотворен по образу и подобию Божьему, он должен олицетворять любовь. Поэтому слово «убояться» оно подразумевает иметь особое почтение, особое уважение, особую любовь.
1: Но почему оно так подразумевает?
2: Это термин может быть чисто вот библейский.
1: То есть не
2: такой.
1: Получается ли так, что вот те слова в Библии, которые нам не нравятся, мы их несколько переиначиваем и говорим: ну, здесь перевод неправильный, и здесь вот это слово, на самом деле, оно означает вот это и вот это. И как бы подстраиваем Библию под себя. Написано «убояться». Мы все понимаем, что такое страх.
2: Библия.
1: Жена должна испытывать страх по отношению к своему мужу. Она должна быть у него в подчинении. Муж должен главенствовать в семье. Это модель семей, вот, которая сейчас на Востоке есть. В европейских странах такая модель уже не работает во многих случаях.
2: Изначально Бог сотворил мужчину и женщину равными в браке. Изначально. Но проблема греха поставила определенные приоритеты. Бог поставил мужчину выше женщины, но это не значит, что женщина должна быть у него в абсолютном раболепном подчинении. Жена имеет право на высказывание своих мыслей, своих взглядов, своего мнения, быть уважаема и любима. И поэтому мы находим подтверждение в том же Новом Завете. Следующее пожелание мужьям, как они должны относиться к своим женам. Здесь написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Можно ли в любви сопоставить тут же и страх? Это невозможно. Поэтому понятие «убоиться» здесь вложен особый смысл особого уважения, почтения. Почему я свожу к этому? Потому что сегодня есть большая проблема в семьях, где вот этот приоритет нарушен, где вот этот принцип расстановки ценностей в семье нарушен. Если в семье Богом установлено так, что муж должен быть не хозяином семьи, не хозяином жены, а главой семьи, то есть тем, кто должен правильно управлять семейными взаимоотношениями, то жена, спутница его, сотворена была Господом как помощница ему в этом. И у каждого есть свои обязанности. Сегодня нередко приходится встречать, когда мужья, прошу простить меня за это выражение, но являются в семейных отношениях плюшевыми, бесхребетными, неспособными сказать твердо свое слово, высказать свое мнение, потому что там правит жена. И как правило, как практика показывает, мы видим, что в этих семьях очень трудно найти гармоничные взаимоотношения, которые действительно должны быть. И поэтому, когда женщина, будучи даже лидером в семье, имеющая в своем характере темперамент холерика, если она мудро ведет себя в семье, то в любой ситуации она мужа, уважая, ставит на первое место, каким бы он ни был. Это видят дети, это видит общество. В семье созидаются правильные ценности, которые вольно-невольно расходятся и отражаются в нашем обществе.
1: Тем не менее, вы сами сказали, что очень часто в российских семьях женщина с рулем, а мужчина с бутылкой.
2: Это очень большая проблема, которая действительно сегодня жестоко корректирует семьи в сторону деградации, в сторону разрушения. По этой причине мы видим, что сегодня институт семьи сам по себе, что греха таит, он рушится на глазах. Ценности созидания семейного очага сегодня, просто выражаясь финансовым языком, девальвируются, они рушатся. И когда нет нормального почитания к вопросу семьи, институту семьи, когда нет нормальных, правильных отношений мужа к жене, к детям, жены к мужу и к детям, здесь происходит вот этот перекос, с которым мы сегодня сталкиваемся.
1: А почему вы считаете, что только такая вот модель, она хороша? Если женщина лидер, много таких семей.
2: Мы можем исходить.
1: Она зарабатывает, она ведет семью, она принимает решения. Мужчина как бы ей помогает.
2: Сегодня...
1: Да, немножко смешно это звучит, как бы, да, и немножко унижает мужчину, может быть, его гордость, но тем не менее, таких семей много, и люди счастливы.
2: Я говорю,
1: ничего страшного не происходит.
2: Я хочу сказать не о том, что кто больше зарабатывает, тот должен управлять семьей. Я хочу сказать не то, что кто занимает в социальное положение более высокое, тот должен управлять семьей. Я уповаю и опираюсь на Библию как основной фундамент тем нравственности, семейных взаимоотношений, потому что только здесь мы можем получить определенный толчок, на что мы можем твердо опираться. И здесь мы видим, что какой бы доход ни был у жены, какой бы доход ни был у мужа, какое бы социальное положение они в обществе ни занимали, пусть муж будет человеком, который с точки нашей зрения имеет невысокооплачиваемую работу, а жена занимает, может быть, какую-то административную должность в городской администрации, в областной администрации. Но в семью, когда они возвращаются, они должны созидать Божью модель. Жена такая, приходя в дом...
1: Да как вот это сделать? Ну, смотрите, если мальчик растет в семье, где мама правит, он смотрит на своего папу...
2: Что вырастет из этого мальчика?
1: Что вырастет из этого мальчика? Если девочка растет, опять же, в такой же семье, да, то есть...
2: Она эту модель переносит в свою будущую семью. И это является проблемой сегодня. Проблемой то, что сегодня Слово Божье не стоит в уважении у людей. Слово Божье сегодня игнорируется. Слово Божье сегодня не в авторитете у многих людей. Вот в этом вся и проблема. И поэтому, когда Бог изначально давал доброе наставление своему народу, есть замечательные слова. В книге Второзакония, это раздел Ветхого Завета в Библии, в 30 главе записаны: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Абсолютно противоположность. Жизнь я тебе предложил и смерть, благословение и проклятие. Получается, когда в сказках всадник на коне подъезжает к разветвлению дорог, стоит камень, и на нем написано: пойдешь направо,
1: поедешь,
2: потеряешь...
1: Налево поедешь.
2: Да, потеряешь жизнь. Налево пойдешь, потеряешь коня. Пойдешь прямо, еще что-то потеряешь. И вот он стоит и думает, куда ему идти. Право выбора остается за человеком, но в данной ситуации Бог прямо показывает, куда идти, чтобы в конце пути ты не получил огромных разочарований. Здесь написано: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». А что значит жизнь? «Любил Господа Бога твоего» – первое. «Слушал глаз Его» – второе. «И прилеплялся к Нему» – третье. «Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле». До тех пор, пока Бог у людей не будет в почтении, до тех пор мы будем испытывать проблемы греховного эгоизма, который вырывается из нас и приносит нам много печальных переживаний, не только в личной жизни.
1: Хорошо, но как изменить? Вот как изменить в семье расстановку сил? Как поменять свою собственную семью? Как сделать, чтобы она соответствовала библейской модели?
2: Вы знаете, здесь есть интересный пример, что и нитка втрое скрученная, она не порвется. Речь идет о семейных взаимоотношениях. Нитка втрое скрученная. Если мы говорим, что муж – это одна нитка, ну, попробуем представить себе. Жена – это вторая нить. А кто же третья нить? Иисус Христос.
1: Может быть, ребенок?
2: До тех пор, пока Иисус Христос не будет скреплять брак, союз мужчины и женщины, до тех пор этот брак не будет иметь ту крепость, которую бы он мог иметь во Христе.
1: Ну, слова хорошие. Практически, что вы посоветуете? Люди сейчас слушают нас и скажут: ну да, хорошо, да, вот у него такая, наверное, семья хорошая, вот они христиане, они верующие, а мой пьет, а мой такой-сякой, денег не зарабатывает.
2: В каждой семье есть проблемы. Просто есть проблемы, которые бывают явно, выходят за рамки, так скажем, семейного круга. Есть проблемы, которые, может быть, ограничиваются просто

0: Где более в другом месте не найдете полного определения этого понятия, и я бы хотел обратить здесь внимание на следующее. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине. Обратите внимание, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Еще очень важный момент. Любовь никогда не перестает. Любовь – это действие. Любовь – это глагол, как сказал один из священнослужителей, к которому пришла одна супружеская пара, сказать, что больше мы жить не можем вместе. Нет уже любви, нет уже чувств друг к другу. Мы стоим на грани развала нашей семьи. И этот священнослужитель этому мужу сказал: «Тем не менее, ты должен любить ее, потому что любовь – это глагол, а не чувство, хотя и имеет место чувство». Любовь – это наши дела по отношению друг к другу. Если жена говорит, что муж любит ее, что она подразумевает? То, как к ней относится муж. Если муж говорит, что жена любит его, что он подразумевает? То, как к нему относится жена. Если дети говорят о том, что папа и мама любят меня, они этого сформулировать не могут, но они подразумевают, что это отношение папы и мамы к ним такое, которое бы они могли регламентировать как особое отношение – любовь. Поэтому начать жить не для себя, начать жить для ближнего своего.
1: Начать жить для своего мужа,
0: для своего своей мужа, жизни, для своих детей. Что бы это вам ни стоило, вот это самое трудное. И тот, кому вы служите своей любовью, видя вашу жертвенность, наступит тот момент, начнет отвечать взаимностью.
1: Спасибо, Андрей, за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Мы ждем ваших откликов, звонков. До встречи.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
3: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: за правду!
1: Привет, ребята! Сегодня Надя обещала познакомить нас со своим другом. Хотите знать, кто это? Тогда отгадывайте. Ходит тихо, не спеша, и одежда хороша, словно дом ее рубашка. Кто же это?
2: Черепашка! Привет всем!
1: Привет, Надя! Нам очень хочется ее поскорее увидеть.
2: Подожди, я сейчас сено по столу раскидаю, чтобы черепашка чувствовала себя, как в родной конюшне.
1: Подожди, а я думал, они живут в специальных домиках для черепах, в террариумах.
2: Да нет же, ее любимое место в конюшне со своими друзьями. Только там она начинает весело ржать.
1: Что черепаха начинает делать?
2: Весело. Я сейчас покажу, как. Иго-го! Иго-го! Иго-го!
1: Подожди, Надя, а где же черепаха?
2: Да вот же она, моя любимая лошадка, черепаха.
1: А почему ты ее так назвала?
2: Потому что мы с ней любим прогуливаться медленно, не спеша.
1: Теперь понятно, какую черепашку ты решила пригласить к нам в гости.
2: Да мы почти всегда вместе. Только иногда она остается в конюшне со своими друзьями. Это ветер. Ну а это красавица.
1: Хорошие друзья.
2: А однажды мы с ней ходили на настоящую конюшню. Там такие красивые лошадки были. Я их яблоками угощала, а они мне головой в ответ кивали. Лошадиному это означает спасибо. Эх, жаль, что животные не умеют разговаривать за правду.
1: Ты знаешь, во взаправдошной книге Библии есть удивительная история о том, что произошло чудо, и животное заговорило.
2: Только это была не лошадка.
1: Давай расскажем все по порядку.

0: давние-давние времена в одном маленьком государстве правил царь Валак. Он был очень жадным и завистливым.
1: А рядом было очень большое государство с зелеными лесами, широкими полями и прекрасными садами.
0: Жили в том государстве люди, послушные Богу. Поэтому государство их было сильным и красивым.
1: Не нравилось это царю и сказал: «Не хочу, чтобы этот народ жил здесь. Как бы мне его погубить и выгнать?»

0: тут как раз до царя дошел слух, что в далеком городе Пифоре живет человек по имени Валаам, который творит чудеса.
1: Кому Валаам говорил добрые слова, благословение, тому становилось хорошо. А кому говорил плохие слова, проклятие, то с тем случалось что-то плохое. Тогда отправил царь своих послов к нему с большими подарками.
0: Когда они пришли, то стали просить его: «Пойди с нами и скажи плохие слова, проклятия на народ Божий, чтобы ему стало плохо. А за это наш царь даст тебе все, что ты захочешь».
1: Отвечал Валаам: «Приночуйте у меня, а утром я дам вам ответ, который скажет мне Господь».
0: Когда все уснули, то Бог сказал: «Валаам, не проклинай народа, потому что я хочу ему доброго. Ты можешь сказать только хорошие слова на этот послушный народ».
1: Но Валааму не понравилось, что Бог ему сказал. Он так хотел иметь много подарков, что решил сказать проклятие на народ Божий.
0: Утром он оседлал свою ослицу и поехал с послами выполнить просьбу царя.

0: Едут они, едут, и вдруг ослица увидела ангела Божьего, стоящего на дороге с мечом в руке.
1: Тогда она свернула с дороги и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Но она не возвратилась.
0: Когда ослица пошла по узенькой тропинке между скал, то снова увидела ангела перед собой.
1: Она изо всех сил прижалась к стене и придавила Валааму ногу. Еще сильнее рассердился Валаам и стал бить ослицу.
0: Пошла она дальше, пока не дошла до такого места, где свернуть было некуда. Тогда, увидев ангела, она так испугалась, что легла на землю.
1: Разозлившись, Валаам стал бить ее палкой.
0: И тут произошло чудо. Ослица заговорила. «За что ты бьешь меня, хозяин? Что я тебе сделала?»
1: Валаам был так зол, что даже не удивился, что ослица заговорила человеческим голосом.
0: Если бы я услышал, что моя лошадка заговорила, то я бы, наверное, сначала потеряла дар речи, а потом задала бы ей 1000 вопросов.
1: А Валаам стал отвечать ослице на ее вопрос, не заметив чуда. «Если бы у меня был меч, то я убил бы тебя за то, что ты не слушаешься меня».
0: А в ответ услышу: «Разве я не твоя ослица, на которой ты всегда ездил? Была ли у меня привычка так поступать с тобой?»
1: И тут Валаам тоже увидел ангела Господня с мечом в руке. «За что ты бил ослицу твою? Я вышел, чтобы помешать тебе сказать проклятие на народ Божий. Если бы ослица не свернула с дороги, то я бы убил тебя, а ее оставил живою».
0: И тут Валаам понял, что это чудо с ослицей Бог сделал, чтобы защитить свой народ. Тогда он сказал: «Я поступил плохо. Пойду возвращусь домой».
1: Ангел же отвечал: «Пойди с этими людьми, но говори только то, что Бог тебе повелел». И вот Валаам пришел к царю. А царь привел его на гору и показал ему народ, который хотел погубить.
0: Тогда Валаам начал говорить: «Как прекрасна земля эта! Пусть люди, живущие в этих домах, всегда будут счастливы! Пусть их овечки спокойно пасутся на холмах, а в садах растет сладкий виноград!»
1: Разозлился царь на Валаама: «Я хотел дать тебе все, что не попросишь, когда ты скажешь проклятие на народ Божий, а ты говоришь благословение».
0: А Валаам отвечал: «Этот народ послушен Богу, поэтому Господь защищает его, и я не могу произнести ни одного плохого слова на этих людей».
1: А народ Божий жил и радовался, что у них такой защитник.
0: За правду весело, когда можно ничего не бояться. Да, черепаха?
2: Надя, мы же обещали ребятам, что у нас будет черепаха.
3: Дядь Лёш, а у меня есть пластилин, краски и еще кое-что.
2: Здорово. А у меня найдется горстка орехов.
1: которые нам очень пригодятся.
0: Тогда за дело!
1: Половинку грецкого ореха нужно раскрасить гуашевыми красками.
0: Я уже приготовила зеленую краску.
1: С помощью ножниц мы вскроем орех. Тогда раскрась скорлупку, пожалуйста.
0: Ладно.
1: А я пока возьму пластилин, чтобы сделать туловище, голову и шею.

0: Ребята, вы уже догадались, что мы делаем черепашку?
1: Скорлупка уже подсохла.
0: Отлично. Заполним ее изнутри пластилином. Теперь приклеим шею и голову. А теперь можно сделать глазки из черного перца и нарисовать улыбающийся ротик. Держи!

теперь из скорлупок фисташек мы сделаем ножки. И приделываем их снизу. Одну, вторую, третью и четвертую. Теперь раскрасим панцирь черепашки точками и полосочками.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы возвращаемся к нашим темам Лицемерию.нет. И сегодня мы поговорим о таком, казалось бы, обыденном явлении, как притча. Ну, обыденном, по крайней мере, в жизни Христа. Он притчами говорил, притчами учил. Вот хотелось бы понять, что это такое притча для начала и зачем он использовал именно их.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: Иносказание, что ли, это какое-то получается, притча. То есть для того, чтобы донести до людей какой-то очень важный урок, он рассказывал им какую-то историю.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, а нельзя было как-то прямо?
3: Может быть, не хотелось ему кого-то обидеть. Прямо сказать можно и обидеть кого-то.
5: Да. Притча – это короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение, премудрость.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
5: Целый жанр, да, появился на Востоке, в древности, где любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями.
3: Угу. Любили? Может быть, это особенность культуры тогда?
5: Да,
3: такая,
5: это особенность культуры,
1: особенность,
5: кстати,
1: культуры.
5: В том числе.
1: Ну, то есть, они как бы так разговаривали притчами, да, получается?
3: Ну, видимо, это считалось признаком высокой мудрости, может быть, или что, я не знаю. Но если это культура, и Христос, оказавшись в этой культуре, он вынужден был просто тогда, ну, прибегать.
1: Но там сказано, что притча это целью имеет какую? То есть донести какой-то урок, так?
5: Нравственный урок, ну да.
1: Да, назидание какое-то нравственное, еще что-то. То есть из этой сказки человек должен что-то понять. Да, вот сказки, кстати, очень-очень близко, потому что я с детства еще, я много в детстве сказок читал, вот, и русских народов, народных и народов мира. И частенько сказки заканчивались фразой, что сказка – ложь, да в ней намек. Угу. Добрым молодцам урок. У меня как бы такая ассоциация остается и с притчами, что притча, в принципе, это сказка, придуманная история, но в ней есть какой-то урок.
6: Вот восточный мудрец Хаджа Насреддин, всем известно, слуху, да? Угу. Когда его спросили, с какого момента у человека появляется религиозное чувство, он ответил, когда его верблюду внутреннего долга наскучит пастись у водопада личных успехов и в роще обретенных добродетелей. Тогда человек готов забраться, вернее, пересечь пустыню аскетизма, взобраться на хребет самоотречения, на белоснежных вершинах которого вьет гнездо орел богопознания.
2: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Ну, давайте расшифровывать.
1: Ну, в принципе, он просто вставил по картинке между словами, которые для русского человека, допустим, убери все эти иллюстрации, будь понятно, собери оставшуюся фразу. Ну, для них, может быть, обязательно была иллюстрация.
3: Не, ну, можно, конечно, сказать короче было бы, но ведь красиво, как звучит.
1: Вот.
3: И приятно на слух ложится.
1: Вот.
3: И люди до сих пор цитируют таких людей. Ну, почему бы и нет?
1: То есть красоты ради, чтобы приятно на слух ложилось и чтобы цитировали?
3: Ну, я не думаю, что Христос из-за этого говорил притчами. Ему не нужно было прибегать к какой-то красоте фраз, там, выражений. Он и так был величайшим проповедником, что бы ни сказал, его всегда с удовольствием слушали.
1: Знаете, что меня настораживает во всей этой истории? Может быть, это чисто мое такое, не знаю, мои такие неправильные ассоциации. Но когда у меня фраза возникает «сказка – ложь», да в ней намек, то тут же сразу и притча – ложь. Вот. И когда начинаешь читать эти притчи, ну, понимаешь, да, истории придуманные. Вот. И тут же сразу вспоминаешь, а зачем ложь-то использовать для того, чтобы учить народ истине?
6: Но не на пустом же месте рождается все это. И любая притча, она ведь не просто так родилась, она имеет платформу, базу, основание. любой притчи Христа, если рассмотреть, мы в этом увидим эту платформу. Правда, некоторые буквально понимают притчу. Вот это проблема при толковании.
1: Угу.
6: А так-то ведь она не на пустом месте. Все равно там есть какая-то база, какое-то основание.
1: Ну, возьмем, например, одну из самых противоречивых притч. Притча про богача и Лазаря. Там, с какой стороны ни подойди, все плохо. Если подойди буквально, плохо. Подойти с толкованием, с аллегорией, с каким-то иносказанием, тоже иди попробуй разбери.
6: А что там плохого?
1: Я предлагаю прочесть. Да, да. Притча про богача и Лазаря. Просто получается, что если уж и доносить до людей какие-то истины, то почему бы не делать это более прямо? А то уж получается такими загадками, что ученики-то не совсем понимали. Ну, по порядку.
3: Давайте прочитаем.
1: Истории, в принципе, известные, много раз обсуждали.
6: С 19 текста, да?
1: Да,
6: да. Некоторый человек был богат, одевался в парфир и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у него 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
1: Ну, начнем с того, что сказка-то интересная получилась. Умер богач, отправляется на какое-то лоно Авраамова, о котором ни до, ни после вообще никакой информации нет. То есть выдуманное место.
5: Нищий.
1: Да, нищий, да. Богач, соответственно, в ад. И вот они, один, значит, на лоне Авраама, непонятно, где это, что это, как.
6: Ну, рай,
1: это,
6: наверное.
1: Другой, наверное.
6: Ну, как иначе?
1: Ну, наверное. Хорошо, рай. Другой, значит, в аду. Начинает между собой общаться.
6: Да, как-то.
1: То есть, находящийся в аду общается с находящимся в раю.
3: Вот, ну, вот.
5: И смысл,
1: ни одно,
5: если, это аллегория, притча.
3: Да, если буквально понимать, то, конечно, вопросов...
6: Масса.
3: Множество.
1: О.
3: Если понимать как притч, то все равно вопросы есть, конечно.
1: Все равно вопросы есть. А зачем? Зачем использовать ложь для того, чтобы показать какую-то, может быть, духовную истину? Ну, показал бы ее, сказав другой пример. А так начинает вводить в заблуждение людей, которые начинают понимать буквально. То есть создает, ну, вместо того, чтобы сказать прямо, он начинает говорить двояко. И, соответственно, часть людей понимает так, часть людей понимает эдак, и вводится в заблуждение.
6: Вот, допустим, не ложь, а иносказательно он говорил. Все же говорить, что Христос говорил ложь, будет неправдой. Христос никогда не говорил ложь. А вот что касается иносказания, да, конечно же. Тут факт налицо. Иносказание. Смысл иносказания зачем, да?
1: Ну, иносказание, пусть иносказание, вводить в заблуждение зачем?
3: Просто можно понять, наверное, что он хотел этим сказать, и потом станет ясно и понятно, почему он прибегал к этому иносказанию, а не прямо выражал свои какие-то мысли.
1: Ну, а что же там надо было тогда скрывать, если пришлось ему вот так вот выкручиваться-то? Что он не мог сказать прямо? Что вообще?
3: Что утаил?
6: Ну, наверное, в ту пору, в те времена, концепция ада и рая, в общем-то, была ведь предельно ясна на основании Ветхого Завета. Если так уж говорить.
1: Ну, давайте с этого.
6: Она понятна. Все ж таки на основании Священного Писания можно сделать заключение, что ад – это не что иное, как просто могила. Ветхого, по крайней мере, Завета. Угу. Преисподняя, могила. Еврейское слово «шоул», как мне память не изменяет, да? Вот. Ад – могила. А что говорится о шоуле? Там есть жизнь какая-то вообще? Концепция шоула.
3: Нет жизни вообще. Никакой.
6: Никакой. Там есть огонь? Какой там огонь? Там нет никакого огня. Священное Писание предельно ясно об этом.
1: Прах, и в прах возвратишься.
6: Все. Концепция понятна. Бог сказал Адаму, съел в Едемском саду. В день, в который вкусите смертью, да умрешь,
1: вот,
6: Адам.
1: Вот когда,
6: да,
1: вся эта библейская концепция видна, что там ничего нет, Христос рассказывает притчу, как будто бы там что-то есть. Как будто бы там есть общение, как будто бы там есть какое-то продолжение жизни, угу, как будто там есть мучение, хотя сказано, что и мысли их исчезли.
5: Том, что это как сегодня. Сегодня же тоже есть Ветхий и Новый Завет, в котором четко изложено библейское учение, да, и о Шеоле, да, и о том, что такое рай, мы все понимаем, что это тоже буквальное... Земля, восстановленная Богом после второго пришествия Христа. Но, тем не менее, параллельно с этим существует и верование в загробную жизнь бессмертной души, в ад, горящий огнем, вечно.
1: Которые, между прочим, очень часто отсылаются к этой притче и пытаются, да, основываться на этой притче.
5: Но дело в том, что как сегодня в это верили, так и тогда... Да? Так и тогда фарисеи, люди, окружавшие Христа, большинство из них вот находились под влиянием именно вот...
6: языческой культуры. Вавилонского, да, в частности, эпоса о загробной жизни, да, египетской философии, поскольку израильский народ был и там, и тут.
5: И Христос просто берет как бы понятные им иллюстрации, которые четко в их сознании, и, да, вот представление о рае, и Аде. И на их языке пытается донести до них какую-то идею.
1: То есть вы хотите сказать, что у них было некое подобное понимание о рае и Аде и о загробной жизни?
5: Конечно.
1: Вот такое, какое он проиллюстрировал?
5: Да, примерно такое, какое он проиллюстрировал.
6: Ну вот с учетом вот этих веяний вавилонского, повторюсь, эпоса, и египетской философии.
1: Но почему он тогда и не сказал, что вот вы верите вот так и так, а на самом деле не надо в это верить, потому что истина в другом. Надо вот верить вот так, вот так, вот так. Как он делал в Нагорной проповеди? Он же сказал, вот сказано древним, а я вот говорю вам вот так вот. То есть он разоблачал их неправильное понимание и давал им открыто понять. Но почему он сейчас этого не делает?
5: Ну, рассказывая эту притчу, Христос преследует совершенно другую задачу. Он не преследует задачу раскрыть концепцию рая и ада, и загробной жизни. Он хочет показать о том, что решение жить, о вечной жизни принимается сейчас, пока человек живой. Поэтому он совершенно не касается вопросов, не ставит задачу объяснить правильно, а берет знакомое людям понимание и на этой базе объясняет другую важную идею.
6: Да, и главная эта идея, что человек ничего уже не может изменить после смерти. Точка. Все. Оттуда к нам не переходят. И ходящие от нас перейти не смогут перейти. Граница, пропасть лежит. Изменить ничего нельзя. Поздно. Как в народе говорят, пить боржоми, когда печень разрушена.
1: Ну вот интересно. Мы сейчас начинаем уже толковать, знаете как? То есть мы взяли одну часть эту притчи, удобную, казалось бы, нам, вот оттуда не переходят, это истина. А вот то, что они там разговаривают, это не истина, это аллегория.
5: Да, потому что это выводы из притчи.
6: Да.
5: Это же выводы, конец к притче. Да, что есть Моисей, пророки, его нужно слушать, и если придет воскресший из мертвых, он не поверит. Это вывод из притчи.
1: А общение, то, что пропасть, то, что не переходит, это внутри притчи, это общение
5: с Лазарем. Это притча. Это содержание
1: притчи. Так да? Почему часть притчи мы, значит, берем как истину, а часть притчи мы отвергаем как аллегорию?
7: Потому что есть Моисеи и пророки, которые четко все определили в Ветхом Завете. Концепция Шаола известна. Все, точка. О чем еще говорить? Это всем понятно. А что касается веяний, умонастроений различных, греческая философия тоже там имела место быть, да еще какая? Mm. Его концепция Платона, например, да? Она же закабалила весь мир вот этой настоящей ложью. То есть та же некромантия, она берет оттуда начало.
5: И еще, потому что поскольку это жанр притчи, у притчи есть определенный как бы закон о толковании притчи. Да? Притча, содержание притчи никогда не воспринимается буквально. Это закон толкования притчи. И никогда Христос не претендовал рассказывать другие притчи, что их нужно понимать буквально.
1: Ну, раз уж мы коснулись притчи, может быть, тогда разберемся, с какой целью, раз цель у нас здесь неявная, то с какой целью он тогда вообще эту притчу произносил?
3: Ну вот ее уже обозначили, чтобы показать, что решение человек принимает уже здесь, сейчас. Вот вы говорите, читали в детстве много сказок. Ну, там же понятно, что авторы, которые написали эти сказки, они прибегают к вымышленным персонажам и прочее, прочее. Угу. Но цель одна — преподнести какой-то урок. Мораль всегда есть. И басни даже взять, вот известные басни Крылова, там тоже все вымышленное. Вот. Но всегда есть мораль. Всегда есть определенный какой-то урок. Здесь тоже урок преподал Иисус Христос. И кто захотел прислушаться, тот понял, услышал.
1: Вот это еще один нюанс, в котором я усматриваю как раз-таки лицемерие, не лицемерие, но, по крайней мере, некую непоследовательность. Потому что, казалось бы, он пришел и говорит, я пришел, чтобы исполнить закон. При этом начинает нарушать известные там принципы. Ну ладно, может быть, это люди нарушали закон, а он пришел для того, чтобы показать, как надо. Хорошо. Он пришел для того, чтобы объяснить людям, что есть Царствие Божие. Начинает это притчами объяснять, да как-то так, что только никто не понимает. Вот вы сказали, вот концепция Шеола, все вот оно в Писании есть, а однако ж не всем понятно. Мало того, что не всем понятно, ученики, ходящие рядом со Христом все эти 3 года с половиной, они не понимали, что он говорит в притчах. И они прямо к нему подходили и спрашивали, а разъясни нам вот эту притчу. Он потом другую рассказал, он говорит, а они опять к нему, а разъясни нам эту притчу. То есть он народу говорит в притчах, народ отпускает, ученики потом его мучают, потому что они тоже ничего не поняли. И он говорит им, вот в очередной раз... «Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, «А что бы значила притча сия?» А он сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Угу. Вот евангелист Лука очень четко написал.
3: Ну а кто
1: написал.
3: Такие прочие? Прочие — это, может быть, те, которые и не хотят вникнуть, разобраться и принять эти слова к сердцу своему.
1: Ну, ничего себе. Я так понимаю, что там вообще никто ничего не понял. Потому что вот у нас стоят толпа людей, которые послушали и ушли. И Христос говорит, вот им в притчах, потому что они видя не видят и слыша не понимают. А вам разъясню. И ученикам даже приходится разъяснять, потому что ученики не понимают.
7: И вместе с тем, вот этой притчи в 16 главе, последний текст, там, взять, если их рассмотреть в деталях, если кто из мертвых придет, не поверят. Ведь Христос вскоре после этого, что делает? Воскрешает Лазаря. И что захотели люди с Лазарем сделать? Как с ним поступить? Вот он воскрес из мертвых реально. 4 дня прошло, все. Человек мертв на самом деле, потому что концепция уже у Евы тоже была. Смердит, уже тело разлагается, все. И вот он встает, Лазарь, живой. И что люди захотели с ним сделать, те же книжники фарисеи?
1: Убить Христа, Лазаря.
7: Почему? Вот смотрите. Воскрес Лазарь из мертвых.
1: Ничего не понимают.
7: Воскрес Лазарь из мертвых, они ищут его убить. Христос наперед сказал, что будет так. Не поверят. Люди запрограммированы на неверие кем-то. И сегодня концепция точно такая же, на неверие. Хотя вроде бы люди говорят, мы верующие. У Массиса и посмотреть, да? Читают Священное Писание, а на самом-то деле веры-то там нет никакой. есть только формы, порой бессмысленные обряды, которые, не зная где и когда, у кого заимствованы. И люди слепо этим обрядам следуют. Ничего не изменилось с тех пор. Все один в один, так и сегодня.
1: Да. И приходят люди порой к учителям, или в церкви, или к священникам, или еще к каким духовным преподавателям, которые как-то пытаются наставить человека в духовном плане, и ничего не понимают.
3: Нет, вот как раз те, которые приходят и спрашивают, я думаю, что они поймут.
1: Понимают.
3: Да. Те, которые изначально уже ну, как-то поставили барьеры у себя в сознании, что вот этого не может быть, этого я уже в принципе не буду принимать. Но кто бы ему не объяснял, вот, кто бы что ни говорил, там, наверное, уже никто не поможет.
7: И кто захотел понять, тот понял. Взять тот же пример Лазаря. Лазарь умирает. Христос приходит в Вифанию, дом Марфы и Марии. Мария говорит, или Марфа говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Что Христос говорит ей? Воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет. Когда? При воскресении день, да. Мертвых. Смотрите, концепция понятна и в Новом Завете. Четко определенно говорит, произносит слова, значит, сестра Лазаря, знаю, что воскреснет при воскресении. Всем понятно все было. Почему нет-то?
1: Потому что ученики приходят и спрашивают, разъясни.
5: Но это не к этой притче.
1: Нет, не к этой притче. Я просто взял эту притчу как одну из самых таких
5: спорных. Я так понимаю, что некоторые притчи действительно были непонятны. И они требовали разъяснения. А другие притчи были понятны. Да. И я думаю, что вот эта притча им была понятна больше, чем
1: нам. Больше, чем нам.
5: Больше, да? Чем да. Нам.
1: Вот интересно так.
7: На самом деле так.
1: Но тогда почему? Если остаются притчи, требующие разъяснения?
5: Они те, которые требуют разъяснения, я так понимаю, они разъяснены Христом.
1: Но только ученикам.
3: Вообще, мне кажется,
5: так что... Так это же записано на страницах Библии, мы читаем.
7: Читайте все.
1: А тем людям, которые услышали, что зря пришли?
5: А ученики дальше кому потом проповедовали?
3: Не зря, не зря. Его конечно. Окружали действительно множество различных людей. Но правда не во всех вера. И сегодня не во всех вера.
7: Да.
3: Иисус... никогда ничего не запутывает специально. Но каким-то, я не знаю, образом его слова поляризуют, что ли, людей. Вот человек с верой, он это принимает. И это может быть самый простой, неграмотный человек, но он вникает, потому что хочет. Ему понятно. Ему понятно то, что хочет донести до него Бог. Другие, пусть даже семи пядей во лбу, образованные, грамотные люди, но они могут и не понять какой-то простой вещи. Слова Христа поляризуют сами по себе людей. Вот знаете, какая штука? Вера – это вообще основа всех отношений на земле, правда же? Если у человека нет веры, ну, кто ему поможет?
1: Вот, ну, или доверие.
3: Вот например, мальчик сидит там на скамеечке у подъезда, соседка подходит к нему, говорит, а знаешь, вот твои родители – это не твои родители, тебя взяли из детдома. Угу. Он подойдет к родителям и скажет, мама, папа, вот мне так сказали. Родители ему будут говорить, ерунда, это тебе просто так вот специально сказали. Он скажет, нет, не верю. Ну тогда давай мы тебе документы покажем. Документы показали, он скажет, нет, не верю, потому что документы подделали. Давай ДНК сделай. И ДНК сделают, он скажет, ерунда, подтасовка фактов, деньги заплатили. Если нет веры у человека... Вот ничто не поможет, ничто не убедит его, если нет веры.
7: Абсолютно верно. Как говорил Луи Пастер, французский биолог, естественный исследователь, я много исследовал, много изучил, и потому вера моя похожа на веру крестьянина. Но если бы я еще больше исследовал и еще больше изучил, моя вера была бы ничуть не больше веры простой женщины-крестьянки. Угу. Вот это вера простой женщины-крестьянки. Она вот не копается так. Как мы порой копаем в Священном Писании, доискивая чего-то. Она верит. Вот моя мама, она имела образование 3 месяца первого класса. Она нисколько ни в чем никогда не колебалась. Однажды я спросил ее о природе Духа Святого. Я говорю, мама, как ты понимаешь Духа Святого? Она говорит, чего? Духа Святого? И мне и понимать не надо. Я знаю, что Он есть. Что Он меня воспитывает, наставляет. Что Он меня ведет ко спасению. Что мне еще нужно? Вот вера простой женщины-крестьянки, она выше любой веры, любого профессора современного, богослова.
3: И вот мне кажется, Иисус, он всегда находил вот таких людей, простых, но имеющих веру.
5: Да, и дело в том, что еще притча, ее универсальность заключается в том, что и как простой человек, скажем, да, простой крестьянин, так как и богослов такой, как апостол Павел, да, для своего уровня образования и по отношению с Богом себя что-то извлечет. Именно на том уровне, на котором они находятся. Поэтому Христос и говорил притчами. Если люди приходили, да, если, во-первых, ученики не понимали, еще не значит, что люди не понимали, да, еще неизвестно, у кого еще было больше веры на тот момент, да. Но, во-вторых, даже если люди были менее верующими там и каким-то понятным, чем ученики, что-то каждый для себя черпал и брал на том уровне, на котором они находились. А когда ученики подходили ко Христу и спрашивали, разъясни, я так понимаю, что они просто хотели знать больше. Что-то они понимали, но они понимали, что они понимают не все, и хотели знать больше, поэтому они спрашивали. У них была такая возможность, и Христос им объяснял.
1: Единственное, что меня еще останавливает от того, чтобы сказать, что нет вообще, ну, продолжить, как бы отстаивать точку зрения непонятно, того, что это было непонятно никому, это то, что за Христом все-таки ходили толпы. Потому что если бы было действительно непонятно и неинтересно, и вообще ничего они не могли там найти, то никто бы давно не ходил бы. Конечно. За 3 года-то можно было бы уже точно определиться, надо мне это или нет. То есть, вот. Другое дело, вот это вот все богатство всего того, что он говорил, понять без разъяснения порой не представляется возможным.
7: Ну вот у Христа ведь кроме 12 было еще 70 учеников. 6 глава, по крайней мере, Евангелия от Иоанна об этом повествует четко и определенно. И когда Христос стал говорить о своем теле, да, что оно будет ломимо, и его нужно есть, и о той крови, которая будет пролита с Голгофского креста, ее надо пить, 70 человек оставили Христа, и больше с ним не ходили. Видя это, Христос говорит 12, он их не убеждает, ничего, никакую экзегезу им не проводит. Может, и вы хотите уйти? Что Петр ответил? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Куда идти? Вот и нам сегодня.
1: Получается, что нам остается? Мы уверовали и познали, что Он есть истина, что вот это Слово есть истина. И если мы что-то в этом Слове недопонимаем, это еще не значит, что оно перестало быть истиной. Это значит, что мы что-то недопонимаем. И вот здесь есть смысл продолжать исследовать, продолжать общаться и вникать с целью глубже понять и больше понять, и больше познать. Потому что те ученики, которые остались и начали спрашивать «разъясни», они получили больше знаний, чем те, которые ушли и не стали разъяснить. Да. Те 70, которые ушли, они просто засомневались и развернулись, и ушли. А ведь могли бы попросить разъяснений.
7: Угу. Ну вот.
1: Могли бы.
7: Большей частью люди на земле занимаются богоборчеством. Угу. В поисках богопознания занимаются богоборчеством. И это серьезная проблема. Вот к тому же Хаджи на середину подошли его ученики и спрашивают: скажи нам, с какого момента у человека появляется любовь к Богу? И он ответил: с момента, когда его богопознание перестанет быть богоборчеством. Вот кажется, богопознание, да? Люди исследуют, читают, перечитывают там целые тома, значит, литературы, комментарии всяких. А это всего лишь навсего богоборчество. А богопознание заключается только в одном. Верую, что Иисус Христос, Сын Божий. Кто так сказал?
1: Угу. Ну что ж, спасибо.
7: Этот, да. Эфиоплянин.
5: Да, и добавить: Господи, помоги моему неверию. Да? Да.
7: Все.
1: Ну, спасибо как за отец. Такое обсуждение. Вот, наше время уже закончилось, поэтому будем ждать следующих встреч.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Консерванты значатся на этикетках под шифрами от Е200 до Е299, то есть их код начинается на цифру 2. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. В среде, в которой присутствует такой препарат, погибают бактерии. Одни из самых распространенных консервантов – нитродобавки Е250, нитрит натрия, Е251 – нитрат натрия и Е252 – нитрат калия. Именно им колбаса обязана своей привлекательной розовой мякотью. Ведь в процессе обработки фарш приобретает серо-бурый цвет. Они содержатся не только в колбасных изделиях, но и в копченой рыбе, шпротах, консервированной сельди. В больших дозах нитраты и нитриты вызывают отравление. Отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника, дисбактериозом, холециститом, вообще рекомендуется исключить из рациона продукты, содержащие нитродобавки. У таких людей часть нитратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные нитриты, которые, в свою очередь, образуют довольно сильные канцерогены – нитрозамины. Очень часто можно встретить консервант под названием бензоат натрия Е211. Он часто присутствует в еде, которую любят дети. Его добавляют в газировку и чипсы, в мясо и кетчуп и многое другое. Употребление Е211 в пищу вводит детей в состояние гиперактивности. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Обнаружил также, что данное соединение наносит вред ДНК. А в сочетании с витамином С, например, в некоторых видах газировки, Е211 образует канцерогенное вещество бензол. Конечно, разовое употребление этих веществ не приведет вас в больницу. Но какое количество бензоата натрия безопасно именно для вас – с вашими особенностями организма, вам никто не сможет сказать. Дети же обладают слабой способностью инактивировать в организме бензоат натрия. И чем моложе их возраст, тем беззащитнее организм в отношении вредного влияния бензойной кислоты. Некоторые очень опасные консерванты приходят в наш дом анонимно. Те вещества, которые производитель наносит на кожуру фруктов, он не обязан указывать на этикетке. Поэтому, тщательно моя фрукты, вы избавляете свой организм не только от пыли, но и от вредных соединений. Не разрешайте детям есть невымытые бананы. Вредные вещества с их шкурки легко могут попасть на руки ребенка, а потом и на мякоть банана. Молочные и кисломолочные продукты тоже нередко содержат в себе консерванты во имя увеличения срока хранения и ради улучшения

0: вкуса, а на деле для увеличения продаж. Самый важный ориентир – срок их хранения не должен превышать 3-5 суток. Йогурт, который можно хранить год, да еще без холодильника, говорит сам за себя. Лучше выбирать те молочные продукты, которые не привезены из-за 3-9 земель, а произведены в ближайшем к вам районе. Все консерванты невозможно охватить в маленькой рубрике. Но повторим несколько основных правил. Срок годности для каждого вида продуктов должен быть минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Фрукты, в том числе обладающие несъедобной шкуркой, надо тщательно мыть. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
2: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня интересуется вопросами библейской истины. Как вы увидели в названии, мы сегодня будем говорить об Иуде Искариотском. И эта личность, она достаточно необычная, незаурядная, и с ней очень много вопросов. Я знаю, что некоторые люди как бы задаются вопросом, а почему Христос, зная, что вот его ждет такое, скажем, подлое предательство, не как-то повлиял на это определенным образом до того, как это случилось. Так мыслит любой нормальный, здравый человек, потому что мы, если бы знали наперед, мы бы что? Конечно, предотвратили или пустили бы все по другому сценарию. Но только проблема в том, что мы не знаем, что, почему и как произойдет в будущем, мы допускаем те или иные вещи. Но если Христос знал будущее, то почему тогда он допустил, чтобы Иуда имел место быть среди его вообще учеников? Почему это не произошло вот другим сценарием? То есть вот есть Иисус, есть его 12 нормальных учеников, и потом вот эти завистники, злостники, такие, знаете, люди, которые фарисеи, саддукеи, книжники, вот те, кто его терпеть не могли, они бы и сделали это предательство, да, и предали бы его смерти, давай так. Но нет же, из среды Иисуса как бы нашелся человек с такими циничными принципами, когда, во-первых, он взял деньги за предательство, и он взял 30 серебряников. Много это или мало? Немало, если посмотреть на то, что 30 серебряников – это равно 4 месяца работы в винограднике. Получается, 4 месяца работы, это, без малого почти полгода, полугодовалая зарплата, да, немало, как бы можно на это пойти, скажет, да, такой человек сребролюбивый, кстати, мы сейчас ниже немножечко этого обязательно коснемся, но и вместе с этим целование, в котором мы видим замешан Иуда, он подходит к Иисусу, он не просто говорит, все, мы с тобой больше не имеем отношений, я вот разочаровался в тебе или там еще как-то, нет, он подходит, целует его, говорит, радуйся, Рави, то есть, предлагая ему некую такую как бы провокацию, чтобы вот он теперь проявил себя, хотя он уже взял деньги за предательство Иисуса, потому что он взял деньги, он не просто договорился, что возьмет, он взял, потому что написано, после этого он пришел и бросил эти деньги к ногам этих священников, и они рассыпались, и они не взяли эти деньги для себя, чтобы потом каким-то образом там их потратить правильно, они купили землю горшечника, кстати, об этом сейчас тоже немножко ниже поговорим. Но давайте вот от этой предыстории вернемся в библейский текст, Евангелие от Марка, 3 глава, и мы здесь 14 стих читаем. Давайте с 13 даже стиха чуть-чуть выше возьмем. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. И поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его». Итак, мы здесь сделаем с вами паузу, посмотрим, все-таки какая была мотивация у Иисуса и где он мог так проглядеть своего предателя, что допустил его проникновение в среду близких к нему людей. И мы читаем, что он сам позвал, кого хотел, и из них поставил 12, чтобы с ним были, и посылать их на проповедь. Кстати, очень интересное предназначение ученика – проповедовать Евангелие. Если вы откроете Евангелие от Марка ранее, вот первые страницы, что мы здесь мы читаем здесь? Иоанн, написано, проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин развязать обуви. Он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Люди исповедовались. Дальше мы читаем здесь, после того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это очень интересное словосочетание. Приблизилось царство и исполнилось время. Что это означает? Во-первых, мы знаем, что Христос, он был предсказан в пророчествах. Я знаю, что сегодня есть люди, которые очень нервничают, когда речь идет о пророчествах, о каких-то датах, о цифрах. И они так напрягаются от этого, что вот как, это должно быть все по-другому, вот не нужны никакие цифры. Но вы посмотрите, как текст библейский четко говорит. Говорил сам Иисус, что проповедует Евангелие Царствия Божие, то есть добрую весть Божьего Царства. Какая добрая весть? Что Бог прощает грехи. Что пришел Мессия, который взял на себя грехи грешника, и таким образом перед грешником открылись ворота в Царство Небесное. И он что говорит? Исполнилось время. Какое время исполнилось? Что значит пришел час? Что значит наступило время? Или, например, когда приходили еллины, или там хотели видеть Иисуса, или, например, вот здесь он говорит человеку, которого исцелил, да, или из которого вышли бесы, и он говорит, строго запрещал, чтобы не делали его известным. А потом проходит немножко времени, и написано, когда же настал час. И вот пошло, как бы уже началась новая часть служения. Так оно и есть. Это все предсказано в библейских пророчествах. Предсказано время появления звезды. Предсказано время его рождения. Предсказано время его выхода на служение. Распятие. После того, что будет происходить. Семь седьмин. В половине седьмины прекратится жертва. То есть это пророчество книги пророка Даниила и книги Откровения. Да, пророческой книги Откровения. Они имеют очень красивую гармонию между собой. Поэтому Иисус очень хорошо разбирался в пророчествах. И когда шел с учениками по дороге в Эммаус, написано, он им рассказывал все сказанное о нем у Моисея, у пророков и в псалмах. То есть он очень хорошо ориентировался в Писании, где о нем было сказано. Поэтому, как написано, когда исполнилось время и приблизилось Царство Божие, он говорил опять о чем? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Заметьте, какая простая проповедь у Иисуса. Покайся и веруй в Евангелие. И более того, здесь он говорит своим ученикам, что я вас сделаю, и вы станете ловцами человеков. Ну, более того, он здесь... По захождению солнца, кстати, тоже очень интересно, потому что, когда мы здесь читаем о субботе, что приходит в Капернаум, вскоре в субботу вошел в синагогу и учил, и он учил как власть имеющий, о нем расходится молва, и при наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос, а утром удалился в пустынное место и там молился. Но более того, в 38 стихе его находят ученики, а он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее и изгонял бесов. Ну, интересно то, что предназначение Иисуса проповедовать Евангелие и параллельно исцелять, оно очень важно для нас, потому что сегодня многие люди... очень заинтересованы в том, чтобы Христос их исцелял, помогал. Но проповедь Евангелия, как она вот должна звучать, эта весть, для них как бы считается очень тяжелой наукой. Но это не так. О чем проповедовал Христос? О покаянии. Второе, он проповедовал о том, что есть вечное Евангелие, да, есть Евангелие Царствия Божие и что время пришло. То есть вот это очень важно нам с вами усвоить из проповеди Иисуса о том, что, о чем же он проповедовал. И вот он берет себе человека, поставил из них 12, чтобы теперь и они это делали, и чтобы они посылать их на проповедь и имели власть. И вот здесь, если бы была точка, имели власть, о, кажется, что у слуг Иисуса, да, у его учеников была власть. Какая власть? Власть, как у врача. лечить чужие болезни, да, исцелять от болезни и изгонять бесов. А это уже не есть власть, это есть призвание, потому что власть над нечистыми духами, над той силой вражьей, которая обуяла людей, которая держит все в своей власти. И поэтому сатана называет этот мир и эту землю своей, потому что он здесь дирижер. Люди делают то, что он хочет. И поэтому много есть интересных вещей. Даже есть одно стихотворение о смерти. Как-нибудь я его обязательно расскажу. О том, что действительно, как бы смерть иногда говорит, почему вы меня вините? Вы сами творите какие-то вещи, а я виновата в конце концов. Ну так вот он их начал посылать на проповедь. Для чего? Чтобы они стали ловцами человеков в Царство Божие. Потому что, как я уже говорил, они идут в погибель, а сыны царства вылавливают этих людей, способных к тому, чтобы принять Евангелие. Ну и вот теперь мы доходим до последнего ученика, Иуду Искариотского, который и предал его. Но что интересно, его имя Иуда, Егуда, да, то есть Иуда по-нашему, по-простому, как бы, да, произношению, оно переводится как «восхваление Господа» или дословно «хвала» или «прославление». Если бы не эпизод с предательством Иисуса, я думаю, Иуда, это было бы одно из распространеннейших имен, потому что хвала Господа, да, или прославление Господа. Ну, кто бы не хотел назвать своего сыночка именно таким именем. И вы знаете, что есть у Израиля два, скажем, направления, и один из сыновей Иакова, его звали Иуда, и от него пошло целое, скажем, потомство большое иудеи. Ну и, соответственно, потом были израильтяне, когда царство разделилось. Ну так вот, что интересно, а вот слово «Искариот», оно тоже вызывает вопросы, и есть как минимум таких пять идей, мыслей о том, что это такое, потому что это прозвище с достаточно неясной этимологией. Первое, это человек Искариота, потому что он мог быть так назван по месту своего рождения, или Кариота, или Кириов. По-русски, в русских библиях мы читаем Кириов Арбы там было, да, Кириов Арин, и вот Кириов. Поэтому это тоже город Кариот в Иудее. И есть точка зрения, согласно которой, что он принадлежал колену Иуды, и это был единственный фактически ученик Иисуса из этого колена. Все остальные были ученики из Галилеи. А он как бы был из Иудеи, потому что они были евреи из Галилеи. Есть вторая точка зрения, тоже очень интересная, что Кириот имеет означение или значение пригород. Дословно переводится как житель пригорода, то есть возле Иерусалима, потому что с окраины, да, грубо говоря, с периферии по-сегодняшнему, если сказать более по-простому. Поэтому Иерусалим считался большим городом, а были рядом маленькие селения, и, возможно, он где-то был там, вот рядом жил с Иерусалимом, и так его прозвали. Еще есть одна версия, очень интересная, это Ишкария. Ишкария, то есть Искариот, да, по-нашему, это сикарий, то есть Ишкария это лживый, от корня греческого, древнегреческого, а еще корнями уходит в древний арамейский, это означает красить или красильщик, то есть некая лживость, то есть там одно, а сверху накладывается другое, как бы, ну, вот такая глубина этимологии, да, как бы глубина слова. Четвертое есть еще тоже идея, мысль о том, что это искаженное древнегреческое сикариос или сикарий, что означает вооруженный кинжалом или убийца. Таким образом, так называли зелотов, участников освободительной борьбы против римского владычества в Иудее. То есть зелоты были опоясаны мечами, и их так могли называть тоже сикарии, потому что они носили меч. И пятое, от глагола сакар или сегар, и существительное, буквально видевший знамение. Это подобное словосочетание, кстати, встречается в Евангелии от Иоанна в отношении тех, кто шел за Иисусом, то есть как бы они видели знамение. Поэтому, в принципе, к чему мы приходим? Что прозвище Искариот среди апостолов Иуда получил для того, чтобы получить отличие от другого ученика Иуды, сына Яковлева, прозванного Фаддеем. Из евангелистов только Иоанн называет четырежды Иуду, кстати, Симоновым. И, между прочим, есть мысль такая, что Иоанн прямо не называет апостола сыном Симона, а значит, что Симон мог являться Иуде и старшим братом, если отец его умер раньше времени. Ну и вот самое, опять же, трудное, да, что Иуда является учеником Иисуса, один из двенадцати. И вместе с этим он, получается, является частью учеников Иисуса. Неужели Иисус не видел, что Иуда не тот человек, не чистоплотный, не порядочный? Ну и как написано в Евангелии от Иоанна, что он вообще-то был вором. Давайте мы, скажем, можем даже об этом прочитать. Несколько историй, связанных с Иудой, это то, что в Вифании он присутствовал во время помазания Иисуса миром, которое в Евангелиях описано тоже, между прочим, по-разному. И получается, что в доме Симона Прокаженного, давайте Матфея 26, 6 по 8 прочитаем. Матфея 26, 6 по 8. Что мы там находим? Давайте читать. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать Иисуса. Итак, мы видим, что от учеников исходит идея продать за большую сумму. Интересно другое, да, что то же самое, когда Иоанн описывает в 12 главе помазание тоже миром ног Иисуса, то здесь написано, эта женщина обтерла волосами, и Иуда говорит, а почему бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Ну, получается тоже сумма достаточно большая. И мы видим, что как бы он проявляет некую такую рачительность, да. И вот что интересно, что после смерти Иуды ученики достаточно быстро, в первой главе Деяний апостолов, они бросали жребий, и там было большое собрание, около 120 человек. И один из них находился среди них, который тоже знал, и они выбрали из двух кандидатов Иосифа, называемого Варсавой, который прозван Иустом, и Матфея, и помолившись Богу, чтобы он указал, на кого, скажем, упадет этот жребий. И, конечно, он пал на Матфея, и он был сопричислен к 11 апостолам. То есть между двумя, еще раз, да, между Иосифом и Матфеем бросался жребий, но на Матфея выпал этот жребий. И поэтому имя Иуды в итоге оно стало нарицательным. Оно обозначало предательство. И вот это, скажем, 30 серебряников, которые он взял у них, это цена раба. Почему это, скажем, является таким вот, ну, неким омерзительным поступком со стороны Иуды, что он своего Господа, Спасителя, Исцелителя, Мессию оценил недорого. Да, это дорого в смысле, что, как мы сказали в начале, если ты берешь эти деньги в карман, но когда мы говорим о другой составляющей цены, это очень недорого, потому что, конечно, это была цена раба. И поэтому вот этот... даже и поцелуй, о котором я сказал в начале у Иуды, он символизирует вот этот цинизм или высшая степень коварства, когда ну, вот такое отношение к дорогому человеку с таким, ну скажем, абсолютно циничным подходом. К сожалению, да, и вот интересно, что мы видим, что даже Иоанн Златоуст, кстати, я нашел интересное высказывание, где он пишет, что Иуда, как и другие апостолы, совершал знамения, изгонял бесов, воскрешал мертвых, очищал прокаженных, однако лишился Царства Небесного, и знамения не могли спасти его, потому что он был разбойник, вор и предатель Господа. То есть, пожалуйста, да, вот он участвовал во всех этих великих действиях, и лишился. Вы знаете, я нашел интересные вещи относительно апокрифов и легенд. Вы только вслушайтесь, друзья, во что вообще люди начинали верить и о чем писали. Иуда Искариот родился 1 апреля. Например, это сказано в поверьях у лужичан и поляков. Этот день считается несчастливым. У нас 1 апреля это день смеха, а у них, вот видите, какая, скажем, ассоциация с этим. Интересно, о молодых годах Иуды Искариота повествуется сказание Иеронима об Иуде предателе. Смотрите, что пишут. Согласно преданию, родители Иуды Искариота бросают новорожденного в ковчежице в море, так как видят сон, что их сын станет погибелью для родителей. И через много лет, проведенных на острове, Искариот Иуда возвращается, убивает отца, совершает грех кровосмешения с матерью. После раскаяния в 33 года он носил во рту воду на вершину горы и поливал сухую палку, пока она не расцвела. И после этого Иуда Искариот был принят в число учеников Христа. Ну, вы сами понимаете, до чего можно вообще дойти во всех этих, скажем, иносказаниях. Еще одно апокриф есть, согласно, это арабское Евангелие детства Спасителя. Там есть 35 глава Иуда. И вот смотрите, что там они пишут, что Иуда Искариот жил в одном селении с Иисусом и был одержим сатаной. Когда мать привела его на лечение к маленькому Христу, Иуда, разозлившись, укусил Иисуса за бок, после чего разрыдался и был исцелен. И тот бок Иисуса, который ему Иуда поранил, иудеи потом пронзили копьем. Вы знаете, как много вот всякого такого наслоения, вот это же очень серьезно, понимаешь, укусил, вот, кто это видел, где это сказано, да, ну вот так. Еще интересная мысль тоже из этой же серии. Есть такие сказания, которые, скажем, вообще в голову не вкладываются, но, например, есть версия, что Иуда хотел повеситься на березе, и она сразу побелела. Вот. Есть версия, что он повесился на осине, и его кровь, которая брызгала, она как раз-таки окрасила, поэтому в осине есть вот эти красные такие прожилки. В Польше считают, что он повесился на рябине. Вот. Кто-то считает, что он повесился на ольхе, вот. Поэтому у нее тоже красноватый цвет. По одной из легенд, осина после повешения Иуды стала дрожать от ужаса при малейшем ветерке. И еще я нашел интересную вещь, что Господь изменил облик Иуды, якобы это написано в Евангелии от Варнавы, и предателя ошибочно казнили вместо Иисуса, а ученики распространили слух о воскрешении Иисуса. Ну, конечно, в Украине тоже есть, да, украинское поверье пишет, что душа Иуды не имеет пристанища даже в аду, его там не приняли, и она, скитаясь по земле, может вселиться в человека, нарушившего пост на страстной неделе, и вызвать падучую, то есть это эпилепсия, есть такая болезнь. Ну, друзья, давайте будем серьезными людьми. Можно ли сегодня в это верить? Не кажется ли сегодня вот очевидным, что сатана закинул, знаете, самого нелепого, чтобы человека сбивать с толку? Но давайте сконцентрируемся на другом. Чему мы можем научиться у Иуды? Ведь мы должны исследовать эти вопросы для того, чтобы... Когда все закончится, когда мы скажем аминь, чтобы я как человек, да, любой из нас мог сделать для себя вывод и сказать, вот это меня научило сегодня, этому, этому, этому или этому. Ну вот давайте посмотрим сейчас на мотивацию, почему он предал Иисуса. Итак, мы читаем, что, например, Матфей, евангелист Матфей, прямо считает мотивом предательства сребролюбие. Потому что он говорит, один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам его предам. Марк тоже настаивает на том, что как раз-таки причина предательства это тоже сребролюбие. Лука пишет, что сребролюбие и сатана. Тоже заметьте, да, вот как-то не разделяя этого. И Иоанн то же самое говорит об участии сатаны. После того куска сатана вошел в Иуду. В этом тоже можно сделать очень много интересных выводов, да, потому что вот это сребролюбие и вообще, что потом, кстати, сделали с его деньгами, есть понятие, что как бы он-то не потратил эти деньги, а написано, что они потратили, вот эти фарисеи, и слово поле, кстати, тоже, оно стоит площадь или рыночная площадь купить на открытом рынке. А есть слово еще и участок древнегреческое, да, это тоже земельная собственность, которую можно получить во владение. Так вот, что интересно, что вот это... плата за предательство, которую они ему предложили, 30 серебряников, она как раз-таки говорит о том, что можно было приобрести землю в черте города. То есть, казалось бы, да, при всем вот этом цинизме есть какая-то польза. Вот. Ну или вот этот динарий, дневная плата рабочего и так далее. То есть, получается, что эта сумма была потрачена уже не Иудой, а священниками, потому что он бросил в храме и удавился, и они как бы приобрели вот эту цену. Ну, один евангелист об этом пишет, что они отдали эту цену за землю горшечника для погребения. То есть, как бы, вот так они решили распорядиться. И вызывает еще интересный вопрос, что значит «не зринулся и расселось чрево его». Есть такая, скажем, точка зрения, и Папий примеряет эти две версии, что он повесился, но веревка оборвалась, и он не зринулся, упал и расселось его чрево. Ну и что интересно, есть еще, конечно, одна версия, когда она нелепая тоже, о том, что он дожил до старости, и потом он умер от загадочной болезни, потому что его чрево раздулось. Ну, друзья, евангелисты подтверждают, что он закончил жизнь раньше времени, он повесился. Упал ли он с этой веревки? Мы не знаем, но такая версия имеет место быть. Но теперь я хочу сделать выводы. Итак, первое. Вот мы поговорили, познакомились с этим персонажем. Христос говорит, должно соблазнам прийти, но горе, через кого они приходят. И какие выводы? Первое. Он был с Иисусом, делал чудеса, но это не спасло его, потому что он не пережил рождения свыше. Поэтому давайте не будем падкими на чудеса, будем стремиться к тому, чтобы нам пережить вот это новое рождение, рождение свыше. Второе. Какой вывод я нахожу здесь? Сребролюбие – это великое зло. Оно толкает людей на многие преступления. Даже причем без логики, потому что многие богословы там спорили, а мог ли Иуда на это пойти, много ли это 30 серебряников. Но вы знаете, сегодня мы тоже удивляемся, нам по телевизору даже показывают квартиры, набитые деньгами. И сразу возникает вопрос, зачем, когда сумки хватит и тебе, и детям? Сумки, если там 500-евровые купюры, представляете, да, какие это суммы? Но нет, вот люди квартиры набивают деньгами, то есть без логики, неоправданная роскошь, неумеренное потребление ресурсов и так далее. И об Иуде написано, он был вор, то есть он готов был бы, сделав вид, что можно раздать нищим, но и если я буду раздавать что-нибудь, да и оставлю себе. То есть, пожалуйста, сребролюбие, великое зло. Как нужно сегодня просить у Бога мудрости и учиться быть непадким на серебро? Да, это не означает, что мы должны ходить в лохмотьях, ездить на еле-еле едущих «Жигулях». Нет, но речь идет о том, чтобы мы не зависели от этого, чтобы мы могли легко смотреть на это, и это не становилось нашим Богом, или как написано, где сокровище, там и сердце ваше, чтобы наше сердце не останавливалось от каких бы то ни было материальных потерь. Третье. Его имя – хвала, да, или прославленный, но его жизнь – это совершенно другой пример. А вот сегодня Евангелие все меняет местами. Наша жизнь, которая меняется благодаря принятию Христа в свое сердце, приведет к тому, что мы получим новое имя. Так написано в книге Откровения. Четвертый очень интересный вывод. Отрицательный пример – это тоже пример. Поэтому вспоминай Иуду и не делай так. Быть рядом с Иисусом и так бесславно уйти – потому что у этой истории есть своя предыстория. Где он пустил, где он открыл дверь для того, чтобы сатана в него вошел, чтобы стать вот таким, да, скажем, двуличным человеком. Это тоже серьезный вывод и урок для нас. И закончить я бы хотел двумя интересными цитатами из книги «Наглядные уроки Христа». Мир не вправе сомневаться в истинности христианства на том основании, что в церкви находятся недостойные люди. Подлинным христианам не следует впадать в уныние из-за присутствия в церкви лжебратьев. Вспомним раннюю церковь. К апостолам присоединился Анания и Сапфира. Был крещен до этого волхвовавший Симон. Димас, оставивший Павла, считался верующим. Иуда Искариот был в числе апостолов. И Искупитель не хочет потерять ни одну душу. Его обращение с Иудой показывает, какое долготерпение он проявлял по отношению к испорченной человеческой природе. И он учит нас быть столь же терпимыми. Он сказал, что лжебратья будут находиться в церкви до скончания века. Видите, что он предупредил. Поэтому пусть моя и ваша вера не надрывается, если мы услышим, что кто-то поступил нечестно. И мы знаем, что периодически в новостях это проявляется. Кто-то украл, обобрал, выцыганил, я не знаю, повел себя крайне некрасиво. Но это не означает, что Христос его этому научил, и что это одобрено небом, и что он за это получит еще и благословение. Нет, конечно, он будет наказан, и, конечно, есть и правосудие на, это, на эти поступки. Это недопустимо в христианской среде. Интересная вторая цитата. «Христос – источник всякого благого порыва. Только Он может привить нам отвращение ко греху и всякое стремление к истине и чистоте, так же, как и осознание своей греховности, свидетельствует о том, что Его Дух воздействует на наши сердца. Пусть Господь нас благословит возненавидеть грех. Вот увидеть, до чего он может довести человека с хорошим именем, в хорошей компании, там, где все вокруг прекрасно. И это не помогло ему, потому что где-то внутри была допущена испорченность. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы наше сердце было чистым. Вот об этом хочется помолиться. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем мы находим этот урок. Да, он печальный, да, он такой некрасивый, но он такой поучительный для каждого из нас. И я молю Тебя, Господи, чтобы Ты благословил нас, чтобы ничего общего с тем, что было связано с Иудой Искариотским, не было и в нас. Чтобы мы были далеки от этого, чтобы этот негативный пример навсегда был перед нами, как не надо поступать. И вместе с этим, Господи, мы видим, что Иисус шел с ним до конца. Он пытался на него повлиять, но мы видим, что человек избрал свой путь. Поэтому береги нас от этих ошибок, чтобы, Господи, ни сребролюбие, ни гордость, ни какие-то другие вопросы не могли испортить каждого из нас, чтобы мы, как христиане, были похожи на Тебя. Сбереги нас от всего недоброго. Дай нам это отвращение ко греху, чтобы мы возненавидели грех во всей его сущности, во всех его проявлениях. Слава Тебе, Господу нашему, Богу нашему, Спасителю, за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты никогда от нас не откажешься, даже если мы согрешаем до последней минуты, пока мы сами не примем это решение остаться без Тебя навсегда. Благослови Твой народ, благослови больных в народе Твоем, потому что много сегодня болеет, исцели их, пожалуйста. И будь прославлен в нашей жизни, в нашем мышлении, в нашем мировоззрении, чтобы Ты был на первом месте, наш великий Спаситель, тот, кто пролил за нас свою кровь, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Духовное наследие.
1: Тема одиночества, я думаю, близка и понятна многим из нас. Эта тема находила отражение в творчестве великих поэтов, великих писателей. Сегодня мы беседуем об этом с писателем Анатолием Юрьевичем Мавшевичем. Сегодня мы говорим о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Человек, который был один среди светского общества тогдашнего. Я прав, как вы думаете?
2: Ну, в какой-то степени. То есть в глубоком, если смысле, духовном, наверное. Потому что так Лермонтов был и, к сожалению, остался навеки молодым. И, конечно, у него было много приятелей, друзей.
1: С которыми общались. Конечно, и так далее. И так далее. Да. То есть круг общения был достаточно широкий, да, но тем не менее, все-таки он был один.
2: Ну вот ни у кого, наверное, в русской поэзии нет таких пронзительных стихов об одиночестве, о тоске, о какой-то отгороженности от людей и в то же время о желании соединиться с миром, с людьми, с Богом. Вот это у Лермонтова удивительно сильно. Лермонтов, с одной стороны, всем нам это имя известно со школьной программы, но, мне кажется, это едва ли не самый загадочный поэт в русской литературе. И вот в подтверждение этой мысли я хотел бы привести такой факт. На рубеже вот уже прошедших веков, когда прошло уже много лет со дня гибели Лермонтова, писатели, философы, мыслители спорили так о нем, о его творчестве, как будто речь идет о современнике. Это само по себе поразительно. И более того, эти споры, которые велись на рубеже 19 и 20 века, они сейчас уже в 21 веке вызывают огромный интерес. О чем идет речь, чтобы было понятно? Вот цитата из прозы о Лермонтове. «Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать ницшеанством, по имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление». Это писал Владимир Соловьев о Лермонтове. Вот он его, видите, отнес к Ницше. Но справедливости ради тут надо оговорить. Дело в том, что долгие годы Ницше у нас ругали, и это было одномерное отношение. На самом деле это очень тонкий, глубокий философ. Но вот Мережковский ему ответил на это. И если Владимир Соловьев говорил как раз об отсутствии религиозного начала в Лермонтове, то и Мережковский, возражая Соловьеву, говорил, что с Лермонтовым у него как раз связаны религиозные переживания. И он говорил, что он для него, во-первых, детские молитвы и первые стихи Лермонтова, которые он прочитал в детстве, вот это все слилось. «Я буду любить Пушкина, пока я жив, но когда придет смерть, боюсь, что это примирение. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа красою вечную сиять. Покажется мне холодным, жестоким, ничего не примиряющим. И я вспомню тогда детские молитвы, вспомню Лермонтова. Пушкин дневное, Лермонтов ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами, созерцанием и действием». Важно не то, кто из них, так сказать, был точнее или глубже, два выдающихся мыслителя русской культуры. Важно то, что Лермонтов был для них буквально живым человеком, о котором они спорили страстно и азартно. Почему это происходило? И почему этот человек приковывает нас и сейчас? Вот это интересно.
0: Духовное наследие.
2: Давайте попробуем обратиться, может быть, к каким-то хрестоматийным вещам, которые, казалось бы, знают все, и в то же время, чем мы больше их перечитываем, тем в них больше недосказанного и непонятного. Вот давайте обратимся к одному из самых известных стихотворений «Выхожу один я на дорогу». И мне кажется, тут много такого, что действительно поражает. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом, что же мне так больно и так трудно, Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб душа вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел надо мною, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел. Здесь нечто удивительное. Здесь, с одной стороны, картина мироздания. Даже есть интереснейшее размышление о том, что сейчас между звездами находят какие-то сигналы, там уже астрофизики.
1: Звезда звездою говорит.
2: Да, звезда звездою говорит, но это уж специалисты пусть, так сказать, находят. Вот я не специалист в этих вещах. Вот сигналы там между звездами, много интересного. Но вот это образ мироздания, почти физический вот этот образ мироздания, человек и вот это общение с этим миром беспредельным. И в то же время потом вот эти вопросительные интонации. Человек задает вопросы наедине, только вот наедине с кем мы спрашиваем, да, и кого, вот о самых сокровенных смысле бытия и смысле.
1: Наедине с Богом.
2: Да. Ну вот это, так сказать, такая очевидная, да, это некое глубинное вот это вот и одиночество, и уединение от мира, да.
1: А человек ищет ответы.
2: Да, и сколько лет прошло, а эти стихи, они очень современные. Интонации и стиль, и все они. И потом переходит вот от этого поразительного. Вот чем хороша действительно великая поэзия, что она непредсказуемо движение стиха. Да? Логика необъяснима. Мы никогда не можем предсказать, что зачем. Вот даже перечитывая знакомые, все равно удивляемся. И потом вот этот образ... желание, так сказать, ну, какого-то бытия, да, вот...
1: Другого
2: бытия,
1: да. Светлого, чистого, радостного.
2: Но самое здесь интересное, что оно обретает реальные черты. Вот возникает образ дуба, дерева, который бы вечно вот шумело, шелестело. Вот это вот опять предметная реальность. И вот от мироздания до вот дерева, да, которое шелестит листвой, между звездами, которые говорят, и дубом, который шелестит, между пустыней, которая внемлет Богу, и душой человека. Сколько раз оно звучало, положено на музыку, но это всякий раз поражает, удивляет и вызывает.
1: Наверное, потому что находит отклик в душах многих и многих людей сегодня.
2: Конечно.
1: Потому что что-то подобное и мы переживаем, что-то подобное переживают и многие люди. Через великую поэзию многие люди открыли для себя Творца и Создателя. Спасибо, Анатолий Юрьевич, спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших писем, ждем ваших звонков, ваших откликов. Пусть Бог благословит вас.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы с вами увидели одну из нескольких объективных реальностей, которые представляют собой серьезные препятствия для того, чтобы отстраивать храм в Иерусалиме. И первое из этих препятствий – это то, что подобное мероприятие или предприятие непременно вызовет

У меня серьезный вопрос. А понимают ли эти проповедники вообще то, о чем учит Христос, которому они служат? Но есть еще одна более серьезная проблема. Она уже касается не политики, она уже касается непосредственно богословия. Давайте посмотрим на вторую часть этого видения. И вот что говорится нам в 43 главе книги Иезекииля, когда речь идет о жертвеннике храма. Написано очень конкретно, что в новом храме должен быть жертвенник для приношения всесожжений и для кропления на него крови. Дальше идет подробное описание огромного количества овнов, тельцов и других жертвенных животных, которые нужно на этот жертвенник будет приносить. Я вам покажу сейчас сравнительные размеры жертвенника, который был в храме установлен в святилище Моисеевом, и жертвенника, который полагалось установить в храме согласно того указания, которое Бог давал Иезекиилю. Посмотрите на размеры. Здесь у нас 2,5 на 2,5 на 1,5. То есть жертвенник, ну, вот где-то вот такая вот. Это храм Соломонов, да, вот отсюда до сюда. То есть вот если вот так пройти, да, ну и 1,5 где-то вот. Вы посмотрите на этот огромный жертвенник в Иезекииле. Это 6 метров на 6 метров. 6 метров – это сколько? Это отсюда, да? О! Вы представляете себе размер? И это получается туда, в сцену, и еще высотой 2 метра. Вы представляете себе гигантские размеры? Четкие гигантские размеры. Друзья мои, однозначно мы с вами прочитали, вернее, взглянули на 43 главу, на жертвеннике такого размера приносится немало жертв. Крови проливается немало. И мне тут становится весьма интересно, с какой целью вдруг сегодня, но если не сегодня, то завтра, согласно этих идей, должен снова в Иерусалиме быть отстроен храм с этим гигантским жертвенником для того, чтобы приносить на нем десятки овнов, козлов и тельцов. А эти слова из пророчества Исаии, что, уже не потеряют смысл? Посмотрите, вот фундаментальное пророчество о том, что делает Мессия
страдающий раб из

книги пророка Исаии, 53 глава. «Но Господу угодно было поразить его, он предал его мучению». Дальше, обратите внимание. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления». То есть Мессия и его смерть – это была храмовая жертва умилостивления. В оригинале это не умилостивление, в оригинале это жертва повинности. То есть Иисус является жертвой повинности за грехи всех нас. Написано, Он был изъязвлен за грехи всех нас. И вот исполнение. Смотрите, что Иоанн Креститель говорит ученикам, когда видит Иисуса идущего. Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Если Иисус есть этот Агнец Божий, если после Его, в момент Его смерти в храме разрывается завеса, если в момент Его смерти фактически срывается принесение пасхального агнца в храме, это четко показывает то, что храм и его жертвоприношение, свою функцию, которую они выполняли на протяжении 1500 лет, да, функцию, указывающую на будущего Мессия, типологическую функцию, они выполнили. Все, задача выполнена. Спасибо. Все, мы поняли. Вот она, истинная жертва. А зачем опять это все восстанавливать? Опять же, друзья мои, если бы я перед вами стоял здесь, как ортодоксальный иудей, то я бы сказал, о, ну, Бог в Торе заповедовал массу заповедей, которые нужно было исполнять, принося жертвы. Вот будет отстроен жертвенник, и мы будем эти заповеди выполнять. Но это же не иудеи говорят, что жертвенник такой должен быть построен. Это же христиане говорят. И я вот думаю, те проповедники, которые так говорят, они эти стихи вообще читают, или они забыли вообще об этих стихах. Вообще много интересного, интересных деталей есть в этом удивительном пророчестве, пророческом видении Иезекииля. В частности, если начать, знаете, не просто говорить общими фразами или лозунгами, а если начать вчитываться буквально, то там много чего можно накопать. Вот, например, давайте возьмем такую личность – князь. Кто такой князь? Написано, 46-й текст. «Так говорит Бог». Ворота внутреннего двора, обращенные к лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней. А в субботний день должны быть, и в день новомесяча, должны быть отворены. Князь пройдет через внешний двор и станет у вереи этих ворот». Кто этот князь? Сколько раз мне приходилось слышать истолкование этого текста, что этот князь – это Мессия. Пока не вчитаешься и не выяснишь,
что, оказывается, дальше написано: священники совершат его всесожжение, его благодарственную жертву. И вот еще всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока. Скажите, пожалуйста, вы где-нибудь в каком-нибудь из Евангелий когда-нибудь читали, чтобы Иисус совершал жертвоприношение? Знаете, Иисус очень часто бывает в храме по евангельским повествованиям. Но чтобы Иисус совершал жертвоприношение, то какой в этом смысл? Абсолютно никакого. Храм ведь во времена Ирода, и я уже об этом говорил, это не только место, где совершается жертвоприношение. Святилище – это только малая часть храма. Вот еще один интересный элемент. Священники. Интересно описано нам их жертвы тоже. «Привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот одно место там, на краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление, жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа». Мне часто приходится слышать, когда я задаю вопрос многим богословам футуристического направления: а вот что делать с жертвами в храме? Они говорят: а, это там не проблема. Храм будет стоять, жертвы-то там будут только символические. Друзья мои, посмотрите, сколько времени и места у Иезекииля отведено жертвам и действию священников. Кстати говоря, эти священники здесь поступает в точности, как делается по книге Левит. То есть священники берут мясо жертв за грех, заносят его вот сюда от жертвенника на святое место, и там у них стоят котлы, они это мясо варят, а потом эту вареную ягнятину и козлятину они без соли вообще, без ничего, они едят. Это символизирует то, как они жертвы на себя берут грех людей. Друзья мои, это должно случиться таким образом в будущем. Наши грехи должны быть удаляемы. Не кажется ли вам, что у нас есть, оказывается, уже храм? Посмотрите, о каком священнике говорит нам апостол Павел в послании к евреям. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Он есть священнодействователь святилища,
скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Друзья мои, я вот не понимаю многих христиан. Если у нас есть такой священник, который на небе все проблемы нашего греха решает, какой смысл ожидать восстановления храма, в котором опять будут какие-то священники, которые будут за наши грехи кушать вареную, несоленую, неперченную баранину и козлятину? Не кажется ли это возврат в прошлое? Понимаете, друзья мои, мне часто непонятна непоследовательность очень многих исследователей Библии, которые говорят, например, заповедь о субботе – это Ветхий Завет. Заповеди другие, которые четко записаны нам в законе Божьем – это все Ветхий Завет. И тут же разворачиваются и говорят о том, что в новозаветнее время, оказывается, должен быть восстановлен ветхозаветный храм. Друзья мои, вот она проблема. Исследование Библии требует последовательности, а не вырывания стихов из контекста. Вот еще одна интересная проблема. И это, опять же, проблема реалий. Мне почему я уже в самом начале нашего семинара говорил, почему мне хотелось именно так построить этот курс лекций? Прежде всего, для того, чтобы многие христиане могли увидеть реалии, которые из себя представляет сегодня еврейский народ, а не видеть какие-то идеалы, какие-то вещи, которые читаются отрывочно из Ветхого Завета, и думать, что так сегодня люди живут и мыслят. Смотрите, например, вот на такую заповедь, которая дана священникам в 44 главе Иезекииля и в 25 стихе. Сказано в частности, что священник никакому мертвому человеку не должен подходить. Почему речь я завел об этом? Я хочу, чтобы мы посмотрели на реальность сегодняшнего Иерусалима. Вот это опять вид Иерусалима с горы Елеонской. И вот у нас стена Храмовой горы. А вот посмотрите, что это. Это огромное кладбище. Вся стена, восточная стена Иерусалима, полностью окружена огромным кладбищем. Знаете, в чем проблема? Когда я слышу, как христиане хотят, чтобы евреи отстроили храм, я даже больше скажу. Очень многие христиане, я знаю, дают сейчас на это средства. Вот. То у меня, я просто дивлюсь, насколько эти люди наивно не понимают вообще, что хотят евреи. Для еврея наличие вот этого кладбища означает полную невозможность отстройки храма самостоятельно. Я вам скажу, в 1967 году, когда Израиль
одержал победу в шестидневной войне, и старый город, который мы видим, стена, это была раньше иорданская территория, оказался в руках израильских парашютистов. Генерал Моше Даян, министр обороны, торжественно вошел на Храмовую гору. И оттуда он позвонил премьер-министру Леви Эшколю и задал ему конкретный вопрос. «Все, мы очистили нашу Храмовую гору от арабов. Что нам делать? Взрывать эту мечеть или нет?» Леви Эшколь собрал весь израильский раввинат и через 2 часа позвонил Моше Даяну и сказал: «Поворачивайтесь, уходите, ничего не вздумайте делать мусульманским мечетям». Друзья мои, это раввины постановили. Знаете почему? Потому что, согласно иудаизму, даже если это все взорвется и полностью очистится, куда это кладбище деть? Предположим, сейчас начнут это кладбище срывать. Согласно законам книги Левит, все станут нечистыми. А очищаться чем? Пепел рыжей телицы? Ну ладно, не будем даже касаться вопроса того, что они не знают, как вывести сейчас генетически эту рыжую телицу. Но телицу-то надо заколоть на жертвеннике, а жертвенника-то еще нет. Получается круг, получается замкнутый круг. Согласно иудаизму, этот круг разомкнуть может только сходящий с неба богопосланный Мессия. То есть, друзья мои, только Мессия может реально изменить ситуацию. Так понимают евреи. А христиане хотят, чтобы евреи сначала изменили ситуацию для того, чтобы Христос пришел. Вы понимаете, это совершенно разговор на разных языках. В чем же еще заключается интересная проблема? 47 глава описывает нам видение Иезекииля о том, что храм – это нечто большее, чем просто территория. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону, и когда пришел назад, на берегах потока было много дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, ангел говорит ему: «Вода эта течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину, войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Вот у нас Иерусалим. Вот у нас восточная сторона. Вы видите, что у нас здесь? Иудейская пустыня. Знаете, что в иудейской пустыне ежегодно в среднем от обезвоживания погибает как минимум около от 5 до 10 таких горе-туристов, которые уходят и пропадают там. Так вот, оказывается, храм – это не просто храмовая гора у Иезекииля. Оказывается, храм, он выводит здесь этот поток. Этот поток
опресняет воды Мертвого моря. Вы про Мертвое море слышали, правда? Оно какое? Соленое, да? Соленое. Нет, оно не соленое. Соль, как мы ее употребляем, это натрий хлор. Вы знаете, что там нет натрий хлор? Там калий хлор. Вы пробовали на язык калий хлор? Вы понимаете? Сразу язву всего чего угодно получите, если выпьете растворчик калий хлора. Поэтому там ничего не живет. Ничего не живет там, в этом Мертвом море. Если кто из вас помнит Валерия Анатольевича Никитюка, то мы с ним были в 97-м году, гуляли так по камням на берегу. И он решил для своей дочери взять камешки в аквариум. Ну, супруга его Татьяна, женщина умная, она эти камешки 5 часов кипятила. Потом кинула их в аквариум, и рыбки все равно всплыли кверху брюхом. Вот такое море. А что предлагает нам Господь с этим морем сделать? А предлагает нам Господь с этим морем сделать вот что. Посмотрите, там рыбаки будут от Ингеди до Иглаима. В Мертвом море рыбу ловить можно будет, а иудейская пустыня фруктовые деревья давать будет. Вы видите, оказывается, какой этот интересный храм? Так вопрос возникает. Будет этот храм или не будет? В чем, оказывается, проблема? Друзья мои, этот храм, к сожалению, был построен. Но почему он был построен? А потому что народ иудейский вышел из вавилонского плена. Царь Кир дал даже деньги на отстройку храма. Но посмотрите, какой этот храм получился. Почитайте, многие из священников и левитов, и глав поколений, которые видели прежний Соломон храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Знаете, какой построен был храмик маленький? А почему вместо такого грандиозного храма, в котором должна была жить слава Божья, и который должен поток был опреснить Мертвое море, построили маленький храм? Посмотрите, сколько иудеев вышло из Вавилона. Вот, оказывается, в чем дело. Ресурсов не хватило. Народу за 70 лет в Вавилоне стало хорошо и приятно. И что им идти на пепелище, где их деды, дома уже разрушены? Понимаете, дома их дедов разрушены. И что им идти строить какой-то храм, понимаете? И вышла небольшая группа верных Богу. Бог, конечно же, благословил, но у них не хватило никаких сил отстроить то, что Бог показал Иезекиилю. Вы понимаете, часто так бывает с нами. Когда только малая группа готова что-то делать для Бога. Бог благословляет. Ну, представляете себе, как мог бы Бог благословить, если бы все вместе, одновременно могли бы в силе Святого Духа
взяться и сделать дело Божье. Но это сделано не было. Через 500 лет Ирод, конечно, попытался отстроить храм, но это, конечно же, было не то. Недаром мы уже читали в книге пророка Иеремии о том, что Бог может отменять свои пророчества, если народ не играет отведенную ему часть. Правильно. Знаете, сегодня в Иерусалиме функционирует институт по восстановлению храма. Я туда часто вожу экскурсантов, христиан, для того, чтобы они могли убедиться, что эти люди стремятся построить и восстановить храм по плану, который был у Ирода, а не по плану, который Бог дал Иезекиилю. Что же тогда будет с планом, который Бог дал Иезекиилю? Давайте внимательно вчитаемся в слова Иезекииля, которые записаны в 47 главе 12 стихе, для того, чтобы речь, когда речь идет о потоке, вытекающем из-под жертвенника и опресняющем Мертвое море, написано: «У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, плоды их не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья во врачевание». Вы где-нибудь читали подобные стихи? Друзья мои, это же написано в последней главе книги Откровения. Вот как Бог решает проблему. Да, Он хотел преобразовать землю израильскую. Да, Он хотел, чтобы иудейская пустыня стала садом. Да, Он хотел, чтобы Мертвое море, можно было в нем рыбу ловить. Но когда это не получилось, и народ не вышел, и народ не пошел, Бог не поставил крест на своих планах. Он дает большее сегодня каждому из нас. На новой земле будет этот поток. Храма, кстати говоря, там не будет, он там не нужен, но поток будет. Будут деревья, будет дерево жизни, и будет не просто маленькая территория по площади, сравнимая еле-еле с половиной Московской области, а будет вся земля, которую Бог отдает каждому из нас, всем, кто истинно верует в Него и готов с верою идти совершать Его дело. Готовы ли вы к этому?

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Программа «Независимость». Елена.
1: Первое мое такое употребление было, наверное, где-то в классе 7-8. Мы уходили с уроков и пили алкоголь у подружки дома. Вы знаете, в тот момент я поняла, что вот, я могу чувствовать себя, ну, общность, как бы, и сопричастность с другими людьми. Даже мне стало легко общаться, стало легко, как бы, налаживать контакт. Я могла говорить там о себе, какая я. Ну, то, что у меня внутри было, я не могла об этом рассказать когда я была трезва. Я стала говорить, ну, когда я была пьяна. Употребление такое, оно было нечасто, но, вы знаете, вот даже на тот момент это не было так по чуть-чуть, красиво. Это всегда было из чашек каких-то или стаканов, и всегда очень помногу. Друзей, с которыми я вот там сообщалась, их было достаточно немного. Ну, это была компания, которую все там начали употреблять. Это был алкоголь, легкие наркотики. Не могу сказать, что мне это очень нравилось, но быть среди людей, как бы быть как другие, меня это привело к тому, что я тоже вместе со всеми стала как бы употреблять. Я чувствовала, что я такая же, как они, как бы мне казалось, что вот оно, ну, как бы это была общность. Я начала учиться, ну, первое время интересно, конечно, что-то новое, новые люди. Я познакомилась там сразу, ну, мне захотелось познакомиться со старшекурсниками, и я поняла, что дорогу к этому могут проложить наркотики. И, ну, я сделала так, что там, я начала, там, с подружкой начали приторговывать наркотиками, вот, и из-за этого мы, конечно же, стали своими, как бы среди своих. Вот, очень быстро, как бы, учеба в институте у меня сошла на то, что я, как бы, приходила в институт, я употребляла, я уходила, употребляла, как бы, это были наркотики, алкоголь. Я чувствовала, что я крутая, ну, вот, у меня появилась куча поклонников. Вот в этот момент я поняла, что я абсолютно негатный утенок, и что, вы знаете, у меня были такие там соперничества, там, чтобы кто-то там меня пойдет провожать домой. Вот меня это вставило настолько сильно. Мне казалось, что вот она жизнь. Я ушла из института, ну, как бы сменяя наркотик. Достаточно стало тяжелый, но меня отличало от того, от других наркоманов, как я считала, то, что я этот наркотик нюхала очень долгое время. Начались проблемы, я не работала, было тяжело очень находиться дома, потому что меня подозревали, как бы, ну, не хотели, наверное, родители на тот момент видеть мое употребление. Я скрывала, я начала воровать деньги. Я вышла замуж, и нам подарили квартиру, куда я переехала вместе с мужем. И это было начало того, что я начала употреблять внутривенно, что наркотиков стало не хватать. Знаете, я рыдала, я пыталась всю вину, как бы, взять на себя. Мне казалось, что это я должна сейчас вытянуть нашу семью. Мы лежали с мужем, с моим, на диване. Я наблюдала за стрелками часов, ну, до того момента, как придет барыга. Ну, вот. И это каждый из дня в день. Вот происходила такая картина. Диван, голые стены, черно-белый телевизор и телефон, которым мы ждем звонка, как бы, человек, который принесет наркотики, чтобы мы побежали туда. Ну, вот. Ну, я ушла от мужа, считаю, что мне надоела такая жизнь. Ну, здесь началась череда мужчин, череда, ну, очень сильное употребление наркотиков. В этот момент я всегда чувствовала страх, но мне нужно было, как бы, быть с мужчиной, чтобы он приносил мне наркотики. Я заболела сепсисом, и, ну, у меня поднялась температура 40, я пролежала где-то месяц дома, и все-таки меня положили в больницу, ну, как бы, Мне было очень страшно признать то, что вот какие-то проблемы, ну, все, вот что-то сейчас случится, что все узнают. Очень было страшно, что сейчас узнает моя мама, то, что я вот так ее обманывала, что они сейчас узнают, и они от меня отвернутся. Я пролежала в больнице 6 месяцев, ну, около того, около 6 месяцев, почти что при смерти. Ко мне приходила мама там со слезами каждый день. Вот, наверное, это первый момент был, когда проявление моей высшей силы. Я начала молиться. Мне было очень страшно умирать. Что, ну, я понимала, что, скорее всего, меня не спасут. Пришел тогда, помню, заведующий отделением и сказал, ну, вряд ли мы сможем помочь в этом моменте. Ну, как бы вот в этом случае вряд ли мы сможем помочь. Но я все-таки верила. Верила, что я смогу выжить. Я думала, что вот это вот переломный момент. Я отлежала 6 месяцев, когда я уже начала такая немножко приходить в себя. Я опять стала употреблять даже в больнице наркотики так потихонечку, как бы. Я не знала, с чем мне заниматься. Я не работала, я не училась. В принципе, мне этого не надо было делать. У меня не было целей в жизни, у меня не было вообще никаких интересов. Я не знала, с кем мне общаться, потому что старые мои друзья, которые не употребляли, они как бы само собой общение развалилось, потому что у нас были абсолютно разные направления в жизни. У них там учеба, там, не знаю, какие-то построения отношений, семейная жизнь, какие-то хобби. У меня же этого не было ничего. К концу этого момента я жила с мужчиной, который очередной раз вышел из тюрьмы. Мы жили у меня в квартире. Меня, ну, как бы содержала моя мама. У меня было по чувствам полное одиночество. Я ждала смерти, и что я умру именно от наркотиков. Но я понимала, что вот когда-нибудь, ну вот скоро придет это время, но не сегодня, может быть, завтра, как бы я была готова умереть от наркотиков, но от того, что это будет или передозировка, как бы, или это еще будет какая-то вот вещь. Ну, я уже, наверное, ждала этого времени, хотя бы маленькая вера, она всегда существовала. Такой переломный момент, когда произошел. Я после Нового года употребила столько, что с моей психикой что-то случилось, но у меня просто как бы съехала голова. Ну, я была в невменяемом состоянии, я чуть ли не вышла из окна, у меня были галлюцинации. Это какие-то, ну, вот очень сильными психотропными веществами, ну, быстрыми наркотиками. И мой молодой человек позвонил моей маме и рассказал ей об этом. Они, мама пришла сразу с моим отчимом и вызвали нарколога, меня там покололи какими-то лекарствами. И через 2 дня я уже лежала в центре. Это был первый момент, первый раз, когда я вообще попала куда-то вот лечиться. Ну вот, и когда я вообще смогла, ну, на себя посмотреть. Я помню, когда начали говорить о своих чувствах, у меня были единственные чувства – это одиночество, страх. Одиночество, страх. Я рыдала у себя в палате от того, что дайте мне, пожалуйста, таблетку на блюдечке, ну, чтобы я ее съела, и я больше не буду такой. Я не буду это чувствовать, я не хотела этого видеть. Я начала ходить на группы. Знаете, там появились люди, которых я увидела то, что я увидела честных людей, что я могу им верить. И я не хотела возвращаться опять вот в этот ад, где мне казалось, что меня разводят все, а я разводила. Я настолько запуталась, как бы. И последнее мое употребление было на отделении, когда я опять же пошла за толпой и вместе там со всеми употребила. Ну, я настолько сильно испугалась. Я сказала, нет, я не хочу туда обратно, потому что я понимала, что я могу не вернуться опять вот к этим людям, которые в меня поверили, и я поверила им. С этого момента я поняла, что давайте мне шаги, я буду говорить о себе. Хотя страх и низкая самооценка, настолько сильно низкая самооценка, она граничила с тем, что что я абсолютно не такая, как вы, что я круче всех, или что я недостойна. Я недостойна вообще ничего. Ну, в центре я пролежала около 3 месяцев, и я стала ходить на группы, там писать шаги с самого начала, там говорить о себе. Ну, это вот на тот момент мне помогало вот, быть вместе со всеми. Быть со всеми и начать поверить. Ну, вот это, наверное, появилась вера. Мне нравится эта жизнь, она стала, знаете, смыслом моей жизни. Это как смыслом, и жизнь это приносит мне удовольствие. Ну, на сегодня я уже не могу сказать, что я совсем там адаптировалась, там, в трезвость, все равно меня посещают страхи, там, неуверенность в себе, там, то, что я недостойна. Но это потихонечку вот с помощью молитвы. Молиться я начала еще на терапии, по-моему, лежа на кровати, какими-то своими словами я начала обращаться к Богу, ну, потому что у меня не было необходима какая-то помощь извне. Извне откуда-то вот, ну, не знаю, это есть ощущение, что Бог любящий, что Он меня любит, и я обязательно буду счастливой.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий и крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно

О да, страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. В долине Сидим, где ныне море соленое, пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на восьми языках и переписка. Переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в XIII-XIV веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале XX века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамиды. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила, в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после
примерно

0: 19 столетия или вокруг этого времени начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
5: Для вас поет группа «Южный крест».

Слышны кругом проклятия без конца. Как говорят миру, имея власть, насытиться ты должен ею всласть. Воспользуйся моментом.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: В жизни бывают разные ситуации. Почва уходит из-под ног, все рушится вокруг, вы теряете близкого человека, не хочется жить. Что же делать в этой ситуации?
2: Всем привет! Сегодня в студии я, Даник, с нами Сергей и наша гостья Маша. Маш, привет!
3: Привет!
1: Привет, Маш!
3: Привет!
2: Можешь рассказать 3 факта о себе, чтобы мы побольше узнали о тебе?
3: Ну, по образованию я психолог. Мне очень нравится моя профессия. Я считаю, что это мое призвание. Я являюсь активистом молодежных христианских лагерей. И я очень люблю и уважаю современное искусство.
2: Интересно, такая яркая у тебя жизнь. Видимо, если все эти факты вместе.
1: Да, 3 разных совсем из 3 разных сфер. Но это классно. Хорошо, Маша, можно послушать нам твою историю? С чем ты к нам сегодня пришла?
3: Ну, родилась я в христианской семье. У меня верующая мама. Вот. Папа никогда не ходил в церковь, но достаточно хорошо к этому относился. Мои родители достаточно рано развелись, поэтому с папой мы особо не жили, но время от времени мы сохраняли достаточно теплые и хорошие отношения. Вот. Я в детстве, ну, как бы, ходила так в церковь. Понятно, что, как говорится, это была вера, наверное, моих родителей, да, и как бы в детстве я поверила в Бога больше, когда у меня умерла бабушка. Как странно это ни звучит, но...
2: Во сколько примерно?
3: Мне было 12 лет. Угу. Я жила с бабушкой, была с ней очень близка. Угу. Вот, вместе даже, когда мы с ней уезжали в Санкт-Петербург, когда мне было лет 5, и жили отдельно от родителей. Ну, недолгое, непродолжительное время. Поэтому бабушка для меня была очень близким таким человеком. И когда она умирает, я не знаю, как бы, что внутри меня как бы было, потому что я тогда еще была достаточно ребенком, я училась в школе. И в тот момент я помню, как-то начинала молиться, просить Бога о том, чтобы он даровал силы.
2: Пережить, да, все это?
3: Да.
1: А у тебя не было, наоборот, какой-то обиды на Бога? Обычно люди начинают сразу говорить Богу, за что это такое, за что ты как бы допустил это, смерть бабушки. То есть не было у тебя такого?
3: На тот момент у меня просто не было как бы силы. Было то, что как бы вот, ее нет, а ну как бы, а где, что, вот как бы... И эти силы у меня появились, когда я по утрам вот, помолюсь, и я вставала. Дальше мне нужно было идти в школу. Я помню, каждое утро я заучивала какой-то библейский стих из Библии. И вот когда я его учила, у меня появлялась радость. Я прям четко это помню. И силы в том, чтобы, ну, как бы, ура, классно, новый день. Там я шла в школу и уже дальше, ну, как бы, могла учиться.
2: То есть это помогло тебе выйти из того тяжелого состояния?
3: Ну да, то есть у меня внутри, когда я читала вот библейские стихи и учила их, рождалась какая-то вот радость внутри и именно спокойствие и покой. Вот. Конечно, это все проходило не сразу, на это мне понадобился где-то год. То есть вот это вот, чтобы выйти из этого состояния. Ну а как бы дальше моя жизнь протекала достаточно в обычном русле, вот, не было ничего такого примечательного. В плане того, что как бы я старалась тоже ходить там в церковь, служить.
1: Но вот то, что Бог тебе помог немного, да, в той ситуации, ты как-то стала ближе с ним общаться, ближе быть к нему?
3: Да, я, в принципе, с ним в этот момент и познакомилась. Ну, то есть, как бы познакомилась с тем, что Бог, что Он есть, что Он реально есть в моей жизни, вот, что Он, в принципе, существует, потому что раньше как бы я этого не ощущала и не понимала этого. Вот, а здесь, ну, в такой сложной ситуации Он оказался как раз таким мне таким вот, ну, как бы другом и поддержкой.
2: Получается, в этот момент как раз и родилась твоя вера. Собственная вера, да?
3: Да, да. То есть в этот момент произошло вот именно рождение моей веры. Вот. А дальше как бы, ну, вот в этой вот, так скажем, непринужденной обстановке я служила, я занималась детским служением, в том плане там разные истории, библейские истории рассказывала детям в церкви.
1: А в жизни что у тебя происходило?
3: Училась, работала, вот, но следующий, наверное, такой переломный момент, вот именно достаточно сложный и тяжелый момент в моей жизни произошел, когда у меня умирает папа. Это случилось, ну, на данный момент относительно недавно, да, а после смерти бабушки это прошло примерно лет 13. Угу. Вот. И на тот момент сопутствующим, наверное, такими проблемами было то, что за полгода до его смерти я потеряла как таковую работу основную. Ну, как потеряла? Я решила, что больше я не хочу работать при больнице, да, я работала клиническим психологом. И я решила, что хочу поменять всю свою сферу деятельности и решила искать свое предназначение, да, такое самоопределение. Вот.
0: Найди, найди свой путь.
3: В жизни с папой, что я могу сказать, что были разные моменты в моей жизни. Был момент, когда я действительно желала ему смерти. Я не хотела, чтобы он жил. Да, я была верующим человеком.
1: Он обижал вас?
3: Да, были разные моменты в моей жизни. То есть моя жизнь подвергалась опасности, да, была и угроза смерти, но мне понадобилось, наверное, лет 5 на то, чтобы его простить.
1: После развода?
3: Да, после развода. Мои родители развелись, когда мне было 12 лет.
4: Но ты говорила, что в целом довольно теплые были отношения с отцом.
3: Периодами, да. То есть в тот момент, когда папа подвергал жизнь опасности, мою и моей мамы, то, конечно же, была очень жесткая обида. Я желала ему смерти. И говорила, что никогда в жизни видеть его больше не хочу. Вот. Но поскольку я психолог по образованию, понимала, что мне нужно его, мне важно его простить, да, и Бог говорил о том, что нужно прощать, вот.
1: Это будет лучше для тебя самой.
3: Да, лучше будет для меня самой. И это были долгие, тяжелые 5 лет моей, наверное, работы вместе с Богом, потому что я очень долго молилась о том, что Бог дал мне вот именно это прощение. И когда, наконец-таки, я его, прощаю, да, и за полгода до его смерти, у нас появились достаточно теплые отношения, конечно, они не сразу, а тоже постепенно, вот, там мы вместе летом отдыхали, да, собирали там грибы, вместе отдыхали в деревне, то...
1: Ты его простила, и он через какое-то время умирает.
3: Да, и через полгода
1: и
3: он
1: у тебя
3: умирает.
1: Наверняка вопрос, Господи, за что? Только у нас отношения...
3: Здесь
1: навалились.
3: Именно появляется вопрос такой обиды, потому что внутри было опустошение полнейшее, то есть вот как будто вот почва ушла из-под ног. Я помню, когда
1: это
3: я стояла...
1: Это именно смерть папы?
3: Да, то есть я помню, когда я стояла, то есть это как будто вот какая-то последняя капля, когда ты стоишь перед могилой, да, человека и просто не понимаешь, что вообще, в принципе, дальше делать по жизни. То есть как дальше двигаться. Не хочется больше ничего. Вообще не хочется, чтобы рядом кто-то был из близких, родных людей. Не хочется заводить свою семью, потому что ты понимаешь, а зачем? Близкий человек, он просто уйдет. Ну а что такого? Вот, все. Он вчера был, его сегодня уже нету. И моим, наверное, таким спасением на тот момент было то, что у меня есть очень хорошие близкие друзья, которые все прекрасно понимали, что это очень сложный, тяжелый достаточно период, потому что на мне не было лица. То есть я вставала утром, все было серым и унылым просто у меня внутри. Вот это как будто вот ты встаешь и... внутри пусто, ты просто передвигаешься, ты не знаешь, что будет дальше, тебе параллельно на все.
1: То есть у тебя не было мотивации, не было цели, не было желания вообще что-то делать.
4: И сколько это продолжалось все, такое состояние тяжелое?
3: Тяжелое состояние продолжалось, относительно недолго, где-то, наверное, 3 месяца. Но в этот момент, что самое важное...
1: Что тебе помогло, самое главное, да. Вот это вот интересно мне, интересно людям, которые в такой же ситуации, как ты, бывают.
3: Что здесь самое главное важно помнить, что мне помогло? Что это была работа над собой с Богом. Изначально я не хотела молиться, я не хотела ничего делать. Но я думаю, что близкие, которые молились за меня, благодаря им, в принципе, мне кажется, я жива, и я хожу, я радуюсь, и моя жизнь такая яркая и насыщенная. Бог послал мне людей, которые помогли мне. Это мои друзья, которые устраивали мне просто какие-то встречи, какие-то игры. Они знали просто, что я люблю. Очень важно знать, что любят твои близкие. в этот момент, потому что тем самым они помогали мне переключиться.
1: Это тебя помогло тебе выйти полностью из этой депрессии, из этого состояния? Или что-то еще было?
3: Да. У меня есть также друзья, знакомые, которые предложили мне поучаствовать в таком интересном служении, как в церкви, как лагерные, молодежные, христианские
1: лагеря.
3: Встречи, лагеря. Вот, помогать как-то, то есть именно
1: служить. То есть
3: служить
1: заниматься, служить с подростками, с молодежью.
3: Да.
1: Чем именно ты там занималась?
4: А это у тебя уже был такой опыт или он
3: Нет.
4: впервые?
3: Нет, то есть как раз в этот момент для меня было важно именно самореализация.
1: Найти
3: и Бог
1: себя.
3: Мне, да, только... и Бог мне это посылает. То есть я не думала вообще, что мне что-то получится или как это. Мне стало безумно интересно. Первое, что у меня появилось, это интерес. И, знаете, в этот момент такой у меня появляется желание, ну, как бы дальше молиться, то есть развиваться, а что это, как это, вот. И там очень было здорово в плане того, что я смогла как-то помогать в организации, да, то есть мне очень нравилось общаться с молодежью. Я, в принципе, люблю как бы детей, молодежь, вот. Это придает жизни. Я в этот момент увидела, знаете, вот любовь Бога в том, что в теплоте, наверное, и заботе. Как трепетно они ко мне относились, то есть с какой любовью они это делали, да, вот эту вот, ну, искру, наверное, жизнь они просто привнесли. Не то, чтобы я из них там черпала как-то, нет, просто...
4: Можно ли сказать, что ты, давая свою помощь, получала и от них тоже?
3: Да, я получала и видела огромную любовь.
1: И помощь, и любовь, да.
3: Любовь.
1: Именно любовь, которая, наверное, дает мотивацию.
3: Помощь я увидела в своих друзьях, которые просто приглашали меня к себе там в гости, домой устраивали, это было перед Новым годом, устраивали мне Новый год, знали мои вот какие-то увлечения, да, там пытались, там, мы рисовали
4: создавали
3: вместе,
4: атмосферу,
3: да, создавали атмосферу,
4: которой тебе будет хорошо.
3: И помогали в реализации, то есть предлагали различные там сферы услуг, предлагали работу, предлагали, что можно поделать, ну, и то есть вместе делали, то есть это не было как-то навязчиво. Ну, и, конечно же, это была работа, я на тот момент занималась психологом, да, то есть я проходила какие-то там, какие-то курсы, вот, и мне самое главное нужно было в этом во всем, не только разобраться со своими чувствами, да, потому что мне казалось на тот момент, что чувств у меня не было, вот как, ну, вот, как говорю еще раз, это пустота, которую просто ничем не заполнить. И когда я работала вот с психологом, плюс вот друзья, да, ну, началась еще такая самореализация, служение, и я в этом видела любовь Бога, то здесь я поняла, насколько важную часть Бог занимает в моей жизни.
0: Найди, найди свой путь.
1: Можно вопрос важный, Маш? Вот может создаться такое впечатление, что ты просто вот в этой своей беде, проблеме, в депрессии, которая ты оказалась, ты просто убежала от нее вот в это служение, ну или в какую-то деятельность, которая просто, которой ты просто отвлекаешься. А решилась ли сама проблема у тебя в сердце, в отношениях с Богом, в отношениях с самой собой? То есть приняла ли ты это действительно, осознала и живешь с этим уже осознанно, или ты просто от этого убежала, вот в это твое служение, которое ты
3: говоришь? Я честно могу сказать, что, наверное, на первые 3 недели я убежала просто от этого. Mm-hmm. Я прям кайфовала, радовалась от того, что я от этого убежала, от своих каких-то...
1: Ты не думала просто.
3: Да, я об этом не думала, не находилась в этом состоянии, да. Но по проходу, по тому, как прошел этот период, да, когда лагеря-то в течение года, понятно, что заканчиваются, да, то я поняла, что мое состояние, оно изменилось. Потому что в этот момент я же уже начала молиться, и, то есть, в моем сердце больше не присутствовала пустота. То есть вот эта вот любовь, она настолько наполнила меня, что, ну, как бы, и дальше вот этот вот сосуд, он такой, ну, как бы, неисчерпаемый внутри меня, вот этой любви, любви Бога, что я понимаю, что я не только от этого убегаю, что и это действительно мое, ну, можно даже, наверное, так сказать, какое-то дело жизни.
1: Маш, ну вот твоя основная деятельность какая? Лагеря же, они проходят раз, там, 2 в году, а в основное время что ты делаешь? И как это тебе помогает или нет?
3: Я работаю редактором на телеканале «Три ангела».
1: То есть здесь, вот где мы сейчас это снимаем?
3: Да.
1: Это твоя работа?
3: Да. Это моя работа. Мне очень помогло то, что мне ее как бы предложили, да, и мне стало это очень тоже интересно. Вот. Я даже вспомнила, что когда-то в детстве я мечтала о том, что я буду ведущей, да, что я буду работать на телеканале как бы.
1: Говорят, что тяжелое время или тяжелые времена рождают сильных людей. А можешь ли ты согласиться с тем, что вот именно вот это тяжелое время в твоей жизни, оно помогло тебе как-то укрепить отношения с Богом, как-то в себе как-то разобраться и...
4: Стать сильнее.
1: Найти, может быть, лучше двигаться в жизни, поставить реально какую-то цель. Действительно ли это так? И то есть, что ты можешь сказать зрителям, у которых такая же ситуация может как-то их ободрить? Что им делать в этой ситуации?
3: Я могу однозначно сказать, что в тяжелое время всегда проверяются люди, которые вокруг тебя. Да, были люди, которые оценились.
1: Познаются в беде. То есть,
3: да, вдруг. Это действительно так. Люди познаются в беде. Открывается реальная сущность людей. Uh-huh. Я почувствовала ценность близких и любимых мне людей в моей жизни. Благодаря им, благодаря любви их, которую они ко мне проявляли, я смогла, даже могу так, наверное, смелиться сказать, простить и как бы принять, что Бог на самом деле любит меня и допускает ситуации в моей жизни не просто так. Потому что благодаря тяжелым временам любви, наверное, Бога, я смогла пережить это. Я смогла это прожить. Вот. И понять, в чем мое предназначение. И в данный момент я могу сказать о том, что если такая ситуация происходит в чьей-то жизни...
1: Вот я как раз хотел спросить, если такая ситуация повторится в твоей жизни, что-то подобное, готова ли ты уже будешь к этому?
3: Сказать, что готова ли я к чему-либо, я точно не могу 100%.
1: Ну, конечно. Наверное, мы не готовы всегда.
3: Мы не готовы, да. Но сказать о том, что мне есть на кого положиться, это да. В первую очередь, это Бог. Это огромный стержень.
4: Такой вопрос. Если бы ты описала Бога одним словом прилагательным, какое бы это было?
3: Какой для меня Бог? Я бы сказала, что любящий. У меня все в жизни происходит благодаря Богу своевременно. Нужное время в данном месте.
1: Спасибо большое, Маша, за опыт, с которым ты с нами сегодня поделилась. Было очень ценно.
3: Спасибо, что позвали.
1: Дорогие друзья, мы надеемся, что Господь проявится в вашей жизни так же чудесно и поможет вам в этой сложной ситуации. Доверяйте Ему.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: хлеба на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. Приветствую, Виталий.
2: Добрый день, Андрей.
1: Сегодня я хотел бы поговорить, продолжить вообще вот тему о преемственности храмов и поговорить об одном нюансе, который уже записан в книге Откровения. Дело в том, что, как мы уже обсуждали, что у Господа есть храм на небе, который Он создал, да. которого Он является архитектор, строитель. И именно по образу этого храма Бог говорил Моисею создать скинию, потом Давиду создавать уже земной храм, более стационарный такой. Потом, соответственно, у нас был еще один храм. И когда мы коснулись того, почему нет сейчас храма на земле, опять же начали говорить о том, что есть храм на небе. И в книге Откровения наступает такой момент, когда описывается новое небо и новая земля, потому что старые уже миновали. Я хотел бы это прочесть. 21 глава книги Откровения пишет Иоанн. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». И дальше он описывает, то есть он описывает, по сути, творение вот этого вот нового неба, новой земли. И, как ни странно, описывая все то, что там он видит, он отмечает в 22 стихе: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Угу. Куда делся храм? Потому что мы все это время говорили, что не на небе, так на земле, не на земле, так на небе. Где-то храм есть, в котором Господь обитает, и здесь стал вопрос. Мы видим, все, казалось бы, все решено, и Иоанн говорит, храма нет. Неужели наступило время, когда в нем нет нужды?
2: Вспоминается мне сейчас, слушая вас, Андрей, известная басня известного русского баснописца. А слона я там и не приметил, но зато букашечки, козявочки все внимательно рассмотрел. То есть не мудрено. Мне периодически задают этот вопрос о том, что храма не видно, храма фактически нет, сказано, угу. Да? И теперь как вообще можно обо всем этом серьезно говорить? То есть мы вот уже беседуем на протяжении долгих часов, так?
1: Да.
2: Говоря о реальности небесного святилища и прочее, и тут вдруг обнаруживается, что там и нет ничего. Это было бы большое разочарование.
1: Ну, тогда просто пришлось бы переделывать все вот это вот понятие, которое у нас сложилось, да, относительно храма, будь то небесного, будь то земного, и вообще думать о чем, как... Ну и либо как-то обосновать, что же все-таки произошло с Иоанном, почему он там ничего не увидел.
2: О том, что храм на небе есть, мы говорили буквально с первой нашей встречи, и Библия об этом неоднократно говорит, многократно говорит. Поэтому главный вопрос, вот как увидеть смысл 22 стиха в контексте всего описания 21 главы. И вот в третьем стихе у нас есть совершенно определенный ответ. Книга Откровения 21:3. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Используется термин «скиния», в подлиннике греческое «скине», которое как раз описывает скинию, описывает то, что Моисею было дано построить. И этот термин используется в послании к евреям очень часто, когда рассказывается о служении в земном святилище и говорится о скинии небесной. То есть перед нами термин, который использует как раз-таки храмовую терминологию. Но вопрос, что он описывает? Я предлагаю прочесть второй стих, который вы уже читали, и третий вместе. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба. Я его увидел». Угу. И всегда, когда что-то видишь, интересно, а что же это такое? И вот он теперь слышит объяснение. И услышал громкий голос, и сказано «се скиния». «Се» означает «вот». Угу. То есть он видит город, ему говорят «вот скиния», «вот храм Бога. Потому если вернуться вот к тому образу о букашечках, которые посетитель заметил в кунсткамере, в зоопарке, а слона и не приметил. Иоанн в это время находится в видении внутри города. Он по улицам гуляет, он стену описывает, он описывает все, что внутри. Вот. И потому внутри храма он храма не видит, он видит составляющие храма. А вначале ему было это показано издалека. Он увидел его, как он спускается, и было сказано, вот это и есть храм.
1: Очень вообще интересно так получается. Ему прямо об этом сказали, и он такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
2: Он фактически просто поясняет, что помимо вот этого храма, которым Иерусалим золотой небесный является, внутри этого храма другого храма больше нет.
1: Что наоборот, получается, подтверждает, что воистину вот то, что он видел спускающим с неба, и был храм.
2: Обязательно, именно так. И что интересно здесь указать, это то, что вот об этом городе, о городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали. Вот еще об Аврааме написано, что он, я сейчас открываю послание к евреям, 11 главу, когда вот он путешествовал, когда вот он мытарствовал в определенном смысле, так, и переходил из места на место, был странником и скитальцем, в 11 главе послания к евреям написано, с 8 стиха начиная, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования». И вот причина и основание, вот его внутренние ожидания, ощущения, 10 стих, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам знал о том, что есть город, который сам Господь построил. Это как раз вот небесный город, город Иерусалим. И эти же самые слова о том, что Бог нечто построил, чуть ранее, в 8 главе в послании к евреям, они описывают святилище. Об Иисусе Христе сказано в послании к евреям, в 8 главе, во 2 стихе, что Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть вот Господь, построив этот небесный храм, он же одновременно этим же самым он построил и святилище. То есть святилище и храм небесный, и город небесный – это тождественные понятия, и согласно посланию к евреям также.
0: Далее в программе.
2: Источник света – это сам Бог. Верхний край завеса, он не доходил до потолка.
1: Об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
2: Сказано, я делаю все новым. То есть, иными словами, планета останется. И была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить.
0: Небо на земле.
1: Насколько же интересно. Потому что про город в небе тоже периодически читаем. Но как-то отождествить город и храм не было до этого никакой возможности. И здесь вдруг в Откровении это прямым текстом об этом говорится.
2: Да. И послание к евреям, и послание Иоанна к семи церквам, то бишь книга Откровения, они совершенно определенно утверждают, что Скиния и Небесный Иерусалим – это одно и то же, это тождественное понятие.
1: Но если тогда взглянуть на город, может быть, стоит тогда, недаром, наверное, это описание нам приведено, города этого, из чего он состоит, какой он внутри, что мы увидим? По идее, мы тогда должны увидеть то же самое, что мы видели в храме, или, по крайней мере, нечто похожее.
2: Мы находим, ну, в первую очередь, много золота. Город сам золотой. И вот если посмотреть на Скинию, то наиболее часто употребимый металл там – это именно золото.
1: Даже вот. Если они что-то из дерева делали, они все равно золотом обкладывали. И в итоге это выглядело просто как вот золотое.
2: Начнем с самих стен. Они были сделаны из дерева, но обложены золотом. Угу. Вот эти все, так сказать, ну, условно говоря, доски, из которых это вот сооружение сборное-разборное собиралось. И потом предметы. И менора из золота, семисвечник, и стол, и так далее. То есть золото это самое яркое, что бросается. Это первая ассоциация. Вторая ассоциация, которую можно упомянуть, это то, что размеры города, они представляют собой куб. Сказано, длина и высота и ширина его равны. И при сравнении этого описания с тем, как Господь повелел Моисею построить святилище, мы находим, что второе отделение святилища, святая святых, где, собственно, Бог обитал, где его престол и находился, также представляло собой куб. Куб шириной 5 метров. То есть куб во святая святых, куб сам город Иерусалим.
1: Тогда у нас город, получается, представляет собой именно святое святых. Уже даже не столько святилище, все в целом.
2: В первую очередь, потому что это именно центр богопоклонения, это помещение, в котором находится Божий престол. И это, кстати, очередная параллель. Вот если мы посмотрим на 22 главу книги Откровения, то в первом стихе написано: «Показал мне чистую реку воды живой, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И вот третий стих: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
1: То есть, интересно, что он отмечает, говорит, ничего не, уже не будет проклятого, потому что до этого храм был осквернен.
2: Неоднократно,
1: к сожалению. Да, и было необходимо очищение храма, даже очищение небесного храма, о котором мы ранее говорили.
2: Да, теперь уже вся история завершена. И вот в этом месте, где Божий престол находится, он описан находящимся непосредственно в небесном Иерусалиме. Так? Угу. Это соответствует как раз-таки святому святых. Во святом святых был ковчег, который и был земным престолом небесного Отца, где слава Божья являлась. То есть у нас еще одна параллель. Помимо этого, можно упомянуть, в 21 главе указывается целый ряд драгоценных камней, ни много ни мало 12. И даже при чтении синодального перевода видно, что многие из обозначений этих камней повторяют обозначение камней на груди у первосвященника, которые обозначали 12 имен сынов колен Израилевых. В отношении некоторых терминов нет тождественности по синодальному переводу, поскольку сложность здесь у нас в том, что текст Торы на древнееврейском, текст книги Откровения на древнегреческом языке, и, соответственно, вот прямой такой связи не в отношении каждого камня можно провести, но
1: да,
2: общая
1: и контекст
2: картина,
1: не позволит выявить, что именно это за камень имеется в виду. Но общая картина однозначно понятна, потому что у первосвященника же эти камни были на груди, он их носил.
2: И он как раз-таки только первосвященник мог входить во святая святых.
1: Угу.
2: То есть это еще одна деталь. Здесь можно найти еще несколько. Ну, например, что было светом для святилища и потом позже храма. Так написано в 23 стихе 21 главы книги Откровения: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Угу. То есть источник света – это сам Бог. В земном святилище источником света была минора, окон не было, как мы упоминали. И вот это второе отождествление. Бог называется вот этим светом или светильником. Это вновь картина святилища. Я просто упомяну, что завеса, которая была устроена, она не доходила до конца. То есть верхний край завеса, он не доходил до потолка, скажем так, святилища. Потому сияние, которое исходило из святого, оно
1: распространялось, и туда
2: распространялось
1: тоже
2: на весь храм целиком.
1: Да. Ну, интересно, значит, получается, то слово, что сказано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, речь не идет о новой земле, что в новой земле не будет солнца.
2: Конечно. Речь идет об описании города. Сегодня фактически современные города живут и ночью, и днем, 24 часа в сутки, и не нуждаются в свете солнечном. Потому что ночная жизнь, ночные фонари, то есть светло, как днем. Бывает даже и лучше, чем днем. И потому, когда книга Откровения это дело описывает, речь идет именно о городе. А вот на самой земле о том, что солнца не будет, не сказано. Но намек дан в 22 главе, говорится о дереве, которое 12 раз в год Угу. Удивительное совпадение с количеством месяцев.
1: Да.
2: Приносит плод свой. То есть это означает, что понятие месяца, ну а месяц это в первую очередь, по крайней мере в русском языке, обозначение небесного тела.
1: Угу.
2: То есть и библейский календарь лунный сам по себе. И это синхронизируется дальше и с солнечным циклом, с оборотом Земли вокруг Солнца. То есть день и ночь.
1: То есть, по крайней мере, косвенные свидетельства того, что у нас остается день-ночь, остается солнечная система, вот какая-то, да и течение времени в принципе, потому что об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
2: Да, и мы можем вспомнить сейчас книгу пророка Исаии, 66 главу, где говорится о том, что там вот на новой земле из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение. То есть недельный цикл тоже остается. Потому мы уточняем, что земля, она во многом будет подобна той, на которой мы сейчас живем. Что касается течения времени, только лишь разница в том, что это новая земля, обновленная земля, вот та, похожая на ту первозданную планету, которую Господь создал для наших прародителей.
1: Ну, судя по тому, как люди умудрились ее истрепать и исчерпать все ресурсы и практически загадить, то... Да. Я не представляю, возможно ли ее просто очистить каким-то образом. Скорее всего, проще новую сделать, тем более со стороны Господа. Если мы говорим о здании, проще новое, чем отремонтировать старое, то что говорить Господу?
2: Ну, видите, здесь такой есть момент, по крайней мере, для человеческого опыта, как вещь, имеющая эмоциональную ценность. Да? То есть, допустим, какое-то памятное место, где человек сделал предложение своей будущей жене, да, или что-то иное памятное произошло, то вот это в силу самого факта событий, которые происходили, сохраняют, берегут, передают и так далее. Но, коль мы заговорили об этом, важно вот что подчеркнуть. В 21 главе книги Откровения, где сказано в 5 стихе «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое», слово «новое» может означать «новое, как ранее не бывшие», а «новое» может означать «новое по качеству». Вот. И если смотреть англоязычные переводы, некоторые переводы на другие языки, то в конечном итоге, в сравнении с оригиналом, мысль звучит такая. Сказано «я делаю все новым». Я не делаю все заново. То есть, иными словами, планета останется. В Библии говорится о том, что озеро огненное – это то, во что вся земля, точнее, кора земли, поверхность земли превратится. То есть, Бог все переплавит, все очистит. Но вот эта планета, она настолько значима для Господа. Ну, потому что, во-первых, это единственная планета, которая восстала против Бога, да? Вот дьявол здесь получил власть, поскольку наши прародители Адам и Ева его приняли. И здесь же, на земле, была продемонстрирована не только вся омерзительность и вся чудовищность и все последствия греха, но и победа над грехом здесь же была одержана. Сюда Бог пришел в образе человека. Здесь он свою любовь продемонстрировал. Здесь была жертва принесена. То есть все самые значимые события, что касается победы добра над злом, на земле произошли. Потому земля таким образом приобретает в конечном итоге, после
1: статус
2: завершения...
1: Статус даже.
2: Обязательно. Это, во-первых, памятник жертвенной любви. А во-вторых, это статус центра Вселенной. Можно в определенном смысле слова сказать, что это столица Вселенной, потому что там будет Божий престол, и, как мы цитировали уже из пророка Исаии, будут приходить пред лице Господне на поклонение. То есть, кто хочет Господу поклониться и, так сказать, поучаствовать в богопоклонении не путем, так сказать, онлайн-трансляции, а физического присутствия, они должны будут на Землю приходить. То есть, Земля, как планета, останется, она будет обновлена.
0: Небо на Земле.
1: И вот то пророчество, которое вы вспоминали из Исаии, оно наконец-то воплотится в полной мере, не частично, не образно, не условно, как мы в один момент говорили в наших передачах, а действительно в полной мере оно воплотится уже здесь, на этой же земле, но на обновленной земле,
2: да.
1: И уже тогда, когда будет уничтожен и грех, и зло, и все остальное. В описании города описано, что он определенных размеров. В этих размерах тоже есть какой-то смысл, или это уже просто,
2: что есть,
1: к слову?
2: Угу. Много разных попыток было и до сих пор есть на символическом уровне как-то это понять, или же вот попытаться представить, что это в реальности будет. Но если исходить из того, что город этот реален, а верим мы в это, потому что в послании к евреям написано о скинии и святилище истинном, подлиннике реальном, где Бог реальным образом обитает. И, соответственно, Авраам, который ждал этого города художником и строителем, которого является Бог, вот та же самая терминология используется. Соответственно, у нас есть все основания, кроме и помимо упомянутых еще и иные, полагать, что этот город – это реальный город. Соответственно, вот это вот описание представленное, если подсчитать данные размеры, здесь оно указано в греческих единицах измерения длины, то получается, что город этот с длиной стены в 600 километров. 600 на 600 на 600. То есть говорить, если о площади города и попытаться представить, сколько она занимает места, то я для себя обнаружил следующее. Она совпадает по территории, по площади и даже по конфигурации, потому что это квадрат, да, если говорить о площади, с той территорией, которая изначально была обещана народу Божию. И впервые об этом говорится в книге «Бытие» в 15 главе. Когда Господь заключил завет с Авраамом, Он дал обетование о земле. Написано в 15 главе, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской, Нил,
1: то есть от Нила,
2: до великой реки, реки Ефрата». То есть, соответственно, указаны, получается, юго-западная граница, вот эта диагональ, и затем северо-восточная. То есть две параллели добавляются, и перед нами квадрат. Можете на досуге промерить по карте расстояние. Угу. Территория, которая была обещана Аврааму, во-первых, представляет собой квадрат, потому что здесь море поджимает, там еще одно. То есть таким образом вот эта вот территория, которая описана, которая указана, она по размерам совпадает с территорией, с площадью небесного города Иерусалима.
1: И тут воплощается уже сразу очень много ассоциаций, которые были в Ветхом Завете. С одной стороны, сказано, что Авраам не получил обещанного в послании к евреям. Павел говорит, что ожидая, он так и не получил. Он толком не завладел этой землей, вот, и даже потомки его, завладев, не удержали. И мы до сих пор это видим, что там до сих пор войны идут, и нет вот этой вот единства владения этой землей.
2: У Господа...
1: И, наконец, получается, Бог говорит, вот все-таки вот она.
2: Все-таки исполнится. У Господа... Попытки это сделать были. Вот обетование дано, книга Бытие 15:18. Угу. Затем, если мы вот обращаемся к 4 главе послания к евреям, там говорится о том, что во времена Моисея, во времена Иисуса Навина Господь доставил им покой, Он готов был вот тогда уже всю эту полноту территории отдать. А потом сказано, после столь долгого времени, 500 лет все-таки прошло, около 500, во время Давида снова говорит, ныне, то есть сейчас войдите. И вот как раз-таки эпоха Давида – это что? Это эпоха создания монархии. И во время царствования Давида, процесс этот начался, он закончился как раз-таки ко времени царствования Соломона. И вот что о Соломоне говорится в этом контексте. Это третья книга царств, 4 глава, 21 стих. Этот момент порой ускользает от внимания тех исследователей, которые ожидают исполнения пророчества данного Аврааму еще в далеком будущем. Так, Третье царство, 4 глава, 21 стих, говорит, «Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской».
1: Море, фактически.
2: Да, то есть там полосочка. «И до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». То есть фактически это пророчество исполнилось.
1: Полноценно исполнилось. То, что обещало.
2: Верно. И была возможность вот при мире абсолютном и спокойствии когда храм был построен, когда Господь успокоил от всех врагов, когда люди, сказано, цари из разных стран приходили смотреть и учиться мудрости, была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить. Но, к сожалению, Соломон впал в идолопоклонство, в язычество.
1: Рядом с этим храмом построил еще кучу капищ.
2: И этот храм был разрушен, и история дальше продолжалась, и продолжалась, и потому апостол там пишет, ныне вы теперь, вот когда уже Агнец Божий пришел, когда Христос пришел, когда уже началось служение в небесном святилище, вы, пожалуйста, не ожесточите сердце вашего. Но Божья цель соединить небо и землю всегда оставалась.
1: И поэтому, чтобы нам получить вот это обещанное, нам, по сути, раз уж апостол призывает нас войти в этот покой уже сейчас, да, значит, для нас тоже существует вот этот мир и вход в этот покой. Потому что в земном святилище там не всегда можно было войти, только когда действительно мир был вокруг, а у них это скорее редкость, чем данность. Угу, угу. И к нам он призывает.

0: в Ефес, 1 глава, 10 стих говорит: «В устроении полноты времен», то есть определенные временные промежутки, «полнота времен», множественное число, «дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот тогда вот тот Иерусалим займет ту же самую территорию, причем на том же самом месте, которое было указано, все обетования исполнятся, служение по искуплению греха заканчивается, и остается только славить и прославлять Господа, и вещать, и возвещать Его благости там, в этом храме.
1: Слава Господу! Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы видим, как действительно преемственность храма остается, и даже в вечности, когда и зло будет уничтожено, и греха больше не будет, у нас все равно остается храм, и у нас остается Господь, к которому мы можем приходить на поклонение из месяца в месяц, из субботы в субботу, всю вечность. Да благословит вас Господь в вхождении в этот покой уже сейчас и в общении с Господом в Его небесном святилище уже сейчас.
2: В следующей программе.
3: Это человек хочет слышать Бога.
0: То многие люди пускаются в слышание всяких голосов.
3: Первый раз держала в руках Библию и вообще ничего не поняла.
0: Это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. Не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
3: Да.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Сегодняшняя программа называется «Сила христианской кротости». Для многих людей само слово «кротость» и слово «сила» никак не сочетаются. Есть ли сила в кротости или кротость – это слабость, задаются они вопросом. Об этом рассуждает и подкрепляет свои рассуждения примерами из жизни Владимир Кузин, приславший письмо в редакцию газеты «Сокрытое сокровище». И вот что он пишет. Давайте прочитаем. Вот уже около 40 лет прошло после того случая, а вспоминать о нем мне до сих пор стыдно. Однажды мне, 9-летнему мальчишке, мама не дала денег на кино. В то время мы жили бедновато. И тогда в отместку я взял ножницы и вырезал ими в тюлевой занавеске круг. Владимир продолжает свое повествование и рассказывает, что, естественно, после такой мелкой пакости он приготовился к крупному скандалу. Правда, ремня боялся на этот раз гораздо меньше обычного, поскольку отец в те дни был в санатории в Крыму. А у мамы, он это хорошо понимал, рука была не так тяжела, как у отца. И вдруг произошло на глазах Владимира то, чего он никак не мог даже себе представить. Увидев содеянное им, мама ушла на кухню, закрыв лицо ладонями, заплакала. «Помнится, — пишет Владимир, — у меня тогда все внутри перевернулось». Владимир подошел к маме, тронул ее за фартук. «Ну ладно, мам, прекрати». При этом он сам готов был буквально разреветься. «К чему я рассказываю все это?» — задает риторический такой вопрос Владимир. «Наверное, каждый человек хорошо знает евангельскую заповедь о прощении ближнего. Однако многие ли из нас, — пишет Владимир, — хоть раз в жизни задумывались над вопросом, а по какой причине мы должны не судить, как записано в Евангелии от Матфея в 7 главе, а тем более любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас, — вновь цитирует Владимир отрывки из 5 главы Евангелия от Матфея. Ведь эти нравственные нормы кажутся даже немного несправедливыми, верно? И впрямь, если воплотить в жизнь призыв Льва Толстого отменить полицию и суды во исполнение вышеуказанных заповедей из Евангелия, то на земле однозначно наступит хаос. В чем человечество, кстати, смогло убедиться, наблюдая погромы, грабежи и насилие, начавшиеся в Новом Орлеане сразу после урагана Катрина, который парализовал как раз-таки работу всей местной власти. И все же, главный вывод, который был выстрадан 2000-летним опытом христианства, заключается в том, пишет Владимир, что существует некая духовная цель, которая является неизмеримо более высокой и ценной, даже чем достижение в обществе справедливости или внешнего законопослушания. Что же это за цель? Называется она любовь. Любовь не как страсть, а как сострадание, как желание добра, бескорыстная, жертвенная. Любовь, которая отличала Христа. Огромную роль, пишет дальше Владимир, в достижении этой цели играет сила прощения. Почему? Да потому что только простив человека, мы получаем шанс пробудить в нем совесть. Задумывались ли вы когда-то об этом? Ощутить стыд за совершенное деяние. Опыт многих людей показывает, что если в ответ на зло обидчику ответить тем же, то лед его сердца никогда не растопить. Такой человек просто будет после этого хитрее, изворотливее, но добрее из-за того, что ты ему отомстил, он никогда не станет. Потенциально от этого человека, даже несмотря на то, что его наказал, отомстил ему, все равно остается возможность вреда с его стороны. Конечно, пишет Владимир, когда речь идет о совершении жестоких, общественно опасных преступлений, возмездия, общество играет свою определенную положительную роль. Однако при малых правонарушениях, как говорится, на бытовом уровне, прощать возможно и необходимо. По крайней мере, пишет Владимир, о себе помню точно, от отцовского ремня я каждый раз делался все более злобным и коварным существом. Кто знает, возможно, в дальнейшем, когда бы он вырос, он мог бы отомстить отцу за те порки, увы, случаев насилия над родителями криминальная хроника знает предостаточно. А вот слезы матери настолько потрясли его, что заставили тогда о многом задуматься. Подтверждение сказанному выше можно найти немало в окружающей нас действительности. Например, однажды, буквально это произошло на глазах у Владимира, в троллейбус буквально ввалился подвыпивший парень огромного роста с тяжелыми сумками в руках. Когда троллейбус тронулся, этот в кавычках «громила», нечаянно навалился на маленького мужчину в очках. Они оба упали. У мужчины даже треснули стекла очков. Люди помогали обоим подняться, и тут громила, держась за ушибленную челюсть во время падения, стал кричать на того, кого он сам свалил с ног. Мол, встал тут на пути, как столб, не обойдешь его, не обедешь, и прочее, и прочее. Пострадавший интеллигент, так его Владимир окрестил, в ответ лишь промолчал. «Трусость, скажете вы». Сначала и Владимир так подумал, однако дальнейшие события убедили его немного в обратном. Ровно через 3 остановки громила, интеллигент, так он их называет кодовыми такими именами, вот и я, и еще один солидный мужчина, пишет Владимир, вышли из троллейбуса. И вот Владимир видит, как этот солидный новый персонаж этой истории подошел к интеллигенту, пострадавшему под большим этим молодым человеком с тяжелыми сумками, и сказал ему: «Мужчина, вы понимаете, что вы сделали? Нужно было поставить этого нахала на место, нужно было бы дать ему достойный отпор, когда он на вас накричал, хотя бы его милицией припугнуть. А теперь он будет только наглее, раз не встретил достойного отпора». «Он просто слегка нетрезв», – робко попытался оправдаться интеллигент. «Вот из-за таких мягкотелых, как вы, у нас в стране и бардак постоянный», – повышенным тоном проговорил солидный мужчина и направился прочь. Но через несколько минут к интеллигенту вернулся тот самый подвыпивший громила. Поставив сумки на асфальт, он проговорил: «Ты, земляк, не обижайся на меня. Я так сгоряча наговорил. Вымотался за день. На, вот, я тебе окуляры вроде как попортил». И он протянул мужчине 100-рублевую бумажку. Что вы, забеспокоился тот. Они уже и так были никуда не годные. Ну, ты на меня все-таки не серчаешь. Да нет, ответил интеллигент, улыбаясь. Ну, давай, отец, будь здоров. И громила протянул руку интеллигенту. И вам всего хорошего. Тот пожал ее. После этого, пишет Владимир, парень взял сумки и направился своей дорогой. Мужчина в очках долго провожал его с улыбкой на лице, а у меня на душе стало так радостно, что не передать словами. Помнится, я тогда подумал: вот она, великая тайна христианского прощения, способная в корне изменить мир. А еще мне стало очень жаль того солидного мужчину, требующего в обязательного возмездия, который так и ушел во свояси с ожесточенным сердцем и спящей душой. Владимир Кузин. Дорогие друзья, в христианской кротости заключена сила, и эта сила способна менять человеческое сердце, приводя его к раскаянию в соделанных поступках.
3: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: В Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Какая интересная заповедь. Жены повинуются мужьям. Ну, какой-нибудь муж скажет своей жене: «Так, дорогая, видишь, что написано в Библии? И если ты говоришь, что ты христианка, то с завтрашнего дня, что я скажу, чтоб скоренько так и со старанием, чтоб было выполнено, иначе сама понимаешь». Так может подумать только очень недалекий муж. И подобный взгляд на такие взаимоотношения реально приведет к кризису. О чем же речь? Давайте все-таки прочитаем, что написано в послании к Ефесянам в 5 главе. Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банью водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Видите, все не так просто. Жена и муж – это не просто жена и муж, а символ Господа Иисуса Христа и церкви. А Иисус для церкви сделал много. Он умер за нее, он заботится о ней. И Библия учит, что все, что Иисус сделал и делает для церкви, является образом для мужей, чтобы они для своих жен делали то же самое. Если муж от жены требует подчинения, то к себе самому надо бы тоже присмотреться и взять на заметку, что требуется мужьям. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Апостол Павел ведь назидал не жен, но жен и мужей, как символ отношений церкви и Бога. Причем он написал об этом как о великой тайне. Жена – это люди, люди Божии. Сегодня это церковь. Но мы видим, что сегодня церквей много, и каждая претендует на какую-то особую исключительность. Есть ли в Библии какие-то ориентиры, ну, для сравнения, чтобы можно было как-то разобраться, что ли? Ну и чтобы можно было об этом сказать в двух словах. Да, кое-что есть, и причем очень определенное. Об этом сегодня поговорим. Во всем Священном Писании взаимоотношения Бога и его народа представлены в виде взаимоотношения мужа и жены. И так уж получилось, что у этих взаимоотношений с самого начала не обошлось без кризиса. Только проблемы, конечно, были связаны со стороны жены. Ведь жена – это люди. Муж в данном случае безупречен – это сам Господь. Когда представители Божьего народа начинали поклоняться другим богам, идолам, такой народ Господь сравнивал с блудной женой, которая изменяет своему мужу. Вот цитата из Ветхого Завета о том, как описал идолопоклонство пророк Иезекииль. И в 16 главе его книги есть следующее. «И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Вот так написано. Конечно же, под возвышениями и блудилищами подразумевается капище, в которых происходило поклонение идолам. Если так происходило, что Божьи люди начинали проявлять неверность Богу, то народ становился блудной женой, которая описывается как блудница. Что же происходит в том случае, когда жена изменяет мужу? Конечно же, дело пахнет разводом. Хотя Бог не торопится разводиться и реагировать подобным образом. Он обличал, посылал вестников, он ждал, может быть, жена опомнится и поменяет свои взгляды. Во всяком случае, не все люди были идолопоклонниками. И благодаря этому обстоятельству не все потеряно. Есть возможность поправить положение. Господь вновь желает соединиться со своим народом, со своей женой, говоря языком метафоры. И вот, что он предпринял. Об этом написано в книге Иеремии в 31 главе. «Вот наступают дни, когда, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Давайте попробуем все по порядку. Господь заключает новый завет, новый повторный брак со своим народом. Ну, для простоты понимания можно представить, что муж, то есть Господь, заключает брак, то есть завет, с невестой, то есть с народом, и невеста становится женой. И все бы хорошо, но вот эта жена оказывается неверна своему мужу. Она изменяет ему с другими мужчинами, то есть с богами. Истинный муж, Господь, не хочет расставаться со своей женой. Ну как же быть, если она упорствует в своей измене? И чтобы совсем не потерять свою жену, муж желает снова вступить в повторный брак, то есть в Новый Завет. Но что делать с грехами, за которые закон требует смерти? Нужна заместительная жертва, и ей становится родившийся Иисус Христос. Получается, что блудная жена получает возможность расстаться с грехами и вновь стать невестой. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Для чего я выбрал из Библии вот эти все метафоричные высказывания о народе Божьем? Дело в том, что именно так представлена церковь. В книге Откровения мы видим ее как невесту, которая готовит себя для брака. Но не везде. В 12 главе это не невеста, а жена, которая при этом еще и беременна. И там она рождает младенца, без которого нет никакого смысла. Откровение Иоанна, 12 глава. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на голове венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали там ее 1260 дней». Женщина облечена в солнце, она стоит на луне. Что это значит? На этот счет есть только один ответ. Дело в том, что луна своего света не излучает. Она отражает свет солнца, то есть погаснет солнце, и луна станет темным пятном. Это, разумеется, символично. И вот так, как луна отражает свет солнца, так люди Божии отражают свет Бога. Не свой, а Божий. И если жена – это люди, то в данном случае эти люди находятся в тесном общении с их Богом. Они учатся у него, отражают его свет. Да, в Нагорной проповеди Иисус так и назвал верующих людей светильником, который ставят на подсвечники для того, чтобы этот светильник светил всем. Конечно, если только люди Божии таковым светильником являются. Но продолжим разговор о жене из Откровения. Эта женщина из 12 главы Откровения – такой плавный переход от народа Божьего из Ветхого Завета к невесте Церкви Нового Завета. На эту женщину восстает дракон, названный древним змием или сатаной. Этому дракону не по душе тот, кого жена держит на руках. Там младенец у нее. Дракон хочет его пожрать. Но у него это сделать не получается. Я думаю, что не стоит долго говорить о том, что дитя – это, разумеется, Иисус. Можно, конечно, подумать, что жена – это Дева Мария, которая родила Иисуса. Но тогда появится противоречие. Дело в том, что дракон преследует вот эту жену, которая убегает от него в пустыню. Но при чем тут Мария? И при этом говорится не о женщине, а о людях, причем о разных. Давайте прочитаем, где это сказано. 12 глава Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Женщина – это люди. Одни из них имеют свидетельство Иисуса Христа и заповеди. Но не все другие не имеют. Пожрать младенца Христа у дракона не получилось. И тогда он вступает в брань с теми представителями жены, которые имеют свидетельство Христа, того Христа, который вознесся к престолу Бога и которого пожрать не получилось. Интересно, что другие представители церкви его никак не расстраивают. Он спорит с определенным контингентом, с теми, кто сохраняет заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа. Почему это так его заботит? Да потому что эти люди победили его. И только они, и никто другой. Смотрите, как победили дракона, сатану. Откровение Иоанна, 12 глава, продолжим читать. Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Агнец – это Христос, и, судя по всему, свидетельство связано с заместительной жертвой. Эти прочие от семени жены победили сатану, дракона. Но как при этом не вспомнить древнейшее пророчество, которое Бог сказал еще в Едемском саду? Бытие, 3 глава, помните? «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Семя жены – это сам Иисус и его последователи, которые победили дракона, приняв заместительную жертву Христа за них. Бог, получается, ковал победу над силой, управляющей древним змеем и драконом еще в самом начале. И тогда уже Иисус был предназначен для победы. Он победил, умерев на кресте, и дал победу нам, людям. Как важно уповать на кровь Иисуса Христа, ведь благодаря ей люди очищены от грехов, а значит, стали чистыми, и вот этот-то дракон и злит. В этом-то победа и заключается. Он, как написано, пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Его не беспокоят те, у кого нет чего-то, либо закона, либо Христа. Смотрите-ка, без Христа и его жертвы нет спасения от грехов. Тут соблюдать закон бестолку. А без закона же нет определения греха. И тогда от чего очищаться? Потом Христос – это тот, кто придал закону его истинный смысл. Свидетельство Христа и закон важны вместе. Плохо, если нет чего-то. Важно и то, и другое одновременно. Дракон, преследовавший жену, со временем с арены уходит. На его месте появляется некий зверь, причем не один. Все вот эти звери и дракон – это символично представленные силы, власти, через которые действует сатана. Не все, разумеется. В 14 главе книги Откровения есть характеристика тех, кто противостоит зверю, власти, переданной драконом. Ну, сегодня, конечно, спорят о том, кто они, эти звери, кто этот дракон. Я сейчас не берусь пытаться в подробностях определить в точности, кто они, боюсь ошибиться. Но есть нечто вполне ясное. Дело в том, что до 4 века церковь была гонима властью языческого Рима. Дракон – это бесспорно язычество. Но этот дракон передает власть другим властям, выраженным в виде зверей. Сегодня нет на земле каких-то властей и идеологий, которые бы доминировали во всемирном масштабе, связанных при этом напрямую с верой языческой. Но в книге Откровения эти звери поклоняются дракону, который так или иначе с язычеством связан. Язычество представляется как-то завуалированным, спрятанным, но действующим. А теперь вообще интересная деталь. Вы только посмотрите Откровение Иоанна, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, и повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодействуя ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Смотрите, жена убегает от дракона в пустыню. А теперь она в этой пустыне сидит и управляет зверем, к которому перешла власть от языческого дракона. Складывается такое впечатление, что когда не получилось дракону уничтожить жену, он поменял тактику. Он сделал ее чем-то вроде управляющей своими делами. Какой была жена, когда убегала в пустыню? Сама чистота и святость. И что с ней стало после? Что-то изменилось. Жена уже другая. Изгонимой жена стала гонителем. Она сидит на звере, и управляет этим зверем, который получил власть от дракона. Того, кому не по душе те, кто противостоит ему, имея две вещи – заповеди Божии и свидетельство Иисуса. И странно, что теперь сама жена упоена кровью этих свидетелей Иисуса. Интересная картина. Бог, то есть муж, никак не может быть счастлив со своей женой. Ну вот, вроде бы, состоялся брак. Нет, жена заблудила с другими богами. Хорошо, муж организует повторный брак. И вроде бы вот, его жена чиста, непорочна, но снова что-то происходит, и он снова выглядит не лучшим образом. И всякий раз это связано с язычеством. И всякий раз, когда жена впадает в блуд язычества, есть представители народа Божьего, которые этому сопротивляются. Эти люди противостоят искушениям и побеждают. Чем побеждают? А вот характеристика тех, кто победили зверя из книги Откровения. В 14 главе есть свидетельство. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Смотрите-ка, опять заповеди и вера. Но неужели в истинной церкви возможно отступление? Именно в истинной церкви оно и возможно, потому что в ложной оно уже произошло. И эти люди сатану не беспокоят. У него проблемы с теми, кто может ему противостоять. С теми, у кого есть Христос и заповеди. Соблюдать заповеди. Соблюдать заповеди – это как? Мы поженились с моей женой, и спустя некоторое время я как-то перебирал старые вещи и нашел пачечку вкладышей от жевательной резинки. Она называлась «Love is». Вы, наверное, помните, была такая, наверное, и сейчас есть. Так вот, суть в том, что каждая жевательная резинка была упакована в такой вкладыш, на котором была нарисована смешная картинка, изображающие взаимоотношения мальчика и девочки. И каждая картинка содержала, ну, какое-то наблюдение из жизни влюбленных. Моя супруга, когда была девочкой, коллекционировала эти картинки. Ну, и вот теперь я перебирал их. Они все были разные, на каждой из них была какая-то мудрость о любви. Кстати, мало кто знает, но сюжеты этих картинок были составлены из взаимоотношений реальных людей, Ким и Роберто из Новой Зеландии. Каждая картинка – это что-то новое. Ну, например, любовь – это когда улыбаешься друг к другу. Или так, любовь – это вечное желание упрочить взаимоотношения. Или вот так, любовь – это когда это положить дольку лимона в его стакан с чаем. Или любовь – это когда ты отдаешь куртку ей, даже если тебе самому холодно. Ну, а теперь представьте себе, если кто-то, начитавшись этих высказываний, реально попробует действовать так, как написано, не думая о том, к чему это все. Ну, а просто следуя указаниям, как какому-то списку, навязывая девушке куртку или букет цветов. Только станет непонятно, почему эта девушка шарахается от тебя, не зная, куда деться. А что, разве эти слова не верны? Верны. Может быть, нужно просто понять, к чему они написаны. Часто свойственно к соблюдению заповедей подходить так, не понимая, к чему они. Слепо так действовать, составив себе список самых разных запретов и требований. И не просто действовать, но требовать того же и от других. Только непонятно, от чего люди сторонятся и избегают взаимоотношений с подобным, да еще и сектантами называют. Ведь заповеди – это не просто заповеди, это отражение Божьего характера, его сущности. Но стоит пытаться понять, почему нужно помнить день субботний. Зачем чтить отца и мать? Почему убивать не нужно? Это не просто соблюдение, а наука любить. так, как Бог любит, а не так, как тот муж, который в стремлении соблюдать заповеди и не думая об истинном значении слов, и прочитав о том, что жены должны повиноваться мужьям, уже требует к себе повиновения. Истинное соблюдение заповедей – это стремление невесты церкви приготовить себя для встречи с женихом, со Христом. Эта встреча с Богом названа свадьбой. А это истинное счастье. И это обязательно будет. Я этого хочу. Откровение Иоанна, 19 глава. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: «Напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И сказал мне: «Сии суть истинные слова Божии».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». Сегодня мы с вами поговорим о психологических наших потребностях. Одна из первых наших потребностей — это потребность во внимании. Казалось бы, ну что здесь такого? Неужели нельзя прожить без того, чтобы на меня обращали внимание? Оказывается, это очень важно. Очень важно, чтобы мы не чувствовали себя потерянными, одинокими. Во время блокадного Ленинграда вывезли целую группу детей в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет. Их привезли в очень комфортабельные условия. Их очень хорошо кормили. За ними ухаживали. Но их не брали на руки, на них не обращали внимания. С ними никто не разговаривал, с ними не общались. Дети начали умирать. Взрослые забеспокоились. В чем причина? Что происходит? Стали исследовать, все нормально, никаких не пищевых отравлений. Все очень хорошо. Дети живут в комфортабельных условиях, но они умирают. И тогда решили провести эксперимент. Разделили детей на две группы. За ними одинаково ухаживали и кормили одинаковой пищей. Но в первой группе детей брали на руки, на них обращали внимание, им улыбались. Даже просто проходя мимо, что-то им говорили. В этой группе дети перестали умирать. Во второй группе продолжали кормить и ухаживать, но не обращали внимания на детей. Там дети продолжали умирать. Ученые пришли к выводу, что для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, ему очень важно, чтобы на него обращали внимание. Очень важно, чтобы мы обращали внимание на людей, начиная с самого рождения ребенка и заканчивая последними днями, когда человек уходит из жизни. Особенно от недостатка внимания страдают дети и пожилые люди. Как часто родители раздражаются из-за того, что дети шумят, озорничают, что они балуются, что они там что-то там, если там несколько детей, они дерутся, кричат. Родители наказывают детей за это. Оказывается, что это просто крик о помощи. Дети хотят, чтобы на них обратили внимание. Вот эти их шалости, вот это озорство — это не что другое, как желание, чтобы родители просто-напросто обратили на них внимание. Если родители все-таки обращают внимание, могут увидеть, что действительно дети успокаиваются. Как только родители начинают заниматься детьми, все становится на свое русло. Помню, как-то после одного такого же семинара ко мне подошла классная руководительница и рассказала, что произошло у нее в классе. Это был 5-й класс. Мальчик второгодник, жуткий ребенок. Для него вообще не существовало никаких правил. Он мог посередине урока просто вскочить и пробежаться по партам. Он бил директора с ног. Он мог войти и выйти во время урока. Кричал, срывал буквально все уроки. Но были там проказники ребята, ну, которые хоть на каких-то уроках вели себя более-менее прилично. Этот же мальчик срывал буквально все уроки. Ему абсолютно все было нипочём. И прослушав этот семинар, вот решила классная руководительница проэкспериментировать. Тем более, что у этого мальчика была только мама, которая работала в 3 смены. И уже готовили документы для того, чтобы его определить в спецшколу. Потому что ну, считали, что, наверное, ребенок какие-то у него отклонения психические. Она просила разрешения у завуча и у мамы, чтобы вот как-то вот попробовать на практике то, что она услышала на моем семинаре. Она понаблюдала в течение некоторого времени за этим ребенком. Потом она говорит: «Сережа, выйди к доске». Сережа вышел к доске и в своем амплуа корчит рожи, в общем-то, там кривляется. И она спрашивает: «Дети, скажите, пожалуйста, что у нашего Сережи плохого?» «Ой, лес рук! Сережа двоечник, Сережа прогульщик, Сережа бандит, Сережа хулиган» и так далее, и так далее. В общем-то, все высказались, а он там, значит, кривляется. Потом она говорит: «Ребята, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, вот что у Сережи есть хорошего?» И гробовая тишина. Она мне потом рассказывает, что было такое ощущение, что Сережа этот прямо вот вжался вот так. Он даже сам не ожидал, что никто из класса не может сказать ничего о нем хорошего. Голову так вжал в плечи, съежился. Она говорит: «Вы посмотрите, вы только обратите внимание, какого необыкновенного глубокого синего цвета у Сережи глаза». Только она это сказала, как Сережа сделал вот так вот шаг в ее сторону. Она дальше продолжала говорить, что она обратила внимание, какие есть хорошие черты у этого мальчика. И потом она мне рассказывала, что у нее было такое ощущение, что Сережа хотел просто в нее влезть. Он к ней приблизился, он прижался к ней. И вот было, вот, она говорит, вот такое ощущение было, что он прямо вот хочет просто в меня взобраться. И случилось чудо. Конечно, это уникальный случай. Я не могу дать гарантии, что со всеми озорными ребятами это может получиться точно так же. Но этот мальчишечка преобразился тут же. Он сел на первую парту. И так как он был второгодником, был старше всех в классе, если где-то кто-то там чем-то начинал шуршать, или там кто-то начинал там что-то там шептать, он разворачивался, показывал кулак и говорит: «Я вам на перемене покажу». На уроке классной руководительницы была идеальная тишина. У них была кабинетная система, и он просто хвостиком, собачоночка такой ходил за этой классной руководительницей. Он из кабинета в кабинет переносил все ее там тетрадки, помогал ей. Он их смотрел в глаза, и на всех ее уроках это был самый идеальный ученик. Но она ему говорит: «Ты понимаешь, Сережа, дело в том, что если ты хочешь остаться в нашей школе, ты не только на моих уроках должен так себя вести. Вот ты должен так себя вести на всех уроках. Иначе, говорит, я просто, ну, отправят». «Нет-нет-нет, говорит, я не хочу с вами расставаться. Я буду стараться». И вот этот вот такой вот мальчишечка, он на почти на одни четверки закончил пятый класс. Он старался на всех уроках сидеть тихонечко, чтобы действительно его не отправили и не отобрали от его любимой учительницы. Я еще раз повторяю, это уникальный случай. Когда внимание, которое явно не хватало этому ребенку, совершило такой переворот в его сознании. Все это его озорство, все вот эти его проказы, это как раз и было просьбой: «Ну, обратите на меня внимание». Потому что никому до него не было дела. Мама работала 3 смены. В школе тоже вот все только над ним смеялись и считали, что он такой вот мальчик всякий, вот, ну, хулиган, второгодник и так далее. А после того, как он увидел, что один человек обратил на него внимание, один человек все-таки увидел в нем что-то хорошее, и сразу все изменилось. Давайте попробуем посмотреть и увидеть что-то хорошее, обратить внимание и на нашу вредную соседку, которая нам портит нервы. Может быть, даже на алкоголика мужа, потому что очень многие мужья и пьют, потому что внимания тоже нет. Посмотреть на своих детей, которые нас раздражают, обратить на них внимание, найти для них время, просто улыбнуться. Ведь разве нам много надо? Просто улыбка. Просто подойти по-дружески, по плечу похлопать, взять за руку и сказать, что я тебя люблю. Много не нужно. Чуть-чуть внимания, и насколько легче будет наша жизнь. Насколько нам будет легче идти по этой жизни, если мы чуть-чуть найдем время для того, чтобы обратить внимание на тех людей, которые живут вокруг нас. И кроме того, что мы можем так вот словесно показывать людям, да, что мы на них обращаем внимание, можно делать маленькие знаки внимания, которые очень приятны. Не обязательно, чтобы это были какие-то дорогие подарки. А вот невзначай даже просто записочка, которая лежит на столе, я храню как реликвию, просто обыкновенный лист А4, на котором мой зять утром, ходя на работу, написал: «Мама, спасибо большое за то, что ты убрала на кухне». Но они, когда уходили спать на кухне, было без

всех причин нашего раздражения и недовольства, либо эти мелочи, они рассвечивают нашу жизнь, как солнечные зайчики. Нам становится легче жить, несмотря на все наши проблемы и сложности. Еще очень важная часть нашего внимания — это чувство благодарности. Давайте подумаем, вспомним, когда последний раз мы благодарили мужа за то, что он мусор выбросил, ребенка за то, что он помыл посуду или сделал уроки. Очень много нам кажется, что это, ну, само собой разумеющееся. Это обязанность человека. Ребенка обязанность учиться, обязанность заправлять постель, обязанность убирать за собой, муж обязанность работать, жена обязанность там готовить и так далее, и так далее. Многие вещи мы считаем, что это, ну, наши обязанности, само собой разумеется, что мы должны это выполнять. Но насколько легче было выполнять эти наши обязанности, если бы мы слышали бы элементарное. Спасибо большое за то, что ты это сделал. Я тебе так благодарна за то, что вот я пришла домой, а дома, скажем так, чисто. Большое спасибо, сыночек, что ты сегодня принес хорошую оценку. И от таких вот слов благодарности ведь крылья вырастают. Ведь хочется еще больше что-то сделать. И эта наша тогда обыденная, будничная жизнь, она не становится серой и такой тяжелой, а хочется действительно что-то делать. Особенно нуждаются в чувстве благодарности и в том, чтобы их благодарили женщины. Потому что как-то у мужчин это проще. А мужчина, если что-то сделал, то оно видно. Он вбил гвоздь торчит. Там сколотил стул или скамейку. У нас стоит. Ну, принес зарплату. Что-то вот сделал значимое. А женщина кушать сварила, съели. Тем более, если вкусно, моментально съели. Все опять. Осталась грязная только посуда. Постирала, запачкали. Только убрала, опять все вот. Надо опять убирать. То есть у нее получается такой вот замкнутый круг, вроде, казалось бы, бессмысленной работы. И очень часто у женщин бывает депрессия именно на этой почве. Потому что она как белка в колесе вот так крутится, никто этого не замечает, и очень тяжело. Вот эти маленькие слова благодарности. Спасибо, как было сегодня вкусно. Спасибо за отглаженную рубашку. Ведь это нетрудно сказать. Совершенно нетрудно сказать. А у женщины прибавляются силы. То же самое благодарить надо и мужчин, и детей. Очень важно, что мы помнили о том, что внимание — одно из первых психологических потребностей, которое необходимо, чтобы оно исполнялось. Это та потребность, которая кажется такой незначительной на первый взгляд, но на самом деле она очень важна. На самом деле, если мы не благодарим, то это оставляет глубокий след в нашей жизни. Если бы благодарность была бы не важна, то Иисус Христос бы тоже не обратил бы на это внимания. В Евангелии мы находим удивительную историю о том, что Иисус Христос исцелил 10 прокаженных. Они шли по дороге, увидели, что исцелились, но обратно вернулся поблагодарить только один человек. И Христос спросил, а где же 9? Если бы благодарность бы не нужна была бы, то Христос бы не обратил бы на это внимания. Но Господь создал нас с этими потребностями. Господь создал нас вот именно с необходимостью и с потребностью, чтобы это чувство благодарности, оно проявлялось в нашей жизни. И ведь что интересно, когда мы благодарим, мы этим делаем жизнь слаще и легче не только тому человеку, которого мы благодарим, но благодарность, она облегчает жизнь и тому человеку, который благодарит. Благодарность очень важна в любом возрасте, когда бы человек ни жил. Начиная от самого рождения, и особенно очень важно, чтобы мы обращали внимание на наших пожилых людей. Потому что пожилой человек себя чувствует очень одиноким. Ему кажется, что он выбыл из этой вот колеи жизненной. Ему кажется, что уже какие-то свои интересы у детей, у внуков. И пожилые люди особенно нуждаются в том, чтобы на них обращали внимание. Ведь посмотрите, опять-таки, как замечательно Бог оставил следы своего внимания к человеку, эту замечательную красивую природу. Ведь это тоже знак внимания. Это подарок Божий нам, людям. Прекрасные цветы, сады, огороды, леса. Это все прекрасное, которое нас окружает, это Божий подарок в нашей жизни. Это Божий знак внимания к нашим потребностям. Следующая наша потребность — это потребность в понимании. Это очень важная потребность. И помните, герой одного фильма, когда его спросили, что такое счастье, он так и сказал. Счастье — это тогда, когда тебя понимают. Это очень важно — уметь понимать другого человека. Очень важно научиться настраиваться на волну другого человека. Воспринимать другого человека не со своей точки зрения, а с точки зрения того, как мыслит и что хотел сказать другой человек. Существует такая пословица индийская,

что мы не можем понять другого человека, пока не пройдемся в его мокасинах. То есть, другими словами, очень важно уметь ставить себя на место другого человека и просто проникаться вот сущностью другого человека и понимать, что он имел в виду. Ведь очень часто человек говорит одно, а на самом деле он имеет в виду совсем другое. Мы с этим часто встречаемся, из-за этого много у нас недоразумений. И как важно постараться понять именно то, что человек хотел сказать. Опять-таки в Евангелии есть удивительный пример. Иисус Христос попросил на прокат лодку Петра. После того, как Иисус Христос закончил свою проповедь, он предложил Петру закинуть сети. Ну, Петр был опытный рыбак, он понимал, что это абсурдно, какой лов может быть по пеклу. Ну, он говорит, ладно, ну, хочешь так, ну ладно, закину по слову твоему. Петр был потрясен, когда увидел это множество рыбы, и он упал к ногам Иисуса и говорит, уйди от меня. Если бы Христос не понимал то, что хотел сказать Петр, он бы ушел бы. Но Христос понял, что этот возглас Петра — это было не желание прогнать Иисуса Христа. Просто он был потрясен и ощутил свою греховность в лице такого удивительного человека. И Христос сказал, следуй за мной, я сделаю тебя ловцами человеков. Очень важно не реагировать сразу на действия человека. Очень важно понимать, почему это он сделал. Мы в первую очередь как? Вот что-то произошло, и мы тоже реагируем на то, что человек сделал, совершенно не давая себе труда постараться понять, а почему это произошло? Что на самом деле человек хотел сделать? Ведь очень часто бывает так, что хотел сделать хорошо, а получилось как всегда. И это очень часто в нашей жизни случается. Мотивация была очень хорошая, но у человека не получилось. У него, наоборот, получилось что-то плохое. Вот представим себе такую картину. Весна, на улице грязно. Мама пришла уставшая с работы, вымыла полы. В это время бегает малыш, ребенок. У него в руках букетик одуванчиков, что он надрал у забора. Ноги, конечно, грязные. Он совершенно абсолютно, не задумываясь о том, что мама только что помыла полы, он через все эти полы грязными ногами бегом вручает маме этот букетик одуванчиков. Что мама видит? Радостный блеск в глазах ребенка и желание порадовать маму или грязные следы на полу? К большому сожалению, очень мало мам поблагодарят ребенка за этот букетик одуванчиков. В большинстве случаев это будет такая вот фраза. Ты что на самом деле? Ты что не видишь, что тут полы помытые? Ты мамин труд не ценишь. Мама старалась, а ты вот грязными ногами пробежался по этому полу. И сникнет ребенок, и выпадут эти одуванчики из рук, потому что мама может еще веником их обозвать. И, может быть, больше никогда ребенок не будет приносить маме цветы. А мама, которая постарается понять мотивацию ребенка и понять, что ребенок, он не может мыслить сразу в двух категориях. Если ребенок собирал маме цветы, то он не может переключиться и сначала подумать о том, что нужно разуться. Просто ребенок еще не созрел до такого. Это взрослый человек может сразу мыслить в двух категориях. Ребенок не может. У ребенка вот одна цель, он для мамы собирал цветы, и поэтому он тут же должен осуществить свое намерение. Он бежит к маме. Он совершенно абсолютно не отдает себе отчет, что он оставляет грязные следы. Мама, которая понимает, что ребенок хотел ее порадовать, она обнимет своего малыша, поставит цветочки в воду, поблагодарит его, а потом скажет, дорогой мой или там дорогая, посмотри, получилось не совсем хорошо, мама полы помыла. Вот возьми тряпочку, иди разуйся, возьми тряпочку и вытри эти следы. И ребенок доволен, и у мамы хорошее настроение. Потому что мама постаралась понять, что ребенок не просто хотел испортить ей настроение, не просто он действительно не ценит ее труд, а он, ну, не мог просто подумать об этом. Вроде бы мелочь. Опять-таки, из этих мелочей состоит наша жизнь. Эти мелочи портят наши взаимоотношения. Если мы реагируем сразу на действие, не стараемся понять суть, мотивацию, у нас получается очень много проблем. Я не помню визуально этот случай, это мне рассказывала мама, но как самую большую такую реликвию я храню полотно, которое делала моя тетя. Моя мама была из Бухареста, и ее старшая сестра, она тоже румынка, уроженка Бухареста. И в молодом возрасте моя тетя оглохла. Но мама вышла замуж, и моя тетя посвятила свою жизнь маминой семье. Она приехала вместе с мамой в Россию с ее семьей, но она не смогла выучить русский язык.
потому что она была совершенно глухая, она понимала только по губам. Она могла общаться только со своими близкими, которые могли говорить на румынском. Конечно, очень в семье любили тетю, но она себя чувствовала достаточно тяжело. Только после ее смерти мы нашли дневник, в котором она писала: «Господи, как же тяжело, когда ничего не понимаешь вокруг». Она была совершенно изолирована от внешнего мира. Конечно, это было тяжело. И как-то мама нашла курсы по вышиванию. Надо было год. Там не нужно было знать язык, потому что человек приходил, брал образец, делал этот образец. В течение года надо было вышить вот такое огромное полотно, большое, широкое, со всеми образцами этих вышивок. И потом можно было работать надомницей и делать эту вышивку. Заканчивался год. На этом большом, огромном полотне буквально осталось недошитым два рисунка. Через неделю был экзамен, и тетя должна была получить диплом, который давал разрешение заниматься вот именно этой работой. Но это был хоть какой-то выход в свет, ну хоть что-то. Какая-то была такая вот радость в жизни моей тети. Она очень красиво вышивала, ей это очень нравилось. И я вот помню, как она вот сидела над этим полотном, это мне запомнилось. Мне было тогда 3 годика. Но обычно, как вот когда наступало затишье, мама говорила, это значит, я что-то творила. Мама опять услышала, что тихо, открыла двери, она хотела схватить меня за шиворот и вообще по стене размазать. Потому что я большими ножницами разрезала это полотно просто вдоль по всем этим красивым выжатым рисункам в течение года. Каким-то чутьем тетя почувствовала что-то неладное, потому что, слушай, она ничего не слышала. Она заскочила в эту комнату, побелела, как снег, вот в лицо стало такое бледное, жутко. Она схватила маму за руку и говорит: только не бей ребенка. Если бы она знала, что это плохо, она бы это не сделала. Это просто потрясающе. Если иметь в виду еще, что моя тетя была старой девой. Вот такое понимание, не имея своих детей, вот такое понимание мотивации. Если бы она знала, что это плохо, она это бы не сделала. Она как-то видела, что я режу, вот и она решила тоже порезать. Как самую ценную реликвию я храню это полотно. И очень часто это полотно меня тоже удерживало от необдуманных каких-то поступков. Я старалась понимать своих детей и не наказывать их за те вещи, которые действительно не стоило наказания. Очень важно, чтобы мы понимали, почему человек это делает, почему это произошло, почему так случилось. Немножечко хотя бы времени уделить тому, чтобы об этом подумать. Не реагировать сразу на происшествие, не реагировать сразу на то, что причиняет нам, может быть, неприятности, боль. Остановиться чуть-чуть, передохнуть, посчитать, по крайней мере, хотя бы до 100, перед тем, как сорваться, накричать, высказать свое недовольство. Просто немножко подумать, чуть-чуть подумать, почему это произошло. Это спасет нас от очень многих проблем. Это спасет наши взаимоотношения. Потому что каждый семейный скандал — это как сжигание спичек из коробка счастья. Каждая вот такая вот ссора, каждое непонимание, каждая обида, она вот именно и разъедает наши взаимоотношения, как ржавчина. А умение понимать, умение сочувствовать, умение сопереживать, умение вслушиваться в то, что нам хотят сказать, и понять, что именно хотел человек сказать. Может быть, он просто неправильно выразился, а думал он совершенно по-другому. Тогда, когда мы сначала думаем, а потом реагируем, это спасает нас от очень многих бед, проблем и неприятностей. Мне очень хотелось бы, чтобы эти слова остановили и, может быть, предотвратили какой-то конфликт, какое-то непонимание. Постараемся быть бережными, относиться друг к другу со вниманием. Постараемся благодарить друг друга даже за те мелочи, которые нам кажутся, что это само собой разумеется. Постараемся дарить друг другу маленькие знаки внимания, которые делают нашу жизнь веселее и радостнее. Постараемся понимать другого человека. Постараемся понимать то, что он хочет нам сказать, и понимать те мотивы, по которым он так поступает. Постараемся, чтобы это было нашей жизненной практикой. И будем счастливы. Всего вам самого доброго.

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика.

0: Открытая книга.
1: Сегодня у всех на слуху предсказания древних майя, согласно которым конец света наступит в 2012 году. Что будет представлять собой конец света, согласно верованиям древнего племени? Почему их предсказаниям сегодня уделяется столько внимания? Что говорит по этому поводу Библия? На эти и другие вопросы сегодня отвечает священнослужитель Александр Владимирович Синицын. Здравствуйте, Александр. Интересная тема, не правда ли?
2: Да, я думаю, что она сегодня вызывает большой интерес в нашем сообществе.
1: Итак, вот давайте начнем с простого. Кто такие древние майя и почему, и чем вообще они были известны?
2: Ну, древние майя – это цивилизация индейских племен. Располагались они в Центральной Америке. Это полуостров.
1: Какие это современные государства?
2: Это сейчас, значит, современные государства Мексика, это Гондурас, Сальвадор, это Белиз, вот, и Гватемала. Ну, и как раз это полуостров Юкатан. Вот, если взять карту, увидеть такой небольшой как бы кусочек. Вот, и в основном они как раз, их были там поселения. Вот, и первый ученый, который обнаружил их, это где-то 1662 годы вот в это время. Он обнаружил вот эти вот как бы племя, эти города, вот эта цивилизация. И, в принципе, что можно сказать? Это вот поселение индейцев разных племен, которые между собой постепенно вот так как бы уплотнялись, строили города. Чем они были известны? Во-первых, можно сразу то, что первое бросается в глаза, это вот действительно их постройки, это их города. То есть они были очень хорошими архитекторами в этом отношении. Второе, что у них была развита хорошо письменность. Иероглифами, да, то есть они писали. Вот. Затем это люди, которые вели очень хороший учет астрономический, то есть была развита календарная система.
1: Это особенно важно в связи с нашей темой.
2: Да, это важно было. Вот. В принципе, у них было очень хорошо ну, как бы развито хозяйство, то есть водоотведение, то есть в этом плане. То есть этим можно сказать, что они были популярны. Хотя есть и другое, чем они тоже как бы запомнились. В то же время были очень жестокие люди. И ярко, что бросается в глаза, это жертвоприношение людей, именно людей. То есть они известны своими жестокими очень обрядами и кровопусканием. Вот. Но это был их религиозный культ. Это связано именно с их представлением богов, с их пониманием.
1: Как они исчезли?
2: Ну, вообще, есть несколько версий по поводу их исчезновения. На самом деле, действительно, поразительно, когда обнаружили вот эти города, стал вопрос, как же вот в такой цивилизации, да, племена могли исчезнуть. Но первая причина, скорее всего, их несколько, это засуха. То есть ученые, которые исследовали и наблюдали те местности, те поселения, где они происходили. В частности, одна группа ученых обнаружила кукурузу на дне слоя ила. И заметили, то есть, что когда были периоды засухи, там был очень... Ну, то есть, менялся состав кукурузы, да, ее свойства. То есть, они наблюдали, увидели, что как раз этот был период, совпал, когда начинает племя майя уже потихоньку исчезать. То есть, засуха. А второй момент – это, скорее всего, те вот эпидемии, потому что ну, в другом, в одном городе тоже обнаружили бассейн, то есть, какая-то такая ниша, где было как раз запасы воды, куда они при жертвоприношении скидывали тела людей. Ну, соответственно, что происходило? Они загрязняли как бы свой источник, соответственно, болезни и так далее. Вот, третий момент – это все-таки их самоуничтожение, это жертвоприношение человеческие, да, в этом отношении, чтобы даже, опять же, повлиять на богов, когда засуха, да, вот, вот кризис в нашей цивилизации, надо что-то сделать в этом отношении. Скорее всего, это также отмечает междоусобные какие-то войны, потихонечку, и теснение других. Вот, ну вот эти вот факторы.
1: Я думаю, это как раз вот их нравственное разложение и было основной причиной их исчезновения.
2: Вот жертвоприношение тоже, кстати, хорошо. Вот он хорошо показан в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис». Как раз показан ярко достаточно причина. Вот уничтожение, что ли, самоуничтожение. Самоуничтожение этого времени. Вот. Ну и, конечно, уже когда пришли испанские конкистадоры, да, вот, они как бы уже обнаружили, то есть завоевали там последний город, то фактически...
1: 1697 год.
2: Да, 1697 год. А в это время вот как раз и, можно сказать, последний уже закат этой империи.
1: Цивилизация.
2: Хотя на самом деле сейчас племя майя она, ну, то есть как бы народ майя, она существует, до сих пор существует, насчет этого 6,1 миллион человек.
1: Ну, да,
2: то есть они
1: проживают
2: в основном как раз вот на этой территории.
1: Ну, они не имеют уже той силы и влияния, как тогда, в общем-то. Да, и все, что мы можем узнавать о их цивилизации, это как раз читая их вот эти тексты.
2: Читая их памятники, их архитектуру, да, вот их рисунки наскальные, вот, которые они делали. Вот, кстати, вот этим тоже они были известны. Но больше всего, все-таки они прославились, ну, по крайней мере, вот именно календарной системы.
1: Вот. Понятно. Вот давайте как раз-таки поговорим об этом. Какова дата конца света согласно календарю майя?
2: Ну, первая дата, которую назначают исследователи, которые занимаются вот как раз этим периодом, это 21 декабря 2012 года. Хотя есть...
1: В этом году.
2: Ну да, в этом году как раз мы ждем его. Да. Хотя есть некоторые другие там подсчеты, потому что все-таки есть какие-то отклонения в подсчетах, да, когда ученые считают, некоторые назначают и 22 декабря, то есть согласно там от другой версии корреляции, да, времени. Ну и 23 есть. Ну, по крайней мере, вот колеблется. 21 это более, скажем так, популярно, потому что она обладает каким-то таким вот числом 21-12-2012. То есть вот поэтому больше идеологи вот этой даты, они, конечно, продвигают 21 декабря.
1: Хорошо. А почему именно конец декабря 2012?
2: Ну, это связано с тем, что как раз, когда почитали вот сам именно их календарь, то как бы смена их календаря выпадает вот на эту дату. У них был вообще календарь цикличный, то есть были определенные эпохи такие, да, которые сменялись, и начиналась новая эпоха. Да? Вот как раз эпоха, в которой мы живем, согласно майя, это эпоха пятого солнца, то есть вот как бы пятая эпоха, пятый период. И он должен закончиться вот на этой дате, то есть конец. Но это в какой-то степени, если так, чтобы было понятно, это то же самое, как мы, например, 31 декабря любого года ждем Новый год, да, наступление Нового года. Но у нас просто период по годам измеряется. Или, если ближе, когда, значит, мы ждали наступления 21 века, то есть это смена тысячелетия, да, новые тысячелетия.
1: Все волновались, да.
2: Да, все волновались. То есть вот в этом отношении как бы и в мае был календарь, вот поэтому эта дата.
1: Понятно.
0: Открытая книга.
1: Вот, а что должно произойти, вот, согласно верованиям древнего племени, конце этого периода?
2: Да, в конце этого периода здесь несколько разных вариантов есть. Первый момент, который отмечает, это парад планет. Да, это Земля, Марс, Сатурн, Юпитер. Они должны выстроиться на одной линии, да, то есть отмечает, что что-то должно произойти с этим.
1: То есть это как бы майя верили в это, или это современные ученые?
2: Скорее всего, это представление как раз уже, скажем так, современных идеологов вот этой даты, которые наблюдают, которые пытаются найти, что же на самом деле в этой дате и подогнать. Есть еще несколько версий. Вообще, кстати,
1: можно я извиняюсь, я перебью вас. Вот говорят, что малый парад планет, да, то есть когда до 5 планет выстраиваются в одну линию, происходит с периодичностью раз в 20 лет. Вот, поэтому я думаю, что как бы в этом плане мы наблюдали подобное явление и раньше, в этом году будем наблюдать, и позже, наверное, тоже будем наблюдать.
2: Ну и дальше будем наблюдать.
1: Да, через каждые 20 лет.
2: Вот, вообще, конечно, если отвечать на вопрос, что именно они ждали, именно майя, вот так к этому подходить, то они ждали смещения, то есть они ждали начала новой эпохи. Новой эпохи. Когда должен прийти их бог, вот, который отвечал за эти как бы эпохи, и вот как бы вот эта смена, начнется новая жизнь, как бы новое начало. То есть,
1: а как это должно повлиять на вообще на человечество и на жизнь на планете Земля?
2: Но нужно понимать, что это цивилизация майя, они живут по своему календарю, то есть это их восприятие, это их мир, как бы вот они так его понимают, да, это их мировоззрение.
1: То есть это очередной Новый год?
2: Да, это очередной Новый год, да, понятно. Как исследователи, которые занимаются вот Месоамерикой, да, вот этим периодом как раз, они говорят, что это то же самое, как на календаре, когда 31 декабря, мы понимаем, что произойдет 31 декабря какого-то года.
1: Год, празднование.
2: Вот. Даже сегодня это племя, этот народ майя вот это, эту дату ждет с большим воодушевлением, uh-huh. большим восторгом. То есть это для них вот как бы для них это сенсация, это радостные uh-huh. события и так далее. Даже специалисты, вот, которые этим занимаются, например, вот немецкий ученый uh-huh. Николай Грубе говорит о том, что любой, кто проанализирует иероглифы древнего народа, uh-huh. убедится в отсутствии в письменах предубеждений о неминуемом глобальном катаклизме, от которого якобы пострадает планета. Угу, то есть понятно. Это их вот, это их календарь. Угу. Это их календарь. То же самое другой специалист, как раз уже Мексиканского университета, то есть тот, кто там занимается непосредственно, да, это угу. Кармен Вальдес, она тоже говорит, в посланиях, оставшихся в наследии от народа майя, нет предсказаний о предстоящем конце света в 2012 году. То есть вот, вот фраза «конец света» и 21 декабря 2012 угу. года, майя нет. Это разные понятно. Вещи, да. А конец света в нашем понимании, это, ну, в нашем, я говорю, в нашем понимании mm-hmm. общества, да, это вообще завершение, это гибель всего человечества, да. да? Все, это конец всего. Вот у майя, у племени майя этого нет.
1: Mm-hmm. Более интересно.
2: Того, более того, даже если думать, что они там что-то предсказали, то что же они не могли предсказать гибель вообще самих себя? Да? То есть цивилизация-то погибла, то есть они вот это как бы не наблюдается в их календарях, то есть в этом mm-hmm. плане. Еще один момент важный какой. Здесь, чтобы мы могли четко себе понимать, что как бы за ничего мистического, да, вот в этой, mm-hmm. В этой дате нет. Календарь майя, они, то есть народ майя, да, вот эта цивилизация майя, у них было цикличное понимание истории, цикличное. Mm-hmm. Цикл подразумевает, то есть есть определенное завершение, да, и новый опять uh-huh. этап, да, опять он завершился, и новый этап, и пошло uh-huh. так далее. А вот как раз конец света, мировоззрение, вот это понимание конец света, оно свойственно линейному пониманию истории, то есть есть как бы линия, да, и вдруг раз, и все, и конец, и завершилось. Вот в этом плане. То есть вот, вот здесь серьезная ошибка, ну, по крайней мере, специалисты, которые угу. занимаются этой ученой, они говорят о том, чтобы ну, люди сохранили какую-то...
1: Воздерживались.
2: Вот, да, здравый смысл. Да,
1: понятно. Александр, а вот тогда такой вопрос. Если майя не предсказывали конец света в нашем понимании в конце этого года, то почему же их вообще календарь, их... представления, их предсказания настолько популярны сегодня?
2: Нужно отметить, что это не их предсказания, да, это, скорее всего, предсказания определенных, я бы назвал, идеологов.
1: Uh-huh. То есть есть... Вот тогда да, вопрос, да. почему же люди любят вот подобные предсказания?
2: Ну, во-первых, здесь сразу это финансовый интерес. То есть, во-первых, это пиар. Просто очередной пиар на невежестве, на страхах людей, да, то есть ну, сенсация.
1: Как можно на этом
2: да.
1: заработать?
2: Ну как же, вот, допустим, Голливуд выпустил фильм 2012. Mm-hmm. Ну какие деньги он собрал? Кассовый сбор mm-hmm. этого фильма. Да, все там снято вообще потрясающее зрелище, mm-hmm. да, и, конечно, люди хотят... Вообще здесь важный момент, как на этом можно заработать. Да, во-первых, здесь на страх. Страх – это... естественные эмоции человека. Uh-huh. И когда люди напуганы, они боятся, да, то, соответственно, это вызывает в то же время какой-то вот интерес. Вот на этом страх, как бы невежество и страх, можно очень yeah. хорошо сыграть. И, в принципе, я реально сталкивался с некоторыми людьми, которые посмотрели фильм, они плакали, вообще были в шоке и в ужасе, вообще, что их ждет. Вот uh-huh. настолько они были впечатлены вот этим. В этом плане. Более того, почему еще? Ну, то есть это в какой-то степени... Как мы называем это современным языком, это пиар, то есть, да, это пиар определенной пиар-компании. Реклама, да. да, более того, это, опять же, это особенности нашего уже такого глобального общества, интернет. Достаточно одному какому-то сайту слух пустить, да, на это, и что произойдет? И по всему интернету разнести, как бы распространиться вот информация об этом.
1: Допустим, с предсказанием мы разобрались. А как вот быть по поводу глобальных каких-то катаклизмов или, например, глобальное потепление или финансово-экономических кризисов? Может, они нам указывают на близость конца света?
2: Ну, в какой-то степени они, может быть, вот эти все события должны нас заставить задуматься над тем, что как мы вообще живем, как цивилизация сейчас современная, да? То есть как мы... пользуемся теми же богатствами, недрами, ресурсами, которые Бог uh-huh. вот, наделил нашу планету, Земля, да, вложил. Вот. То есть они должны как бы быть, ну, скажем так, сигналами, которые нас должны побудить задуматься. Что же говорить о том, что они действительно являются как некими такими предзнаменованиями, что ли, конца, да? Например, вот один верующий человек, сотрудник телекомпании, мне интересную идею подсказал о том, что финансово-экономические кризисы, когда действительно происходит упадок, да, у людей сразу поднимаются вот какие-то эсхатологические, апокалиптические ожидания чего-то конца, чего-то такого страшного сейчас придет на нашу землю. Да? Вот когда такие моменты происходят, люди начинают, соответственно, задумываться над этим. Но в этом случае они не предвестники. Они не предвестники конца. Да? Это, скорее всего, говорит о том, что ну, происходят какие-то проблемы, да, какие-то сложности, с которыми человечество сталкивается, да, которые оно вынуждено решать. Да.
1: Цикличность в экономике. Да,
2: да, да, там, цикличность в экономике, да. Что же касается уже, допустим, каких-то глобальных катаклизмов, да, которые там столкновение астероида, да, то есть, когда там что-то предвещает. Но вот сколько наш планет Земля существует, что-то вот не припомнится, да, чтоб там, да, какие-то там были, да, я не отрицаю, согласен, да, но так в целом все же Бог наш Землю хранит, и в какой-то степени она для другого была сотворена вот в этом плане. Что говорится уже о потеплении глобальном, то здесь прямая взаимосвязь с тем, что мы делаем, да, какие выбросы происходят, то есть как, как бы это сигналы, говорящие о том, что вот как племя майя было, цивилизация погибла, сама себя уничтожила. Вот, то есть мы сами себя хотим просто уничтожить, подойти вот как раз к этой черте, вот. И здесь не какой-то конец, да, а здесь мы просто бездумно, нецелесообразно вот, расходуем тот потенциал, который вот Бог дал нашей земле.
1: То есть я так понимаю, все-таки как бы вот эти катаклизмы не следует рассматривать как признаки, но, с другой стороны, нужно задуматься над ними, да, то есть вообще над своей жизнью и так далее.
2: Да, это не признак, действительно, это не признак. Это не фиксированная такая как бы дата, да, на которую мы можем обратить внимание, да. И так, все ребята, готовимся, уходим, там, бомбоубежище или еще что-то. Нет, но это сигнал.
0: Открытая книга.
1: Александра, вот что же все-таки говорит о конце света Библия? Есть ли такое учение в Библии?
2: Вообще фраза «конец света» в Священном Писании не встречается. То есть это не, скажем, не религиозная фраза, я имею в виду не фраза Священного Писания. Однако есть похожие фразы, которые мы находим, например, в Евангелии от Матфея, в 13 главе, где Иисус рассказывает притчу своим ученикам. В нескольких словах это притча о том, что вышел сеятель там, значит, как бы посеять, да, и там, когда человек доброе семя сеял на поле своем, так, люди спали, и в это время приходит враг и сеет между пшеницей и плевел. То есть это не настоящая пшеница, да, то есть это сорняк, который уничтожает пшеницу. Вот. Ну и, соответственно, когда все взошло, появились и плевелы. Ну и работники говорят: слушай, господин, давай мы как бы выдернем это все. Да? И Христос здесь в данном случае говорит, что в данном случае это сделал враг человек, да, сделал это. Это 28 стих. Рабы сказали ему: хорошо, хочешь ли, мы пойдем выберем их. 29 стих. Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Вот, до жатвы. И когда ученики спросили Иисуса, что же означает эта притча, притча, Иисус далее комментирует и говорит с 37 стиха. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий».
1: То есть Иисус Христос.
2: Да, Иисус Христос. «Поле есть мир. Доброе семя – это сыны Царствия. А плевелы – сыны лукавого».
1: То есть сыны царства – верующие люди.
2: Верующие люди, да, те, которые действительно пришли к познанию Бога.
1: А сыны лукавого – это дети дьявола.
2: Да, или, скажем так, ну, люди, которые идут на пути, стоят на пути зла, греха и не хотят как бы меняться, да, в этом плане. Враг, посеявший их, есть дьявол, да, то есть это личность, ангел падший, противостоящий Богу в этом плане. Жатва, вот это важно, на что обратить внимание, есть кончина века. Жатва есть кончина века. а жнецы – сутенки. Вот эта фраза «кончина века», вот она в Библии встречается.
1: Угу. Но опять же, она... Это аналог расхожей фразы «конец света», правильно?
2: Ну, как бы так, да. Вот если сказать близко к этому, да. Угу. Не в точности, но, да, но так. Но она несет в себе, вот эта фраза «кончина века» несет в себе следующее представление. А, вот если взять... Вообще все Священное Писание, угу. Там интересная концепция, что есть век нынешний, угу. То есть вот сейчас что происходит. Этот век или этот период, или эта эпоха, она подвержена злу, греху. Да? Но должен прийти век грядущий. Да? Он приходит с Богом. То есть когда Бог входит в наш мир, устанавливает свое царство правления и уничтожает зло. Уничтожает угу. зло. Но жизнь продолжается дальше. Угу. В этом отношении. То есть в данном случае конец по Библии, конец света, если так использовать угу. это выражение, это не значит вообще гибель всех. Угу. Гибель и больше с нами никого. Да. Угу. Больше никого не будет. Угу. А это в какой-то степени это эпоха, начало да, новой эпохи, которая угу. знаменует собой приходом Бога, да, восстановлением вот этой справедливости, правды, мира, угу. согласия. Когда действительно Бог будет во всем. То есть, когда все творение окончательно как бы подчинится миру. Испорченный наш мир, Бог вновь исцелит, восстановит, преобразит, если в этом плане говорить. Вот, поэтому, если говорить так, то вот, как бы Священное Писание нас к этой, тоже заставляет задумываться о том, что вот, как бы, двигаться в цели Бога, где Бог хочет вот этот мир наш преобразить. Да, то есть,
1: преобразить к лучшему.
2: В лучшему, да, к лучшему. И на этом не конец, на самом деле. Там будет жизнь, да, но это жизнь, действительно, которая, наверное, каждый человек желает просто без греха. Да, жизнь без греха.
1: Да. Александр, вот такой еще вопрос. Когда наступит кончина века, да, выражаясь библейским языком? И можем ли мы назначать какую-то точную, конкретную дату?
2: Но у многих верующих людей всегда есть искушение на этот счет. Всегда. Вот почему-то все порываются ознаменовать. Недавно я читал как раз размышление одного верующего человека, который связывает конец света тоже с 2012 годом, с календарем мая. Вот. Но мне бы хотелось еще раз как бы прочитать библейский отрывок. Это из Матфея 24 главы, где мы видим, как Иисус говорит вот о как бы о времени, что ли, конца, да, этого. 36 стих. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». В данном случае Иисус, ну вот как-то, я не знаю почему, но вот как-то всегда игнорируются, во-первых, слова Христа, значит, этот счет, это первое. А второе, если взять другие ссылки, другие тексты, где Христос говорит о внезапном своем приходе. То есть... Люди, как вор, как, если библейским языком, как тать. Придет же день Господень, как тать ночью. Тать – это вор. Но вор же не сообщает нам, что да, я, значит…
1: Здравствуйте, я вор, я
2: да, здравствуйте, я приду к вам такого-то числа грабить. Mm-hmm. Пожалуйста, оставьте мне ключи под ковриком, да, и не будьте дома, пожалуйста, чтобы не переживать лишний раз. Но нет такого. То есть но приход Бога будет внезапен, неожиданный. Потому что это его замысел, это его план. Это раз. А во-вторых, Христос говорит о том, что мы не знаем вообще ни дня, ни часа. Хотя некоторые спекулируют. Ну, год-то мы можем узнать ни дня, ни часа. Но, опять же, это спекуляция, поскольку вот в некоторых местах тоже Священного Писания слово иногда «день», оно имеет не просто день, а просто период, то есть время подразумевается. То есть вы не знаете времени дня, то есть не знаете времени, когда я приду в этом отношении. Поэтому, если отвечать на этот вопрос, когда будет конец света, я не знаю. Ангелы не знают, знает только Отец.
1: Христос не знает, да, как он сам
2: да,
1: говорит.
2: Священное Писание в этом отношении действительно оставило нас за чертой, за которой мы просто не можем перейти. Здесь мы должны умолкнуть, остановиться и сказать себе «стоп». И вот этот важный момент очень интересен. Почему? Потому что, когда я знаю, когда будет, я к этому времени что? Ну, поживу, как хочу, а потом к этому времени подготовлюсь. Но это очень глупо. А когда не знаю, то всякий мой день есть ожидание. если я живу праведно, то есть благочестиво, и действительно живу по совести, ну, по заповедям Бога, вот тогда любой день, какой бы ни свершится, для меня будет каким днем?
1: Последним.
2: И последним, и он не будет для меня каким-то страшным и пугающим. Да. Все, мне конец. Почему? Например, ну, даже простой пример, чтобы нам было понятно, что я хочу сказать. Например, я водитель, да, выходные дни. Что делают в выходные дни некоторые водители? Ну, праздник, да, надо выпить.
1: Особенно
2: и так далее.
1: Русский.
2: Да, да, русский человек. И вот такой человек, который пил, а может быть, с утреца тоже немножечко прихватил, да, едет. И что же? Оказываются гаишники. Его останавливают и его проверяют.
1: Последний
2: и все.
1: День
2: и попался. Для него последний день лишает его прав.
1: А если я слышал, я... в Канаде штрафуют, очень большой штраф. Mm-hmm. Первый дают, а второй берут, подгоняют специальную машину и разрезают машину, независимо от того, кто ее владелец, какое у него положение статус, в обществе, статус, какая у него машина, BMW или простой какой-нибудь там. Вот. Они разрезают пополам и дают ему две половины. Так что для водителя наступает
2: последний день, конец. Да, конец. Ну, да. Вот. Но если я опять же, использую эту иллюстрацию, не пил, и я еду спокойненько, не нарушая правила, у меня с машиной все в порядке, то гаишник, который меня будет останавливать, что? Для меня это не будет последним днем, просто я к нему готов. И все. Вот Священное Писание больше ориентирует нас как раз на такой подход. Не подход назначения дат, а подход жизни достойной, вот жизни полной, христианской жизни, да, или жизни по совести, по заповедям Бога. Да. Вот когда ты живешь, тогда любой день, который для тебе покажется последним, это все-таки будет днем не пугающим, тем более, если это возвращение Бога, это днем будет радостным событием.
1: Спасибо, Александр. Время нашей программы подошло к концу. Мир хорошо помнит пророчества о конце света, которые исходили от Нострадамуса и других подобных предсказателей. Несмотря на то, что все предсказания о конце света не исполнялись, новые волны рассуждений на эту тему возникали с завидной регулярностью. Не является исключением и пророчество древних майя. Мы надеемся, что данная передача покажет, в каком ключе следует толковать события будущего и поможет избежать ошибок наших предшественников. С вами была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Итак, предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Каждый день мы будем делать с вами определенный комплекс упражнений. Чтобы гимнастика была действительно зарядкой для организма, ее нужно делать в хорошо проветренном помещении. Дышите глубоко и ритмично, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Это очень важно. Ну что же, если вы готовы, то мы можем начать. Ну а вы, друзья, как настроение, как готовы? Тогда встаем. Итак, ребята, первое упражнение. Представьте, что вы находитесь в лесу, и вам хочется вдохнуть воздух полной грудью. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела, на вдохе руки вверх и выдыхая опускаем вниз. Пожалуйста, вдох, вдох, выдох. Молодцы! Следующее упражнение. Будем делать упражнение для шеи. Стоим, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Птичка чистит перышки на грудке. Наклоняем голову вперед. И выпрямляемся. Выдох. Пожалуйста, вдох.
1: Выдох.
0: Вдох.
1: Выдох.
0: Хорошо наклоняем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Вот хорошо. Молодцы. Растягиваем заднюю поверхность шеи. Молодцы. Хорошо. Еще разочек. Еще. Здорово. Следующее упражнение. Упражнение называется маятник. Все станет так же. Наклоняем голову к правому и к левому плечу, касаясь ухом плеча. Пожалуйста. Вправо. Выпрямились. Влево. Выпрямились. Вправо и влево. Вдох. Выдох. Хорошенько растягиваем боковую поверхность шеи. Не заваливаем голову, а касаемся вот так. Вот так. Касаемся ухом плеча. Хорошенько стоим. Не забываем о том, чтобы у нас была хорошая осанка. Так, можем наклонять ниже. Молодцы. Итак, следующее упражнение. Теперь мы будем с вами делать упражнение для рук. Но прежде всего мы разомнем с вами кисти. Ульяна, тебе много приходится в школе писать, скажи мне?
2: Да.
0: Руки устают? Кисти. Поэтому мы должны их размять. Сейчас будем делать упражнение для кистей. Так, представьте, что мы с вами куклы. И у нас руки на шарнирчиках. И эти шарнирчики надо размять. Стоим, ноги на ширине плеч. Руки вытянули, сжали в кулаки. И поворачиваем в одну сторону кисти рук. Поворачиваем энергично, хорошо. Вот так, вот молодцы. И в другую сторону. Хорошо. И еще раз в одну сторону. Молодцы. И в другую. Так, стряхнули руки, расслабились. Кукла продолжает наше упражнение. Теперь будем разминать локтевые суставы. Вытянули руки. Угу. Хорошо. И вот представьте, что они висят у вас. И делаем вращательное движение внутрь. Так, плечи. Плечи у нас не поднимаются. Хорошо, Марина. А голову мы держим прямо, правильно? Так, и в обратную сторону. Пожалуйста, энергично. Забываем о дыхании. Дышим через нос, выдыхаем через рот. Хорошо. Умницы. Встряхнули руки. Следующее упражнение. Кукла продолжает делать разминку. И мы разминаем наши плечи. Вращательные движения плечами. Назад. Забываем про дыхание и хорошую осанку. Энергичнее можно делать, Марина, это упражнение. Вот так. Хорошо. Все получается, если захотим. Хорошо. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Хорошо. Сейчас мы будем делать упражнение для ног. Стоим, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Наступаем. Раз, два. 3, 4. Весело, энергично. Раз, два, три, четыре. Энергичнее, Олег. Вот так, вот молодцы. Хорошо. Остановились. Мне кажется, мы с вами застоялись. Давайте с вами немного походим. упражнение «Цапля». Мы будем поднимать руки на поясе. Поднимаем поочередно правую и левую ногу. Подняли вверх правую. Раз. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не сгибаемся. Спина прямая. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь цапля пошла у нас. Пошла по болоту. Так. И пошли по кругу. Раз. Два. Энергично. Выше колена. Хорошо. Выше колен. Тянем носок вниз. Ульяна, вот так, молодцы. Вот она, цапля побежала. Хорошо. Еще, еще, еще, еще идем. Энергично. И становимся на места. Хорошо, цапля пришла. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Выпад в сторону правой ногой и руки в сторону. Выпад влево и тоже руки в сторону. Итак, начинаем в правую сторону. И выпад, встали, выпад, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. А ровно в сторону. И раз, два, раз в сторону, раз, два. Хорошо, молодцы. И еще разочек делаем. Раз, два. Ульяна, Марина. Хорошо. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение. Теперь упражнение «Большие деревья качаются». Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки вверх. И наклоны в сторону вправо. Влево. Представьте, что дует ветер. Сначала слегка, не так сильно. Легкие покачивания. Покачивания в сторону, И вот ветер дует сильнее. И мы сильнее наклоняемся.

0: И, пожалуйста, раз, два, три. Вытягиваем больше, больше носочки и на себя. Раз, два. Вытягиваем, вот так, и на себя потянули. Хорошо, хорошо. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь немного раздвинем ноги. И будем продолжать упражнение для ступней. Поворачиваем ноги носками внутрь и в обратную сторону. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение называется «Короткие и длинные ноги». Сидим так же. Мы будем сгибать и разгибать ноги. Пожалуйста. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. И закончим. Следующее упражнение. Садимся на колени. Стоим на коленях. Упражнение называется «Пружинка». Ноги чуть-чуть можно расставить, руки на поясе. Стоим на коленях, Марина. Отклоняемся назад и сохраняем прямую линию. И как бы пружиним это упражнение на внешнюю поверхность бедер. Да? Пожалуйста. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Отклоняемся, насколько можем. Сохраняем прямую линию. Выдох. Вдох. Хорошо. Умницы, молодцы. Вдох, выдох. И еще вдох, выдох. Вдох, наклонились. Выдох. И еще вдох, выдох. Закончили. Теперь будем делать упражнение для брюшного пресса. Ложимся на пол. Стараемся прижать поясницу к полу. Руки вдоль тела. Будем поднимать плечи и тянуться, стараться тянуться руками к носкам. Пожалуйста. Вдохнули. Выдохнули. Вдох. Выдох. Тянемся лучше. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, еще, еще, еще. Вдох, выдох, вдох, выдох. Марина, у тебя очень хорошо получается. Еще раз выдох, еще вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Лежим, сгибаем в колени правую ногу и вытягиваем ее вверх. Согнули, вытянули, согнули, вытянули, положили. Теперь левая нога. Согнули, вытянули, согнули. Вытянули. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы! Энергично делаем. Вдох, выдох еще. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох еще разок. Вдох, выдох. Молодцы! И последнее упражнение, оно называется качели. Сели, обхватили себя руками колени. И раскачиваемся, как на качели. Поехали. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. И сели. Сидим. Ну что ж, дорогие ребята, наш комплекс завершен. Я надеюсь, вы взбодрились. Мы завершили с вами зарядку на сегодня. Мы сделали хорошую разминку и тем самым помогли нашему сердцу лучше работать. Делайте зарядку каждый день. Вы будете себя чувствовать бодрыми и здоровыми и уверенными людьми. Спасибо. Оставайтесь с нами. Вместе веселей. Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы изучаем природу Бога, Его сущность, Его характер. Рассмотрев некоторые доводы в попытке утвердить идею о том, что у Бога нет внешнего вида, нет внешней формы, что Он безлик, что Он не существует в каком-то определенном месте, и показав их логическую и библейскую несостоятельность, пока предварительно, мы сейчас готовы перейти к библейским свидетельствам наличия образа у Бога. Отметив, что существует такая категория текстов Библии, как описание явлений Бога в реальности, когда Бог описывается неоднократно пророками, мы переходим к библейским свидетельствам, показывающим истинность подобного утверждения. Иными словами, речь пойдет о доказательствах того, что у Бога в действительности есть образ. И первое доказательство таково – это факт множественных описаний явления в реальности. Сам факт того, что пророки описывают Бога в Его небесном измерении, преемственность этого описания, схожесть используемых слов, цветов, описываемых Богом, драгоценных камней и так далее, говорит сам за себя. Откровение, которое пророк испытывает, не есть умозрение созерцательного мистицизма. Видение, которое ему является, не суть грезы воспаленной чувственности, пишет Трубецкой, исследователь. Это непосредственное выражение того духа, который его переполняет. Выражение единственно соответственное и верное. Отсюда изумительный реализм пророков, реализм психологический и практический, который так поражает читателя в Ветхом Завете. Ведь в Ветхозаветном откровении Бог является в такой жизни, в образах такой конкретной реальности, вместе в этих образах столь массивных и антропоморфных, столь телесных, если можно так выразиться, Он действительно сознается как всеединый и абсолютный. Дальше пишет он. Ничто в избранных в начале нашего исследования стихах, которые описывают Бога, не свидетельствуют о необходимости толковать написанное символически или аллегорически. Если принимать ясный смысл Писания, буквально исторический метод истолкования, то не найдется и предпосылки для подвержения сомнению представленной картины этого образа. Это можно назвать презумпцией образа Божия. Это изначальная, исходная информация Слова Божьего. То есть всякая попытка истолковать это по-иному должна зарабатывать свое право на существование, доказывать свою истинность, убеждать, принять иную точку зрения в противовес очевидной. Очевидной является то, что пророки описывают Бога. Итак, первый аргумент о том, что у Бога есть образ на самом деле, это факт множественных описаний Бога и Его явления в реальности. Во-вторых, небесный храм и престол Божий, как место Божия обитания. Небесный храм и Божий престол. Вот этим вторым свидетельством, подтверждающим реальность описания образа Божия пророками, является значительное количество мест Писания, говорящих об определенном месте Божьего обитания. Можно предложить как минимум три группы стихов, показывающих, что для писателей библейских книг Бог находится в определенном месте. Первая группа – это стихи, указывающие на небо как место обитания Бога. У нас нет возможности прочитать их все, посему я приглашаю тех, кто желал бы исследовать эту тему глубже, записать стихи из Библии, которые я сейчас назову. Первая группа – это стихи, указывающие на небо как место обитания Бога. Вот они. Книга Притчи, 13 глава, 2 стих. Притчи, 13:2. Книга Псалтирь, 52 глава, 3 стих. Псалтирь 52:3, дальше книга Псалтирь 112 глава 5 стих, 112:5, 122 глава 1 стих, 122:1, 135 глава 26 стих, 135:26. Далее книга Даниила 5 глава 23 стих, Даниила 5:23, Евангелие от Иоанна 1 глава 9 стих, Иоанна 1:9. Бог в Библии также называется Богом небес. Екклесиаст 5 глава 11 стих, Екклесиаст 5:11, книга Плач Иеремии 3:41, 3 глава 41 стих, книга Даниила, 2 глава, 28 стих, Даниила 2, 28, книга Деяния апостолов, 7 глава, стихи 55 и 56, Деяния, 7 глава, стихи 55 и 56. Дальше 1 Петра 3, 33, 1 Петра 3, глава, 33 стих и Откровение, 20 глава, 9 стих, Откровение 29. Как отмечает один из современных богословов, во вдаленных небесах у Бога есть свое жилище. Библия говорит об этом совершенно определенно. Вторая группа стихов совершенно определенно говорит о наличии Божьего храма на небе. У Бога есть на небе храм. Книга Псалтирь, 10 глава, 4 стих, например, прочитаем. 10 глава, 4 стих. «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах». Книга Михея, 1 глава, стихи 2 и 3, на эту же тему. Михея, 1 глава, стихи 2 и 3. Из Нового Завета прочитаем послание к Евреям, 8 главу, 1 и 2 стиха. Главное же в том, Евреям 8, 1 и 2, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. У Бога есть скиния, храм на небе. Дальше. Книга Откровения, 3 глава, 12 стих. Упоминание храма Божьего на небе, где он присутствует. Откровение 3, 12. 7 глава, 15 стих книги Откровения, 7, 15. 11 глава, 19 стих. Откровение 11, 19. 14 глава, 17 стих. 14, 17. 15 глава. 5 стих, 15, 5. Хотелось бы особенно подчеркнуть послание к Евреям 8, 2, которое мы прочли, что там, где говорится о святилище и скинии истинной, слово «истина» является переводом греческого слова «алетинос», что означает «реальный», «подлинный», «действительный». Бог имеет определенное место, которое находится в пространстве, куда представители всей Вселенной могут приходить на поклонение. И третья группа – это стихи, говорящие о наличии престола на небе, где Бог восседает как правитель и царь. Вот некоторые из них. Книга Псалтирь, 102 глава, 19 стих. Прочитаем ее. Книга Псалтирь, 102 глава, стих 19. 102, 19. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Далее на эту же тему книга Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10. Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10, когда сказано «поставлены были престолы и воссел ветхи днями». Книга Евангелия от Матфея, 23 глава, 22 стих, Матфея 23, 22, Евреям 8 глава, 1 стих, Евреям 8, 1, Откровение 4 глава, 2 стих, Откровение 4, 2, Откровение 5 глава, 13 стих, 5, 13. Первая глава Иова, 8 стих, показывает, что у Бога были периодические конференции с представителями существ, которые называются сыны Божьи. Они приходили предстать пред Бога. Это определенное место. Это означает, что место обитания Бога фигурирует как вполне реальное понятие, не только в представлении пророков, но и в категориях непавших небесных существ, потому что сказано, сыны Божьи приходили пред Бога. Итак, Библия указывает на небо, храм и престол как реальность для Бога. В храме, на небе, на престоле он восседает. И, наконец, третье свидетельство подлинности описания образа Божия заключается в том, что человек, сотворенный по образу Божию, по образу и подобию Божию, имеет внешний вид. Следует ожидать, что Бог обладает образом тоже, раз человек, сотворенный по его образу и подобию, обладает образом. Рамки данного исследования и нашей темы не позволяют осветить это свидетельство подробнее, однако одно место достойно особого внимания. Речь идет о книге пророка Иезекииля, 1 главе, 26 стихе. Иезекииля 1, 26. Там сказано: «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». Вот эта фраза «подобие человека», «демут Адам», в данном тексте идентична фразе «по подобию Божию», когда говорится о том, как Бог создал человека, книга Бытие, 5 глава, 1 стих, когда речь идет о сотворении человека. То есть человек описывается как сотворенный по подобию Божию, а внешность Бога в видении Иезекииля представлена как подобие человека. Следовательно, Бог имеет образ, и он подобен человеческому, потому что мы сотворены по подобию Божию. Итак, эти три свидетельства. Во-первых, сам факт множественных описаний Бога, того, как Он выглядит. Во-вторых, небесный храм и престол Божий как место обитания. И в-третьих, образ Божий в человеке являются доказательством буквального значения описания образа Божия пророками. Бог имеет образ. И эта истина ясно явлена в Священном Писании. В следующий раз мы посмотрим на несколько стихов, которые, на первый взгляд, не вписываются в Библии в рассмотренную картину. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч на тему «Дело, которое за вас никто не сделает». Сегодня наша передача называется «Великий монарх». Вам приходилось когда-нибудь присутствовать на коронации монарха? Это величественное зрелище. Кульминацией всего процесса является возложение короны на голову будущего монарха. С этого момента владельцу короны принадлежит величайшая власть – власть целой империи. В царстве человеческого естества также присутствует корона. Как вы думаете, кому она принадлежит? Она принадлежит великому монарху – разуму человека. Разум – полноправный владыка человеческого естества. Он восседает на его престоле. Священное Писание превозносит человеческий разум. В книге «Псалтырь» написано: «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». А вот слова из книги притчи: «Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Разум для имеющих его – источник жизни». Разум в Ветхом Завете чаще всего обозначается словом «сердце». Обратите внимание на такие выражения, как «уразуметь сердцем», «понимать сердцем», «думы мои», «достояние сердца моего», «помышление сердца» и так далее. В Библии часто встречается выражение «мудрые сердцем», которое можно понимать так – «мудрые разумом». Итак, разум, интеллект и мышление – понятия синонимичны. Если интеллект восседает на престоле человеческого естества, то человек должен относиться к нему бережно, как к хрупкой, чрезвычайно ценной вазе. Вот что говорит об этом Библия. «Больше всего хранимого храни сердце», то есть разум, потому что из него источники жизни. Разум человека уникален, его способности удивляют и восхищают. Вы слышали о людях, которые в уме производят сложные математические действия и делают это быстрее компьютера? Или есть люди, которых называют «ходячие энциклопедии». Они способны запоминать колоссальный объем информации.
1: Живой источник.
3: Нам известно 4 основных способности интеллекта. Это восприятие, суждение, память и логика. Давайте на примере определим, какая способность человеческого интеллекта используется в данный момент. Вот цветок желтой розы. Разрешите мне насладиться этим чудесным, изысканным творением. Какое чудо! Какие шелковые лепестки! А какой цвет! Желтый, лимонный! А какой сладко-кисловатый запах! Маленький ребенок обязательно потянул бы этот цветок в рот, попробовал бы его на вкус. Итак, какую способность интеллекта я использовал? Восприятие, конечно же. Восприятие – это первая способность нашего разума. Вы заметили? Я смотрю, обоняю, трогаю. Я также могу слушать, пробовать на вкус. То есть восприятие функционирует посредством 5 видов ощущений или 5 органов чувств. Мой разум продолжает работать. Интересно, что это за сорт? Спрашиваю я себя. Такой чистый, насыщенный, лимонный цвет. А кончики лепестков розовые, словно отсвечивают фантастическим светом. Наверное, это Gloria Dei. В данном случае я использовал вторую способность мышления – суждение. Благодаря этой способности я рассуждаю, оцениваю. А какой удивительный запах у этой розы! Он так напоминает мне летний сад у моей бабушки. Какую способность интеллекта я задействовал теперь? Конечно же, память. Интересно, как можно было бы вывести такой желто-розовый сорт розы? Скорее всего, скрестив желтую розу и красную. Теперь работает логика, четвертая способность интеллекта. Итак, мы представили схему способностей интеллекта человека в виде круга, разделенного на 4 равные части. Но вряд ли вы найдете человека в современном обществе, у которого все 4 способности правильно сбалансированы, четко взаимодействуют друг с другом, обеспечивая полноценное использование каждой из них. У одних людей преобладает восприятие, а все остальные способности карликовые. Именно на такой разум ориентируется, и такой разум воспитывает большая часть шоу-индустрии. Не думайте ни о чем не рассуждайте. только воспринимайте. У других сильная память. Мне вспоминается один человек, обладающий именно таким интеллектом. Он был ходячей энциклопедией, мог наизусть цитировать главы из литературных произведений, но, к сожалению, был психически болен. Его суждение было нарушено. А вам знакомы люди с уникальной логикой, но их память словно сито. Вспомните Жака Паганелли из романа Жюль Верна «Дети капитана Гранта». К сожалению, одни умственные способности у нас чрезвычайно развиты, а другие – карликовые. Но несмотря на нашу несбалансированность и неуравновешенность, человек способен постоянно совершенствоваться. Он может просвещаться наукой, облагораживаться добродетелью, возрастать в умственном и нравственном достоинствах. Трудно даже вообразить, каких высот он может достигнуть. Самый обыкновенный разум, но приученный к самодисциплине, лучше, чем высокообразованный ум, но лишенный самоконтроля.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: И последнее. В психологии различают два типа мышления – патогенное и соногенное. Послушайте, как Писание характеризует патогенное мышление. «Бродят помыслы в сердце», то есть в разуме. Если мышление не контролируется, если мыслям дается полная свобода и они блуждают где попало, в таком случае можно говорить о низкой культуре мышления. Именно здесь сокрыты корни всякого зла. Эти мысли никогда не реализуются в действии только потому, что не представляется подходящая возможность. А вот как Библия характеризует соногенное мышление. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». И еще. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего». Соногенное мышление требует значительно большего личного напряжения, потому что реализуется не как произвольный процесс, а как сознательное мышление, что требует определенной организации, предварительного обучения и воспитания. Есть хороший совет. Контролируйте свои мысли, и вам намного легче будет управлять своими поступками. Патогенные мысли могут стать господствующими и реализовывать свою разрушающую силу. Эта тенденция постепенно приводит к патологии, потому что человек не освобождается от отрицательных образов, они закрепляются, насыщают негативом его сознание, а это разрушительно. Нужно воспитывать в себе культуру духовного мышления. Если заниматься этим постоянно, то в результате чистота мышления станет естественным состоянием ума. Это дело, которое за нас никто не сделает.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране» с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте.
2: Давайте продолжим наше размышление о судном дне, о конце света. В прошлой программе мы уже коснулись отчасти этого вопроса. Сегодня хотелось бы продолжить и подробнее рассмотреть его. Как он представлен в Коране, в суннах?
4: Да, в суннах говорится о том, что пророк Джибрил начнет...
2: Ангел, наверное,
4: да, Джибрил. Да, ангел Джибрил начнет с того, что вострубит в трубу, в рог. И с этого вот начнется как бы судный день, судный час. И это записано в Коране. В суре 78, которая называется «Ан-Наба», в 18-м аяте. «В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами». И небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом. Воистину гиена является засадой.
2: Опять же, перечисляются определенные природные катаклизмы, о которых мы также читаем в Инжил, в Евангелии, и читаем в книге Откровения.
4: И здесь перекликается тем, что тоже начинается рог, трубит рог.
2: О, это очень похоже на библейское описание судного дня.
4: Да.
2: А еще в Торе, да, когда говорится о судном дне, Йом-Хакипурим, Йом-Кипур, как многие его знают, да, это название, он начинался именно с трубного звука, да,
4: с того,
2: что да, шафар, что трубили вот этот вот большой бараний рог. И в Коране тоже описывается, да, что...
4: Что тоже мы только что прочитали, что тоже затрубит рог.
2: И, перед судом.
4: Да, и горы придут в движение. Это опять вот какие-то катаклизмы, которые перекликаются с Священным Писанием. И также там дальше мы можем прочитать в самых последних двух стихах этой же суры, что ангелы воссядут, и дух в ряд выстроится, и никто не сможет уже говорить. То есть вот мы можем вспомнить, что в Священном
2: Писании... Книги Даниила, да, пророка Даниила, который также описывает судный день, подошел, да, к ветхому днями, тот, кто был похож на сына человеческого или сын человеческий, да, Иса так называется в Священном Писании Библии. Судьи сели и раскрылись книги. То есть небожители, ангелы с раскрытыми книгами участвуют в этом процессе суда.
4: Суд описывается с того, что не только один Бог, но и ангелы восседают с ним для того, чтобы судить. Вот вы назвали имя Даниила, да?
2: Угу.
4: Вот его нет в Коране. Но есть очень много описаний о нем в хадисах, и есть много историй о том, что его тело приносило в свое время очень, даже уже...
2: После смерти.
4: После смерти его тело приносило очень много, скажем так, чудес. И вы знаете...
2: Это в традиции в исламской существует.
4: Это в исламских такое, да. традициях. Вот я сам родом из города Самарканда, и у нас в Самарканде находятся мощи пророка Даниила.
2: А, да, даже так.
4: Да, и это место у нас очень, очень почитаемо, и почитаемо не только мусульманами, но и иудеями, и христианами, которые туда приходят. Ну,
2: естественно,
4: для того,
2: это
4: чтобы...
2: же и в Библии о нем говорится.
4: Да. Видите, факт того, что мусульманские халифы, они уже... встретились, столкнулись. Я читал одну статью Дамира Гайнуддина о том, что это тело Даниила было, знаете, они когда уже в те времена халифы пришли в одну страну и нашли 300 сундуков с богатствами, и один сундук был залит маслом. И когда они хотели вскрыть, все хранители сундуков сказали: забирайте все, только это не вскрывайте. А почему? Потому что этот сундук, там находится тело пророка Даниила. Ну, как так, зачем оно? А мы, говорит, взяли его на прокат у христиан и отдали им 50 наших лучших воинов в залог, чтобы вернуть. Почему? Потому что у них, когда не было дождя, была засуха, они где-то взяли это тело, принесли, и у них был дождь, и у них пришел как бы...
2: Ну, в общем, такие поверья, да?
4: Да. И потом мы взяли, а теперь не возвращаем. И так интересно, и он написал Умару, халифу, этот воин, что мне делать? Тот ему сказал, скрой это тело, чтобы не было к нему никаких похождений, чтобы его не
2: действительно
4: почитали.
2: Действительно, это же язычество.
4: Это язычество. Но как это тело попало в Самарканд? У нас есть поверье, что Амир Тимерлан, который был тоже, скажем, захватчиком многих земель, почти половина Европы, половина евразийской, всего континента он захватил. Он тоже дошел до города Сузы, и там точно так же он услышал, что вот это тело, и это тело мощи.
2: Суза – это же территория Ирака, да? Да,
4: вот он дошел, да, Тимур там был. И это, кстати, в Сузах и был похоронен Даниил. И вот он взял часть мощи, привез их к себе в столицу и захоронил вот именно в том месте, где сегодня есть. И поэтому сегодня люди считают, что в Самарканде тоже погода такая очень приятная, и то, что этот город имеет много таких достопримечательностей и хорошие какие-то погодные условия, это как бы приписывают к Даниилу.
2: Ну, есть такое поверье, да?
1: Пророки в Коране.
4: Даниил же не просто был таким почитаемым человеком. Мы можем прочитать его жизнь в Священном Писании отдельной книгой, потому что ему Бог открыл то, что будет вот с
2: последнее
4: его времен
2: время, да.
4: до последнего времени.
2: Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета, потому что очень много описаний, похожих же, подобных книги Даниила. Мы читаем в книге Откровения, да?
4: Да,
2: мы читаем в Евангелиях, которые исполнились. Да.
4: Но и при этом он давал объяснение тем царям, которые же при нем жили, когда он царю ассирийскому описал истукана. Вот, может быть, зрители многие не знают вообще, о чем мы говорим, но это очень такая интересная история. Но в Коране Даниила нет. Как и нет, скажем, пророка Исаии, пророка Еремея.
2: Но хорошо, что в исламской традиции он почитается, о нем известно. И вот тот истукан, о котором вы сказали, да, история этого сна была описана Даниилом во второй главе его книги, и там предсказан весь ход мировой истории. От Вавилонского, древнего Вавилонского царства и до современной разделенной Европы, что она не сольется одно с другим, эти царства, после того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное. И сегодня мы видим подтверждение этому, несмотря на то, что Евросоюз
4: вроде
2: делает попытки интеграции, да, и прочее. Вот в этом году Брексит произошел. Да? Британия вышла из Евросоюза. Если интересна эта тема, вы можете открыть вторую главу книги пророка Даниила в Священном Писании, в Танахе, и прочитать подробно этот рассказ. И эта история, которая за 600 лет до нашей эры предсказала смену всех мировых держав вплоть до наших с вами дней. И чем заканчивается эта история?
4: Это
2: судом,
4: очень, да,
2: конечно.
4: Это, видите, что камень придет с неба и ударит именно в то место этого истукана, где написано, что ступни.
2: Да, то есть это как раз во дни тех царств написано. Да, Бог небесный возникнет другое царство, которое вовеки не разрушится. Разрушится, закрушит все царства, а само будет стоять вечно.
4: И вот, вы знаете, вот этот истукан, или вот этот рассказ, который был рассказан царю, да, вот Даниилом, он настолько повергает сегодня вообще вот то, что во все происходящее, потому что мы видим это, мы живем, вы рассказали, что мы видим, во-первых, все империи, которые были, это и Ассирийская империя, и Греческая империя, и Римская империя, и сегодняшняя. Вы знаете, даже есть одна церковь христиан, которая выпускала во времена Второй мировой войны маленькие брошюрки. И когда Гитлер и войска фашистской Германии дошли до Москвы и уже были в 8 километрах от города, где уже видели трамвайные линии, в Лондоне в это время вышла небольшая брошюрка и было написано: «Немецкая Германия никогда не завоюет Советский
2: Европу,
4: Союз».
2: Европу, Советский Союз, потому что не сольются одно с другим.
4: Не
2: так
4: сольются.
2: Было сказано в книге пророка Даниила. Да.
4: Они это писали на основании пророчеств этого.
2: Вот. Верою. Они не могли знать. Они верили, что пророчество исполнится, и
4: хотя,
2: они не сольются.
4: Хотя, Алексей, 8 километров осталось уже до Кремля. Да? 8 километров.
2: Так Наполеон зашел в Москву
4: зашел.
2: И зимовал там,
4: да.
2: но все равно,
4: да,
2: не,
4: все равно не смог.
2: Не смог, да.
4: Вот, поэтому мы видим, что эти пророчества исполняются. Мы видим, что эти пророчества исполняются. И как в Коране мы прочитали, что есть вот именно вот это, что будут судить не только Бог, но и ангелы. Вот это записано в той же суре, только последними аятами.
2: Напомните еще раз, какая это сура? Угу.
4: Это 78-я сура, последних два аята. Вот мы прочитаем. «В тот день, когда дух и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого в тот день. Человек увидит, что уготовила его рука, а неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом».
2: То есть на тот момент уже поздно будет что-либо изменить в своей судьбе. Нужно готовиться сейчас, заранее, к суду, к судному дню. Сейчас переосмысливать свою жизнь, свои взаимоотношения с Богом.
4: Именно. Потому что суд – это уже будет исполненный факт. Все, что я сделал, я уже пришел, и точка уже поставлена, понимаете? Ну вот, может быть, наша передача с вами, и она приводит к тому, что люди должны, которые смотрят нас, они должны уже сегодня задуматься, что этот день, он не за горами, он придет. Знаете...
2: Все признаки об этом говорят. Начиная от пророчества Даниила, да. Мы живем в эпоху тех царств, когда Бог Небесный установит свое царство. Конечно, длительное время уже длится эта эпоха, но да. Есть и другие признаки. Как вот в исламе мы прочитали, есть некоторые перекликающиеся и очень параллельные с Инджилом, с Евангелием, с 24 главой Евангелия от Матфея, где указывал Иисус, что будут определенные катастрофы, будут глады, моры, землетрясения по местам, восстанет народ на народ и царство на царство.
4: Точно так же это в суннах все говорил Мухаммед. И вот мы сегодня и прочитали, что горы тоже придут в движение. Видите, на самом деле, сегодня, когда мы видим, что это все исполняется, да, мы должны задуматься. Но опять же, человек такое существо, он не хочет верить, что с ним что-то плохое произойдет. До того момента, когда этот день наступает. Знаете, в Коране есть текст, в котором говорится, что человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди, все, я теперь увидел тебя. Угу. Написано, что пелена на глазах.
2: Спала.
4: И вот теперь я увидел. А раз я увидел, значит, я теперь, подожди, я хочу изменить что-то.
2: Не получится. Поздно изменить.
4: Поздно, конечно. Поэтому вы, как сказали в одной из передач, верить в невидимое уже сегодня мы должны научиться.
2: Вот мы должны... похоже на историю с Ноем. Да? Мы в одной из программ подробно рассматривали о пророке Ное, о том, как он строил ковчег, как был всемирный потоп. И вот то, о чем мы сейчас говорим, в Инжиле Иса говорит: как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо во дни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж и не думали до тех пор, пока не пришел потоп и не истребил всех. То же самое будет перед вот этим судным днем. Многие люди будут жить обычной жизнью, хотя должны бы прислушаться и изменить свое мнение и войти в ковчег.
4: Вот данной нашей передаче можно назвать, что это тоже Ной в ковчег. Почему? Потому что когда они ели, пили и женились, в это время стучали молотки.
2: Да.
4: Стучали молотки, и работа
2: какая-то шла. И голосом Ной призывал,
4: да,
2: также.
4: Голос.
2: Он говорил об этом.
4: И работа
2: 120
4: шла.
2: Лет.
4: 120 лет строился ковчег. Да. Но это не было, что трудно построить ковчег. 120 лет Бог давал шанс людям войти в этот ковчег.
2: И если бы они захотели войти, и не хватило бы места, еще бы построили ковчегов. И было столько достаточно места, чтобы все вошли.
4: Именно.
2: Но захотели только 8 душ, написано, спаслись. Да?
4: И поэтому... им можно сказать, что было легче, потому что они, я еще раз говорю, что они видели и слышали стук молотков.
2: Но им также было трудно поверить, потому что ни разу не было дождя в то время, еще не шел дождь.
4: Ну, хоть что-то они видели. Сегодня мы можем положиться только на те признаки, которые описаны в Священном Писании и в Коране. То есть мы только можем видеть их. Ну, а как мы увидим, если мы не читаем? Слава Богу, хоть есть такие программы, где мы можем говорить, что... признаки пришествия, признаки часа суда, оно уже сегодня явно. Мы говорили об этом. Роскошество людей, там, погоня за богатством, погоня за строительством там, разных башен.
2: Большая война между двумя великими
4: войны,
2: народами.
4: Которые, да, землетрясения, голод, болезни. Посмотрите, как болезни сегодня, они как обыкновенный грипп, он каждый год мутирует. Я думаю, скоро придет время, когда грипп будет самой большой проблемой человечества.
2: Причем это при современном уровне медицины, когда ученым очень многое открыто. Вот. И чем больше открывается, тем больше мы видим, что эти болезни приобретают такие формы, да, с которыми труднее и труднее бороться.
4: Нанотехнологии не помогают, потому что все идет к тому, что человек предстоит встреча с Богом. Но в это надо поверить. Если мы в это не верим, если мы не живем этим, то как мы можем верить в то, что мы будем жить в те дни, когда будет вот это, все вот эти катастрофы, все вот эти страхи, все вот эти глады, моры, землетрясения. Опять же, мы только можем, вот когда мы увидим это, тогда мы поверим, но тогда уже будет поздно. Мы несколько раз об этом говорили. Когда мы увидим, вот тогда поверим. Так же и в смерти. Видим смерть, понимаем, что она наступила, а уже поделать ничего не можем. Угу. Поэтому хотелось бы, чтобы эти передачи принесли людям понимание о том, что сегодня нужно действовать. Сегодня время для того, чтобы изменить. Сегодня время для того, чтобы обратиться к книгам, обратиться к вере, обратиться в милосердие, обратиться в добро, изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам, изменить отношение к семье, изменить отношение к родителям. Понимаете? Вот потому что сегодня, завтра может быть поздно. Вы знаете, в еврейской традиции у них нет завтрашнего дня, нет вчерашнего дня. Потому что вчерашний день, он уже его не изменить. Он уже в архиве у Всевышнего. А завтрашний день, мы не знаем, что нам завтрашний день принесет. И по большому счету у человека остается только сегодняшний день. Вот он сегодня.
2: И твори свою судьбу сейчас.
4: Сейчас. Но не надо путать с эпикурейством. То есть вот сегодня, я сегодня открыт для милосердия, я сегодня открыт для прощения, я сегодня открыт для любви, я сегодня открыт для добрых, благих дел.
2: Да, то есть не значит, что не надо планировать будущее. Это значит, что в настоящий момент не нужно считать, что как будто мы черновик пишем.
4: Да.
2: Нужно понимать, что это пишется наша жизнь, да, и ангелы записывают те дела, которые мы совершаем уже сегодня. И если сегодня я не стремлюсь к чему-то хорошему, да, не стремлюсь к изменению, не прошу Бога преобразовать мой характер, то завтра может быть поздно уже, да. Дорогие друзья, сегодня мы продолжили разговор на тему о конце света, о страшном суде, о судном дне, о знамении часа, как это представлено в исламе, как это представлено в Коране. И мы видим, что еще древние пророки, пророк Даниил, писал об этом. И в Евангелии Иса в Инджиле очень много информации оставил о признаках пришествия. И мы убедились, что и в исламе, да, Коран, и Сунны говорят, и очень много параллелей между Евангелием и исламом в этом плане. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас оказаться готовыми в тот день предстать пред лицо Божие с радостью.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.

Дунов, ясновидящих и многих других лиц, имеющих подобного рода занятия. Вот, например, потомственный колдун может снять порчу с глаз множества различных проклятий. Дальше написано: ясновидящая женщина, которая имеет дар такой же, как у Ванги. Она вам предскажет будущее, может рассказать все, что было с вами в прошлом. Тибетский маг и целитель предлагает те же самые услуги: снятие проклятий, диагностика, коррекция вашей судьбы и многое другое. Мудрые ясновидящие расскажут вам также о вашей судьбе. Маг, эзотерический психолог, египтолог, основатель ордена «Золотой путь магии» предлагает вам свои услуги, гадание на картах Таро и многое другое. Среди этих людей есть также нетрадиционные целители. Например, одна народная целительница, матушка Арина, уверена в том, что неизлечимых болезней просто не бывает. Я думаю, что поскольку у нас с вами очень много проблем, а средств и возможностей разрешить эти проблемы довольно мало, то многие люди имеют желание обратиться за помощью, вот, воспользоваться, вернее, вот этими объявлениями для того, чтобы получить какое-то облегчение или разрешить свою проблему. Но давайте подумаем, стоит ли это делать. Естественно, наверное, самый лучший ответ, который мы можем найти на этот вопрос, мы можем найти его на страницах Священного Писания. В Библии и действительно есть одна очень удивительная история. История об Айндорской волшебнице. Она записана в первой книге Царств. Байрон назвал ее призрачной провидицей, а Киплинг дает ей одно из самых ярких описаний. «Дорога безумцев ведет в Эндор, ведет их путем старинным, туда, где колдунья живет с давних пор, во дни Саула и ныне. И меньше не стало скорбей на земле, и путь в Эндор исчезает во мгле». Так что же произошло в Эндоре? Давайте почитаем Библию и узнаем. «Шла война». Я хочу прочитать первую книгу Царств, 28 главу, с 4 текста. «И собрались филистимляне и пошли станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский и стал станом в Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги: «Здесь, в Эндоре, есть женщина, волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним. И приходят они к женщине ночью, и сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи того, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул и как выгнал из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей?» Саул испугался, потому что число воинов филистимских было действительно велико. Мы из этой истории видим, что он стал вопрошать Бога, но Господь не отвечал ему. Не отвечал именно по той причине, что беззаконие царя было очень велико. И дальше он совершает действие совершенно неправомерное, потому что незадолго до этого он выгнал из своей страны всех гадателей, всех прорицателей, всех чревовещателей, потому что он знал, что это грех пред Богом. В книге пророка Исаии мы читаем следующее предостережение Бога, которое он дает для всех любящих его. Книга пророка Исаии, 57 глава, 13 текст. Господь говорит нам следующее: «Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое?» Потому что Господь желает спасти душу каждого человека. И мы видим дальше, что когда эта волшебница вывела пророка Самуила, о котором просил царь Саул, то пророк, а вернее тот, кто вышел в образе пророка, предсказал ему скорую гибель. И действительно, произошло сражение, в котором погиб и Саул, и его сыновья.
Господь на страницах Священного Писания оставляет нам очень серьезные предостережения для того, чтобы мы не делали поспешных действий, потому что Господь желает спасти нас, Господь желает поддержать и подкрепить нас. И я хочу сейчас прочитать еще

один очень такой известный и хороший отрывок, который записан в книге «Второзаконие» в 18 главе, с 9 текста я хочу прочитать. Давайте посмотрим. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не учись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына твоего или дочь твою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающих духов, волшебник, вопрошающих мертвых, ибо мерзок пред Господом Богом всякий, делающий это. Из-за сита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Богом твоим». Слова эти очень серьезные и очень весомые, потому что человек не просто грешит, а он мерзок в этот момент пред Господом Богом, когда он обращается к колдунам, к чревовещателям, когда человек узнать хочет свое будущее, которое Господь по своей великой милости и по своей великой любви скрыл от нас. И действительно, Господь желает одного – спасти человека. И чтобы нам жилось вполне хорошо, нормально в этом мире, даже спокойно, уверенно, Господь на страницах Священного Писания оставляет нам очень много советов. И если мы делаем так, как нам советует Господь, если мы поступаем в соответствии с Его Словом, то нам нечего бояться. И вы знаете, так больно бывает слышать, когда человек, попадающий в беду, восклицает: «Если есть Бог, то Он разве не видит, что мне так тяжело и плохо? Я не понимаю, наверное, Его нет. Если бы Он был, Он бы не допустил этих страданий». Больно эти слова слышать по той причине, что попадает человек в такие ситуации именно потому, что он не желает слышать слова Божьи. На страницах Священного Писания Господь написал все, что мы должны делать для того, чтобы не доводить себя до беды или до каких-то серьезных проблем. Но мы не желаем слышать эти слова. Мы не желаем открывать страницы Священного Писания. И, вероятно, именно по этой причине так происходит много бедствий, переживаний и проблем. Но Господь желает совершенно другого. Давайте прочитаем слова, обращенные к нам для нашего же блага. Я хочу прочитать книгу пророка Исаия, 8 главу, 19 текст. «И когда скажут вам, обращайтесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу?» Если у нас с вами есть какие-либо проблемы, то самое лучшее, что мы можем сделать, это обратиться к своему Богу. Пусть благословит нас в этом Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Евгений Скрипников.
2: Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Эта фраза у многих из нас уже набила оскомину. Но именно так свои видео заканчивают большинство блогеров в социальных сетях. Кто такие блогеры и какое влияние они оказывают на современного человека? Блогеры с многомиллионной аудиторией – это не просто источники информации. Они общепризнаны лидерами мнений, которым подписчики, фолловеры, доверяют и охотно берут на заметку полученную информацию. Практически все, что упоминается в посте известной личности, будь то книга, фильм, песня или событие, через определенное время становится популярным. Блогеры – это удивительно эффективный инструмент распространения информации. Уровень доверия к ним часто выше, чем к СМИ или телевидению. Аудитория может быть в разы больше, чем у самых популярных газет и журналов. В июне 2019 года крупнейшая медиакомпания в США провела опрос 1000 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. 78% из них сообщили, что им важно оставаться в курсе событий. 54% признались, что узнают новости от блогеров из социальных сетей. 40% опрошенных считают, что блогеры объективно передают факты. Однако у нас такой уверенности нет. Социальные сети – это потрясающие возможности. Это возможность получать образование онлайн, заниматься саморазвитием, изучать новые навыки, общаться с разными людьми со всего мира. Многие блогеры вдохновляют свою аудиторию на путешествия, волонтерство, добрые дела. Медийные личности часто обращают внимание на общественные проблемы и помогают в их решении. Они активно размещают посты, привлекают подписчиков изменить свое отношение к экологии, бездомным животным, здоровому образу жизни, социальным проблемам. Но социальные сети несут в себе и большие угрозы. Для того, чтобы держаться в верхних строчках рейтинга, в трендах, на какие только меры не приходится идти некоторым блогерам. Потому что легче всего набирают просмотры контент, который бросает вызов социальным нормам. Во многих социальных сетях практически нет ограничений на ненормативную лексику, на действия, которые нарушают моральные нормы. Получается, чем хуже контент, тем лучше реакция пользователей. Это так называемый черный пиар или хайп. Оказывает ли влияние подобный контент на сознание подростков и молодежи? Да, безусловно. Психологи отмечают, что дети начинают копировать поведение известных блогеров и тестируют эти эксперименты и действия на своем окружении. Иными словами, блогеры в виртуальном мире оказывают влияние на поведение своих подписчиков в мире реальном. Это касается и стиля одежды, и лексики, и поведения, и ценностей, которые блогер транслирует на свою аудиторию. В этом и состоит основная проблема. Какие ценности этот конкретный блогер передает своим последователям? Блогер, в отличие от журналиста, это не профессия. Блогер – это не сотрудник какой-то организации. Зачастую он никому не подчиняется, и если и рискует, то рискует исключительно собственной репутацией. Блогер сам распоряжается своими словами, мыслями и эмоциями. В полном смысле этого выражения он сам себе режиссер. Поэтому, если раньше родители узнавали, с кем дружит их ребенок, с кем общается в школе или на улице, то сегодня для них крайне важно понимать, на кого подписан и за кем следует их ребенок в социальных сетях. Набирает популярность такой термин, как «цифровая безопасность». Это понятие включает в себя и анализ той информации, которую потребляем мы или те, за кого мы ответственны. Я хотел бы задать вопрос родителям подростков. Знают ли они блогеров, на которых подписаны их дети? Просматривали ли они их каналы? Обсуждали ли они с детьми, как правильно фильтровать тот контент, который ребенок получает из сети? Есть ли у этих родителей спокойствие, что видеоблоги, которые большинство детей и подростков смотрят каждый день, являются положительной и созидательной информацией? Сегодня можно перефразировать известную фразу «Скажи мне, кто твой блогер, и я скажу, кто ты». Этой темой мы хотели подтолкнуть вас, чтобы вы задумались, кто формирует ваше мировоззрение и мировоззрение ваших детей. Это повод серьезно задуматься, и пусть слова апостола Павла станут для нас предупреждением. Худые, иначе говоря, плохие сообщества разрушают добрые нравы.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Сын преподавателя одного из петербургских вузов, подающий надежды студент факультета иностранных языков, Андрей с легкостью совершал восхождение на вершину своей карьеры. Но пристрастившись к наркотикам, он так и не смог ее достичь.
2: Одновременно с этим я очень страстно увлекался музыкой. Очень сильно. Сначала это была просто меломания, которая была с детства. А впоследствии с годами я сам стал играть. Играть в разных группах. И всегда уже давно-давно бредил этой мечтой. Наверное, хотелось какого-то самоудовлетворения, самоутверждения. И музыка был легкий, как мне тогда казалось, очень доступный такой способ получить все это. В самом деле, уже позже, с годами, я понял, что причина она совсем не в этом. А причина была в той пустоте, которую я испытывал для себя. Я все время чего-то искал, но не понимал, где это найти. И рано или поздно мое пристрастие к анаше, мне нравилось это делать, я отдавался полностью этому целому обряду, покупке, курению, кальяны, всякие штучки. Мне нравилось, вот нравились движения вокруг всего этого. И самое главное, я считал лохами всех тех, кто не пробовал всего этого. Я считал, что употребляя все это, я что-то приобретаю, какой-то очень ценный опыт. А потом в город ворвалась волна рейв-культуры. Тогда она не была еще массовой. В Питере открылся тоннель. Это первый техноклуб, куда в то время еще приезжали только бандиты и тогда еще дорогие наркоманы. Потому что наркомания в то время очень четко делилась на тех, кто употребляет опиум, на чернушников, с которыми в наших кругах с пренебрежением все относились. И тех, кто употребляет экстази, питерскую кислоту, которая предшествовала всем этим западным наркотикам и просто заполонила Питер. И всякие вот другие вот бодрящие штуки. И галлюциногены. И я просто с упоением погрузился во все это. Ну, там вот я вот наобщался со всякого рода духами. Это было время такого, вообще бесшабашного такого вот времяпрепровождения. Вечеринки. Где-то, если негде было чего достать, я мог уколоться опиумом. Но при этом считал, что это какая-то бычья тяга, это просто какой-то пьяный наркотик, который очень похож, там, как мне тогда казалось, на водку, на какое-то такое опьянение очень физическое. И мне это не нравилось. Мне нравились изменения обстановки, реальности, всякие такие вот сильные штуки, которые врываются, и, как мы говорили тогда, взрывают сознание. Мало-помалу начались проблемы с группой, состав разваливался, потому что во Францию уехал наш гитарист, и адекватной замены мы не могли найти ему. Постепенно друзья, с которыми мы начинали играть, они начинали чего-то добиваться, а мы буксовали. И на фоне этого был какой-то вот внутренний излом. И я пристрастился к героину. Сначала это было, может быть, там раз в две недели, раз в неделю. И так это все перешло в своеобразную систему, когда я колол себе героин там раз в три дня, умудряясь поддерживать более или менее приличное состояние и материальное, и физическое, и думаю о том, что я в маленькой проблеме. Я еще не познал тогда всех прелестей и думал о том, что в принципе смогу выбраться сам. Хотя самое большее, что за это время я провел без наркотика, наверное, может быть, там неделю максимум. Когда я, держась вот так, скрипя зубами, под аплодисменты тусовки, говорил, я не колюсь уже который день. Более того, ситуацию усугубляло то, что в то время прийти на свой концерт или куда-нибудь в клуб в героиновой эйфории было нормально и даже модно. Тогда еще люди не узнали, насколько страшно это зло и насколько это сильно меняет людей.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: Это продолжалось какое-то время. Из-за наркотиков я потерял работу, но, будучи очень изворотливым человеком, я умудрился все это списать на какие-то другие причины. Непонимание, то, все, но только не наркотики. Одновременно с этим стал приходить успех к группе. Это был третий состав, в котором я играл. Это питерская группа «Сканк», она существует до сих пор. Мы выпустили альбом, сначала первый, который стал расходиться, еще по старинке магнитоальбомом. И потом мы выпустили компакт-диск, и это уже стало очень активно продаваться. И мы стали востребуемы в Москве, ездили туда раза 2-3 в месяц. И на волне вот этих вот экстремальных передач «Учитесь плавать» вот всей этой волны, потому что играли довольно-таки жесткую музыку, стали набирать популярность в клубах. Мне приходилось скрывать ото всех, что я наркоман. Тогда, когда пришла популярность, и когда, казалось бы, должно было прийти удовлетворение от жизни, произошел настоящий перелом, потому что в тот момент я понял, что меня больше не интересует ни группа, ни деньги, ни жена. Я к тому времени успел жениться. Я не могу сказать, что это была какая-то любовь. Так было удобно. Я понял, что меня больше ничего не интересует. Я осознал, что я в чудовищной проблеме. До этого все мои попытки как-то переломаться, конечно, они были, но они сводились к тому, что день-два я лежал, и на третий день на кумаре я вставал. Я даже умудрился какое-то время побороть этот кумар. Я настолько к нему привык, что он стал ослабевать потихоньку. Но тяга, чудовищная тяга и ощущение пустоты и бессмысленности всего происходящего, оно только возрастало. Только возрастало. Я успел полежать в больнице за деньги. Это вообще не помогло, не сработало в моей жизни. И вот так вот просто играя со всеми в какой-то вот кошки-мышки, потому что особенно в последнее время все уже видели о том, что у меня есть какая-то проблема. Зная о том, что я когда-то употреблял, но твердо веря в то, что я не употребляю теперь и уже много лет, ни родители, ни друзья не могли понять, откуда во мне берется. То, что я беру в долг и не отдаю, а мне легко давали в долг. В конце концов, стали просто давать, даже не спрашивая, отдам ли я когда-нибудь. Потому что мне удавалось вот на том грузе каких-то прошлых заслуг, то, что я перспективный рок-музыкант, и то и пятое, десятое, мне удавалось как-то вот разводить людей. И в конечном итоге и это просто все рухнуло. Потому что никто уже не мог понять. Когда ворует наркоман, всем понятно, он наркоман, поэтому он крадет. Но когда ворует совершенно нормальный человек, это непонятно и необъяснимо. И от этого еще тяжелее. Я помню отчаяние родителей, когда произошли какие-то первые пропажи у них дома. Я был вхож, мне оставляли ключи, они были у меня. Хоба-хоба, и вдруг исчезла библиотека, исчезло золото. В конце концов, подвал просто пришел в мою жизнь. Мы с женой продали совершенно все. Была пустая квартира. И вот такими вот волнами, в основном спад, потом вот какой-то всплеск, там где-то я что-то заработаю, где-то чего-то украду. И вот то ощущение пропасти, оно усиливалось с каждым днем. Я зашел в тупик, и в тот момент Бог буквально пронес меня на руках. Он привел людей, к которым я смог обратиться и попросить о помощи, потому что выхода для себя я не видел никакого. Я попал в центр, но долгое время не мог принять, наверное, месяца полтора-два я просто тусовался в центре, был ошарашен, я никак не мог отойти от той прошлой жизни. Я не был в каких-то позициях такого отрицалого, но и принимать боялся и не хотел, был слишком сильно прилеплен. Но потом внутри появилась такая теснота, и я с такой завистью смотрел на ребят, которые смеются, которые радуются непонятно чему, потому что время было тяжелое, время авральное, много трудимся, мало спим. Я не понимал и говорил своему старшему. В центре есть такая система, старший, младший, очень полезная и нужная. Я просто не мог поверить, ну почему они вот так вот радуются жизни, когда, казалось бы, ну нечему радоваться. Когда холодно, когда мы под дождем, когда мы копаем какую-нибудь там картошку или носим какие-то там контейнеры, делаем, как мне тогда казалось, очень тяжелую работу. Но в этих обстоятельствах я все-таки услышал Божье Слово и воззвал к Нему. И Бог чудесным образом, просто чудесным образом коснулся, наполнил и просто изменил все. Я не представлял, как это можно жить. Если мне хотелось бросить наркотики, принципе, я понимал, что это проблема. Но я не понимал, что проблема курить. Я не понимал, что проблема пить. Я не понимал, что в моей жизни существует масса проблем, о которых я даже не догадываюсь. И Бог чудесным образом стал менять все вокруг. Стал менять само отношение к вещам. И просто, ну, покрыл своей рукой и дал вот тот стержень, который делает мою жизнь очень светлой и радостной. Даже в самые тяжелые моменты, когда вокруг все рушится, когда внутри может быть какой-то душевный облом. Но я чувствую все время любящую руку своего Отца, Господа, который дал мне жизнь. И это наполняет меня просто радостью. Не такой проходящий, когда радуешься какой-то, я не знаю, мелочи, но настоящей радостью.
1: Андрей, некогда перспективный рок-музыкант, погруженный в музыку, теперь работает в реабилитационном центре, выполняет простую работу и помогает проходить реабилитацию таким же, как он, ребятам. И в этом он видит подлинный смысл своей жизни. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.
2: Великий Бог, когда на мир смотрю я,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
2: Есть качество, которое можно превратить в жестокость. С помощью этого качества можно навлечь на себя проклятие. Кто же из героев Священного Писания не выдержал испытания этой замечательной добродетелью? Нередко это качество выступает как один из важнейших критериев в описании человеческих добродетелей. Однако в борьбе добра и зла это качество приобрело порочные особенности. Осторожно, честность. Друзья, предлагаю вам поговорить на тему честности, которой мы все жаждем, мы стремимся к честности, мы говорим о некоторых людях, это честнейший человек, ему можно доверять. Мы бы хотели, чтобы о нас также говорили, что это честный человек. Из прошлого вспоминайте, когда вы хотели бы заверить кого-то в правдивости своих слов, вы говорите «честная пионерская», правда? Кто-то добавляет еще какие-то клятвы, при этом говорит это с акцентом. В детской истории, в фильме про маленького Мука, сюжет интересный, кто-то может вспомнить, песенка волшебника Сулеймана. «Все по-честному, без обмана у волшебника Сулеймана». Однако комментаторы под этим видео дополнили. «Только шляпа из целлофана у волшебника Сулеймана». Мы хотели бы видеть честность в этом мире, но, к сожалению, не получается. Очень много обмана. Почему так? Ну, хотя бы начнем с того, что мир наш согрешил. Кто виновник греха на планете? Это лукавый дьявол, древний змей, сатана, знаете все его образы. И помните вот это лукавство, и еще одно описание важное, которое добавляется к сатане, это отец лжи. Соответственно, в мире, который греховен, который извратил свои пути, будет не истина, а ложь. Напоминаю, Священное Писание определяет Бога как истину. Бог есть истина, Святой Дух есть истина. Господь Иисус о себе сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь». Что же будет делать дьявол? Ну, конечно же, будет максимально искажать все, что возможно. И саму честность может так представить, что она не будет работать. Была ли проблемой честность в древности? Если мы обратимся к Священному Писанию, а именно к книге пророка Иеремии, то найдем такие слова. «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга». И правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Интересно, как так люди трудятся, да, в кавычках, что устают? Оказывается, по мнению пророка Иеремии, можно лукавствовать до усталости. Приучить свой язык лгать и лукавствовать до усталости. Сложно, да? Нам бы уставать от хороших дел, а мы, к сожалению, часто устаем от плохих дел. Такое ощущение, что Иеремия описывал нашу с вами действительность. Если вы живете в мире, в котором все правдиво, наверное, надо снять розовые очки. Чтобы это проверить, сходите сегодня в магазин. И когда вы будете пытаться выбрать товар на основании своих желаний, скорее всего, вы столкнетесь с целой индустрией, потому как не сказать вам честность и не как вам передать правду, но с тем, как выманить ваши деньги, заставить манипулировать вами, используя всякие психологические уловки, маркетинговые ходы и так далее. Обидно, что за все, что нам предлагают, нам приходится платить. То есть за обман платим мы, конечный потребитель. Ну, с одной стороны, действительно, нужно стремиться к правде и истине. Нужно быть честным. Нельзя обманывать. Это повеление, которое мы еще нашим детям даже говорим. Правда? То есть, сыночек, доченька, будь честный, не обманывай папу. Накажу не за то, что ты что-то плохое сделал, а за то, что пытался скрыть, обмануть. Вот родителям это, наверное, больнее. Но напоминаю, дьявол пытается извратить даже самые красивые, благородные качества характера. Либо заставить ими так пользоваться, ну, чтобы это выглядело, как будто слон оказался в посудной лавке. То есть человек берет что-то доброе, хорошее, начинает неправильно этим пользоваться, и получается трагедия. Подобный пример легко увидеть в ситуации такой бытовой с детьми. Когда ребенок берет хороший папин инструмент и начинает им пользоваться как придется. В итоге ремонт и инструмента, и всего вокруг обеспечен. Честность однажды, да не однажды, не на руку бывает. Дамы, сейчас вопрос к вам. Вы бы хотели, чтобы ваш супруг, невесты, а ваш жених, был с вами предельно честен, и поэтому, придя к вам в романтический вечер или в вечер, когда желает сделать вам предложение или сказать что-то доброе, приятное, начнет с честного рассказа про то, как зарабатывают цветочные магазины на людях, как дорого стоят цветы, как быстро эти цветы увядают. Расскажет вам честную историю вот этого цветочного бизнеса и скажет: я тебе вместо цветов подарю, ну, пару купюр. И купи себе что-нибудь максимально полезное, и это будет честно. К сожалению, или к счастью, скорее к счастью, дамы хотят, чтобы их немного обманывали. Вы хотите себе в подарок цветы, они простоят максимум неделю, и вы их выбросите. Если заранее вам эту историю сказать, вам не понравится, вы скажете: нет, обмани меня, подари мне цветочки, я буду смотреть, как они в течение недели увядают, но у меня будет радость на душе. Чувствуете? В каких-то вопросах мы не хотим честности. Мы хотим пребывать в сладком обмане. Правильно это или нет, это другой вопрос, но вот факт налицо. То есть честность не является таким своеобразным абсолютом. Но давайте перейдем к конкретному библейскому сюжету, когда честность привела к невероятной трагедии. Когда человек решил быть честным, более того, он опередил на тысячелетия некую богословскую идею, начал ее осуществлять и стал просто проклятым человеком, окаянным. Говорим сегодня о Каине. Мы обращаемся к книге «Бытие», 4 главе, и находим там интересное описание того, как два человека, впервые рожденные на этой планете, ну, помните, Адам и Ева сотворены, а Каин и Авель родились, как положено, всем деткам. И вот эти два повзрослевших человека, Авель и Каин, идут поклоняться Господу. Авель принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. А почему? Потому что Каин принес от плодов земли дар Господу. Давайте будем честным. Вы бы увидели вот два этих жертвенника. Жертвенник Каина и жертвенник Авеля. Под каким вы поставили бы лайк, какой бы вы жертвенник репостили, какой можно было сделать фотообоями, какой жертвенник вызывает приятные ассоциации, впечатления, эмоции? Ну, конечно же, жертвенник Каина. Почему? Там капли крови нет. Жертвенник Каина – это красиво украшенное дизайнерское произведение. Каменное сооружение, и на нем плоды земли. Сливы, яблоки, груши, тыквы, арбузы, топинамбур, что хотите. Красиво. Смерти нет, жизнь. Бери и ешь. Красота. А жертвенник Авеля что из себя представляет? Представьте себе, лежит убитое животное. Может быть, снята шкура с этого животного. Ну, дальше боюсь описывать. Кто-то слишком впечатлительный и воображающий может плохо себя почувствовать. То есть при честном подходе к воспринятию этих картинок жертва Каина выигрывает. Но это только на первый взгляд, потому что есть более глубокий уровень честности или правды, которая не в картинке, не в впечатлениях, не в эмоциях выражается. Но что угадал Каин? Почему он не захотел, хотя знал, как надо поклоняться Господу? Каин не захотел принести жертву так же, как Авель, а знал, потому что его отец такие жертвы приносил. Отец рассказывал про то, как, выходя из сада Эдемского, Адам был облечен в одежды кожаные. Просто до этого Каин сам лично не совершал таких жертв. Теперь он, как самостоятельная взрослая личность, начинает поклоняться Господу, строить с ним отношения. Но не желает это делать по тому сценарию, который говорит Господь. Первый, кто принес жертву, сам Господь, давший одежды кожаные. Не нравится это Каину. Знаете, мы в Библии находим своеобразный ответ, почему, наверное, пророчески, я не знаю, каким образом, но Каин таки преодолел время и понял очень важную идею. А на самом-то деле эти жертвы, кровные жертвы, не работают. Что за нонсенс? Почему я это утверждаю? Кто-то может сказать, да нет, жертвы должны были быть. Я вам процитирую из послания апостола Павла к евреям, главы 9. И мы находим описание, которое говорит Павел, рассказывая о кровных жертвах. Интересно. Сим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Вот эта прежняя скиния, земная, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, и вот здесь интересное описание, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Смотрите, что утверждает апостол Павел. Дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Надеюсь, этот текст понятен. Понятно, что это синодальный, может быть, сложно выраженный. Давайте современным языком. Дары и жертвы не могут очистить совесть человека, приносящего эти жертвы. Аллилуйя. Каин, оказывается, знает, что это не работает, поэтому не делает это. Ну, честный же человек. На несколько тысяч лет опередил богословие апостола Павла. Но, видимо, такая честность неуместна. Мы должны с вами понять, что Господь утверждает эти кровные жертвы не для того, чтобы сами эти жертвы очищали людей. Если бы приносимая жертва очищала людей, то знаете, кто был бы самым святым? Тот, кто самый богатый и кто имеет много стад. Нагрешил, жертв наприносил и очистился. Ешь, пей, душа, веселись, святой да нельзя, омытый кровью жертвенных животных. Логично. А если ты бедный, у тебя нет права грешить. А если согрешил, ну как ты отмоешься? У тебя денег нет, стад нет. Вот и ходи проклятый. Похоже, знакомо. А именно так и получилось в истории многих народов. У тебя много денег, молодец, ты можешь перекрыть все свои беззакония. Вот вам рецепт коррупции. Много денег, меньше виноват. За миллиардное хищение можно отделаться штрафом, а за украденный мешочек с зерном можно сесть в тюрьму на долгие годы. Знакомо, правда? Расстрел можно схлопотать, если ты не прикрыт ничем. Можно купить индульгенцию, как это было в средние века. У тебя же много денег, значит, ты более святой. Вот она, жертва Каина. Или честность Каина, если бы он так воспринимал. Апостол Павел поясняет эту идею. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Что бы мы ни приносили, как бы мы ни хотели поклониться Господу, как бы мы ни давали обещания, «Боже, я тебе храм поставлю, часовню поставлю, я в церковь денежку принесу». Все эти действия, ну, уже современного формата, не могут очистить человека. Тогда, может быть, не нужно этого делать. Не нужно ничего жертвовать. Не нужно было в древности приносить что-то Господу, ну вот как кровную жертву. Авраам, наверное, ошибался. Ну, не хватало ему ума от апостола Павла. Так что ли? Конечно же, нет. Мы находим идею в Священном Писании, что в том же от апостола Павла в письме к Ефесянам он говорит: «Никто да не осуждает вас за пищу, за питье, или праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть некие предметы, некоторые действия сами по себе смысла не имеют. Но они имеют смысл в том, что они на что-то указывают. Ну, простой пример. Когда вам звонит телефон, и вы сделали себе аватарку звонящего. И когда вы видите фотографию звонка, вы же не общаетесь с фотографией. Вы понимаете, что звонит дорогой вам человек, ну, допустим, супруга или ребенок ваш, и по фотографии вы видите. И вы могли бы продолжать, видя, что это фотография ребенка, начать с ним разговаривать. «Привет!» Ну, получился бы разговор? Наверное, нет, надо нажать. «Ответить», и там будет уже настоящий голос. И вы прикладываете телефон и начинаете разговаривать с живым человеком. Ну и это тоже опосредованно. Телефон, номер, связь – это все не настоящее. Вы потом говорите: давай встретимся дома, когда придешь домой, хорошо. И когда вы приходите домой, встречаетесь, вот настоящее общение. Но чтобы это общение состоялось, первое, у вас аватарка, которая позволяет вам угадать, что это номер телефона. Вы его не сбрасываете. Вы видите, вам звонит дорогой человек. Вы с ним разговариваете, это голос, но это всего лишь голос. Вы не будете продолжать с ним общаться день, другой, третий по телефону. Все знают, что это недостаточно. Но вы можете договориться о встрече, а потом прийти и встретиться, обняться, угощать, праздновать и так далее. Есть вещи, которые ведут к будущему. Кто-то сегодня говорит: я не люблю ни соцсети, ни телефоны, ничего, я такой вот ретро-человек. И лишает себя возможности воспользоваться инструментами для общения. Зачем усиливать какую-то аскезу, лишать себя благословений от научно-технического прогресса? Но еще раз, есть тень будущего, а есть тело в чем-то. Вот Павел говорит, что жертвы, которые тысячелетиями приносились, сами по себе, они не очищали людей. Но они указывали на будущего Мессию, на будущего Агнца. И человек, который год, другой, третий, десятилетие приносит жертву, он учится жертвовать, он понимает, что грех приводит к смерти, но на самом деле настоящее избавление будет во Христе. Сегодня в современном мире мы можем сталкиваться с таким обрядом, как святое причастие, которое совершается и с обрядом многоомовения, и с преломлением хлеба, и вкушением этого хлеба, и питья вина. Это ли освящает? Нет, конечно. Но это напоминание, потому что Господь сам сказал: вы смерть Господню возвещаете вот такой трапезой, таким действием вы что-то символизируете. Кто-то говорит: это не работает, я не буду этим пользоваться. Такой невероятно честный, плохая честность. Честность, которая не позволяет тебе воспитывать себя. Еще раз, в школе, когда вы проходите учебную программу, вам дают учебник физики, химии, геометрии. Но сам учебник не является инструкцией к жизни. Настоящей инструкцией является инструкция, выписанная какому-то агрегату. Электромотору, к станции опреснения воды и так далее. Вот там жизнь, там рабочий процесс. А в школе у вас есть учебник. Если вы возьмете эти учебники и попытаетесь жить по этим учебникам, скорее всего, не справитесь. Потому что в учебниках лишь схемы, лишь базис. А жить нужно по настоящим инструкциям и с настоящими устройствами, инструментами и так далее. Но без школы вряд ли получится. Некто приходит и говорит: да я как-нибудь методом тыка, начинает экспериментировать с инструментами и так далее. И что получается? Ну, в сервисный центр приходится ехать. Это в лучшем случае, либо выбрасывать испорченную вещь. Давайте вот эти притчи из жизни применим для себя и к честности будем относиться максимально выверено. Апостол Павел говорит о том, что отношение к жертве Иисуса Христа нас несколько должно дисциплинировать, нас настраивает правильно себя вести. Давайте прочитаем этот текст. Это письмо к евреям, глава 10, где апостол Павел говорит, что мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, который вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, вот этот путь новый и живой. И да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. То есть Павел говорит, мы, смотря на это очищение, на этот учебник, начинаем жить. Но жить как?

честность. Они заявляют о ней. Я как вот сказал, как отрезал. Я люблю, чтобы все без фальши. Такие люди, к сожалению, часто прибегают к честности как к инструменту жестокости. А почему бы поступить несколько по-другому? Проблема возникает тогда, когда мы решаем быть честными и надменными, а не честными и добрыми. Запомните эту идею. Некоторые люди воспринимают честность как абсолют и пытаются применить ее именно в абсолютном таком значении. Я скажу абсолютную правду, и при этом не будет места доброте, пощаде чувств, учету мнения, психологии других людей, желание покрыть недостатки другого человека. Но не покрыть в плане содействовать, а в плане компенсировать, чтобы человек не упал под ношей какого-то нечестия, греха и скверны. Почему бы честность не начать сочетать с добротой? Кто-то же берет честность как инструмент, чтобы убивать, чтобы ранить. Конечно же, в таком отношении мы с вами не должны идти по пути какой-то такой святой лжи. Небольшой пример. Однажды к Иисусу подходят его противники, они часто пытались его в чем-то уловить и говорят: «А вот какую силу ты это делаешь?» Тогда Иисус не проявляет честности, почему-то не отвечает и задает встречный вопрос: «А крещение Иоаннова, оно откуда? От человеков или с небес?» Они посовещались и говорят: «Мы не знаем». Иисус говорит: «Ну и я не отвечу». Вот вам иллюстрация того, что можно было бы пытаться сказать что-то честно. Вот задали тебе вопрос: «А ну-ка я сейчас отвечу очень честно, правдиво, в лицо, ничего не боясь, скажу правду». Не делает так Иисус, потому что сейчас такая честность неуместна. Потому что сейчас эта честность – это все равно, что взять бисер и бросить перед свиньями. Нам, друзья, нужна вот в этом стремлении к честности не наивность, но мудрость. И как бы это странно ни звучало, мудрость змеиная. Есть такое повеление в Библии: будьте мудры, как змеи. Не хитры, не смейте хитрить, как змеи. Кто хитрит, как змей, скорее всего, дитя змея. Бог говорит: будьте мудры, как змеи. Иисус проявляет эту мудрость. Он мог бы ответить честно, но говорит: давайте я вас спрошу. А раз вы так отвечаете, тогда, извините, и я не отвечу. Вопрос закрыт. И честность тут себя не проявляет. Почему? Он лжет? Нет, он просто не говорит ничего. Потому что бесполезно таким людям с плохим сердцем, с испорченной совестью, с плохими мотивами что-то говорить. Даже абсолютную правду. Еще один важный сюжет, который был в истории Господа Иисуса Христа, когда он склонился и решил омыть ноги ученикам. И по правилам, вот так честно, кто-то из учеников, а имя его вы знаете, это Петр, попытался воспротивиться. «Не умоешь ног моих вовек». Вроде бы честно говорит Петр. Не должен учитель омывать ноги ученикам. И честно не должен. Петр максимально искренен в этом. А Господь говорит: не умою ног твоих, не имеешь части со мною. Ты хочешь быть честным или хочешь быть омытым? И Петр тут же испугался. Господи, руки, ноги, голову, все омой. Иисус опять говорит: рвение у тебя хорошее, честное, но омытому нужно только ноги омыть. И даже если ты чего-то не понимаешь, прояви сейчас нечестность. Типа: я не понимаю, можно я этого делать не буду? Я пошел. Нет, не имеешь части. Сейчас делай, даже если не знаешь. Ты понимаешь, что это правильно? Да. Понимаешь, как это работает? Нет. Но это правильно? Да, правильно. Делай правильно. Друзья, мы с вами должны усвоить урок. Честность – это в какой-то степени проявление любви. Но что делает любовь? Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине.

Она все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Если мы о себе говорим, что мы не имеем греха, то, конечно же, обманываем самих себя, истины в нас нет. Нам нужно признавать свои ошибки, быть честными с самими собой. Надо исповедоваться Господу и получать Его прощение. Он обещал, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, все это называется честностью, простит нам грехи наши и избавит нас от всякой неправды. Уверен, каждый из нас будет стремиться к тому, чтобы совершить эту правду Божию и использовать честность так, как того хочет Господь.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Сегодня мы с вами поговорим о праздниках, а точнее о том, как их праздновать. Любому здравомыслящему человеку понятно, всех праздников не отпраздновать. Нужно как-то их отбирать. Неясно другое, по каким критериям нужно делать этот выбор, как вообще христианину к праздникам относиться и можно ли вообще христианам сегодня праздновать все светские праздники. Давайте эти вопросы зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практического богословия, магистру молодежных программ и блогеру Андрею Качалаба. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Давайте, Андрей, начнем с такого общего вопроса. Можно ли вообще сегодня христианам праздновать праздники?
3: Ну, греха, наверное, не будет, если мы сможем посмотреть на жизнь со всех сторон. Угу. Тем более в Библии Бог приветствовал праздники, что народ ходил и радовался. Угу. Но на этих праздниках центральной личностью был всегда Господь праздника. Сегодня они отличаются очень сильно. Правильно вы сказали, мне понравилось, что всех праздников не перепраздновать.
2: Ну да.
3: Жизни не хватит, дней столько в году нету. Но
2: сейчас
3: есть
2: каждый день какой-то праздник, в принципе.
3: Да, получается так. И если это твой непосредственный там профессиональный праздник, да, там день пожарного или там день еще кого-то, работника.
2: День телевидения.
3: Да, то, конечно, ты радуешься вместе с теми, кому это интересно, кому это актуально, вместе разделить этот, как бы, ну, условно скажем, mm-hmm. праздник, да. Если речь идет о всех праздниках, там, какие бы ни были, то я думаю, что больше вопрос лежит в плоскости не «можно христианину или нельзя?»
2: А как праздновать?
3: А как праздновать, да. То есть можно ли нам праздновать эти праздники так, как празднуют их другие люди?
2: Угу.
3: Вот это, наверное, более
2: серьезный
3: вопрос.
2: Давайте возьмем прямо за эталон, как за пример. Вот самый широко отмечаемый праздник у нас – Новый год.
3: Новый год.
2: Вот не спать всю ночь.
3: Выпить шампанское.
2: Выпить шампанское.
3: Подбой курантов, да?
2: Да. Вот где нормы, которых стоит придерживаться?
3: Очень хороший вопрос, потрясающий вопрос, потому что если посмотреть в реальность сегодня, никто не спрашивает, кто, когда и зачем установил определенные нормы. То есть просто делают и все. Ну, надо шампанское. И я помню, где-то несколько лет назад я слушал по радио статистику в Москве. Перед новогодними праздниками было распродано, ну, что-то, сколько-то там миллионов бутылок шампанского, то есть превышающих население даже, там что-то около 17 миллионов угу. наличия спиртного, как бы шампанского и прочего. Это же колоссальные цифры. Это алкоголь, правильно? Его раскупили. Почему? Потому что где-то прозвучало, что елка должна быть настоящая в доме и обязательно должно быть спиртное. Ну какой Новый год без выпивки? Какая свадьба без выпивки? И вот здесь, конечно, мы уже должны подойти здравым смыслом. Новый год. Угу. Ну что мы скажем и себе, и детям? Нет, это не праздник, это просто, ну, праздник, да,
2: ну,
3: скажем,
2: конечно,
3: это хороший
2: да.
3: повод. Но это не повод теперь отметить его именно так, как отмечают его, ну, или, условно скажем, традиционно или неправильно.
2: Ну, то есть давайте не будем брать во внимание там шампанское, да, потому что спиртной алкоголь — это отдельная тема,
3: так.
2: А все остальное. Та же самая елка, те же самые мандарины, куранты под новогодние, под 12 часов ночи.
3: Знаете, как я могу ответить на этот вопрос? Бог обязательно даст мудрость так, чтобы это не стало предметом розни в самой семье.
2: Почему?
3: Правильно?
2: Почему розни?
3: Ну, например, человек скажет, я не буду вот так отмечать Новый год. Я буду вот так отмечать. А другие скажут, а мы так не хотим. И попереругались на Новый год.
2: Угу.
3: Это не есть тоже хорошо. Надо договариваться. Всегда искать середину, консенсус какой-то. Но что касается вот этого, например, обряда или традицию, как хотим назвать, именно что надо сидеть за столом в новогоднюю ночь, я бы, например, ее не держался. Вот, и уже несколько лет или много лет мы так и стараемся не делать. Почему? Потому что, может быть, мы взрослеем, когда были помоложе, конечно, там сидели до утра, играли. Сейчас мы все это делаем чуть-чуть заранее. С детьми конкурсы какие-то поиграли, там загадки можно позагадывать, там все, покушали, поужинали, условно говоря, общаемся, салют посмотрели и пошли спать.
2: Но тогда чем этот день для вас отличается от любого другого?
3: Как? Есть день, и украшения, и подарки друг другу подарили, родственники съехались, но и все рады остались, и утром проснулись вовремя, и голова не разбитая, никаких нет вот этих сбоев, да, скажем, режима, угу, которые у нас обычно потом боком выходят, и ты хорошо себя чувствуешь. Но опять же, это личное решение. Разве где-то у нас прописано в стране, что надо встречать Новый год именно так, а если нет, то будет там...
2: Ну, у нас нет. Много что не прописано, но все-таки, да, как бы считается, что уж Новый год — это вот 12-й.
3: Поэтому все правильно. Если, например, задать другой вопрос, что полезно для тебя, как для человека, для меня, как для личности, да? Наесться на ночь, потом сидеть, смотреть телевизор, да, до этой ночи, а потом спать до обеда. Но если это полезно, человек считает, что это хорошо.
2: Может, раз в год, наверное, можно себе это позволить?
3: Позволить можно, да. Только почему-то по статистике очень большой процент после новогодних вот этих гуляний с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему-то. А почему? А все очень просто. Очень просто. Поэтому нельзя это навязывать. Ну, вы просто вспомнили, к слову. Но это не значит, что это должен быть очень заунылый праздник. Все, он не праздник. Поэтому... Отмечать, не отмечать, мы можем решать. И второй такой же вопрос, как отмечать?
2: То есть, хорошо, пожалуйста. Сегодня есть молодежь, и не только молодежь, так, которая эти же самые праздники отмечают культурно.

0: могут не пить алкоголь, встречаются, общаются, у них хороший накрытый стол, они также не спят всю ночь, они играют настольные игры. Это нормально?
1: Возможно, да, потому что если человеку от этого комфортно, и они долго не виделись, общаются там до глубокого поздна, да, скажем, ну, пусть думают, просто каждый уже сам регулирует. Если он знает, что завтра он проснется, встанет, и опять все будет хорошо, то он может себе, может быть, это позволить. Но опять же, видите, вы сами сказали очень правильную вещь, что когда они культурно, да, то есть без каких-то там ненужных излишеств и так далее. Проблема в другом. Проблема, что иногда люди бездумно это делают. Все, а надо купить шампанское, там, надо накупить алкоголь, надо купить взрывчатку обязательно, потому что ну, как это я не рвану?
0: Ну, не взрывчатку, все-таки фейерверк.
1: Фейерверк, ну, какая разница, все, что взрывается, рвется, там, стреляет и так далее. Надо обязательно, надо, не надо, есть у тебя на это деньги, нет. На Востоке есть поговорка, никогда не пируй на занятые деньги. То есть получается, что человек и об этом не думает, ну, зато отдал дань моде, все хорошо. Поэтому тут очень сугубо индивидуальный подход, чтобы никто не обиделся, не сказал, ой, вообще они там забитые такие, там Новый год даже не отмечают, не то, что мы вон посидели, посмеялись. Поверьте, мы умеем смеяться и посидеть так, что там живот болит, как говорится, и чувство юмора, и отдых, и дети довольны. Но уже, может быть, опять же, это возраст подсказывает какие-то вопросы, да, пересматриваешь. Нету вот этого безумия такого вот, чтобы... А давайте, знаете, а давайте до утра. Опять же, это ж традиция, она пришла из-за того, что нечисть ходит в ночную стражу, вот эту новогодние ночи. Если ты спишь, она придет и поселится у тебя.
0: Давайте мы к традициям вернемся чуть попозже. Раз мы затронули вопрос все-таки Нового года, давайте добьем только вопрос. Да, алкоголь, это все плохо и все понятно.
1: Окей.
0: А как быть, нормально ли это, когда среди молодежи, среди христианской молодежи, безалкогольное шампанское, например? По факту, это вроде как ну, обычная газировка. Но сам факт, что это имитация настоящего шампанского, что Библия на это смотрит, как Бог на это смотрит?
1: Ну, видите, в Библии про шампанское точно ничего не написано.
0: Ну, я образно, конечно.
1: Да, но в Библии есть принципы, очень важные принципы. Я бы никогда не пожелал ни себе, ни моим друзьям, ни детям, никому не пожелал, например, такую ситуацию, что если человек пил и бросил пить, и придя ко мне домой, он опять снова увидит... все то, что его так близко подведет к тому, что было, что там разница будет только лишь в градусах, ну, условно говоря. А также бокалы, также бутылка, также там...
0: Пробка.
1: Да, пробка, тосты, чоканье и все остальное. Поэтому Писание говорит, сквернословие, пустословие там и прочие вещи не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Я задаю вопрос, если бы Христос сейчас был с нами вот в нашем доме, гостем, современником, одобрил ли бы он это? Сказал бы он, да-да, обязательно возьми, обязательно, как это новогодний год, дом, стол без шампанского. Второе, дети. Дети смотрят и привыкают. Понимаете, да? То есть детские даже игры, где пьющие родители, они тоже наливают водичку, там стукаются. И это же начало к алкоголизму. А алкоголизм — это начало к смерти, скажем, к трагедиям вообще. И поэтому я бы, скажем, не уподобил или не старался уподобиться вот этому светскому принципу во имя чего? Во имя того, что так заведено.
0: Давайте добьем Новый год.
1: Давайте.
0: Вопрос касательно игрушек, украшений. Бытует два мнения. Христиане делятся на два лагеря. Первые говорят, что это язычество. Другие говорят, что это, в принципе, просто символ Нового года, ничего в этом страшного нет.
1: Ну, то, что это язычество, это факт. И не надо здесь ничего спорить. Это
0: я
1: так
0: думаю,
1: и есть.
0: Наши праздники многие идут истоками куда-то туда.
1: Все правильно, поэтому надо быть разумным в этих вопросах. А то мы как работать, так не знаем, где начать и как работать. Да, как праздновать, так все надо от и до. Надо быть тоже в этом вопросе очень, ну, как сказать, последовательным. Елка язычество, однозначно, факт.
0: Ну подождите, елка язычество, но можно к этому не так, ну, не внедряться в глубину вопроса. У тебя просто стоит красивое дерево, пахнет, игрушки на ней висят. Зачем углубляться туда,
1: да,
0: откуда она пошла?
1: Можно все так сказать. Обо всем, в принципе. Поэтому я бы лучше пожелал и себе, и всем нашим зрителям, и слушателям

0: подальше отходить от всего, что является скользкой дорожкой, где можно поскользнуться ко греху.
1: Ну, как елка меня может подвести к греху?
0: Сейчас, вот смотрите, например, мы говорили о спиртном, да? Ну. Там безалкогольное, шампанское, пиво безалкогольное и так далее. Смотрите, что, о какой норме питья говорит Соломон. 31 стих 23 главы. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце твое заговорит развратное. Ты будешь, как спящий среди моря, как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, буду искать того же». Вот налицо зависимость, раз. Второе. Алкоголь отпускает внутренние силы ума. То есть то, что мы воспринимаем умом как искушение, но там достаточно сил, которые все это держат в уме, ну, скажем, держат в разумных границах, силы эти уходят, человек начинает говорить развратно, делать развратно, потом его бьют, он это не чувствует, анестезия получается, и в результате все. Теперь вопрос, какая норма, сколько можно пить? Здесь написано, не смотри. Тот же самый вопрос Христос повторит, когда будет говорить о чужой жене, да, например. Он скажет, не смотри, или кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть, опять же, уходи от всего, что тебя искушает. Сегодня ты сидишь с шампанским, с таким, завтра ты скажешь, а что здесь такого? Да вы знаете, что оно вообще женское, оно там 3 градуса, там, не знаю, 5 градусов, да это мелочи, давайте, ничего страшного, уже пусть будет как все. И вот так начинается процесс брожения и падения. Что касается елки, это отдельный вопрос, именно вкладываем мы туда язычество или не вкладываем. Я за то, что я бы никогда не рубил дерево во имя вот этого удовлетворения там недельного какого-то интереса.
1: Искусственная елка.
0: Да. И что теперь касается искусственной елки? Нельзя сказать, это грех такой, знаете, что Бог его не простит. Бог и убийство прощает. И Моисею простил. Угу. Бог простит. Вопрос в другом. Это нужно тебе или нет? Если это, да, дети, да, мы говорим и так далее, там, и просят эту елочку, и она красиво там наряжена, и на ней еще можно сделать, например, христианская писательница Эллен Уайт описывает, что можно туда развесить какие-то добродетели или подарки для нуждающихся, то есть приучать детей к жертвенности. А я знаю одного пастора, очень посвященный человек, он брал своих детей, давал им денежку, ехал с ними на трамвае, искали нуждающихся людей, и чтобы они учились жертвовать. То есть, опять же, это такой процесс, который в жизни учит нас многим вопросам. Но давай по-другому спросим. Цыганку можно узнать на рынке?
1: Можно.
0: Можно. Почему? По всему. Да? А почему нельзя узнать иногда христианина на рынке?
1: Ну, потому что он такой же, как все. В принципе, он не хочет выделяться.
0: Правильно, он не хочет выделяться. Поэтому и Христос не выделяется. И получается, если Христос наш друг, почему мы в кругу наших друзей не говорим о нашем друге? И это очень серьезный вопрос. Поэтому, видите, праздники праздниками, а мы иногда под этими праздниками так растворяемся, что становимся порой ничем не отличающимся от людей, которые... Ничего общего с Богом, верой, религией нет.
1: Ну, то есть мы должны смотреть в корень, откуда это все здесь идет. Да?
0: И впоследствии смотреть обязательно.
1: А не будет ли такого, что мы будем казаться немножечко странными, если мы будем от всего этого открещиваться? Мы только что говорили в начале программы о том, что все праздники откуда-то идут, истоки.
0: Правильно.
1: Возьмем внимание. Угу. Замечательный праздник. Сам праздник. День всех влюбленных. Вроде как бы, ну что такого? Это время, когда парень может с девушкой пойти куда-то, не знаю, в кафе, посидеть, объясниться в любви еще раз. Но... Как мы это называем? У нас это День Святого Валентина. А какие истоки были у этого праздника? Когда это был день оргии и разврата, и вроде так вот он переродился сегодня. Вот правильно. Это плохо, да. Поэтому... Но с другой стороны, это хорошо.
0: Берите
1: это
0: день... выше, еще есть Хэллоуин.
1: Да. Да. Что такого, если молодежь, там, не вдаваясь, да, в подробности происхождения, вроде как бы, ну, празднуют, отмечают ночью там, и так далее.
0: Вот поэтому все очень хороший вопрос. Все правильно. И задан вопрос правильно, и ответить на него иногда непросто, потому что оно требует некоторых усилий. Угу. И надо сказать, чтобы мы, как вот первый псалом говорит, «блажен муж, который не сидит, не ходит и не стоит». Где? Угу. Читаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути».

0: грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его. То есть в законе Господа воля Бога или Его самого? Воля Бога, да? И написано, и о законе Его размышляет он день и ночь. То есть он размышляет о воле Божьей. Следовательно, вот этот блаженный муж, счастливый муж, так же, как и в заповедях блаженства, счастливый, там, блаженный, нищий духом, там Христос говорил, получается, он блажен тем, что он размышляет о воле Божьей. И я очень хотел бы также задать вопрос. Христос бы одобрил сегодня шампанское на нашем столе или нет? Христос бы одобрил, что ради вот этих каких-то нескольких там дней, условно говоря, мы резали живую елку или нет? Или мы все-таки бы поняли, что речь идет об вот этих там сам святой, да, который на оленях через дымоход подарки детям в носки засовывает. Здесь Дед Мороз, мистический такой персонаж с той девушкой, которая там дед, и Снегурочка, да, которая вот в паре с ним идет. То есть мы действительно слишком много не задумываемся. И из-за этого мы вообще ни о чем не задумываемся. Что о праздниках не задумываемся, что о спасении не задумываемся. Чисто, нечисто, свято, осквернено. Нету этого понятия, есть только одно – нравится или не нравится.
1: Но если мы задумываемся, то все-таки можно делать какой-то избирательный.
0: Правильно, а когда задумываемся, мы обязаны делать избирательный подход. Даже не можем, а обязаны. И мы можем сказать, я раньше тоже так отмечал. Так отмечал, что ого-го. А сегодня нет. Возьмите, например, свадьбу, где идет разгар, спиртное и так далее. Сколько раз были люди, которые вот сидели на торжественной части, на венчании, все поздравляли, когда уже напились, и там люди начали, уже там музыка гремит, они уходили просто с этого. То есть они проявили уважение, они сделали все, но они больше не готовы участвовать вот в том, как эти люди уже, ну, как говорят, сытый голодному не товарищ, так и пьяный трезвому не попутчик, да, они не понимают друг друга, раздражают друг друга. Вот и получается, человек имеет право всегда встать на ноги свои и уйти. Почему бы нет? Это не есть оскорбление. А потом сидеть с набитым глазом, но зато досидел до конца. Опять же, тогда мы ассимилируемся. А Христос говорит все-таки очень часто, выйди от нее, народ, чтобы не участвовать в мерзостях. Посмотрите, что говорит, например, пророк Исаия в первой главе. Ну, Бог говорит, когда вы приходите являться пред лицом мое, первая глава Исаии, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Ну, не вот это курение, а воскурение, что было. То есть это тоже элементы поклонения. Новомесячие, суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши, праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. Вот, оказывается, спросили у Бога, Господи, мы тут твои праздники отмечаем. А Бог говорит, а я на это смотреть не могу. У нас соседи, помню, отмечали девочки своей 2 годика. Так напились. Так они там до 5 утра танцевали, и черные глаза, и черная коза, и, о Боже, какой мужчина. Мы там это все спать не могли, заслушали. Дети там до 3 часов ночи бегали, резвились. Это был что-то ужас какой-то. Отметили ребенку 2 годика. Так это же не значит, что так надо, правильно? То, что так делают, это еще не значит, что так надо. У нас, к сожалению, сегодня такой век толерантный, очень, как сказать, люди остро реагируют, когда говорят, можно или нельзя.
1: Вот, позвольте зачитать цитату.
0: Это как бы такой вопрос.
1: «Я считаю, что праздник – это личное переживание. Человек сам решает, что ему праздновать и как. А когда церковь начинает указывать мне, что праздновать, а что нет, это уже слишком. В церкви и без этого слишком много указаний».
0: Я не знаю, в какой церкви этот человек, что там у него так много указаний. Я не думаю, что сегодня в церкви много указаний.
1: Это, наверное, отсылка к нашей прошлой теме про веру и про религию.
0: А может быть, да. Ну, опять же, знаете, как говорят, арабская поговорка говорит, если бы небо слышало молитвы детей, на земле бы не осталось ни одного учителя. Это о чем говорит? Что тоже указания, знаете, ой, меня там заставляют уроки делать, помогите, спасите меня, избавьте. Но когда мы говорим о каких-то церковных ограничениях или, наоборот, позволениях, ну, они обоснованы, поэтому это как бы сюда я бы сильно не относил. Но отнеситесь к этому как к доброму совету, потому что Бог плохого тоже не посоветует.
1: Ну, то есть мы должны быть избирательными. И тот факт, что, алло, дорогая, я тебе не купил подарок на День всех влюбленных, потому что я христианин.

0: Не прокатит.
1: Ну, надо заранее, понимаете? Ну, кто ж придет на свадьбу, как Христос говорит, и поститься? Пост — это хорошо? Хорошо. А пост на свадьбе? Нехорошо. Давайте я еще чуть-чуть тогда сложнее задам вопрос. Человек должен жениться, мужчина?
0: Должен.
1: Ну, должен, да? То есть это правильно, да, по сути. Если нет дара безбрачия, должен жениться. Теперь хорошо, вопрос. Если человек потерял жену, он может, имеет право жениться?
0: Ну, имеет.
1: Имеет, да? То есть он похоронил супругу, он вдовец, он имеет право на брак. Легальный, перед Богом и так далее. Хорошо, после похорон жены через 2 недели жениться можно или нет?
0: Ну, если как бы буква закона, то, ну, то может, если следовать букве закона.
1: А если следовать здравому рассудку?
0: Нет.
1: Конечно, нет. Вот точно так же и здесь. Мы иногда вот как бы вырываем один факт. А что здесь такое? Пиво-то безалкогольное? Ну да, безалкогольное. Но выглядишь ты, как говорит молодежь, как гопник, да, какой-то с пивом. Ну, условно говоря, я извиняюсь за лексику, но иногда с ними общаешься, они этому подсказывают, да? То есть вопрос опять к тому, как мы сказали. А если бы Христос был сейчас здесь, он бы тоже так сидел и говорил, но там градуса нету, вы там не семерка, там нормально все, там солод просто, хмель. Вот я поэтому больше склонен, чтобы в сторону отходить. Mm-hmm. Вот пусть лучше меня никогда не найдут в компании таких девушек легкого поведения, чем я бы находился среди них, а потом всем доказывал, что, как обычно говорят, ничего не было. Или как один мне человек однажды сказал, я спросил его о чистоте их отношений, он говорит, было все, кроме этого. Mm-hmm. Как это понять? А как Бог это расценил? Как было в тот день записано в небесной книге? Было все, кроме этого. То есть было это на 99% mm-hmm. или как? Вот поэтому нравственная чистота, моральная чистота, она тем и отличается, что мы как бы не морочим голову ни Богу, ни друг другу, ни себе. И не говорим, ну, пусть будет так, чтобы как у всех.
0: Ну, тогда хорошо, мы затронули вопрос вот этой вот избирательности. Человек должен понимать сам головой, что он делает. Как быть в том случае, если возьмем Пасху, когда тебе родственники, друзья, бабушки дарят освященные яйца, куличи, принимать? Это мы вроде понимаем, что это неправильно, но с другой стороны мы тоже, но так же, как елки, как, ну и что такого, это, для меня это просто хлеб или просто яйцо.
1: Яйцо не виновато, что его посвятили и покрасили. Да. Яйцо остается яйцом mm-hmm. внутри, поэтому принять продукт мы можем. И это не грех абсолютно. Апостол Павел вообще жил в таком обществе, где это было так высоко поднято, идоложертвенное, не идоложертвенное. И тот говорит, идол в мире ничто. То есть он говорит, это ни о чем. Для меня то, что его посвятили, это мясо идолу, или не посвятили, ни о чем. Но дабы не соблазнялся брат мой, не буду употреблять мясо вовек. Что касается принимать, не принимать, конечно, принимать. Потому что человек так верит. Надо уважить его веру. Но это и повод побеседовать об этом. Возьмите, вон я слушал выступления православных некоторых батюшек, как они выступают против куличей. Они говорят, люди, одумайтесь, это же, ну, не хочу даже эфир, как говорят, этим засорять. Читайте, что такое куличи и крашеные яйца, почему это так? Какое отношение это к Пасхе имеет? Потому что Пасха – это сам Христос, а не праздник, да?
0: Пасха более того, это... говорят, Пасха, Христос воскрес, а на самом деле Пасха
1: Христос
0: изначально…
1: Заклан за нас, говорит апостол Павел. Поэтому вот надо думать или не надо думать? Конечно, надо думать. Потому что если не думать, мы можем незаметно оказаться в компании людей, которые потом нам будут, ну, нам это сыграет плохую службу, и мы скажем, подожди, да я не разделяю их точку зрения. Но празднуешь с ними одни и те же праздники.
0: Подскажите, пожалуйста, на такой вопрос, который сегодня волнует молодежь христианскую. Как быть сегодня в компании тех людей, которых, в принципе, это норма, там и выпивка, и все такое, когда тебе за компанию дают, там, не знаю, бокал и так далее, и ты пытаешься вроде как от этого отстраниться.
1: Минералочки налить туда.
0: Да, но, в принципе, все, ну, как ты хочешь, чтобы, когда ты ставишь, говоришь, что я не пью, такое ощущение, что ты делаешь вызов, и все считают, что все это их... дело чести, чтобы ты сегодня выпил.
1: Я очень надеюсь, что эти времена уже прошли, потому что сегодня очень много успешных людей. Я могу перечислять даже фамилии. Uh-huh. Это миллиардеры, это люди, которые действительно серьезно. Они ни один не употребляют алкоголь. Ни один. На всех этих званых вечеринках они ходят со стаканом воды. Uh-huh. Вопрос, почему? Потому что они четко понимают, что мое здоровье мне дороже. Второе, у него абсолютно нормальная самооценка. От того, что с ним кто-то не выпьет, или он с кем-то...

0: не выпьет, он не перестанет быть тем, кто он есть. Вся эта вот эта кухня, как бы, она на чем завязана? Что вот как бы общность, единение. Единение, да не на той платформе. Понимаете, бутылка объединяет. А нас Христос объединяет. А нас спорт объединяет. Понимаете, а нас творчество объединяет. А их бутылка объединяет. Поэтому, конечно, оно может выглядеть не очень красиво. И второе, может быть, подача некрасивая. Человек может сказать скромно: спасибо, ну вы знаете, я не употребляю, поэтому вы, пожалуйста, делайте, что хотите, меня как бы, ну, я это я. А можно сказать: что вы пьете, вы сейчас понапиваетесь. А что далеко ходить? Я помню, был на похоронах, умер отец нашей одной подружки, и они похоронили все красиво, а потом как понапились, как начали анекдоты травить, хохочут в зале. Разве это куда-то годится? Поэтому всегда надо думать о последствиях этих праздников, этих культур, как бы вот этих субкультур и всего прочего. И быть разумным, всегда спрашивать, как бы Христос поступил.
1: Спасибо большое, Андрей, за эту тему, и надеюсь, она поможет тем людям, которые ищут направление в этом пути или задумываются о том, а нормально ли это праздновать все праздники и как это делать. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Давайте радоваться жизни, давайте отмечать праздники, но давайте подходить избирательно к этому вопросу, думая о том, что мы делаем. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Мы продолжим исследование вопроса о том, кто же насылает проклятия, кто является источником проклятий в жизни человека. Давайте посмотрим на следующее заявление пророка Божия. Книга пророка Осии, 11 глава, стихи 7 и 8. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его горнему, он не возвышается единодушно». Итак, каково состояние народа? Народ безнадежен. Он именно закоснел в своем отпадении. Он сделал свой выбор осознанно и окончательно. И что же делает Господь? Каковы его чувства? Читаем далее. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как Содомою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Даже когда народ отступил полностью и бесповоротно, у Бога только одна эмоция и одно желание сердца какое – жалость, жалость. Он не хочет огорчать сынов человеческих. Подобных заявлений в Священном Писании очень много. Смотрим, например, на евангельское повествование. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи 41 по 44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иисус знал, что Иерусалиму осталось жить несколько десятков лет всего. Он знал, что скоро исполнится пророчество книги Даниила о том, что будут острием меча убиты и отведутся в плен во все народы, и страшное будет в земле той, какую вызывает в нем это осознание реакцию. Он плачет, плачет о судьбе Иерусалима. Посмотрим на книгу пророка Иеремии, 14 главу, стихи 8, 9 и 11. «Надежда Израиля, возглашает пророк, спаситель его во время скорби, для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать, для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти». Давайте сделаем паузу в чтении. Силен ли Господь? Вне всякого сомнения, Он всемогущ. Однако бывают моменты в истории Его взаимоотношений с людьми, когда Он оказывается бессильным. Ты, как сильный, не имеющий силы спасти. Не потому, что Бог не может, а потому, что не имеет права. Как мы знаем из вчерашней темы, если человек грешит, если число грехов увеличивается, то, соответственно, увеличивается власть дьявола над человеком. Человек становится должником, и тогда у Спасителя нет возможности избавить от лукавого. Вначале нужно грехи устранить. Соответственно, когда Господь смотрит на состояние человека, заслужившего проклятие, Он к нему проникается состраданием. Он, сказано, как человек изумленный, но у него нет силы спасать. Более того, 11 стих.

0: Бог говорит Иеремии, и сказал мне Господь, ты не молись о народе сём во благо ему. Представляете? Есть ситуация, когда даже Бог не может спасти. Божье бессилие или Бог всесилен? Ключ к ответу на этот вопрос находится в руках человека. Почему ты, как сильный, не имеющий силы спасать? Еще одно очень важное место Священного Писания. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, стихи 33 и 40. «Ибо Он, Бог, не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Вот это парадокс. Что делает Господь? Наказывает и огорчает сынов человеческих. И когда Он это делает, что происходит в сердце? Он этого не желает делать. Вопрос, зачем делать тогда? Ответ. Таковы параметры устроенной Богом Вселенной. Мы живем по закону причинно-следственной связи. И если человек заслужил проклятие, если дьявол получил власть над человеком, то Бог не будет останавливать действие закона причинно-следственной связи, и Бог не станет спасать человека и освобождать его от проклятия. Он пошлет огорчение и наказание и бедствие. Он позволит процессу идти дальше, но это не по изволению его сердца, говорит Господь. И теперь пророк заявляет, «Зачем сетуй, человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу». Вот здесь у нас лаконично ответ на все наши вопросы об источнике проклятий. Все Божье, вся Вселенная Ему принадлежит. Он создал эти законы. Он создал эти законы для чего? Для блага, для радости, для счастья. Но если человек грешит, если он своим ключом открывает двери для дьявола, то на себя он должен сетовать. Да, Бог посылает проклятие, но только в одном смысле. В том смысле, что они осуществляются по его закону, по закону, который он озвучил, по закону, который он создал. И если бы Бог хотя бы на минуту изменил действие этого закона, то нас бы давным-давно не стало. Неизменность нашей земли, стабильность нашей Вселенной зиждется на неизменности Божьего закона. И потому Господь страдает вместе с грешником. Он плачет, сердце его переворачивается, говорит Священное Писание. Он не по изволению сердца своего наказывает, но тем не менее это действие не останавливается до тех пор, пока человек сам не совершит действия, которые дают Богу право освободить его от проклятия.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, вновь вопрос. Проклятия приходят сами или их посылает Бог? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться неискушенному человеку. Ответ на этот вопрос представляет собой результат глубокого исследования Священного Писания. Я думаю, что ответы, которые мы получили сегодня из Библии, звучат и убедительно, и отвечают на запросы не только интеллекта, но и души, и сердца также. Бог сотворил законы, нарушение которых приводит к проклятию, поскольку действуют Божьи законы, это иногда называется Божьим действием. Ну и сейчас мы готовы с вами представить библейские симптомы проклятий и действия бесов в жизни человека. Первый симптом, который отражен на страницах Священного Писания в 28 главе книги Второзакония. 28 глава представляет собой наиболее концентрированное изложение воли Божьей касательно симптомов и проявлений проклятия. И первое, с чего начинается этот список, это финансовая недостаточность. Я буду читать ряд стихов. 16.

16, 17, 18, 19, 20 и так далее. Номера вы увидите на экране. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Проклятие и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать. Иными словами, за что не возьмешься, не будет тебе успеха. Засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя. И небеса твои, которые над головой твоей сделаются медью, и земля под тобою железом, вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя. И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Знакомо звучит? Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя». Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Будешь служить врагу твоему в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Первый симптом проклятий – это финансовая недостаточность. Второй – телесные болезни. Проклят будет плод чрева твоего, моровую язву, чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. Проказую египетскую, почечуем, коростою, чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». Слепотою, злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Далее в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 22 стихе написано: «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть». В данном случае – причиной болезни был бес. Бес был изгнан, и человек выздоровел. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 17-25. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом нечистым». Иисус запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». В данном случае немота и глухота были следствием беса, который жил в человеке. Еще несколько примеров из Священного Писания. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 10, 11 и 16. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». Скажите, какой бы сегодня диагноз ей поставили врачи? Какая-то болезнь суставов. Так их довольно много сегодня. То есть, ну, заболела женщина, и что поделать? Такая уж судьба. Но Иисус видел, что причина является бес. И далее сказано:
«Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана,

0: Она, вот уже 18 лет, не надлежала ли освободить от уз сих в день субботний? То есть дух немощи – это не настроение немощи. Слово «дух» означает то, что означает. Это значит, была там, в этой женщине, духовная личность, бесовская, дьявольская личность, нечистый, злой дух, бес. Телесные болезни могут насылаться дьяволом и бесами. Примеры чему мы рассматривали с вами и вчера, говоря о силе духов, о силе ангелов, о силе бесов. Третий симптом, который открыт в 28 главе книги Второзакония, это душевные болезни. Проклятие, смятение, доколе не будешь истреблен. Смятение – это состояние внутреннего мира. Смятение. Сумасшествием сказано, и оцепенением сердца поразит тебя проклятие. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Сумасшествие. Далее, не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. Трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Скажите, какие современные слова описывают это состояние последнего стиха? Это депрессия. Депрессия очень точно вмещает в себя все эти описания. Депрессия – это бич современности. Душевные болезни являются симптомами проклятий, согласно 28 главе книги Второзакония. В Евангелии от Луки, 8 главе, в 35 стихе написано: «И вышли видеть происшедшие, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись». Когда человек был освобожден от бесов, к нему вернулся здравый рассудок. Соответственно, присутствие беса может снижать способности рассудка. Второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, что сделал, ослепил умы». Дьявол посылает душевные болезни. И это третий симптом проклятия, который мы можем обнаружить в Священном Писании.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Четвертый симптом – это проблемы в семье, в личной жизни. С женою обручишься, а другой будет спать с нею. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Человек, находящийся под проклятием, никак не может, как говорят у нас на Руси, устроить свою личную жизнь. Конечно же, Слово Божье, описывая нам семьи людей, живших с Богом, рассказывает, что они создавали семью в разное время, в разном возрасте. То есть время создания семьи вовсе не обязательно является каким-то показателем. Но если обручился –

0: Здесь молиться, мы на лужайке с ним в этой встали на колени, молились, его мама исцелилась от рака. И вот для меня вот эти чудеса, когда люди жизни свои меняют, вот для меня вот это самое большое чудо. Вот.
1: А что нужно сказать тем людям, которые проходят через то, через что ты прошел, вот которые сейчас в этом, когда ты говоришь о таких ужасных ломках, о такой ужасной тяге к этому, но при этом о такой пустоте внутри, о понимании проблемы внутри, что им надо сказать, чтобы они смогли пойти правильным путем?
0: Самое первое, тебе нужно обратиться к Богу. Да, ты можешь обратиться к Богу, и, может быть, ты многие вещи не понимаешь. Ты не понимаешь, какой Бог. Он большой, он с бородой, он молодой или старый. Вообще на это не обращай внимания. Знай, что это тот, кто тебя создал, и он всегда был рядом. Только ты, может быть, не замечал этого. Ты просто пытался абстрагироваться от него. Ты, может быть, сам часто от него отказывался. Но сегодня у тебя есть возможность просто помолиться, потому что молитва – это не просто какие-то стихи зачитаны. Молитва – это когда ты обращаешься к Отцу, к твоему небесному. И ты можешь просто встать на колени, где ты сейчас есть. Можешь не вставать на колени, но для меня это как признак такого смирения. Встать на колени и сказать: «Господь Иисус, прости меня за все. Я не знал тебя. Я ходил своими путями. Я грешил или грешила». Если ты девушка или женщина, и просто сказать: прости меня, научи меня жизни, открой мне Библию. И просто второй шаг, который бы я тебе посоветовал, это найти просто Библию, чтобы она была на нормальном русском языке, чтобы она была понятна для прочтения. И третий шаг, тоже самый один из трех важных, это найти церковь, найти верующих людей в своем, ну, где-то в окружении. Потому что сейчас, слава Богу, не такие времена, как раньше. Раньше мы, и раньше не было, я не знал раньше никаких церквей, раньше не было этих понятий. Сегодня есть очень много церквей, очень много людей, которые читают Библию. Есть замечательные вот такие христианские каналы, передачи, которые просто вещают о том, что Господь, Он реален. И я вот, ну, тому свидетельство.
1: Угу. Спасибо большое, Артём. Еще раз напоминаю вам, что нашего сегодняшнего гостя зовут Артём Пивоваров, что он очень открыт к тому, чтобы с вами, дорогие друзья, общаться на любые темы, которые вас волнуют. Он верующий человек, и он живет для того, чтобы вести людей к Богу. Артём, я очень благодарна Богу, что он нас свел. Он в первую очередь свел меня с твоей мамой, а потом познакомил меня с тобой. Я очень рада, что наши судьбы пересекались на протяжении, ну вот, многих лет. Я очень рада, что теперь ты рассказываешь о том, о чем ты рассказываешь сегодня. То есть кто бы мог подумать, что тот мальчик, которого я видела тогда, в середине 90-х годов, который мне казался безнадежным, я не верила, что что-то может произойти. Я сочувствовала твоей маме, а Господь совершил то, во что я не верила. Хотя я его просила, я ему молилась, как ты сказал, да. И я просила о тебе, чтобы он тебе помог. И Бог — это Бог чудес, он совершил чудо, ты сам такое чудо, которое присутствует здесь сегодня. Слава Богу.
0: Спасибо, Юлечка. Для меня тоже огромная честь, и для меня большой трепет сегодня быть здесь, потому что я просто вижу, что это слава Божия. Потому что Бог, Он действительно есть. И то, что мы не могли предполагать, когда я впервые помолился, Он сказал: «Твое свидетельство услышат по всему земному шару». Для меня тогда это было, ну, нереальным каким-то. А сегодня мы говорим здесь, я во многих странах проповедовал. И для меня это огромное чудо и честь быть сегодня здесь с тобой на этой передаче.
1: И для меня тоже честь быть с тобой, с Божьим детем. И с вами, дорогие друзья, очень большая честь быть вместе, потому что Господь любит каждого из нас. Он хочет жить в каждом из нас. И это возможно. Спасибо, что вы сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела». Мы ждем новых встреч с вами. До свидания. Всего вам самого наилучшего.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своих

о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире Виталий Олейник. Мы продолжаем с вами программу «Великие религии мира». Во время наших предыдущих встреч мы с вами изучили часть материала, посвященного главным документам этих великих религий. Мы рассмотрели время появления и главное расположение материала в таких книгах, как Танак, священные книги иудаизма, Веды, священные книги индуизма и Авести, священные книги зороастризма. Сегодня мы продолжаем с вами разговор о священных книгах и поговорим о священной книге буддизма и о священных книгах конфуцианства. Священной книгой буддизма считается Трипитака или Типитака на языке пали. Слово Трипитака буквально означает «тройная корзина». Все это потому, что материал книги Трипитака умещался в трех корзинах. Он представляет собой фактически три книги. Первая из них – Винайя Питака, корзина устава. Она включает пять книг и содержит этику и церемониал. Винайя Питака заключает в себе учение о буддийской иерархии и дисциплине буддийского духовенства. Она посвящена принципам организации буддийской монашеской общины, правилам приема в нее и требованиям к монашеству. Винайя Питака подробно регламентирует всю жизнь монахов и их отношения с мирянами. Вторая книга, Сутта Питака, дословно «корзина поучений», состоит из трех сборников и содержит догматику, вероучение. Сутта Питака содержит в себе сутры или беседы Будды с его учениками, его изречения и проповеди, излагающие главные основания буддизма, а также сборники легенд, афоризмов, поэм, комментариев и так далее. В плане познания учения Будды, в плане знакомства с главными идеями, которые он предложил и открыл миру, Сутта Питака представляется самой важной из трех книг. Третий раздел в этих священных книгах называется Абхидхамма Питака, дословно «корзина толкования учения». Третий завершающий раздел Трипитаки состоит из восьми книг. Абхидхамма Питака содержит теологическую трактовку основных положений вероучения. Таким образом, представляя собой как бы обработку второго сборника поучений и изречений самого Будды. Поговорим о времени появления этого документа. А годы жизни Будды с 581 по 510 до нашей эры. Основа Трипитаки была заложена на Первом буддийском соборе, это около 477 года до нашей эры. То есть, как вы видите, уже после смерти Будды. Окончательную же редакцию Трипитака получила на Третьем буддийском соборе в III веке до нашей эры. Далее рассмотрим главные священные книги конфуцианства, религии, которая получила распространение в Китае. Конфуций был представителем княжеского рода. Однако он рано потерял родителей и, несмотря на свое высокое происхождение, столкнулся с необходимостью испытать тяжелый физический изнурительный труд. В возрасте 15 лет он осознал необходимость образования и с тех пор постоянно уделял этому время. По его мнению, интеллектуальный потенциал народа, к который главным образом был сосредоточен в носителях культуры, грамотности, то есть представителей высшего сословия, высшей социальной ступени, этот потенциал не использовался на благо общества. И посему он предпринял попытку сделать так, чтобы эта прослойка в Китае, там, где он жил, могла оказывать должное влияние и могла выполнять роль учителей, наставников, хранителей знания. И таким образом этот подход к философии, этот подход к нравственности до сих пор часто вызывает споры в плане методологии. То есть до сих пор спорят о том, является ли конфуцианство религией или это просто философия. Многие склоняются к тому, что это религия, поскольку присутствуют все обыкновенные, необходимые для этого термина компоненты. И более того, идеал, предложенный Конфуцием, он со временем оброс с соответствующими традициями, верованиями и так далее. Конфуций собрал и систематизировал и издал древние сочинения, добавил к ним свои, и вот они. Священными книгами конфуцианства почитаются 5 книг Цзин, то есть царей, и 4 книги Шу. Первая из 5 книг Цзин, И Цзин, это книга превращений, предсказательная. Вторая книга Шу Цзин, описание жизни императоров. Третья книга Ши Цзин содержит 300 народных песен. Четвертая книга Ли Ки, законы приличия, государственные и религиозные. Пятая из книг Цзин называется Чунь-Тю и была написана самим Конфуцием. Она представляет собой летопись одного княжества. 4 же книги Шу описывают жизнь и учение Конфуция. Годы жизни Конфуция с 551 по 478 до нашей эры. Как и в случае с Буддой, эти книги приняли законченную форму и стали считаться авторитетными некоторое время спустя после смерти Конфуция. Итак, сегодня мы продолжили разговор о великих религиях мира и рассмотрели священные книги буддизма. Священной книгой буддизма почитается Трипитака и священные книги конфуцианства, 5 книг Цин и 4 книги Шу. На этом мы заканчиваем сегодняшний разговор. В студии был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение первой встречи из 8 вечеров, когда мы собираемся для того, чтобы раскрывать тему любви. Тема разговора сегодня – формула любви. И во время первой части нам удалось рассмотреть первую составляющую этой формулы. В Священном Писании, когда рассказывается о любви, говорится о том, что ее первая составляющая – это эрос, если пользоваться библейской греческой терминологией. Это физическая любовь, это романтическая любовь, это влюбленность, это стремление друг к другу. И мы читаем в числе многих других примеров и рассказов Священного Писания историю об Амноне и Фамаре. И сказано в Слове Божьем, что он ее полюбил. Это оценка Божья. Но когда мы продолжаем чтение этой истории, то дальше рассказывается о том, что произошла трагедия. В 13 главе, в стихах с 5 по 15, говорится о продолжении этого повествования. И произошло следующее. «Когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он схватил ее и сказал ей: „Иди, ложись со мною, сестра моя“. Но она сказала: „Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим нечестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе“. Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон: „Встань, уйди“». Трагизм этой истории заключается в том, что Амнон испытал на себе действие известного ныне закона о наличии четырех фаз реализации и осуществления любого физиологического желания. Первую фазу специалисты называют фазой легкого влечения. Это слабые чувства. Проиллюстрируем. Например, вы идете жарким днем и начинаете чувствовать какой-то дискомфорт, и вначале не можете отчетливо определить, что это, что неладно, что вас мучит, почему вам некомфортно. Но если дальше это чувство усиливается, вы уже очень четко его определяете и говорите, что «пить хочу, жажду». Бывало у вас такое, что вам кажется, что если вы сейчас что-то не выпьете, какой-то жидкости, то все, умрете на месте. Вот это вторая фаза, это фаза сильного желания, когда вот это чувство настолько застилает все остальное, что человеку кажется, что если он его сейчас не удовлетворит, то все, конец настанет. Потом третья фаза какая? Удовлетворение этого желания. Ну и, наконец, четвертая – исчезновение. Приведем еще одну иллюстрацию. Представьте, что вы зимой ожидаете, когда настанет уже весна, и наконец-то появится вот наша родная, непривозная садовая клубника. Кто любит клубнику? Поднимите руку, пожалуйста. Так, ну есть у меня, значит, сообщники в этом зале. И вот вы ждете с нетерпением и уже предвкушаете, уже рисуете в своем вожделенном сознании вот этот вот сладостный момент, когда вы наберете ее две миски и, как говорят у нас, уничтожите в раз. Бывало такое? То есть это чувство, оно настолько острое, и вот настолько вожделенной кажется эта клубника. Но вот в первый день вы ее съели две миски, во второй, на третий уже одну, если одолели, то хорошо, на четвертый половиночку, а недели через две вы говорите: «Она у меня уже вот здесь сидит». То есть вот то, что было таким привлекательным, когда это желание удовлетворено, появляется что? Безразличие. Так вот, физическое влечение Влечение к интимной близости, оно проходит через эти же самые четыре фазы реализации любого физиологического желания. Говорим ли мы о желании пищи, о жажде и так далее? Вот это сексуальное влечение, оно также подчиняется этим же самым законам. Что произошло с Амноном? После удовлетворения его стремления ничего более их не связывало. И вот в этом опасность, дорогие. Если люди развивают только лишь одну фазу или же одно измерение любви, то вот что происходит. Сегодня мы гораздо больше знаем о химической природе любви. Вот несколько данных на эту тему. Это можно, конечно, гораздо обстоятельнее и подробнее обсуждать. Например, такое вещество, как допамин, вызывает чувство счастья. Оно вырабатывается естественным путем у человека. Дальше, давайте вместе прочитаем это сложное слово. Фенилэтиламин усиливает что? Возбуждение. Дальше, серотонин удерживает эмоции в состоянии постоянного подъема. Вот это и есть состояние влюбленности. Оказывается, в мозгу человека происходит что? Химическая реакция. Мозг просто-напросто реагирует на определенные секреции эндокринной системы, и он просто чувствует себя влюбленным. Но вот что происходит. Если это единственное основание для взаимоотношений, то в зависимости от случая, эта выработка соответствующих веществ в организме человека начинает ослабляться где-то через 12 месяцев, у некоторых 2 года. Ну, исследователи говорят, что 3 – это максимум. И получается, что если иного ничего в любви нет, а лишь только вот этот эрос присутствует, то, к сожалению, эта любовь по своей природе какова? Недолговечна. Эта любовь по своей природе изменчива, потому что она подвержена просто-напросто химическому балансу. Эту способность любить, именно так любить, Всевышний нам дал. Именно Он есть автор и этого рода, и вида любви. Но если это единственное, что связывает двоих, то этой любви явно недостаточно, чтобы построить счастливую семейную жизнь. Потому добавим к нашей формуле, к эросу, следующий ингредиент. И это у нас понятие «филия». Греческое слово «филия». Вот как оно переводится в Священном Писании, в послании Иакова, в 4 главе, в 4 стихе. Это, кстати, единственный раз в апостольских писаниях, подлинники, где слово «филия» используется именно в такой форме, вот, в виде существительного, которое означает просто-напросто «дружба». То есть «филия» – это «дружба». А этот термин переводится и означает вид любви, который испытывают по отношению друг к другу друзья. Ну, давайте посмотрим, например, на Евангелие от Луки, 11 главу, где слово «филия» используется теперь уже в форме прилагательного. Итак, Луки, 11 глава, стихи с 5 по 8. Это притча Иисуса Христа о друзьях. Итак, читаем. 11 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, в оригинале «филос», друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой, еще один филос, друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Ну, первый вопрос. Скажите, кому вы можете пойти в полночь что-то просить? К другу, к близкому человеку. То есть вы предполагаете, что на такую дерзость можно решиться без, как говорится, опасности для жизни. Да? Вы стучите и требуете. Дальше тот отвечает. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня. Двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним», то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». То есть тот, кого соединяют узы дружеской любви, он даже не стесняется, чтобы настоять. «Ну, я понимаю, ты спишь, да, но у меня нужда, а у нас с тобой особые отношения, потому все-таки я продолжаю стучать». И сказано, по неотступности друга друг встанет и даст. То есть вот это вот определение второго измерения любви – филия. Ну, а теперь вот что интересно, как это относится или может относиться к взаимоотношениям между мужем и женою? Могут ли они быть друзьями? Очевидно, вы слышали и, может быть, сами сталкивались с таким конфликтом, когда молодой человек заключает семейный союз со своей избранницей, проходит месяц медовый и так далее, и потом в один прекрасный вечер он ей звонит и говорит: «Меня сегодня не жди». А что такое? «Я с друзьями уезжаю», и куда-нибудь, неважно, то на рыбалку, кто по грибы, кто в другие менее благодатные места. И появляется конфликт. Она ждет его дома, а для него дружеская атмосфера и общение с друзьями настолько важны, что он, к сожалению, оставляет свою возлюбленную. Или наоборот, у нее сегодня с подругами поход делать маникюр, поход куда-нибудь в другое место и так далее, и так далее. И вот бывает часто так, что он и она не видят в себе друг в друге потенциал как раз дружеской любви. Поэтому давайте посмотрим, какова воля Господня в этом отношении. Мы обратимся к пророческой книге пророка Малахии. У нас во второй главе, в стихе 14 написано: «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она, кто? Подруга твоя. Она подруга твоя и законная жена твоя». Подлинники — жена завета. Она подруга твоя. Согласно образцу, который оставлен в Священном Писании, муж и жена должны быть друзьями. Вот этот вид взаимоотношения с другим человеком обязательно должен присутствовать, потому что та, с кем ты обручился, вот та жена юности твоей, она есть твоя подруга, говорит Господь. Теперь посмотрим на призыв из апостольских писаний. Послание Титу, 2 глава, 4 стих. Титу, 2 глава, 4 стих обращается к тем, кто уже опытнее. И давайте я с третьего начну, чтобы был виден контекст. Написано, 2 глава, стихи 3 и 4. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». И 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей». Вот оказывается, слово «любить» в подлиннике как раз-таки «филео» – глагол «любить». То есть дословно, и это удивительно, оказывается, жене мужа любить в качестве друга нужно учиться. Слышите? Чтобы старицы, которые жизнь прожили, которые уже обладают опытом семейных отношений, чтобы они учили молодых, молодых жен, молодых женщин, учили любить мужей и в подлиннике любить дружеской любовью. И это в действительности нечто, чему многим предстоит научиться. Но идеал здесь ясно показан. На практике, как это выражается? Вот вы, мужья, в каком смысле вы можете быть друзьями своим женам? Как эта составляющая формулы, божественной формулы любви может реализовываться? В первую очередь, дорогие, что друзья делают? Вот что ваши жены, уважаемые мужья, что ваши жены делают со своими подругами, встречаясь, в первую очередь? Разговаривают. А есть такие жены, дорогие мужья, по секрету скажите, которые часами на телефоне или сидят, или висят, там по-разному бывает, да? Вот, проводят. Почему? Потому что для них, вот именно для ваших жен, у всех разные жены и разные потребности у них, соответственно. Но вот базовые составляющие, как друзьями становятся? В результате проведенного времени. Нужно определенное количество соли съесть, правда? То есть нужно время провести вместе, и именно проведенное вместе время делает их друг другу родными. Они становятся друзьями. И потому в первую очередь на практике это означает: минимум нужно выслушивать жену, нужно общаться. Жене, соответственно, нужно задавать вопросы о муже, о его хобби, о его интересах. И второе, что делают друзья, помимо того, что они общаются, они совместно занимаются определенной деятельностью, которая и скрепляет их взаимоотношения. И потому, если говорить о практике, то для жены это означает, например, пойти вместе с мужем на его ненавистную рыбалку. То есть ей ненавистную его рыбалку. Да? Вот. И пойти, хотя ей, может быть, это и не нравится, и что это в 4 часа утра надо вставать и так далее. Но если она понимает, что это формула любви, она идет не потому, что это ей приятно, а потому, что она хочет послужить своему мужу, она хочет вложить себя, свои чувства, свое время, свои силы в эти отношения. И для мужа бывает тот факт, что он осознает, что ей, может быть, это не так и приятно, но она делает это ради него. Это очень и очень ценно. Вот все, что мы делаем вместе с кем-либо, пусть это кризисная ситуация, пусть это радостная ситуация, вот это запоминается. Это в памяти откладывается, как хорошо проведенное время вместе, и это скрепляет отношения. Что касается взаимоотношений между мужем и женой, вот Божья модель. Муж и жена должны стать друг для друга друзьями. А кто может лучше сказать? Ну, какими друзьями? Слышу, хорошими. Кто-то лучше может сказать? Отличными друзьями, а еще лучше? Спасибо, кто-то сказал. Лучшими друзьями. В Божьем замысле, скажите, есть ли кто-либо ближе мужу, чем его жена? С кем-либо он еще может быть ближе? Сказано, с нею ты будешь, что? Одна плоть. Двое будут одна плоть. Оставляешь отца и мать, несмотря на всю крепость связей, взаимоотношений там. Оставляешь все для того, чтобы с нею ты был един. Только с одним человеком на земле можно быть единою плотью, и это муж и жена. Потому они должны стать лучшими друзьями. Жена должна быть в состоянии рассказывать о своих переживаниях, о своих планах, о самочувствии и так далее. Муж должен быть в состоянии рассказывать о его интересах, о планах его и так далее. То есть в идеале, и этот идеал достижим, если друг звонит и говорит, пойдем на охоту, муж говорит, не могу, потому что сегодня с подругой у меня свидание. А он говорит, ты что, подружку завел? Нет, моя жена лучшая подруга. Мы с ней сегодня идем на свидание. Вот эта вот составляющая взаимоотношений дружба очень и очень важна. И если она есть, то тогда вот то, что связывает двоих, оно уже гораздо более обстоятельно, гораздо более масштабно и прочно. Итак, первая часть формулы любви – это «эрос», сказано «должны понравиться глазам». Вторая часть – это филия, дружба, время, проведенное вместе. И мы подходим к третьей составляющей. Но прежде рассказ о реальной истории, которая имела место в жизни одной супружеской пары. Жена приходит к консультанту по семейным взаимоотношениям и говорит, «Мой муж меня не любит». Могли бы вы с ним поговорить, как говорится, вправить ему мозги? Ну, вы знаете, консультанты – это работа очень стрессовая, очень трудная, потому что люди разные, и мозги у всех разные. Он говорит, ну, я могу попытаться, ничего не обещаю. Ну, приводите. Ну, она его приволокла, как обыкновенно бывает, да? Вот. И усадила, сама ушла, и, значит, консультант теперь вопрошает, вы почему свою жену не любите? Ну, как у нас говорят? У него какие глаза? Там квадратные бывают, круглые, неважно. Расширяются. Как это не люблю? И он начинает перечислять. Он говорит, я на одной работе работал, понял, что недостаточно. На вторую устроился, на третью устроился. Я ей вот это купил, и это купил. Я ее, как говорится, и серебром, и золотом, и всей бытовой техникой, и так далее. Я себя всего вкладываю в эту любовь. Как это я ее не люблю? Ну, консультант видит, что на самом деле любовь есть, это очевидно, и призывает жену и говорит, «Как это вы говорите, что он вас не любит?» И она отвечает, представляете, «Он со мною совсем не разговаривает. Он только на работе постоянно. Мы с ним не общаемся. Я его вообще не вижу. Я живу в музее последних достижений техники и моды по всем разрядам, но у нас нет взаимоотношений. И представляете, для любви чего было достаточно? Чтобы он остался на одной работе, а все остальное время с ней общался. И, конечно, женщины разные, запросы разные, но вот эта составляющая любви чрезвычайно важна. Итак, муж и жена друг для друга должны быть друзьями. И, наконец, третья составляющая формулы любви – это, как зовется, агапы. Греческое слово агапы, о котором вы уже много наверняка слышали. Что такое агапы? Давайте посмотрим, как это слово используется в описании любви в 13 главе 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Там в стихах с 4 по 8 написано: «Любовь», в подлиннике именно агапы, «долго терпит». Что делает? Долго терпит. Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, она не себялюбива, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а соратуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Вот этот отрывок назвали гимном любви. Вот здесь вот эта любовь агапы здесь описывается. И в Библии она такова, что она названа в послании в Колоссы, в 3 главе, в 14 стихе, совокупностью совершенства. Вот это высший идеал любви, это высшая мера любви. Эта любовь отдает, она ничего не требует. Она любит не за что-то, а в силу самого своего существования. Эта любовь, она все прощает, всему верит, все переносит. Эта любовь никогда не перестает. Она нацелена всегда на другого, не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла. Вот этот вид любви, жертвенной любви, любви, которая всегда одаривает другого человека, вот супруга, супругу, она является третьим элементом библейской формулы любви. И в Священном Писании, в 5 главе послания апостола Павла к Галатам, в стихах 13 и 14 об этом написано так. Галатам 5 глава, стихи 13 и 14. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью, что сказано дальше, любовью служите друг другу». Любовь в подлиннике здесь – это агапы. То есть эта любовь именно служит. Она служит. Она служит другому. Она интересы другого ставит выше своих интересов. И дальше сказано в 14 стихе: «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Вот эта любовь, она служит. И в качестве иллюстрации давайте посмотрим на книгу «Бытие», 29 главу, стихи 16 по 20. Это история из жизни патриархов. Итак, книга «Бытие», 29 глава, стихи 16 по 20. «У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Он готов был 7 лет ждать. Он служил, он любил. И эта служба не была для него тяжелой, а она не воспринималась как бремя, потому что он любил. Но когда мы читаем дальше, то в описании того, как же в действительности прошли эти годы, встречается совершенно другая картина. Послушайте, что написано в 31 главе книги «Бытие» в 40 стихе. 31 глава, 40 стих говорит: «Я говорит, тот же самый человек, который любил и ждал долгие годы. «Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Это были трудные годы. Это была великая ответственность. Сказано, днем ли что пропадало, с меня ты взыскивал, ночью ли что пропадало, с меня взыскивал. То есть это был тяжелый труд. Но, несмотря на всю тяжесть труда, несмотря на то, что я томился и не спал, не досыпал, сказано, это время прошло как несколько дней. То есть вот эта любовь, она по природе своей такова, что она не чувствует усталости, она может вкладывать, она может служить, удовлетворять нужды, и она ничего не требует взамен. Это третья составляющая любви. Как любовь может проявляться вот в этом измерении между современными мужьями и женами? Вы, женщины, как вы можете служить мужьям жертвенной любовью? Или как вы служите? Какие формы проявления жертвенной любви могут быть приведены в качестве примера? Слышу, одна женщина говорит, «Но то, что я с ним еще не развелась, это большая жертва». Еще какие ответы есть? Как вы можете жертвенной любовью служить? Ну, я понимаю, что, как говорится на Руси, женщинам не принято в обществе, да, слишком много говорить. Мужчины, в чем ваша жертвенная любовь может проявляться? Терпение, так. Очень глубокий, основательный ответ, да?
2: А женщина в долготерпении.
1: О, видите, в долготерпении женская сторона говорит. То есть все, что касается ситуации, при которых интересы супруга ты ставишь на первое место и просто служишь, потому что любишь, здесь спектр проявления этой любви может быть очень большим. Библейская формула любви, которая соединяет двоих в крепкую, основательную, надежную и долгосрочную счастливую семью – это любовь как романтика, любовь как дружба и любовь как жертва. Я желаю всем присутствующим именно такой любви в тех взаимоотношениях, которые у вас уже есть, или если вы в поиске своей пары, в тех взаимоотношениях, которые Господь даст вам создать. Будьте счастливы, любите и будьте любимы, и да благословит вас Господь.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, и я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная весть заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, которые являются принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения.

0: Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй», эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которая остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 по 18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Марья Ивановна, голубушка, вы не могли бы поднять голову чуть-чуть повыше? А вот так, тень сильная. И немножко улыбнитесь.
5: Так?
4: Ага, так замечательно.
6: Здравствуйте, ребята. Дело в том, что Таня и Валера участвуют в конкурсе «Недетские картинки». Вот этот дяденька – это их учитель. У него и фамилия подходящая – Роман Викторович Кисточка. С ними не соскучишься.
7: Я закончила.
4: Татьяна, у тебя определенно присутствуют творческие задатки. Молодец.
8: Вот увидишь, я выиграю.
4: Валера, а ты изобразил не то, что я просил.
8: Почему?
4: Главное, в твоей картине должна быть Марья Ивановна, а у тебя что? Мастерская.
8: И Марья Ивановна размером с мастерскую. Какая разница, у тебя вообще не похоже.
9: Ну-ка, я посмотрю.
10: А у Валеры я и правда красивее.
11: Фу, здесь курносый какой-то.
12: Решено, Валер, ты едешь на конкурс.
4: Валерий не соблюл пропорции. И вообще он не нарисовал то, что я просил. Со мной, как за художником, последнее слово. Я отправляю на конкурс Татьяну. Но у тебя в следующий раз все обязательно получится.
6: Роман Викторович, рамочки готовы. Прошу работать.
4: Так скоро.
12: Это ж надо, а. И полгорода увидит теперь мой все курносый нос.
11: Нет, Валер, у тебя все равно картина лучше.
12: Ну ты не расстраивайся. Но бывает в жизни огорчение.
4: А кто бы это мог быть?
8: Это все Валера, это он!
6: Танечка, подожди, не торопись, так сразу нельзя утверждать. Ты же не знаешь, кто это на самом деле. А вот кто, это вопрос.
4: Марья Ивановна, ей сразу не понравилось, как она изображена.
6: Так что подозреваемых уже двое.
8: Они же не сознаются, как мы узнаем, кто это сделал?
6: Подожди, не торопись. Есть один способ. Я побегу за Марьей Ивановной, а ты, Танечка, приведи Валерку. Встречаемся в мастерской. Так, а вот у нас и Валера пришел.
13: Это я.
6: Прошу тебя, садись, Валерочка. Марья Ивановна. А я как раз Роману Викторовичу собирался рассказать одну очень интересную историю. Но я же знаю, как вы любите истории. И как же я мог без вас ее начать рассказывать? Только нужно кое-что вспомнить. А именно, как звали

0: Первых людей, которых Господь сотворил на земле.
1: Адам и Ева?
0: Правильно, совершенно верно, Адам и Ева.
1: И жили они в Эдемском саду?
0: Совершенно верно. Но они согрешили, и Господь их выслал из этого сада. После чего у них родилось двое сыновей, которых звали Каин и Авель. О них сегодня и будет мой рассказ. Итак, слушайте. Когда они выросли, старший брат стал заниматься земледелием, выращивал фрукты и овощи, а младший стал пасти овец. И вот оба брата решили принести в благодарность Господу дар от своих трудов. Каждый построил для себя алтарь из камней. Каин положил на алтарь овощи и фрукты, а Авель – овечку. Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина отверг. Каин очень сильно рассердился на Бога. Тогда Господь спросил: «Почему ты так рассердился, Каин? Если ты будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Господа, и ненависть и лютая зависть к Авелю поселились в его сердце. Однажды, когда они вдвоем были в поле, Каин напал на Авеля и убил его. Вскоре спросил Господь Каина: «Где брат твой?» Тот ответил: «Не знаю. Разве я обязан следить за братом моим?» «Что ты наделал?» – сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле. Ты убил его. Тяжелое наказание постигнет тебя за это. Ты покинешь своих родителей и уйдешь в чужую страну. И когда ты будешь возделывать землю, она не станет давать доброго урожая для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И пошел Каин от лица Господа и поселился в чужой земле. Ну что ж, вот такая вот история.
1: Ну а почему Бог не принял жертву Каина?
2: Да.
0: Люди согрешили, Марья Ивановна. И вот этот вот самый ягненок символизировал Христа, который в далеком будущем должен прийти на землю и взять на себя грехи людей, умереть вместо них. Поэтому человек, который приносил такую жертву, тем самым показывал свою веру в Бога и свою нужду в нем.
3: А Каин принес другую жертву.
0: Да, и Господь ее не принял, а жертву Авеля принял. И Каин позавидовал успеху Авеля в глазах Божьих и совершил очень плохой поступок. Он убил своего брата Авеля. Он не смог с собой справиться. Сама Библия учит, что там, где есть зависть, там обязательно есть ссоры, всякое зло, Валер. Вот так.
3: К тому же приятнее радоваться успехам друг друга, чем втайне отнимать эту радость и делать им зло.
0: Конечно. Ведь победа моего друга – это моя победа. И, конечно, радость вдвое больше, если ее можно разделить с другом.
4: Это ты сделал?
5: Прости, что обидел. В следующий раз я буду радоваться вместе с тобой.
4: Ладно.
5: А как же ты теперь в конкурсе будешь участвовать?
4: Я новую нарисовала.
0: Ну вот, мне кажется, что все в порядке. А значит, нам пора прощаться, ребята. До новых встреч, до свидания.
1: Пока!
2: Пока.
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его.
2: Зло – результат непослушания Богу и противоположность добру. Зла не было изначально во Вселенной. Оно непостижимым образом зародилось в сердце лучезарного ангела Люцифера, который позавидовал Богу и взбунтовался против него. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы!» А говорил в сердце своем: «Зайду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Люцифер, впоследствии названный сатаной или дьяволом, поднял на небе восстание против Бога и переманил на свою сторону третью часть ангелов. Позднее сатана в образе змея искусил Еву, и начатое на небе восстание перекинулось на сотворенную Богом землю. Бог не уничтожил сатану и его сторонников в самом начале восстания, чтобы среди небожителей не возникло сомнения в справедливости Творца. Зло должно было проявиться, чтобы все увидели, к чему ведет нарушение закона Божьего. И Иисус Христос пришел на землю и умер на кресте, чтобы ценой своей жизни раз и навсегда уничтожить зло и разрушить дела дьявола. В конечном итоге, после второго пришествия Иисуса Христа на землю, Бог положит конец развитию зла на нашей планете и во Вселенной. Священное Писание в 5 главе книги пророка Амоса и 12 главе послания к римлянам призывает человека отвращаться от зла и творить добро.
1: Удерживайтесь от всякого рода зла.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

Из-за постоянной суеты, работы, учебы мы приобретаем привычку есть за телевизором или интернетом, тем самым все больше забывая о совместных общих обедах. В исследовании Национального института здоровья ребенка приняли участие более 2000 подростков. Возраст их составлял выше 10 лет. Ученые строго подсчитывали, как часто дети едят вместе с родителями. Было выявлено, что именно дети, которые чаще всего питались вместе с семьей, получали более здоровую пищу и в достаточном количестве. И вместе с этим, благодаря этому, не были съедены жирные чипсы, конфеты, жареная картошка фри, то есть еда, которая менее полезна и не сбалансирована. И отсюда еще один вывод ученых. Семейные обеды предотвращают риск ожирения. Ну и, конечно же, что немаловажно для детей, именно благодаря семейным обедам в кругу семьи улучшается эмоциональное здоровье ребенка. Библейская книга Иова советует нам: установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. Хочется добавить, что будет хорошо для наших детей.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Здоровье ребенка – это важная тема для нас, родителей. Мы понимаем, что здоровье детей чаще всего взращивается благодаря здоровым продуктам, потребляемым в семье. Но немаловажную роль в самочувствии ребенка играют и здоровые привычки, одна из которых была исследована университетом Пенсильвании. Согласитесь, что даже мы, взрослые, чаще едим пищу, которая находится на виду и более доступна нам. Это первое утверждение, которое они изучили. Они представили это как наилучший путь, чтобы дети имели доступ к здоровым продуктам. А это значит, что, по крайней мере, на кухне у вас должна быть на виду вазочка с фруктами, которые каждый раз доступны для ваших детей. Там также могут быть почищенная морковка или сладкая маргеланская редька. И тогда вы дополните пользу продуктов в виде натуральной чистки зубов и их укрепления. Вы даже можете поставить вазочку не только на кухне, но и в других комнатах. Может быть, 2-3 вазочки со здоровыми продуктами, полезной клетчаткой, фитовеществами, витаминами и минералами. Второй важный момент, к которому пришли ученые, это возможность поощрить ребенка карманными деньгами или какой-то еще другой привилегией до того момента, как их привычка не закрепится в сознании. Что всегда до еды или после еды они обязательно съедают здоровую натуральную пищу. А вот еще один добрый совет, который был проверен исследованиями. Как часто вы со своей семьей вместе обедаете или завтракаете, так сказать, проводите совместную трапезу?

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. Грифовые черепахи не нужно прилагать никаких усилий, чтобы добыть себе пищу. Все, что надо сделать, это лечь на дно и открыть рот. Рыбешка сама заплывет к ней в пасть, принимая ее розовый язычок за червячка. О черепахах нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: Я вижу, у нас в студии еще один гость. Пожалуйста, расскажите, кто это.
3: Я вам решила сегодня рассказать о черепахах. Что хотелось бы мне подметить? В данном случае мы видим, это речная черепаха, красноухая. Правда, она сейчас головку свою прячет, поэтому мы не можем точно. Вот-вот видно. Здесь уже видно, что у нее есть небольшие красные пятнышки, поэтому она называется красноухая черепаха.
2: У них уши есть?
3: У них есть уши, они как бы затянуты кожицей. Черепахи, как вы уже знаете, имеют разную форму. То есть есть черепахи маленькие, допустим, это нам чаще всего нам известны наземные черепахи, которых мы можем купить в магазине. А есть вот такая вот черепаха красноухая, черепаха речная. А есть такие обитатели морских глубин, как зеленая черепаха. Там уже размеры достигают до полутора метров. Панцирь достигает таких размеров. И кожистая черепаха. Здесь уже вес черепахи достигает 900 килограммов.
2: Дарья, а почему кожистая? Они же, ну, как бы у всех есть кожа.
3: Ну, вот, вот она побег, хочет побег уйти. Уже она хочет убежать. Да. Дело в том, что вот в данном случае мы видим с вами красноухую черепаху, только ее панцирь, он не кожистый, он костный.
2: Ну да, мы видим, такой что... гладкий, блестящий,
3: да,
2: очень красивый.
3: Да, это костный, имеет костную структуру. А что касается кожистой черепахи, то ее панцирь отличается тем, что имеет костные пластинки, которые накладываются одна на другую, а сверху панцирь покрыт кожей. То есть кожа, она как бы натягивает этот панцирь. Поэтому черепаха и получила название кожистой черепахой.
2: То есть, а у нее панцирь тоже всю жизнь растет под этой кожей? Кожа натягивается и, ну, как бы не стирается вот в этих местах натяжения?
3: Нет, конечно, кожа, она более гибкая, в отличие от костной структуры. Поэтому, когда растет внутри, растут внутри костные пластинки, кожа, соответственно, тоже и растет, растягивается. Угу. Ну вот, что

0: Интересно в черепахах. Хочу обратить внимание, что она имеет обтекаемую форму, как камень. Морские черепахи, в отличие от этой черепахи, имеют более обтекаемую форму панциря. Хотя перед нами тоже водный житель, да? Но его панцирь, он не настолько обтекаемый. Вот то, что мы с вами видим снаружи, это наружный скелет черепахи.
1: А внутренний скелет у нее есть?
0: Вот внутреннего скелета у нее нету. Если у нас с вами мышцы, они нарастают на костях, то здесь все наоборот. Здесь, получается, кости, они являются такой защитой. Это внешний скелет, а внутренние органы находятся внутри.
1: Я раньше думала, что есть панцирь, но все-таки есть позвоночник у них внутри, есть ребра. А как же позвоночник и ребра?
0: Дело в том, что у них есть и ребра, и позвоночник, но в данном случае вот то, что мы с вами видим, вот этот панцирь, это и есть ребра.
1: Да?
0: Ребра,
1: то есть они,
0: да,
1: срослись просто?
0: Они срослись, они имеют более плоскую и широкую поверхность. А позвоночник тоже имеется. Как же? Это же хордовое животное, то есть которое имеет позвоночник. Позвоночник находится внутри, и он полностью слит с панцирем.
1: Понятно, он сросся.
0: Да, он сросся. Вот наш представитель речной.
1: Хорошо. А морские черепахи, они, наверное, всю жизнь проводят в воде, ныряют, плавают по поверхности и на суше выбираются очень редко, да?
0: Да, основная жизнь морских черепах, она проходит в воде. Дело в том, что вы понимаете, что на суше это животное, оно будет очень неуклюже.
1: Но оно тяжелое, лапки короткие.
0: Тяжелое.
1: Не дойдешь до намеченной цели.
0: Такой тяжелый панцирь очень тяжело таскать по суше, и можно стать жертвой любого хищника, который сможет расправиться с панцирем черепахи. Но так вот, что интересно, морские черепахи, когда выходят на сушу, это, конечно, самки. Самцам это не обязательно делать, потому что именно самки, они откладывают яйца, из которых потом вылупляются маленькие черепашата. Ну так вот, когда черепаха, она выходит на сушу, она ползет к намеченной цели, то есть она старается дальше удалиться от воды.
1: А почему?
0: Для развития черепашат необходима определенная температура.
1: А, то есть им сухость нужна?
0: Да, им нужна сухость. Черепаха отползает от воды на определенное расстояние, копает лапками своими, у них, конечно, лапки не такие, вот как в данном случае у этой речной черепахи, у нее они больше похожи на ласты. Она копает этими лапками норку и делает это именно задними ножками.
1: А, задними?
0: Да, задними она раскапывает, раскапывает. Конечно, ей все это дается очень непросто.
1: Ну да, она даже не видит, что она делает, получается.
0: Да, можно сказать, все делает вслепую. Когда она понимает, что ямка достаточно глубокая, она откладывает туда яйца. Яйца черепахи, они имеют такую вот мягкую поверхность, то есть они не плотные, как яйца у птиц.
1: А они не твердеют со временем?
0: Когда черепаха отложит яйца, ну, вы понимаете, что черепаха, раскопав ямку, она их, не глядя, просто вот туда откладывает. И яйца, если они имеют твердую поверхность, они будут биться одна от другую.
1: Ну, вот она, а сколько яиц убежать откладывает черепаха?
0: Достаточно много. Дело в том, что когда черепашата вылупляются из своих яиц, им необходимо проделать весь этот путь от норки до воды. И в это время уже их встречают хищники. Это крупные чайки. Да, чайки. Это другие хищники, которые с удовольствием полакомятся этими черепашками. Ну и в итоге, что черепаха откладывает очень много яиц, а до берега добирается, можно сказать, половина.
1: Ну, конечно, а то и меньше, наверное.
0: А то и меньше. А из тех, кто до воды доберется, еще нужно им вырасти до определенного размера. Там их поджидают другие хищники.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: А у черепашат у них сразу панцирь твердый или тоже твердеет со временем?
0: У черепашат, конечно, когда они вылупляются, панцирь у них не такой твердый, как у взрослых. Вообще, что интересно, хотелось бы

0: вам подметить, что черепахи, они также растут. Растут так же, как и другие живые организмы, но вы, наверное, спросите, как же вот с таким панцирем, который имеет такую вот
1: очень твердую
0: структуру, как можно расти в длину или в ширину. Но вот сегодня наша черепаха, она продемонстрировала это, и хочу вам показать вот такую вот пластинку.
1: Что это? Это с панциря с ее?
0: Можно
1: посмотреть?
0: Да, это с ее панциря. Это вот пластинка. Вот даже мы можем сюда ее приложить и увидеть, что точное совпадение идет формы и цвета. Это произошла линька черепахи. То есть, когда отходят, вот, допустим, такие вот чешуйки от панциря черепахи, в этом месте панцирь, он остается, ну, соответственно, для черепахи, а не для нас, мягкий.
1: Mm-hmm.
0: В это время как раз и происходит его рост, именно вот в этом месте. Что вот касается, интересно, кожистых черепах. Кожистая черепаха может нырять на глубину до 1000 метров. Здесь стоит вопрос, как же давление воды не раздавливает организм черепахи. Сердце черепахи в это время работает по другой системе. То есть мы знаем, что у них тоже есть круги кровообращения. Один круг идет по легочному кругу, то есть это кровь обогащается кислородом. Второй круг, большой круг, он идет по всему организму. Ну так вот, у черепахи здесь малый круг кровообращения, то есть это кровь, которая идет в легкие, она переключается на большой круг кровообращения. И кровь сначала, когда черепаха перед погружением сделала вдох, она обогатилась кислородом. Кровяных клеток у черепах достаточно много, больше, чем у нас с вами. И вот эта вот кровь, которая буквально вот она накачана кислородом, она поступает ко всем органам, к мозгу, к мышцам. И черепаха способна как бы не дышать в это время. И то давление, которое давит на организм черепахи, давление
1: снаружи,
0: воды,
1: да,
0: давление воды снаружи, оно не может раздавить черепаху, потому что у нее нету там полых органов. В данный момент легкие они не являются полными, в них нету кислорода. Ага. В них нету кислорода, и черепаха, она таким образом, можно сказать, спасается от раздавливания вот этой вот водой.
1: А у черепах кессонной болезни не возникает, если она проблем при погружении не испытывает, а при всплытии обратно?
0: Нет, черепаха, она не испытывает этой проблемы. Кровь, она содержит миогеоглобин, это кислородосвязывающий протеин, который находится в мышцах.
1: Угу.
0: И фактически черепаха, она избегает такой проблемы, как кессонная болезнь.
1: Угу. А вообще это нормально, то, что черепахи живут в соленой воде? То есть, ну, красноухая, это вот речная, ей хорошо.
0: Да,
1: она пьет хорошую, чистую
0: воду.
1: Она живет
0: в пресных источниках, да. Но в отличие от морской черепахи, ей, конечно, повезло. Но и морские черепахи тоже не остались обделенными. Здесь у них есть специальные соляные железы, которые находятся у них на мордочке. Когда черепаха выходит на сушу, то иногда кажется, что у нее на кожице появляются белые такие полоски.
1: Ага.
0: Это и есть соль, которая выходит через эти вот железы. Ну и черепаха, когда самка выходит для того, чтобы копать норку, это песок, для нее это, для ее глаз, который более нежный, является очень таким материалом, который может ранить ее глазки.
1: Ага.
0: При этом черепаха, она выделяет такую вот жидкость, которая омывает глаза. Иногда кажется, что черепахи, они плачут.
1: А, когда они выползают на берег, да?
0: Да, они, вот люди иногда говорят,
1: трогательное
0: что
1: зрелище.
0: Черепаха, она плачет, когда выползает на берег. На самом деле она не плачет, просто в данный момент она поменяла условия пребывания из морской воды, где она чувствует себя

0: отлично, где ее вся жизнь проходит на временное пребывание на суше.
1: Дарья, а мы могли бы сейчас с вами подвести итог и сказать, что в строении черепахи, может быть, или в ее образе жизни свидетельствует о том, что это продукт Божьего творения, а не результат эволюции?
0: Да, конечно. Прежде всего, хотелось бы отметить то, что ученые в поисках окаменелости черепахи находят именно таких же черепах, которые сейчас, в данный момент, мы с вами видим. То есть, если судить по высказываниям эволюционистов, по тем находкам, которые они находят, то мы видим, что черепахи, которые жили, по их мнению, 110 миллионов лет назад, ничуть не изменились до нынешнего времени, то это говорит нам о том, что у них не было промежуточных форм, о том, что говорит нам эволюция, что должны быть промежуточные формы, и о том, что она вот и является именно такой изначально. Черепаха. Ну и, конечно, по нашей гости мы можем сказать, что же ее, какие у нее отличия, которые говорят о том, что она является черепахой и является продуктом творения, именно вот творения нашего Создателя. Мы видим, она идеально подходит для тех условий, в которых она живет.
1: То есть вот это обтекаемая форма.
0: Обтекаемая форма. Цвет. Вы обратили внимание, что у нее цвет имеет сверху темную окраску,
1: да,
0: а снизу,
1: она
0: снизу давайте мы ее на короткое время покажем нашим телезрителям, она имеет светлую поверхность, но не такую, конечно.
1: Ну, более светлую,
0: да,
1: так скажем. Ага.
0: Это говорит о том, что черепаха маскируется под дно, где она живет. А здесь мы видим, черепаха просто это крепость. Крепость, которой просто так не подступишься. И если хищник захочет ее съесть, то ему нужно будет поднапрячься,
1: чтобы
0: это сделать.
1: Да и не всякий хищник сможет, даже если поднапряжется.
0: Да, вот мы видим.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили. Мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я, вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот ты это видишь, и в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации.

0: что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
1: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли и в густых завеса над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман, упавший в ноги леса.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Изучая книгу Откровения, мы подошли к моменту излития гнева Божия на землю. Мы видели, как ведет войну дракон с женой, как он ожесточился на остаток, который сохраняет заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа. Чтобы погубить их, дракон объединяет весь мир. Для этого он исцеляет зверя, организует религиозную власть, дает силу другому зверю, светской власти, наделяет ее способностью творить чудеса и знамения, объединяет весь мир и преследует тех, кто отказывается ему поклоняться. Весь земной мир объединен против Бога. Земная власть выступает с повсеместным отвержением закона Божия и требованием признания закона зверя. Народ Божий в гонении, приговорен зверем к смерти. Эту тему превосходства и усиления злых сил сменяет другой ряд картин. Бог дает ответ в действиях наказания и возмездия грешным людям за великое зло и нечестие, которым они наполнили мир. Направляя взгляд на небо, Иоанн поражен. Он видит что-то совершенно чудное, особенное. Он поражается величию увиденного. Вот 7 ангелов. У них 7 последних язв или бедствий. Они будут выполнять действия ярости Божьей. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Прежде чем вся эта страшная сцена излития язв и бедствий началась, предстают на огненно-стеклянном море победившие зверя. Эта картина предвосхищает моменты радости и славы победителей, устоявших в последнем испытании. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песни Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Они поют песнь Моисея, восхваляя Бога за избавление. В древности Израиль находился в египетском рабстве. Положение рабов незавидное. Египтяне боялись, что евреи могут взять верх, захватить власть, поэтому стали угнетать их неимоверно. Бог принимает решение освободить Израиль от рабства. Он избирает Моисея и дает ему поручение. «Явись пред лице фараона и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле». Фараон был ожесточен и только усиливал гнет над рабами. Он не внимал словам Божьим. Тогда Бог проявил свою силу в излитии язв на египетское царство. Бог вывел свой народ из Египта, хотя армией этой мощной державы было предпринято преследование. Армия настигала Израиль, когда он переходил по дну Черного моря посреди расступившихся водных стен. Израиль прошел невредимым и спасся, а войско преследующих погибло в морских пучинах. Достигнув избавления и свободы, Израиль воспел Господу песнь хвалы и радости. В картине Апокалипсиса поют победившие зверя. Этой новой песнью они отмечают радость победы над духовным Египтом или Вавилоном, от деспотизма и насилия, которого они освобождены. Какова же будет песнь, когда искупленные встретятся со своим Господом у ворот святого города, который раскроется перед ними на своих сияющих петлях, и народы соблюдающие Его Слово, Его заповеди, войдут в город. На их головы будут возложены венцы победителей, а в их руки дадут золотые арфы. Все небо наполнится прекрасной музыкой и гимнами славословия Агнцу. Спасены навечно, спасены, наконец, в царстве славы. Получить жизнь, соизмеримую жизнью Бога, вот это действительно награда. Победившие – это все те, кто откликнулся на призыв трех ангелов и принял их вести, обратившись к Богу. Несмотря на преследование, они одержали победу, даже под угрозой смерти. Они победили кровью Агнца и словом своего свидетельства. Теперь они в безопасности, и их наполняет радость участия в Царстве Небесном. Это картина, предвосхищающая события победы. А то, что должно произойти на земле, последует в действиях семи ангелов. И вот отверзся храм Скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Наше внимание направляется на небо. Вновь открывается небесный храм. Видение храма напоминает нам ветхозаветнюю скинию, в которой находился ковчег с десятью заповедями на двух каменных скрижалях. Все эти главные составные в совокупности и представляли собой то, что называлось скинией свидетельства. Храм на небе в данной картине показан как скиния свидетельства. В предыдущих сценах, когда Иоанну являлся открытый храм на небе, внимание было привлечено прежде всего к ковчегу. На сей же раз не ковчег, но содержащееся в нем свидетельство – приковывает внимание Иоанна. Время милости прошло, и наступила очередь действовать закону Божьему. Одежда ангелов подчеркивает официальность, важность их миссии. Они выходят из храма Скинии, потому что там на своем престоле восседает Бог, выполняя главенствующую роль судьи. Ангелы выходят для излития бедствий на землю. Храм наполняется славой Божией и силой Его. Начинает свершаться божественная справедливость. Тайна Божия исполняется. Закон действует во всей вселенной, так же и на земле. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: „Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю“». Картина, которая теперь предстает перед нами, показывает, что в мире начнутся страшнейшие катаклизмы. Образы, представленные здесь, являются двойственный аспект своего исторического исполнения. Все пророческие периоды завершены, и события последних язв выражают лишь знамение конца. Это подтверждающие знаки, знаки исполнения тайны Божией. Язвы или бедствия будут совершаться буквально, хотя сама картина, динамика этих удивительных действий в целом остается символичной, сохраняя в себе внутренний духовный смысл и содержание. Эти язвы очень напоминают египетские казни. Фараон был предупрежден в бедствиях, которые ждут его и его страну. Эти бедствия пришли буквально и принесли сильные страдания народу Египта. Буквальное поражение определенными казнями как знак гнева и суда над нечестием человеческим, будет совершаться семью ангелами. Боли и страдания будут также буквальными. Это будет знаком реального возмездия царству зверя за реальные, буквальные страдания Божьего народа. Показательно в этой картине то, что все надежды и упования мирского человека на ложную религию оказываются тщетными. Человеческая гордыня постыжна. Ничто не может защитить, спасти грешника перед гневом Творца. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страданий, и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Авторитет Бога, как властелина земли и неба, был попран. Тот, кто дал жизнь и поддерживает ее, тот, кто, создав мир, наполнил его благами, оказался отвергнут в пренебрежении. Людская злоба, направляемая сатаной, достигла крайнего своего предела. Мир и его князь решили отнять у Бога все права на эту планету. Может ли творение отнять у Творца его исключительное право? Бог принимает этот всеобщий вызов землян. Это Бог создал землю. Бог дал земле плодородие, чтобы она приносила благословение. В первой чаше Бог отнимает свои благословения. Также море и источники вод. Именно Бог сотворил воды и собрание вод. И если эта планета обратилась против Него, тогда Он превращает воду в проклятие. Солнце – дело его перстов. Оно словно вторит земле и морю, отвечая восставшему миру не радостью тепла и света, но сжигающими лучами огня и зноя. После солнца и небесных светил в начальные дни творения были созданы звери. Теперь проклятие обращается на престол зверя, как полнота ответа Божия на все вызовы нечестия этого мира. Престол зверя во мраке. Все его царство каким-то образом омрачено, настолько, что в страданиях люди кусают языки и стоны возносятся к небу. Злое человеческое сердце хулит Бога, не осознавая, что вся причина этих бед – грехи, дошедшие до небес. Первые пять язв должны были вызвать у людей понимание того, что они борются с самим Богом. Однако мы не видим раскаяния, но еще более сильное возмущение. Оно обращается в открытую ненависть к Богу. Теперь хулы направлены прямо против Бога. Люди понимают, что делают. Именно здесь, в бедствиях, открывается их истинный дух, который владел их сердцами и душами. Божья справедливость в их уничтожении должна стать очевидной для всех. Последние две язвы покажут следующий ход событий. И люди, и ангелы, небожители, все, кто наблюдал за великой борьбой между Богом и дьяволом, увидят этот разграничивающий принцип между людьми и справедливостью в окончании истории человечества. Проявится разительное отличие между теми, кто повинуется Богу, и теми, кто восстал против Него. Далее следует шестая язва. Она не похожа на предыдущие пять. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Шестая язва – Армагеддон. Загадочное еврейское слово. У библейских толкователей нет единого мнения, что означает это слово. Одни находят в этом слове схожесть с названием древнего города Мегидда и известную израильскую равнину на северо-востоке. Другие видят в нем намек на еврейское слово «маэт» – «собрание», праздник или место собраний. Никто не может дать точное объяснение Армагеддону. Но это, в общем-то, и ни к чему. Иоанн показывает нам картину того, что будет происходить. Шестая язва – это не какое-то поражение людей. Это только приготовление к великой битве в особый день земной истории. Изо рта дракона, зверя и лжепророка выходят нечистые духи. Они действуют. Сказано, что это бесовские духи. Иными словами, в самом конце мира бесы начинают такие действия, что весь мир через земных правителей вместе собираются воевать с Богом. Это будет страшное время. Здесь показано будущее мира. Он весь становится одержимым. Дьявол и его бесы входят в сердца людские и полностью подчиняют себе грешное человеческое существо. Шестая язва – это все люди павшего мира в полной власти сатаны. Еще нет открытой битвы с Богом, еще не произошла эта великая брань, но армию свою Антихрист наполняет, пополняет и приготовляет ее выход на поле битвы. Эта битва состоится в особый день, который еще не пришел. Но вот-вот это произойдет. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров бежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Мы видим и слышим ужасы последней язвы. Величайшее землетрясение. Оно разрушает великий город, символический Вавилон. Рушится то, что сатана создавал за тысячелетия своего правления на земле. Вавилон Великий – это могучий тройственный союз. Папство, отступившее христианство в лице павшего протестантизма и спиритизм. Те самые нечистые духи, бесы, которые смогли овладеть грешниками. Изливается седьмая язва. Бог разрушает объединенное царство князя мира сего, царство дракона. Град, который падает с неба, если он представляет собой буквально какой-то падающий объект, то просто невообразима сила его поражений. Град величиной в талант. Это показывает его вес. Талант серебра, как мера в торговом обращении, имел вес примерно 42 килограмма. Талант золота весил 49 килограмм. Градина весом от 40 до 50 килограммов, с огромной высоты, достигающая земли, поразит и разрушит практически любое людское укрытие. Становится понятен крик смятения грешников, когда они взывают горам и камням, чтобы они укрыли их от гнева Бога Вседержителя. Это бедствие ставит крайний предел. Вот пришел конец, наступает кульминация всех долгих исторических процессов. Совершилось то, что так ждали праведники всех времен. Пришел конец злу. Грех остановлен. Седьмая язва возвещает пришествие Христа на землю. Из храма небесного от престола звучит голос: «Совершилось!» Христос в сияющей славе и в окружении несчастливого множества святых ангелов придет на эту землю. Он будет идти на облаке. Облако – это темное на вид пятнышко, по мере приближения к земле будет увеличиваться, возрастать. Оно предстанет в своем огромном виде и великом сиянии. Солнце померкнет в его лучах. Небо свернется подобно бумажному свитку. Будут поколеблены все физические основы земли. Христос придет, чтобы вернуть себе захваченную обманом планету. Совершилось! Итоговый штрих, акцент седьмой язвы. Это же слово совершилось, произнес Христос на Голгофском кресте, когда отдал себя за жизнь мира. Там Христос остановил великий диктат греха. У греха, как у змеи, острое жало – смерть. Победа Христа над грехом уничтожает саму смерть. Это же слово совершилось, будет произнесено Богом, когда Он пересотворит этот мир, дав земле новое начало. Семь язв – полнота Божьего гнева, который совершится в самом преддверии второго пришествия. Бог показал Иоанну, как остановится история. Бог прекратит временной ход для греха и грешника. Однако Бог показывает, что же будет потом дальше. На следующей программе мы заглянем в тайны заключительной части книги «Апокалипсис». Я приглашаю вас посмотреть эти картины.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Согласно результатам опроса Всемирного центра изучения общественного мнения, число курильщиков в стране практически не изменяется. Это по-прежнему около трети россиян. 2014 год – 35%, 2015 – 34%. Что происходит с этими людьми? Статистика курящих показывает, что в течение каждых 6 секунд сигарета уносит одну жизнь, а каждый год табак уносит 5 миллионов человек. Здравствуйте! Никто не хочет оказаться внутри этой статистики. Я, бывший злостный курильщик, бросивший курить по программе «Дышите свободно», однозначно говорю вам, что вы не попадете в эту статистику, бросив курить по элементам этой программы. В течение 20 лет я веду эту программу и уверяю вас, всеобъемлющий подход, стратегия, которая присутствует в этой программе, и элементы, с которыми вы познакомитесь на протяжении всего курса, помогут вам избавиться от вонючей соски под названием сигареты раз и навсегда. Давайте сейчас рассмотрим методы бросания курить, с помощью которых вы уже бросали курить или хотите воспользоваться ими. Курить, курить так, чтобы слезы пошли с глаз, отвращение путем, например, за раз выкурить пачку. Попытка искусственного вырабатывания отвращения к сигаретам путем выкуривания их в большом количестве. Сели, встали где-то, взяли эту пачку и выкурили ее до конца. Однако это не приводит к хорошим результатам, так как это скверное состояние забывается. И при первой трудности человек вновь закуривает сигарету. Кроме того, это опасно для здоровья, так как процесс курения в этом случае интенсивный и частый. Люди пожилого и среднего возраста могут сильно подкосить свое здоровье. Используйте это и в медицинской практике. То же самый эффект. Любые препараты, вызывающие рвоту при начале курения, которые используют медицина, чтобы человек отказался от курения, не могут до конца помочь. Ведь русский человек, его память всегда «ай да ладно, ай да пройдет», и опять он начинает травиться сигаретами. Память человека недолгая, слишком много действий завязаны в нашей жизни на привычке табакокурения. Метод, основанный на страхе, кодировании, гипнозе, массовой терапии. Вначале вам рассказывают о жертвах табака, а затем дают установку. Воздействуя страхом на человека, а то умрешь. Но еще раз повторю, наш характер, русский человек, вообще на него ничего не действует. Следующий метод нашего бросания курить связан с постепенным снижением дозы курения. Я думаю, у вас он был. Уверен, многие пробовали, когда постепенно снижали число выкуриваемых сигарет. Но в этот момент для того, чтобы добиться привычного состояния возбуждения, курильщик незаметно для себя увеличивает вдох во время затяжки. Все это происходит, по сути, физиологически. И человек получает всю ту же дозу, например, от 10 сигарет, как от 20. Потому что затяжка увеличивается. Любой стресс, любое сложное дело, и вновь человек начинает торговаться с собой, увеличивая дозу, и все остается на старых позициях. А медицина предлагает нам снизить дозу никотина с помощью пластыря, жвачек, таблеток. Но все равно, если вы лепите пластырь, если проглотите таблетку с никотином, однозначно надо будет прибегнуть к решительному отказу. Вот почему в стратегии программы «Дышите свободно» сразу начинать с решительного отказа – это наилучшая позиция. Метод решительного отказа. Рано или поздно вам все равно придется прибегнуть к этому методу. Потому что если вы принесли собачке отрезать хвост, вы не приносите ветеринарку его каждый раз, чтобы постепенно, раз за разом ей отрывали хвост. Лучший метод, как показали исследования, это наиболее эффективный метод для большинства людей, является выбор определенной даты для отказа от курения. Что мы с вами и предусматриваем. И лучше всего, чтобы 2 дня, не больше, только 2 дня, вы готовились к бросанию курить, а затем вы делали этот важный шаг и конкретно, решительно бросили курить раз и навсегда. Если говорить о других системах, включая выше представленные, то проблема идентична. При любой системе, будь то иглоукалывание, либо лечение травами, существует однобокий подход к курению. Необходимо учитывать всего человека, работать с ним на всех уровнях. В этом важный секрет успеха программы «Дышите свободно». Если мы берем с вами физиологический аспект, это активная реализация специальных физиологических стратегий, дающая освобождение от никотиновой зависимости, которая, в свою очередь, и подавляет волю человека и способность здравомыслить. Это изменение элементов питания, благодаря чему мы также достигаем настоящей выносливости, чтобы не закурить. Физиологические изменения дадут организму скорейшим образом освободиться от никотина и не чувствовать симптомы периода отмены. Психологический аспект программы – это использование ментальных средств управления, дающие изменение образа мыслей и моделей поведения. Поиск замены физической тяги курения на более рациональные и здоровые альтернативы. И мысленная готовность, уверенность в себе – социальный аспект – это наши друзья, родственники, коллеги по работе, которые курят и травятся рядом с нами. Обучение стратегии общения в социальной адаптации и средства к этому – вот то, что предусматривает социальный аспект. Кроме этого, нам необходимо знать, как противостоять табачной рекламе. Где-то она проскальзывает, где-то она представляет себя в лучшем свете, когда вы травитесь сигаретами. Также мы включаем элемент духовного наставления, морально-этические нормы и принципы, сформировавшиеся в результате восприятия взаимоотношений Бога и человека, то есть духовные ценности. Мы не включаем этот раздел как главенствующий, но в то же самое время хотим поделиться с вами тем, как духовный аспект может помочь вам раз и навсегда одержать победу над табачной зависимостью. Итак, физиологический, психологический, социальный и духовный аспект. Ломать зависимость на всех уровнях сфер человека и даст получить этот эффект, который нам необходим. Кстати, в отношении духовного аспекта мы понимаем с вами, что это не главный сам по себе фактор. Но сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, записано в Библии, и ваш дух, душа и тело. То есть смотрите, Библия показывает нам, что человек – это личность, биопсихосоциомодель. Поэтому односторонний подход никогда не помогает человеку. И когда медицина использовала его, напирая либо на физиологию человека, чтобы он бросил курить, либо на психологию человека, это не помогало. Когда мы всецело подходим к проблеме, мы решаем ее раз и навсегда. Ваш успех зависит от двух основных правил. Первое правило – знать и делать правильные вещи. Второе – знать, чего делать не следует. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Эмоциональный интеллект и как он связан с нашим ментальным здоровьем? Приветствую вас, мои дорогие друзья. И сегодня у нас тема с вами, наверное, одна из самых популярных последнего десятилетия – это эмоциональный интеллект.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: У меня такой первый вопрос. Вот все-таки, как связан эмоциональный интеллект с нашим ментальным здоровьем? Можете поделиться?
3: Ну, когда мы говорим об эмоциональном интеллекте, мы понимаем, что это какое-то осознание своих эмоций. И поэтому первый пример, который мне пришел вот сейчас в мой ум, на память, это то, что если человек долго не отслеживает, что он чувствует, как он себя чувствует, то рано или поздно все эти загнанные, подавленные эмоции, они проявляются психосоматически на его физическом самочувствии, на его здоровье.
2: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Ко мне за помощью обращался однажды один парень, и он сильно гневался. Он не мог сдерживать свои негативные эмоции. По любому случаю, какая-то мелочь возникла, ребенок заплакал, что-то какой-то стресс на работе, он выражает это все в гневе. Можем сказать, что неумение управлять своими эмоциями – это признак недостатка эмоционального интеллекта.
2: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». «Несчастье – не чья-то вина».
5: Вообще, я хочу сказать, что единственный инструмент, который мы можем использовать для нашего развития, взаимодействия, общения – это мы сами. А мы сами – это вот как раз один из основных компонентов наших – это наши эмоции. И человек, который не имеет контакта со своими эмоциями, не умеет их понимать, выражать, каким-то образом взаимодействовать с другими людьми адекватно, он, конечно же, оказывается значительно ниже по уровню, чем тот, кто владеет этим инструментом. И поэтому говорят, что уровень эмоционального интеллекта влияет на способность достигать успеха, а следовательно, чувствовать себя более уверенным в себе человеком.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: Спасибо большое. Давайте внесем ясность, да, чтобы было понятно, что эмоциональный интеллект, он отличается от обычного классического IQ, либо обычного интеллекта. Да? В чем же различие?
4: IQ – это коэффициент интеллекта, это когнитивные способности, умение мыслить, знать. Угу. Вот.
1: Еще, кстати, использовать эти знания, да, говорят, что насколько ты вот знаешь, и еще используешь, тоже в IQ относят, да?
4: А эмоциональный интеллект – это, как Айгуль и Мария заметили, умение осознавать свои эмоции, принимать, правильно выражать, контролировать и уметь строить отношения с другими людьми, распознавая эмоции других людей. И что интересно, есть исследование, до начала 21-го столетия вообще очень пользовалась популярностью именно IQ. То есть брали на работу людей с высоким интеллектом. Да. Почему? Потому что они давали стране угля, работоспособность, производительность. В последнее время на работу стали принимать людей с эмоциональным интеллектом, потому что появилось необходимо взаимодействие с другими людьми, быть лидерами, то есть создавать какие-то мотивационные вещи, способные пробуждать людей, достигать целей и так далее. И сегодня при приеме смотрят на эмоциональный интеллект.
1: Ну, а почему эмоциональный интеллект, стал лидировать, да, в отношении обычного интеллекта? И действительно, сегодня считается, что для успеха в жизни важнее развивать эмоциональный интеллект. почему он так занял такой, скажем, пьедестал вот в этой гонке между обычным интеллектом и эмоциональным интеллектом?
3: Мне кажется, дело не в том, что знания перестали быть актуальны. Угу. Знания и профессиональные навыки, умения, они по-прежнему актуальны. Но если у человека недостаточно развит, мы не можем сказать, что совсем не развит, но недостаточно развит эмоциональный интеллект, то ему сложно, имея большой багаж знаний, строить с коллегами контакты, взаимодействовать, сотрудничать. Он не умеет строить, он не умеет считывать сигналы, которые идут от сотрудников. И точно так же много знающий ребенок будет чувствовать себя одиноким в коллективе, если он не умеет взаимодействовать с другими детьми. Поэтому, да, мы уделяем много внимания развитию навыков различных когнитивных, но если мы при этом не учим ребенка или сами не развиваем в себе навык, а услышать, а как сейчас другой, он со мной на одной волне, или он где-то о чем-то своем переживает, то, конечно, мы будем неуспешны в этом обществе.
5: Я думаю, для примера можно привести детей вундеркиндов, у которых максимально развиты когнитивные способности, развита логика, но зачастую к началу подросткового возраста большинство из них оказывается в глубоком,
3: изоляции какой-то социальной.
5: Да, в глубоком каком-то психологическом кризисе, эмоциональном кризисе, потому что только развитие интеллектуальных способностей не дает всей полноты возможности для развития.

0: были рядом с ними, комфортно себя чувствовали. И получается, что если мы вставим во главу угла только интеллект, то мы на самом деле строим, такую, да, строим какой-то такой олимп, на котором человек по итогу один. Оказывается один, если он не умеет работать с людьми вот, в плане эмоций.
1: А еще сегодня многие ведущие компании, корпорации такую стратегию долгосрочного развития занимают. И когда нанимается на работу, допустим, вот человек, который обладает логикой, такой, знаете, анализаторскими способностями, они действуют действительно в одиночку. А вот тогда, когда собираются люди, способные работать в команде, умение договариваться, то ну, есть такое понятие синергии, да, то есть они объединяют свои усилия, и это дает мощный эффект, толчок на долгосрочную перспективу. Потому что вот те логики, они ну, потихонечку задыхаются, и они уходят, так скажем, да, со сцены. А вот эта способная команда, она может двигаться на перспективу.
2: Да, у меня тоже пришла такая мысль, что на сегодняшний день вот доступ к знаниям, он практически открыт у всех.
0: Да, да.
2: И вот воспользоваться чужими знаниями сегодня очень легко. А вот научиться и перенять чужие эмоции на себя, это уже конкретная работа твоя личная.
0: Конечно.
2: Да, ты не можешь взять и как бы
3: присвоить эмоции, которых у тебя нет. Да, их не можешь генерировать.
2: Знаниями-то можно как-то там поделиться, да, вот взял и все. Поэтому, конечно, для того, чтобы быть успешным, а успешный ты, значит, где-то в социуме достигаешь успеха, взаимодействие с другими людьми, ведя даже переговоры какие-либо, ты должен уметь работать со своими эмоциями. Я уже не говорю там про семейные отношения, где вообще эмоции...
3: Основную тоже нужно уметь играть. Договориться, услышать другого, сопереживать другому, сосканировать, как он сейчас, чтобы не перейти границу, когда, к примеру, раздражен твой близкий, а у тебя не считывает вот этот индикатор эмоций другого, то тогда ты идешь на пролом, и случаются конфликты, конечно, в семье.
2: Да, и давайте тогда перейдем вот к моменту развития эмоционального интеллекта. Что нужно делать, чтобы его развивать, да? Коль, ну так, фокус сместился, настолько важно это. Какие-то у нас есть такие рекомендации, с чего начать?
0: Вообще?
2: Возможно, ну, можно начать, знаете как? Вот затронули тему про детей. Давайте немножко эту тему доведем до конца. Вот что родителям делать, да, для того, чтобы эмоциональный интеллект детей развивался? Потом мы перейдем уже ко взрослым, поговорим, вот что нам сегодня делать, чтобы развивать, да?
0: У эмоционального... Вообще потрясающая новость в том, что эмоциональный интеллект можно развивать.
2: Да.
0: Прям...
2: Это
0: если
2: навык.
0: Если мы говорим там об уровне IQ, то он приблизительно одинаков, потому что это та логика, которой ты владеешь для того, чтобы компоновать информацию. Эмоциональный интеллект, IQ, как его называют, он развивается. И у него есть 4 главные характеристики. Первая – это способность понимать эмоции. Вторая – способность их интерпретировать. Третья – их транслировать, так, использовать во взаимодействии. И четвертая – использовать. Большинство людей живут с мыслью, что если эмоция возникла, то она мной руководит. То есть если я разочаровался в чем-то, то мне стоит быть, оставаться разочарованным. Но именно эмоции – это мощнейший инструмент для того, чтобы самого себя развивать.
3: То есть и управлять, контролировать.
0: Да, у каждой эмоции есть определенная функция, которая влияет на нашу способность принимать решения, реализовывать свои желания. И, например, страх. Страх – это эмоция, которая многими воспринимается как негативная, которая как будто бы задерживает тебя, как будто бы она
3: Хотя
0: тебя...
3: Хотя она защитную функцию
0: может
3: сыграть.
0: Она играет функцию, что когда ты понимаешь, что ты чего-то боишься, ты берешь на себя ответственность за то, чтобы уберечь себя от этого, для того, чтобы каким-то образом обезопасить себя. И вот в детско-родительских отношениях, я думаю, основное, что стоит делать родителям, это именно понимать функции эмоций, не давить их у ребенка, а показывать, что каждая твоя эмоция имеет место быть, что с ней можно взаимодействовать. А для этого сами родители должны соглашаться со своими эмоциями. Человек, который боится быть в гневе, он будет подавлять гнев у себя, и будет подавлять гнев у своего ребенка. И будет возникать вот это состояние табу на проявление гнева, которое в дальнейшем будет все больше и больше загонять гнев внутрь человека и формирует такой буфер энергии какой-то негативной, которая в какое-то время даст выход.
3: Ну да, когда родитель говорит, а ты ведешь себя ужасно, выйди за дверь, вернешься, когда успокоишься. Но вот мне кажется, я хочу продолжить, что могут еще родители сделать, поскольку ребенок еще не может определить, что он чувствует, он не может это обозначить, он просто что-то чувствует, и это что-то им владеет полностью. И мне кажется,

0: Задача взрослого вот здесь помочь ребенку обозначить то, что он чувствует, назвать это. Ты сейчас расстроен, тебе, наверное, одиноко. И вот эти слова, то есть родитель – это тот первый учитель эмоционального языка, и тот, кто может быть эмоциональным воспитателем для этого интеллекта, он может помочь ребенку, который расстроен, и просто расстроен, и не знает, как назвать, показать эту палитру, чтобы обозначить ему, что сейчас он испытывает. И тогда ребенок присваивает себе эти уже названия, способность обозначить, что я сейчас, и дети, которые этому, родители, которые этому детей, ну, как бы, поучат, уже, а я вижу, что иногда ребенок там пятилетний, маленького возраста, он может сказать, я расстроен, а мне так неприятно, мне это не нравится, мне больно. Это я не хочу. Это важные вещи, которые родитель может вложить ребенка.
1: Эмоциональный словарь формируется.
0: Да, да, да.
2: Сегодня даже будучи взрослые люди приходят к нам за помощью, и они даже не могут выразить эмоции, которые они чувствуют. Что мы хотим от детей? Поэтому я тоже хочу дополнить, что, по сути, нам не нужно сегодня так, садись за стол, сейчас я буду тебя учить эмоциональному интеллекту.
0: Нет, конечно.
2: На самом деле, да, дети, они считывают с нас наши эмоции, и если мы заботимся о своем, как взрослый эмоциональном интеллекте, тогда дети, в принципе, будут принимать вот эту кальку, да, то есть через что они потом будут проецировать и взаимодействовать с миром, как они приняли и поняли от нас, у взрослых, наши эмоции.
0: То есть, когда мама говорит, я сейчас сердитая, дети...
1: Они понимают.
0: Они понимают. И в следующий раз, если они даже что-то считывают, они понимают, что вот мама сейчас сердитая, значит, лучше маму не продолжать сердить. Да, то есть она обозначила, она, во-первых, сама о себе отследила, что она сердится, что она нересурсна. Но она еще детям это озвучила. И вот в такой ситуации жизненной, бытовой, она их учит тому, что надо это о себе узнать и надо это транслировать другим.
3: Нужно проговорить. Но мы, как психологи, знаем, что когда мы эмоцию всего лишь только лишь называем уже, да, то есть мы ее определили, ну, я гневаюсь, да, или я рассердился, мы знаем, что эмоция уже теряет, ну, процентов 50 своей остроты и силы. Поэтому если ребенок научился, да, он понимает, что он сейчас гневается, и он это проговорил, то его гнев тоже снижается существенно. Да, ну давайте тогда уже ко взрослым перейдем. Да, вот человек, которого в детстве... Возможно, родители этому не учили, а таких ситуаций достаточно много. Да? К сожалению, мы там, на другие моменты могли обращать внимание, но не на эмоциональный интеллект. Да? И вот сегодня эта тема важна для взрослого. И человек понимает, слушая нас или читая где-то, что нужно бы развивать эту тему. С чего ему нужно начать? Какие у него шаги? Что можем порекомендовать?
0: Я обычно предлагаю людям просто скачать какой-то списочек даже эмоций. И периодически, заглядывая туда, когда они делятся чем-то, я говорю, а что сейчас чувствуете? То есть это вот прямо азбучная истина, когда человек что-то тоже чувствует, но не знает, как назвать. И то, что делает взрослый с ребенком, то же самое взрослый может сделать по отношению к самому себе, держа этот списочек эмоций и анализируя, как я сейчас внутри. Это, ну, это правда очень большой путь и навык, прежде всего, самого себя услышать, потом уже другого. Если мы себя научимся слышать, нам легче будет другого. И вот это такой для меня, ну, простой шаг, но, тем не менее, очень важный. К тому, что иногда даже осознанные люди не могут всегда найти слово, что я сейчас чувствую.
3: Можно даже скачать приложение, там, дневник эмоционального здоровья, ну, вот такие, они там по-разному называются, и там есть вся палитра. И человек, когда начинает, у меня такое есть, я своим клиентам тоже рекомендую, ты начинаешь смотреть.
0: Ой, оказывается, вот это у меня.
3: Конечно, это что вообще? Потому что это не просто одно слово гнев, а может быть, это возмущение, а может, это было у тебя
0: раздражение.
3: Там. Неудовлетворенность.
1: Это может быть
3: любыми словами, да. И ты понимаешь, что это другие оттенки. И когда ты даже просто ищешь, как это называется, потом проговариваешь, ты понимаешь, что уже нет этой остроты, о чем мы говорили. То есть как важно научиться просто определять.
2: У меня мысль такая возникла, возможно, что нас смотрит и верующая аудитория, люди, которые верят в Бога, и, возможно, что для них будет шоком, когда они понимают, что у них есть негативные эмоции. Ну, потому что у верующего есть какие-то, может быть, ограничивающие убеждения, что если я верю в Бога, то я, в принципе, не могу испытывать гнев, злость, это, наверное, обиду.
3: Идеализирующие мысли
2: да.
3: у человека.
2: Но я думаю, что нам тоже нужно им объяснить, что Бог дал все эти базовые эмоции. 5 из них – это негативные, 2 из них – это интерес, там, радость, это позитивные. И мы в полной мере можем их испытывать, осознавать. А вот правильно выражать, вот этому очень важно учиться.
1: Вот этот момент.
0: Мне очень не хотелось бы все-таки эмоции делить в критерии негативные, позитивные.
2: Они все хорошие, да.
0: Я считаю, что они просто есть.
2: Да, они есть. Да.
0: Они есть. И вот я хочу продолжить мысль твою, Иван, о том, что для верующего человека иногда барьером некий стереотип существует. Угу. Это плохая эмоция. Да, гневаться нехорошо.
2: Надо ее подавить.
0: И обычно я таким людям предлагаю другое упражнение, другое задание. Вот мы говорили о том, что взять, считывать просто эмоции. А такому человеку я обычно предлагаю читать псалмы и искать ту эмоцию, которую вот сейчас, то, что он чувствует там в псалмах. И люди, читая псалмы, с удивлением обнаруживают, что, оказывается, вот я тоже
2: Я тоже так.
0: А что так можно?
2: Конечно.
0: И это высвобождает вот эти какие-то зажимы, что это нельзя.
2: Да.
0: И поэтому, на мой взгляд, Библия, она несет очень мощный посыл к тому, чтобы мы исследовали, что мы чувствуем. Что чувствовать это нормально, и чувствовать разную палитру – это тоже нормально.
1: Вот этот момент, который Иван затронул, о том, как выражать эмоции. Я сейчас очень хочу оппонировать тем психологам, которые говорят, что если вы испытываете какую-то сильную эмоцию, которая условно негативная, то ее надо выразить, чтобы от нее избавиться.
2: И дайте
0: бумажку
2: ей волю.
0: Порвите, да, покидайте.
2: Дайте ей волю.
1: Мы таким образом только закрепляем связь между эмоцией и поведением. А наша-то задача не в том, чтобы выплеснуть эмоцию. Наша задача в том, чтобы эту эмоцию присвоить, принять тот функционал, который она в себе несет, и таким образом эмоцию прожить, ее уложить внутри себя, чтобы ваша внутренняя жизнь стала, знаете, такой упорядоченной, чтобы каждая эмоция на своем месте, и каждая эмоция укрепляет нашу структуру личности, давая нам возможность защищать себя, когда мы в опасности, позаботиться о своих границах, когда их кто-то пытается продавить, реализовать какие-то цели, когда сложно, проявить какой-то интерес и любопытство в тех сферах, которые для нас еще новые и мозгу кажутся странными, непонятными и сложными. То есть у каждой эмоции есть своя задача, которую нам нужно увидеть и не исключать ни одну из них.
0: То есть, Айгуль, когда ребенок рассержен, к примеру, ему говорят «попинай», вот там, не знаю.
3: Грушу побей.
0: Игрушку попинай там, грушу побей, бумагу рви. А на самом деле это не помогает выразить эмоцию.
3: Мы формируем какой-то неправильный навык.
0: Да.
2: Закрепляет.
3: Когда эмоция – реакция.
1: Да.
3: А между эмоцией и реакцией, поведением, что должно быть?
0: Да,
3: что-то...
0: Осознанность
3: какая-то. Конечно. Должна... Если ты остановился, ну, я иногда учу, что возьми, пожалуйста, 100 секунд для того, чтобы принять решение, как ты отреагируешь. Это всегда поможет тебе правильно отреагировать.
1: Да.
3: Потому что за это время, если ты реально обдумаешь, а почему ты сейчас вот так рассержен, да, или почему ты так гневаешься.
0: Что на самом деле, да,
3: за что на самом деле, да. И ты копнешь в это все и начинаешь думать, а почему на тебя вот так вот там, не знаю, тот человек посмотрел, сказал тебе, вот так отреагировал. И пока ты эти 100 секунд, так образно говоря, продумаешь это, то, скорее всего, от твоей эмоции, которую только что ты хотел там что порвать, грушу бить, останется практически ничего, и ты уже будешь в конструктиве.
0: Ну, я читала как раз исследование об этом. Для меня было это тоже убедительным еще раз, что я действительно в этом направлении верно думаю, о том, что когда исследовали людей, которые проявляли таким образом агрессию, там где-то фигуру начальника могли поколотить, там образную такую, где-то еще как-то выразить гнев, на самом деле в этих исследованиях было показано, что уровень агрессии не снижается, наоборот, закрепляется вот это желание как-то выразить это.
3: Моментально реагировать.
0: Моментально
3: еще,
0: реагировать.
3: Да?
0: То есть, когда мы думаем...
2: То есть, реакция это была для них наградой, и потом в следующий раз, когда возник такая ситуация, эта награда, он будет вспоминать, ага, вот эту награду я снова получу, если я сделаю то же самое.
0: Да? Конечно.
2: Агрессивно выражу.
0: И поэтому, когда мы думаем, что если ребенок себя плохо ведет, мы его просто выставили за дверь, что пусть он там, он кидает, швыряет что-то, и мы думаем, что он там сам успокоится, проорется, да, как-то прокричится, на самом деле мы его оставляем одного наедине вот с этим вулканом, который у него внутри, которым он не умеет, не знает, что делать. И поэтому очень важно, чтобы мы могли подсказать и сами быть вот в этом плане учителями, обращаясь сами с этими эмоциями.
1: Вот мне кажется, для взрослых этот совет очень полезен, что когда мы испытываем яркие эмоции и не знаем, что делать, первое, обратитесь вот к тому же самому внутреннему ребенку и поговорите с ним, скажите, ты сейчас злишься или ты сейчас грустишь, и я знаю это нормально грустить, нормально злиться, нормально переживать. Давай просто с этой эмоцией побудем и пронаблюдаем, какой она даст нам отклик, какое направление она нам даст для того, чтобы мы могли чувствовать себя лучше.
3: Вот мы говорим про, в том числе и про семейные отношения. Правильно ли будет, когда кто-то, посмотрев нас или увидев тему эмоционального интеллекта где-то еще, займется, так скажем, воспитанием эмоционального интеллекта у своего ближнего, мужа или жены? Потому что, ну, про детей-то понятно, но надо же вот как бы мужа-то тоже научить, а тоже я как женщина уже вроде как умею, ну, или наоборот, да?
0: Я думаю, что это изначально обреченное на провал.
2: Стратегия
0: такая, потому что у человека должно быть изнутри желание исследовать, что он сейчас чувствует. И когда мы говорим, нет, ты сейчас, давай, ты должен что-то чувствовать, ты прислушайся к себе.
3: Проговори мне твои эмоции.
0: Да, что ты сейчас чувствуешь? А человеку сложно. Если мы хотим помочь, иногда помощь нужна. Но если мы хотим помочь, она должна быть ненавязчивой, и мы можем предложить эту эмоцию, и то проверить. Возможно, фразой, к примеру, возможно, тебя это очень расстраивает. И тогда мы получим обратную связь. Иногда есть люди, есть типы темпераментов таких, или характера, которыми иногда очень сложно идентифицировать, они не столь эмоциональны. И когда мы даем некую помощь, когда мы говорим, возможно, это вот сейчас так, мы так вот аккуратно, бережно прикасаемся к этой эмоции. Если оно так, человек скажет, да, это так. И он, возможно, это присвоит, вот то, что мы ему захотели так или иначе помочь.
1: Тут вот про типы темперамента мне понравилось, как ты сказала, потому что бывают люди вот яркие, эмоциональные, вот по холеричному типу, которые общаются, у них все эмоции на виду. И рядом какой-то меланхолик стоит, немножко с таким спокойным лицом, и холерик будет воспринимать, ты что грустный, что с тобой не так? А человек просто в спокойном состоянии. И тут нам важно понимать, что выражение эмоций, проявление эмоций у всех разное. И нам не стоит навязывать свой тип, ну, свой образ эмоционального мышления, да, на другого. И, кстати, вот чем выше уровень эмоционального мышления, тем больше веер вариантов, которые мы видим и в себе, и в окружающих, и тем больше принятия.
2: Да. Принять это важно.
3: Спасибо. Да. Давайте еще такой момент разберем. Вот есть люди, которые легко выражают свои эмоции, да, и они, ну, скажем, иногда зачастую бывают конфликтными, потому что они быстро реагируют. Но есть другие люди, отличающиеся от них, которые, наоборот, не могут выразить. На них определенную нападку сделали, а они внутрь себя эту эмоцию...
0: Проживают болезненно,
3: переживают, но не выражают. И одна, и вторая – это является крайностью, да, когда человек реагирует быстро, моментально и заводит этот конфликт в какую-то тупиковую ситуацию. И другая ситуация, когда он загоняет и сдерживает. Но вроде как лучше же, наверное, сдержать, человек себе думает. Я же там вежливый, воспитанный. Иногда образ христианского воспитания человек кажется, вот он еще должен внутри сдержать. Можем ли какие-то советы, вот как правильно все-таки эмоцию нужно выразить, чтобы она была здоровой, да, то есть ты не загонял ее внутрь. И в то же время, чтобы это не выходило за какие-то рамки. То есть сейчас кто-то поймет, что надо выражать или, наоборот, загонять.
2: Давайте вот Айгуль уже тоже говорила об этом, что мы должны действительно посмотреть на себя, просканировать, кто я, где я нахожусь, что я сейчас чувствую, как мне хорошо, нехорошо, нравится, не нравится. Прожить ее нужно. Но, опять же, выразить ее нужно экологичным способом, то есть не разрушая при этом отношения. А если мы будем подавлять себе эмоции, то это все психосоматику То есть различные желудочные расстройства, пищевые, сыпь на коже.
0: И даже онкологические
2: заболевания. То есть это же страшное дело. Поэтому в любом случае их нужно выражать, но правильным образом.
0: Я вот вспомнила книгу притчей, там такая интересная фраза есть о том, что владеющий собой лучше завоевателя города.
3: Да.
0: Действительно, умение владеть собой – это не про загонять внутрь. Это умение осознавать и управлять тем, что есть. И почему и говорится, что интеллект, что эмоции – это как некая такая, как пульт, который должен быть. И есть замечательный…
3: Над чем нужно подумать, как этим управлять.
0: Этим нужно управлять. Оно не просто есть, и вот его надо выплескивать. Мне кажется, чтобы была вот эта середина, когда мы владеем собой, не разрушая других, это вот где-то уже про зону ответственности. А за то, что я чувствую и как это я выражаю. Потому что действительно я сталкиваюсь с тем, что иногда люди говорят, я так чувствую. И они просто выплескивают на тебя, и тебя сносит лавиной всех их чувств. Но вот здесь это про какое-то все-таки нежелание взять на себя ответственность за то, а как это будет воздействовать на других.
2: Как слоны посудной лавки, мы порой ведем себя, если мы не можем правильным образом. Вот, кстати, Мария, затронула тему Библии. Библия – это удивительная книга, которая очень много, по сути, говорит об эмоциональном интеллекте. Я вот еще один текст вспомнил, где Иаков говорит: «Будь медленно скор на слышание, медленно слова и медленно гнев». То есть, представляете, в этом тексте, по сути, заложено две функции эмоционального интеллекта. Первое – слышание – это эмпатия. И медленный гнев – это self-контроль, это воздержание.
3: Не
2: это
3: нужно реагировать, подумай сложно.
1: По поводу того, каким образом чувства проживать, чтобы они не нанесли вред ни себе, ни другому. Мне кажется, чаще всего яркая эмоциональная реакция бывает у того человека, который сам свою эмоцию боится. И я знаю, что у меня на консультациях люди воспринимают этот момент как какое-то чудо, когда мы сначала научились отслеживать эмоцию, а потом мы себе говорим: мне можно испытывать гнев, мне можно испытывать грусть, мне можно плакать. И вот эта вот фраза, сказанная самому себе в нужный момент, она дает тебе возможность не выливать твою эмоцию на другого, потому что тебе нет необходимости подтверждения, что тебе можно эту эмоцию испытывать. И, следовательно, само напряжение спадает. И вот эта вот способность понимать свои эмоции и признание, что ты имеешь на них право, это уже, знаете, такой очень сильный, мощный буфер, который вот эти вот 100 секунд, про которые ты говоришь, как раз их потратить на то, чтобы понять, что со мной происходит, и разрешить себе это испытывать. И тогда наше взаимодействие с другим, оно тоже рождается из «ему можно сейчас на меня злиться», «ему можно проявлять какие-то эмоции, и мне можно». Но это не значит, что мы друг против друга действуем. Просто наше взаимодействие сейчас вот в таком вот поле находится. И это действительно как чудо выглядит.
3: Резюмируя, можно сказать, что эмоциональный интеллект влияет практически на все сферы нашей жизни. На успешность и благополучность в любых таких сферах основных жизненных. Да? Влияет на наше эмоциональное здоровье, на наше самочувствие, настроение. И самое интересное и главное, наверное, что этот интеллект эмоциональный можно развивать. Да. Это радует и обнадеживает. Да? Да. Спасибо вам за эту интересную, глубокую беседу.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Бывает такое, что ты не чувствуешь себя в безопасности. Твой успех тормозится из-за чувства неуверенности. Принципы успеха основаны на принципах Вселенной, поэтому ты можешь почувствовать себя в безопасности, сделав некоторые шаги. Какие? Оставайся с нами, и мы обязательно на это ответим. Мы начинаем. Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится с нами сейчас по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов, телефонов, и мы рады и всем вам, кто находится здесь с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности», а также мы приветствуем тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, сегодня мы с вами будем говорить об основных принципах успеха. И не только. Мы разберем такой интересный фактор, как интуиция, и может ли она быть компасом, который укажет на открывающиеся возможности сейчас и в будущем. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену священнослужителя и молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте.
2: Привет.
1: Привет, Вениамин. Все. Итак, мы уже говорили на тему успеха довольно-таки много. О чем же вот в этой теме мы затронем речь? Что еще не говорили?
2: Ну, как раз-таки вот в этой теме наконец-то мы и обсудим основные принципы успеха, благословения в жизни. Куда нам нужно стремиться, что нужно понимать, вот эти вот законы Вселенной, которые и дают нам благословение, о чем вы и сказали.
1: Отлично, спасибо большое. Друзья, мы просим вас быть активными. Пожалуйста, пишите нам свои вопросы. Пишите их в чате на YouTube, в комментариях к видео в социальных сетях. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Приветствую еще раз всех, дорогие друзья. Что лишает нас внутренней энергии? Куда она исчезает? Как нам защититься в неожиданных, непредвиденных ситуациях так, чтобы действительно понимать, что происходит и что нам нужно делать? Как развить интуицию? Почему она не всегда срабатывает? Об этом мы тоже сегодня поговорим. Ну и как не быть податливым влиянию других людей, иметь собственное мнение? Вот обо всем этом сегодня наш разговор. Страхи и опасения – это то, что лишает нас сил. Одна из причин, почему мы не понимаем или не знаем, что нам делать. Ну, есть физические страхи. Это то, что, ну, скажем так, мы боимся чего-то, мы какой-то угрозы жизни. Это нормально, это обычное такое вот состояние, то, что нас защищает, оберегает. Но есть внутренние страхи. Лучше их называть, наверное, опасениями. Есть внутренние опасения, которые сковывают нас, делают нас нерешительными, неуверенными в себе, может быть, даже виноватыми, или мы перекладываем вину на других. Вот эти внутренние наши опасения, они как раз-таки и держат нас в состоянии вот такой вот зависимости, в состоянии некого такого рабства, о котором мы говорим, духовное вот это вот рабство, иллюстрацией для которого является библейская знаменитая история исхода из Египта. Народ Божий был выведен Моисеем из египетского рабства. Это символ спасения. Да, это символ спасения каждого человека, кто откликается, спасение человечества, земли. И это также символ, немаловажный символ нашего личного освобождения от различных неудач, от различных проблем, состояния неуспеха, чтобы через понимание, куда идти, где эта моя земля обетованная, да, вот, чтобы понять, да, тебе показывают путь, вот, пожалуйста, все, можешь идти. Двери открыты, все, и тут как бы срабатывает желание, интуиция, все срабатывает, и мы начинаем двигаться в нужном направлении для достижения счастья, успеха, гармонии, всего того, что мы хотим и что Бог хочет дать нам, какие благословения. Эффективность, личностный рост, успех, они опираются на небесные принципы, на законы, которые установлены Творцом. Есть законы природы, есть законы там, физики, там, математики, там, есть социальные законы. Да, то есть, оказывается, в последнее время, десятилетия нам открыли, что вот, оказывается, общество устроено тоже по законам, и есть принципы общения, отношений, достижения успеха. Также мы узнали... За последние века человечество узнало, очень сильно продвинулось в вопросах здоровья. Это тоже есть определенные принципы и законы, которые дают нам хорошее самочувствие. И мы называем вот тоже успех в этом, благословение, да, здоровье. Это тоже все различные сферы. Семейное счастье. Можно по-разному называть этот успех, можно по-разному называть благословение. Это разные сферы нашей жизни. Итак. Обращаясь вот к этой вот библейской истории освобождения от состояния рабства, неуспеха, зависимости, мы видим, что Господь выводит свой народ, вывел через силу чудес, освобождая их от оков рабских, и теперь на пути в землю обетованную Он им дает обещание. То есть Он обещает их вести, Он обещает заботиться о них, благословлять. И, что самое важное, Он обещает сам идти вместе с ними. Вот, когда тебе гарантией является присутствие законодателя, присутствие того, кто, ну, обладает всеми средствами благословения успеха, вот, все у него под рукой, так сказать, да, то вот, ты чувствуешь какую-то безопасность, ты чувствуешь уверенность, вот она и приходит тогда. И давайте сейчас мы как раз-таки прочитаем в Священном Писании, 23 главе книги «Исход», 20 стихе, какие обещания дает Господь. «Знайте, я посылаю пред вами ангела, чтобы хранил он вас в пути и привел на то место, которое я приготовил для вас». Во-первых, ангел Господень в Священном Писании – это не просто вот ангел. Иногда под этим выражением подразумевается сам Бог. Потому что когда Моисей встречается с Богом у горящего куста, то сначала используется выражение, что вот ангел явился ему, а потом написано, что Бог ему говорит. Одно и то же происходит, буквально там несколько стихов ниже, уже ангелом называется сам Господь. То есть ангел, слово, обозначает вестник. И очень часто в Священном Писании под ангелом подразумевается сам Иисус Христос, как тот, который идет впереди народа, как тот, который дает весть, открывает истину. Итак, здесь сам Господь обещает им присутствие свое. Почему сам Бог? Потому что, ну, мы знаем... Вот во время их путешествия в пустыне, к земле обетованной, у них был храм. Да? Храм, ну, такая переносная скиния, шатер такой, где совершалось особое служение Богу, где был ковчег, место присутствия Бога. И знаете, что самое важное? Самое интересное то, что там находилась шехина. Это слава присутствия Бога. То есть такое вот как бы... задымление, туман, там, белый столб прямо над всем этим шатром днем и огненный столб. Присутствовал вот этот вот огненный столб над шатром, над этой скинией ночью. В самом вот в этом шатре, вот этой вот скинии, была тоже вот эта вот шехина, слава присутствия Бога, такое вот как бы вот, что это из себя представляю, никто, наверное, из священников, кроме священников, не видел никто из людей. Вот. Но это было присутствие Бога, то есть не просто там какой-то вот из ангелов, но сам Господь вел их, непосредственное присутствие Бога было гарантией благословения. И какие же благословения? Какой принцип успеха Господь им открывает? В чем Он их обещает благословить? Смотрите, что здесь в этом тексте мы прочитали. Он обещает их хранить, хранить, оберегать, заботиться в этом пути. Первый принцип – это безопасность. Безопасность. Бог будет хранить, защищать от всех врагов. И вы знаете, что, как повествует нам вот эта вот история исхода, у них даже в течение 40 лет обувь не износилась, да? Ну, где там найти магазин в этой пустыне, чтобы себе новые кроссовочки там модные купить? Там. Все приходит в упадок. А у них за 40 лет ходьбы по пустыне обувь не истерлась, не износилась. Потому что вот такое было благословение, присутствие Бога. Благословение, да? Это безопасность. А что такое безопасность? Что значит безопасность? То есть, когда ты в безопасности, ты что? Ты чувствуешь, что у тебя как бы все под контролем, да? Безопасность, она связана с удовлетворением основных потребностей человека, базовых, так сказать, принципов. То есть человек, мы можем испытывать страх, мы можем испытывать чувство голода, какие-то потребности вот в одежде, в жилье. Вот когда все это удовлетворено, все базовые потребности человека. У нас есть что поесть, у нас есть где спать, мы чувствуем, что мы под защитой. Вот эти базовые потребности дают нам ощущение безопасности. Все. И теперь уже дальше ты можешь думать о чем-то более высоком. Об искусстве, о душе, о каком-то своем личностном росте, но пока эти базовые потребности не удовлетворены, ты заботишься о том, ну, где тебе заработать, во что одеться, ну и в конце концов силы надо откуда-то брать, поесть нужно. Да? Вот. Следующее, что обещает Господь, в этом же стихе, который мы прочитали, ангел поведет. Поведет, куда поведет? Скажет, куда идти? Это курс. Второй принцип успеха – это курс, направление, в котором будет двигаться народ. Бог указывает им дорогу, да? То есть место, куда идти, каким путем идти, где нужно остановиться, ждать, где нужно идти вперед, там, завоевывать, защищаться, нападать, то есть как с врагами поступать, там, врагов у них там было много. Вот. И все это им нужно было преодолеть, все эти трудности. Так вот, это как раз-таки сфера интуиции нашей. Потому что, ну, тогда у них вот этот вот был столб облачный, огненный, который непосредственно обозначал присутствие Бога, слава Божия. А сегодня у нас есть тоже некие указатели. Священное Писание, сам Иисус Христос в Евангелии описан, Его слова. Но там, например, конкретно не сказано, вот на какую работу тебе пойти и устроиться, да? Или чем тебе заняться сегодня, или куда поехать отдыхать, да? Есть такое ощущение, что что-то делать не надо. Интуиция срабатывает и защищает нас, останавливает. Нам что-то не хочется делать, а что-то хочется. Вот когда мы прислушиваемся вот к этому голосу, вот к этому даже внутреннему такому чувству, не голосу, а чувству, указателю, курса, направления, в котором нам нужно двигаться, когда мы развиваем, это очень хорошо. Но об этом мы подробнее чуть дальше поговорим. Давайте все-таки сейчас продолжим читать вот эту историю. Что обещает Господь? Первое – безопасность, второе – курс, третье, о чем говорится, 23 глава, 22 и 25 тексты. «Но если будете слушаться Его и исполнять все, что Я скажу через Него, стану врагом врагов ваших, противником ваших противников. Только Господу одному, Богу вашему, служите, и благословит Он хлеб ваш и воду, все болезни отведу от вас». Здесь мудрость. Слушаться только Господа, слушаться того, кто тебя вот именно ведет. Это мудрость, да? Не делать глупости. Другими словами, когда ты делаешь глупости, ты не мудр. Когда ты мудрый, когда ты глупости не делаешь, как говорят, да, чтобы показаться мудрым, достаточно молчать. Вот. То есть, когда ты не делаешь глупости, это мудрость, начало мудрости, да? То есть, начинается с того, что ты прислушиваешься. Что тебе подсказывает Господь, что тебе подсказывают мудрые люди, что ты учишься. Вот это вот мудрость, слушаться, куда тебя направляет. Но это не информация. Мудрость – это не информация. Информацию можно напитаться так много, накопить ее, что в конечном итоге ты превращаешься в ходячую энциклопедию, с тобой просто невозможно разговаривать. С тобой просто невозможно рядом жить, ты слишком, слишком умный. Умничаешь через каждое слово, да? Вот. Но мудрость – это знание, когда сказать, а когда промолчать. Мудрость – это способность как бы действовать вне зависимости от своих, скажем так, вот, эмоций, реакций. И чтобы не они тебя контролировали, а ты управлял с помощью здравого смысла и любви. Да? Вот. Давайте дальше прочитаем. Четвертое, мы сказали, третье благословение – это мудрость, принцип успеха. Так, и четвертый принцип раскрывается нам 27-28 тексты. «На всем пути вашем впереди вас пойдет ужас, мной вызванный, говорит Господь». Смотрите, да? «Я в смятение приведу все народы, к которым вы идете, так что увидите вы только спины их, убегающих от вас врагов. Пошлю перед вами шершней злых, и погонят они прочь от вас всех хивеев, хананеев и хитеев». То есть те народы, которые живут вот в этой земле обетованной, изгоню. Вот с помощью вот этих средств. Ужас и шершни. Да? Вот. Это власть. Власть, которая дается Богом. Вот это четвертый принцип, четвертое благословение. Не оружие, не гнев, не пролитие крови, а внутренняя сила и сверхъестественная помощь свыше. Да? Господь обещает изгнать всех врагов. Итак, вот это четыре составляющие успеха. Это четыре принципа. Четыре принципа. Когда мы знаем эти небесные, Богом указанные вот принципы, как Он нас ведет вот в нашем освобождении из различных зависимостей, неуверенностей, сомнений, ведет к благословениям, к успеху. Вот когда мы понимаем эти принципы, они руководят нами, они помогают, и мы следуем им: безопасность, курс, мудрость и власть. Вот четыре этих принципа. Это, давайте поговорим о них более подробно. Первый принцип успеха – это безопасность. Да? Вот, представьте себе бушующий океан, да, и тихая гавань. И вот у каждого из нас внутри вот это вот есть тихая гавань. У кого-то она защищена скалами неприступными. Вдруг неожиданно ураган, там злой человек встретился, его, начинает что-то там плохое говорить. Или какие-то раз обстоятельства жизни, да, такие раз неожиданно что-то происходит неприятно. Но у вас есть внутренняя вот эта вот гавань безопасная, где вы скрываетесь от, где вы прячетесь, где вы в безопасности находитесь от различных вот таких вот неприятных ситуаций, людей, обстоятельств. Это чувство уверенности, чувство собственной значимости, понимания своей ценности. А у некоторых, у других людей, например, может быть, это такой просто такой вот простенький деревянный причал, и никакой там гавани нету, открытый всем ветрам. И его бросает, он как бы вот податлив влиянию, так сказать, да? И ситуации податлив. И превращаемся мы в этом случае в кого? В марионетку в чужих руках. Нами очень легко манипулировать, использовать нас, если мы не обладаем вот этой безопасностью. Внутренняя безопасность. А где дети чувствуют себя в безопасности? Вот где? Безопасность, все, это защита. Где дети чувствуют себя в полной безопасности? Рядом с мамой, рядом с папой, рядом с бабушкой. Почему? А это не самые сильные люди. Ну, я по себе могу сказать, что я не самый сильный, да? Мама... Тем более, но мама даже большую безопасность внушает детям. Бабушка тоже. В чем здесь безопасность? Это безопасность не физическая, это именно внутренняя безопасность. Ощущение того, что о тебе заботятся. Ощущение того, что тебя любят. И вот это вот ощущение, оно дает тебе внутреннюю уверенность, внутреннюю такое спокойствие и, соответственно, вот это внутреннее состояние безопасность тебе дает. Потому что если ты уверен, что тебя любят, все будет хорошо. Если ты уверен, что ты важен и ценен, то тебе уже и, как говорится, там по колено, кому море, кому пруд, тоже по колено, короче. Все будет по колено, ничто уже не страшно. Что лишает нас ощущения безопасности? Вот мы говорили про страхи, там, опасности какие-то, это понятно все, но вот есть внутренние опасения. Вот есть опасения, и вот эти вот опасения, неуверенности наши, они бывают внешними и внутренними. Что такое вот внешние опасения? Это я подразумеваю под этим то, что внешние опасения. Это то, что мы уже понимаем, оно и другое находится в нашем сознании, в голове. Но и то, и другое, вот внешнее, внутреннее, оно как бы действует на нас. Да? Мы чего-то опасаемся. И каким образом это действует? Сомнения, страхи, быть непонятым. Да? То есть влияние людей на нас. В этот момент, вот, когда мы чувствуем какие-то вот, опасения, мы боимся возразить. Да? Мы боимся, что мы еще боимся? Там границы очертить, да? Вот, свои, не пустить человека, куда не положено. Вот. А что делают люди? Люди, которые не обладают, вот, ну ладно, мы об этом поговорим, чуть, что они делают люди. Люди ведут себя как люди. И, в принципе, сейчас я ничего хорошего не сказал о людях. Да? Люди ведут себя очень эгоистично. Люди ведут себя как люди. Но когда мы обладаем вот этой внутренней безопасностью... Итак, о чем я говорил? Я говорил о том, что есть внешние опасения. Это то, что мы уже понимаем. Вот как себя обезопасить, да, вот безопасность вот эту. Есть внешние опасения и есть внутренние. Это то, что мы даже не понимаем, чего мы боимся. То есть мы знаем, что вот какую-то ситуацию мы поняли, мы ее уже понимаем. Но если вдруг кто-то начинает на нас как бы наезжать или там ругать, отчитывать, гневаться, и мы можем сразу так раз и все, и потерялись. И пока мы не поняли, что происходит, не поняли, что этот человек из себя представляет, мы полностью находимся под его контролем, он управляет нами. Если мы как-то уже среагировали, ответили, то мы тоже под его контролем. Если мы даже дали отпор, агрессируем в ответ, мы тоже находимся под контролем у этого человека, у этой ситуации. Мы не владеем собой, мы не владеем этой ситуацией. Да? Мы лишены вот этой вот безопасности. Мы поддались и нами управляют. Не мы управляем, нами управляют. Да? Как? Что? Что сделать? Что сделать? Значит, немножко уже говорил об этом. Нужно отрешиться и увидеть со стороны, понять, увидеть эту ситуацию со стороны, увидеть себя со стороны, как ты реагируешь обычно, увидеть человека со стороны, посмотреть на эту ситуацию, так, покрутить ее со всех сторон. Что из себя представляет этот человек? Да? Что он добивается? Вот как только ты понял, что хочет этот человек, тебе все становится понятно. И как только ты понял, чего он добивается, ты уже вышел из этой вот зависимости, из этого вот состояния, когда тобой можно управлять, потому что ты понял. А вот понять нужно, понять можно только, когда ты вот со стороны увидел эту ситуацию, когда ты внутри смотришь на ситуацию, на человека изнутри себя, как бы, да, мы смотрим на этот мир изнутри себя обычно, да, вот. И мы видим все сквозь свои очки, во-первых, свое мышление, свою оценку там еще, и свою реакцию. Все это накладывается друг на друга, все эти призмы нашего восприятия, и мы, соответственно, не понимаем, что происходит. Потому что все это вот наша как бы, вот, оценка, там, восприятие накладывается, мы реагируем. Надо отстраниться, посмотреть, как-то попробовать, научиться объективно более-менее. Что может укрепить нашу внутреннюю безопасность? Давайте прочитаем еще один текст. Книга Псалтирь, 4 глава, 9 стих. «Ложусь и сплю я спокойно, ибо Ты, и никто иной, Господи, даешь мне жить в безопасности». В безопасности. Господь. Да? То чувство безопасности, которое проистекает вот из нашей внутренней безопасности души, уверенности, что Господь тебя благословляет, охраняет, защищает. Как дети уверены, что родители их любят и заботятся о них. Все, они чувствуют безопасность. Так же и мы. Это уверенность в любви. Это уверенность в том, что о тебе заботятся. Это уверенность для души своей. Второй принцип успеха – это мудрость. Как обладать проницательностью, уверенностью и не ошибаться в выборе? Здесь уже нужна мудрость. И здесь как бы мы говорим о том, что, ну, что такое мудрость? Это интуиция, когда ты интуитивно чувствуешь, в каком направлении действовать. Если ты интуитивно не чувствуешь, ты бьешься головой о закрытые двери. То есть вот эта мудрость, да, понимать, какие двери для тебя открыты, а мы же не все видим, что в этом мире, не все возможности, да, тем более мы будущее не... Мудрость, что такое мудрость? Мудрость – это также, когда не эмоции, раздражение, гнев, обида управляют мною, да, а когда здравый смысл и любовь управляют. Вот это тоже мудрость. Мудрость, как мы уже сказали, это не много информации, а это умение, например, видеть людей насквозь, но при этом, ну, может быть, не с первого взгляда, с первого взгляда всех насквозь вижу, хорошо, поздравляю, но, может быть, не с первого взгляда, со второго, с третьего. Но при этом мудрость-то в чем заключается? Пока что это еще не мудрость. Мудрость при этом сохранять любовь, понимание, любовь, да, вот это мудрость, да. И это когда мы не путаем свои хотелки, желания, временное удовольствие с истинным счастьем. Мы понимаем, в чем различие, что такое истинное счастье для меня, да, и что такое временное вот удовольствие приходящее. Мудрость, так же, как и любовь, дается Богом. Для всех. Вот любовь дана всем людям, все дети Божьи, все дети Божьи, послушные, непослушные, верующие, неверующие, все получили дар любви. Хочешь любить? Люби. Хочешь мудрости? Мудрость дана всем, кто ее ищет. Так говорит нам Священное Писание. Да, мудрость дается всем, кто ее ищет, кто нуждается в ней. Поэтому это вот, она исходит свыше. И здесь нужно понимать, что мудрость – это объективный взгляд на мир и на будущее. Ну как быть мудрым, если ты не знаешь, в каком направлении двигаться? Да? То, она связана с курсом, да, о котором мы будем говорить. Поэтому объективный взгляд на мир – значит, кто-то должен быть вне этого мира, вне моей жизни и даже знать будущее. Молитва – это средство обретения этой мудрости. Но здесь, скажем так, молитва – это не просто просьбы, когда мы просто просим, просим, получаем, там что-то не получаем, ага, ладно, не сработало, по-другому попробую просить. Нет, молитва. Что такое молитва? Это когда мы обращаемся к тому, нет, просьба – это тоже, просить нужно, просите, и дано будет вам. Молитва – это когда мы обращаемся к тому, кто знает, что внутри нас, какие опасения, да, вот безопасно, какие опасения внутри нас, обращаемся к нашему небесному психологу, который сотворил нас и знает наши вот опасения, не только внешние опасения, но и внутренние, подсознательные опасения. И что он делает? Такие сразу. «Избавь меня от моих страхов и опасений». Сработает? Нет, не сработает. Потому что оно не так работает. На самом деле, Господь, зная все, что в нас, Он помогает нам это проработать, все свои страхи. То есть нужно их понять, нужно их осознать и проработать, проговорить, понять. То есть вот это вот называется исповедание. То есть наше исповедание, покаяние, вот оно Богу не нужно, оно нам нужно. Что вот когда мы это проговариваем, когда мы это признаем, вот когда я признаю это, да, действительно, всю жизнь считал, что это вот они виноваты, но вот понял, что наконец-таки понял, что это я накосячил, да, это я виноват, да, вот это моя черта характера. Вот когда признаю, вот это вот исповедание нужно нам для нашего признания. Господь говорит, ты молодец, я-то тебя уже давно простил. Еще на Голгофском кресте, даже еще раньше, да, простил тебя, принял как дитя свое, наконец и ты себя можешь тоже вот простить благодаря этому. Проблема в том, что мы себя не можем простить, и поэтому ближних не прощаем. Себя не прощает, начинаем винить и других тоже. Себя виним и других виним. Так в чем проблема-то? Бог уже простил, говорит, давайте уже избавляйтесь от своих вот каких-то вот, вот этих вот предубеждений и начинайте двигаться вперед. Проработайте все эти свои страхи, переживания. А вот когда прощать человека? Прощать ли всегда? Тоже здесь нужна мудрость. То есть мудрость, она именно в практических вещах нам помогает. Когда прощать? Всех ли прощать? Да? Вот. А две грани прощения. Священное Писание нам показывает, что прощение имеет две грани. Во-первых, это мое внутреннее состояние, мой выбор. То есть, если я не прощаю, я ношу вот это вот как бы горечь обиды внутри себя. А мне это надо для моей души, что оно там у меня будет вот это вот разлагаться.

Взяли у тебя, взяли на время поиграть. Ну, дал ты сам, сам дал. Любимую игрушку твою, машинку, да, там. А человек взял и сломал ее. И он не признает, что это его вина. Как восстановить отношения? То есть ответственность, понимание ответственности. Если человек не видит ответственность, а говорит, что это мы сами виноваты, да это ты сам просто, ты строишь из себя слишком умного, слишком красивое ты там или что-то еще, да. То есть человек не хочет признавать. Мы говорим, ладно, все, давай, я простим друг друга. А что это ты меня простишь? Я не виноват. То есть когда винят только тебя, не признают вину свою, как простить человека? То есть наладить отношения в некоторых случаях невозможно. Вот эта вот грань прощения, как налаживание отношений, не всегда возможна, потому что человек не хочет, не хочет. Вот, то есть мудрость прощения, то есть для себя мы всегда прощаем, всегда можем прощать, имеем право. Бог дал власть такую, мудрость дает. Прощайте. Вот. Но наладить отношения не всегда возможно, не со всеми. Вот. Пока мы виним себя, мы будем винить других, но все это время Бог уже снял вину со всех нас. И в этом тоже мудрость, уверенность, что мы можем без опасений, с благословением двигаться вперед. Третий принцип успеха, третье основание, третий принцип успеха – это курс. То есть что такое курс? Это не в институте первый, второй, третий курс. У меня сразу такая ассоциация, да? Курс. Это направление. Но тоже, да, тоже курс. На первом курсе мы что-то изучаем, второй, третий. Мы движемся к успеху какому-то там, к диплому. Да? Это курс направления, как направление. Так вот, внутренний указатель, компас. У некоторых людей он слабый, слабый курс. У некоторых средний такой, у некоторых сильный. Что такое слабый курс? Тогда стрелка компаса крутится в разных направлениях. Каких направлениях? О, модно, о, это не модно. Вот это один, вот это сказал, все, его слушать, другое его слушать. То есть это податливость чужому мнению, влиянию общества. Отсутствие собственного мнения, отсутствие какого-то вот собственного взгляда на мир, отсутствие понимания даже того, что ты хочешь. Это тоже слабый признак слабого курса. То есть нужно развивать понимание того, что ты хочешь. Вот это вот, ну, знаете, что сегодня реклама лучше знает нас самих, что мы хотим. И вот мы хотим то, что на самом деле хочет реклама, да, это нам внушает. То есть это вот все признаки того, что современное общество обладает слабым курсом. Мы хотим то, что нам внушает, мы считаем, мы думаем то, что нам где-то там сказали. Вот, вот признак слабого курса. Надо стараться как можно быстрее вырабатывать в себе вот это вот более сильный курс, понимание, в каком направлении тебе двигаться, это принципы, принципы успеха. Средний курс. Что такое средний курс? Это социальная совесть. То есть когда мы понимаем принципы общества, когда мы ценности общества учитываем, и нам нравится учиться, получать какие-то знания, мы их используем. Вот это вот социальная совесть. Мы ценим принципы, которыми руководствуется общество, и используем их для достижения успеха во взаимоотношениях, в работе, в бизнесе и так далее. Потому что мы учитываем, и мы развиваемся. И мы здесь уже начинаем вот в этом вот уровне социальная совесть, средний такой уровень курса, мы начинаем использовать интуицию. Мы начинаем использовать ее для того, чтобы понимать, в каком направлении нам открываются двери. И давайте пойдем чуть побыстрее. Сильный курс – это уже духовная совесть. Когда мы руководствуемся не только вот мнением и ценностями общества, а когда мы руководствуемся какими-то примерами выдающихся людей, известных личностей, когда мы обращаемся к каким-то вот принципам, которые прописаны в Священном Писании, в Слове Божьем, когда мы руководствуемся такими нравственными, моральными принципами. Люди, у которых слабый курс, вот мы говорили, да, что значит, они

0: не обладая моральными какими-то внутренними принципами, они живут, действуют в отношении всех остальных, кто как позволяет, вот как позволяют границы чужие. И для них не проблема залезть на чужую территорию, если вы не обозначили свои границы. Но если вы умеете обозначать свои границы, то, соответственно, они уже не будут нарушать их. Вот. Но если вы обладаете сильным курсом, то вы уже сами понимаете, что будет не очень хорошо в отношении другого человека. Иногда мы начинаем ожидать. Ну как, я же понимаю, что этого делать нельзя вот в отношении других людей. Так думать, так поступать нельзя. Но другие люди так, они не понимают. У них может быть просто слабый курс, непонимание вот этих, незнание этих принципов. И здесь уже мы можем прочитать еще один текст книги Откровения. Книга Откровения, 3 глава, 8 текст. Смотрите, что говорит Господь. «Знаю дела твои, знаю то, что мало сил у тебя, а ты все же твердо держишься слова моего и не отрекся от меня. Потому и открыл я дверь перед тобой, и никто не может закрыть ее». То есть это понимание, какие двери для тебя открывает судьба, там, или кто как называет, но мы не верим в судьбу, мы верим в высшую силу, да, Господь, мудрость. Открывается перед тобой дверь, вот это интуиция, развитие, развитие понимания. Это третье благословение, третий принцип успеха, а четвертый – это власть. Как обладать сильной внутренней властью? Быть кузнецом своего счастья. То есть это внутренняя энергия, это внутренняя сила, уверенность, жизненная энергия, как батарейка. Вот что происходит, когда нам не хватает внутренней власти? Что происходит? Мы зависим от мнения других людей, мы начинаем ограничивать других людей, у нас не хватает внутренней силы, чтобы принимать людей такими, какие есть, мы начинаем их ограничивать. Это признак того, мы начинаем диктовать, это признак того, что мне не хватает вот внутренней вот этой вот силы принимать людей такими, какие они есть. Мы не имеем собственного мнения или жалуемся на обстоятельства. Жизнь повернулась к нам боком, причем не самым приятным боком, и расстроила нас. И вот мы не знаем, как себя вести в этой ситуации, у нас нет энергии, чтобы в неожиданной ситуации как бы сориентироваться и действовать в этих новых обстоятельствах. Не хватает энергии, тогда что мы начинаем делать? Мы начинаем жаловаться на жизнь, на обстоятельства, на людей. Вот это признак того, что не хватает вот этой вот внутренней власти. Что дает внутреннюю власть? Это сила внутренних принципов, понимание вот этих внутренних принципов, владение собой, владение своими эмоциями, раздражительность не нами управляет, не эмоции нами управляют, а мы уже используем свои эмоции. Для чего? Когда нужно нам, мы используем свои эмоции для контакта с людьми, для достижения каких-то вот взаимопониманий. То есть мы управляем эмоциями. Обычно эмоции управляют нами. То есть мы не хотим, но так вот случилось, и все. Обидел, сказал что-то, раздражаешься. Когда не хватает внутренней власти, что делает человек? Иллюзию создает, ЧСВ, чувство собственной важности, самовнушение, пыль в глаза. Но как только случается какая-то вот кризисная ситуация, тебя обидели, сразу все, раздражительность появляется, исчезает вот это чувство собственной важности, потому что нету внутренней силы, внутренней вот этой вот власти, да? У нас есть с вами возможность следовать этим четырем принципам успеха в жизни и использовать их для достижения благословений и успеха. Еще немножко задержимся, буквально на несколько минут. Давайте посмотрим, как Господь ведет израильский народ к земле обетованной с помощью гуманных судов своих. Дело в том, что мы прочитали, каким образом должно было идти завоевание земли обетованной. Страх Божий и шершни не планировалось изначально, не планировалось кровью, мечом, не планировалось Богом, гуманными методами. Но либо народ в то время не знал такого понятия гуманизм, либо они просто были жестокими, вот мышление их ментальность их, скажем так, не позволяла им вот, понять доброго Бога, любящего, понятие любви. Да, что это значит, а зачем? Нет, убить всех. Вот так вот они мыслили. Поэтому Господь говорит, вот изначально план вот такой, вот, но он не сработал. Гуманный план, изгнать всех. Хочется задаться вопросом, а вообще гуманно ли это для Бога? Даже вот как бы изгонять с какой-то территории народы для того, чтобы поселить там свой народ. Знаете, что об этом говорит Священное Писание? Дело в том, что те народы, которые там жили, они уже находились в полном разврате, развращении. Это приношение человеческих жертв, это полный разврат в языческих храмах. И когда история свидетельствует, многие народы, когда они доходили вот до такого состояния развращенности, цивилизации исчезали. Они просто падали, просто исчезали цивилизации, или были завоеваны, были стерты, или просто растворялись нигде. Поэтому это было предсказано. Даже Аврааму Господь сказал, что лишь в четвертом поколении твои потомки возвратятся сюда. Бытие, 15 глава, 16 стих. Ибо преступления амореев, вот данный тот момент, когда Авраам еще там путешествовал, да, не достигли своего предела. Это символ нашего освобождения. Бог помогает нам изгнать из нашей земли благословение. Страхи, опасения, переживания, освободиться от состояния зависимости, когда манипулируют нами, освободиться от власти эмоций, раздражительности и уже и гнева в том числе, да, чтобы не эмоции управляли, а мы управляли ими. И четыре принципа успеха. В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть. Четыре принципа успеха. Чувство безопасности избавляет нас от страхов, опасений, сковывающих нас. Второе. Мудрость помогает нам понимать, прощать и достигать хороших отношений. Третье. Знание курса направляет нас от зависимости, избавляет от зависимости от других мнений людей и от наших настроений избавляет от зависимости. И четвертый принцип – это власть внутренних наших принципов, которая дает энергию достигать наилучшего в своей жизни. И я хочу вам пожелать успехов и Божьих благословений во всем.
1: Ответы на вопросы.
2: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, у того, кто достиг состояния успешности, есть опасность почувствовать себя лучше других, превознестись, или это автоматически означает снова стать неуспешным?
0: Да, интересный вопрос. Дело в том, что все зависит от того, как мы понимаем успех. То есть мы нарисовали себе определенную картинку успеха. То есть, например, я внушил себе, что успешный – это значит богатый, все. Или успешный – это значит вот хорошая у меня работа и карьерный рост, ну и зарплата неплохая. Да? То есть вот внушил это, и мне уже, в принципе, становится неважным все остальное. А что остальное? Это мои внутренние какие-то качества. А становится неважным даже отношения с близкими, родными людьми, потому что у меня вот есть такая вот предустановка успешности как какого-то вот материального благополучия. Но мы говорим о том, что успех – это комплексное состояние, проистекающее из нашего внутреннего мира. И поэтому, если ты вдруг считаешь себя достигшим успеха, это признак того, что все, беда. Надо что-то думать заново, потому что, понимаете, успех – это путь. Это путь наш, жизненный путь. То есть, когда ты прекратил рост, что это значит? Это значит, ты стал увядать, умирать, это значит, ты стал деградировать. Да? То есть, успех подразумевает постоянное развитие. Если ты устал развиваться, хочешь отдохнуть, ну, хочешь смена деятельности, но нельзя перестать хотеть быть успешным, если ты вкусил, что такое истинное вот благословение, успех, когда тебя ведет направляет высшая сила, и у тебя уже развивается интуиция, у тебя уже развивается понимание людей, когда ты видишь и слышишь не только то, что люди говорят, а то, что они подразумевают, и почему они это подразумевают. Это становится так интересно, так увлекательно, что ты уже не можешь отказаться от этого, вот этого пути развития, и не можешь перестать развиваться и остановиться.
2: У народа Божьего во время хождения по пустыне был огненный столб и скиния присутствия Бога. А как в нашей жизни понять, что тебя ведет Бог, что Он рядом с тобой?
0: Мы говорили о каких-то чудесах, да, разных чудесах в жизни вот, народа во время исхода. И есть чудеса у нас бывали, да, у других людей, которые мы тоже могли наблюдать. Они как некий вот знак, как некий знак присутствия, направляющей силы, мотивирующей силы. Да. Есть много факторов, есть много таких вот вещей, через которые мы можем видеть присутствие. Это защита, безопасность наша, да? Уверенность, да, какая-то. Потом это, понимаете, вот все-таки интуиция, она есть у всех людей в большей или меньшей степени, и вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что не нужно делать вот этого, да, или, ну, не надо этим сегодня заниматься, и ты такой думаешь, ну, я же мудрый уже, поэтому я сам решу как, и занимаешься все равно этим делом, занимаешься и понимаешь, что понимаешь, что ты только время потратил, ничего у тебя не получилось, стало только хуже. А у тебя была интуиция сегодня этим не заниматься. Да. А чем-то другим, может быть, ты бы занялся. И ты понимаешь, что права была интуиция. То есть есть вот эти знаки, которые указывают нам. Ну, в конце концов, есть у нас Слово Божие, которое помогает нам понимать ну, такие вот как бы базовые принципы. Да? Базовые принципы отношений, прощения, любви. Да? Вот то, чему учит Иисус в Евангелии, очень, скажем так, подробно по полочкам раскладывает. Да? То есть вот такие базовые принципы, их в первую очередь нужно усвоить. А дальше уже там в личной жизни Господь помогает нам, подсказывает, направляет. Тоже есть различные знаки, но у каждого они свои. То есть это индивидуально.
2: Ну вот по поводу понимания и знаков, как раз наш следующий вопрос. При нежелании что-то делать или куда-то идти, как отличить, это просто лень или это интуиция подсказывает, тебе этого не надо делать? Ага.
0: Не бывает лени. Сегодня это модное выражение. Лени не существует. А что существует? Я не знаю, да, что существует. Есть желание отдохнуть, есть желание понять, что ты хочешь. Когда мы просто делаем, мы выполняем программу чью-то, заложенную в нас, навязанную нам. А нужно, может быть, сначала понять, а что ты хочешь. Знаете, как в Европе в свое время после протестантизм там развился, когда реформация прошла, христианство, протестантское движение, у них была идея, что работать нужно усердно и хорошо. Кто не работает, тот не ест. У них так вот, дело в том, что мудрые люди сказали, они превратили работу в своего идола. То есть нужно понимать, когда работать, когда отдыхать. Нужно понимать, что ты хочешь. И, лень. Иногда действительно бывает лень. Прокрастинация, да, вот, нежелание что-то делать. Но нежелание начать. Есть такой момент. Это не нужно отрицать, что не существует. Да, не нужно отрицать. Но нужно подумать о том, что интересного произойдет с тобой, если ты начнешь что-то делать. Вообще, в чем преимущество? Вот ты займешься этим делом, что оно тебе даст? Посмотреть на результаты, то есть предвидеть, да, то есть какой-то вот результат, и это может быть, это вдохновляет.
2: Смотря со стороны, как научиться понимать, что хочет от тебя человек, его истинный мотив?
0: Ну, здесь я уже говорил, в лекции нужно немножко в сторону отойти, отрешиться и посмотреть на себя и на человека со стороны. Что он хочет, то есть нужно перестать слушать, что он говорит, подумать, проанализировать, что он говорит, и постараться проанализировать, понять, что стоит за его словами. Угу. Так вот.
2: Не считаю, что мудрость – это только интуиция. Еще есть и собственный, и чужой опыт.
0: Да, я согласен. Да. Мудрость – это… Ну, мы, я перечислял. Угу. Мудрость – это много что. Это в том числе и тот опыт, это умение. Мудрость – это умение контролировать свои эмоции, когда не они контролируют тебя, да, и говорят, что тебе как реагировать, а ты уже используешь эмоции. И когда не хочешь даже, ты контролируешь эмоции. Это и чужой опыт, это и знания, которые мы обретаем и применяем в своей жизни, и знания, в том числе духовное, духовной сферы. Тоже немаловажная мудрость, потому что все-таки Священное Писание описывает мудрость как руководство Божие.
2: Стоит ли идти на риск, чтобы добиться успеха?
0: Ну, опять же таки, мы... я не могу посоветовать. Это личное. Потом скажут, вот он мне посоветовал, он виноват. Заставил рисковать. Потому что есть такое выражение, кто не рискует, тот не может себе позволить многого. Да? А иногда мы не хотим себе позволять этого многого, поэтому мы не рискуем. Стоит ли идти на риск? Иногда риском мы для себя считаем выйти погулять в непогоду, да, в какую-то, прогуляться, развеяться. Что я там буду делать, мерзнуть на морозе или под этим солнцем палящим, да, то есть, смотря что мы называем риском, разные обстоятельства, поэтому нужно ориентироваться индивидуально по мере твоей внутренней энергии, внутренней власти, власти принципов, которые ты усвоил. То есть не нужно вот так вот, сломя голову, идти и искать приключений.
2: И последний вопрос. Разве можно твердо понять, что руководит человеком? Что у него в голове? Это ли не интерпретация его поведения через наше собственное представление? Знать, почему так поступает тот или иной человек, может только Бог.
0: Да, конечно, несомненно. Здесь мы не претендуем на... даже, понимаете, когда мы пытаемся понять другого человека, что мы пытаемся сделать? Мы не пытаемся все узнать. Это интерпретация. Все интерпретация, вообще все. То, что даже вот мы думаем, это уже интерпретация того, что вокруг нас. Мы даже не знаем, что вокруг нас. На самом деле мы интерпретируем события вокруг нас. Поэтому то, что думает другой человек, да, это попытка понять. То есть важен не правильный результат. Мы говорим, вот, ты правильно думаешь или неправильно думаешь, а если ты неправильно думаешь, вообще не думай, значит. Да? Ну, извините, так оно неинтересно, так оно не работает. Просто перестанешь думать о том, что думает другой человек, то ты вообще перестанешь думать. Поэтому важен процесс понимания. Ты учишься понимать другого человека. Иногда просто важно найти для себя объяснение, пускай оно корявое, но ты сам себе объяснил, почему этот человек что-то от тебя добивается, почему он тебе такие гадкие слова говорит, плохие слова там, или просто ведет себя вот так вот, ну, как некультурно, скажем, да, ведет себя. Ты просто объяснил, это не соответствует, может быть, действительности, может быть, там у него какая-то травма детства, а ты сказал, ну, может быть, у него там просто вот ну, заболел там зуб там или что, плохое настроение, все. Объяснил для себя для чего? Для того, чтобы тебе самому было как бы легче понять и простить человека, да. Вот, то есть цель не в том, чтобы все правильно понять, а в том, чтобы себе сказать, ты ничего не понимаешь. Дай людям возможность быть самими собой, прими их. А как принять? Ну хотя бы как-то объясни их поведение для себя. Да, вот.
2: Спасибо большое, спасибо Вениамин за эту тему, за ответы, которые вы дали на те вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо за хорошие вопросы, за внимание ваше. Спасибо большое.
2: Друзья, в Библии собрано много принципов для достижения успеха. Они универсальны для всех. Тебе нужно только ими воспользоваться. Наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в соцсетях. И мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Слушатели радиокомпании «Триангелы» верят, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Рождество Иисуса Христа. Рождение. Сегодня говорим об этом. Рождество, рождение Иисуса Христа. Один из основополагающих моментов Евангелия. Сегодня с вами вновь те, кто когда-то были в основе возникновения телекомпании «Три ангела» – Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. И сегодня у меня вот такое желание, чтобы мы с вами вспомнили. Сегодня у нас какая по счету встреча?
2: Сегодня мы подошли к пятой программе.
1: К пятой программе. Да. И у меня такое желание, чтобы мы вспомнили, о чем были наши предыдущие программы. Из каких пазлов, вот из каких фрагментов на данный момент у нас с вами... И когда я говорю «у нас с вами», я имею в виду не только вас, наши дорогие друзья, кто нас смотрит, но и нас самих. Вот из каких фрагментов у нас с вами складывается картина Евангелия?
3: Ну, если вспоминать первую встречу, то главный вопрос, наверное, всей жизни каждого человека – посетил ли Господь нас? И мы рассматривали…
1: Нас, меня.
3: Да, да. И мы рассматривали первое посещение ангела Господня – это Захария. Затем были другие посещения. И это очень важно, чтобы нам услышать, увидеть и понять, что нас посетил Господь.
1: То есть мы пришли к такому выводу, что Бог может посетить и посещает каждого человека.
3: Да, именно так.
2: Затем мы говорили о Марии и поняли, что Мария являлась обычным человеком, да, скромным, да, чистым, да, богобоязненным, но все-таки человеком. И в ней не было особых таких божественных качеств, которые позволили бы причислить к божеству. Мария также точно нуждалась в Спасителе, как и все мы.
1: Но, тем не менее, совершенно уникальная роль Марии в истории человечества – то, что она стала матерью Мессии, да, да, матерью Христа. То есть Бог ее выбрал для того, чтобы она непорочным образом, сверхъестественным образом могла зачать Сына Божия и принести его нам, чтобы он родился на этой земле. И последняя наша встреча, четвертая. И это мы, Коля, добрались еще только до какой части Евангелия от Луки?
2: Мы еще исследовали первую главу, ее окончание.
1: То есть мы пока еще вот в первой главе. И завершаем ее. Вернее, прошлый раз завершили, наверное, да?
2: Да.
1: Вот. И там речь идет об Иоанне Крестителе. Еще его называют Иоанн Предтеча. Тот, кто пришел для того, чтобы приготовить путь к Господу, как говорится в Священном Писании. И вот ключевое понятие, которое... мы вычленили, что ли, это примирение, что цель Иоанна Крестителя была приготовить людей к тому, чтобы они примирились с Богом. Вот у меня еще такой вопрос. Ведь вот мы раскрываем для наших друзей, кто нас смотрит, для себя самих, что такое Евангелие. Вот как на данный момент, из того, что мы успели прочитать в первой главе Евангелия от Луки, что такое Евангелие все-таки? Давайте как-то вот коротко, такими короткими ответами. Что такое Евангелие?
2: Из того, что мы поняли вот сейчас, да?
1: Угу.
2: Ну, Евангелие – это благая весть.
1: Благая весть.
3: То есть радостная весть.
1: Да. Радостная весть.
3: Счастье. Счастье обещается нам.
1: Счастье обещается нам. Угу.
2: Причем мы говорили с вами о прощении грехов. То есть человек может быть счастлив только когда Бог прощает ему грех и примиряет с собой.
1: Ага. Да, прощение Божье, примирение. Я вот не знаю, то, как мы сейчас говорим, может быть, те, кто нас смотрит, они скажут, ну, они уже верующие, у них уже опыт такой вот 30-летний, как мы с вами говорим, стаж, уже чтение Священного Писания, размышления о Боге. Или это касается вообще любого человека, того, кто вообще никогда о Боге не слышал, никогда не брал в руки Священное Писание. Вот то Евангелие, о котором мы сейчас говорим.
3: Но для Господа нет никакого препятствия, чтобы прийти к человеку. Он любит каждого и хочет, чтобы каждый эту весть услышал. И даже пророчество о его возвращении говорится тогда, когда каждому эта весть будет донесена.
2: Угу. И тут нет никакого значения, сколько лет там человек верующий, там только что вот месяц или 30 лет. Да. Потому что Иисус как-то даже сказал, что вот горе вам, фарисеи, потому что мы три блудницы впереди вас. Вот те только что, которые покаялись вот от проповеди Иоанна того же Крестителя, они, оказывается, выше в глазах Божьих, чем те, кто всю жизнь исследовал Писание.
1: Угу. Здорово. Ну что ж, давайте тогда мы будем сегодня переходить к Рождеству Иисуса Христа, к рождению Иисуса Христа и говорить о том, что оно для нас значит сегодня. Вот еще раз для себя, может быть, повторяю, медлительная такая. То есть мы говорили о том, что Бог приходит к человеку. Мы говорили о том, что человек должен примириться с Богом. И сегодня мы говорим уже о следующем основополагающем каком-то моменте, наверное, да. Это рождение Иисуса Христа. Вот давайте об этом тогда говорим.
2: Да, несомненно, это одно из основ Евангелия и, наверное, центральное событие осуществления Божьего плана спасения на земле. Иначе Сын Божий никогда бы не пришел на землю, если бы не произошло вот это событие.
1: А можно все-таки еще какие-то вот основы я сегодня закладываю, хотя у нас далеко не первая встреча. А от чего спасать? Почему нужно спасаться? Ну, люди живут хорошо, у них семьи, у них работа, у них отдых. От чего спасаться-то надо? И всем ли надо спасаться?
2: Мы все ищем счастье. Мы хотим благополучие, здоровье. Мы хотим жить. И жить как можно дольше, и жить, может быть, даже вечно. Это в нас заложено как-то, может быть, от сотворения нашего. И счастье это, оно возможно только тогда, когда человек вот как раз с Богом примирится. Об этом мы пытаемся говорить на наших программах предыдущих, и сегодня, наверное, будем. Но мы не можем быть счастливы в таких условиях, когда кругом ложь, там насилие, я не знаю, что еще. То есть,
1: ну, мы все, к сожалению, очень хорошо знаем, как много всего несовершенного вокруг, и в обществе, и в нас самих.
2: Невозможно жить счастливо вот в таких условиях. Но Бог дает нам выход из этого состояния. Он примиряет нас с собой. И человек уже по-другому относится и к себе, и к своей жизни, и к окружающим. И вообще.
1: Лен, ты тоже считаешь, что невозможно жить счастливо без Бога?
3: Но, наверное, еще вот Николай Генрихович уже затронул о том, что мы хотим жить как можно дольше. И если мы осознаем, что наша жизнь всего 70 и 80 лет при большей крепости, как написано в Священном Писании, и все, после этого конец, это не дает счастья. То есть человек каждую минуту своей жизни думает о том, вот я скоро должен умереть. А если ты имеешь вот эту благую надежду на жизнь вечную, то тогда у тебя нет вот этого страха смерти. То есть, ну, к сожалению, мы все умрем. Да. Вот. Но есть надежда, что на воскресение. И поэтому это счастье, которое дарует Господь через вот свою весть спасения, благую весть счастья, радости, мира и любви.
1: Ну, хорошо. Я надеюсь, для тех из вас, кто, может быть, впервые сейчас на этих наших встречах по исследованию Евангелия от Луки, основа заложена, фундамент заложен на основе того, что мы прочитали в первой главе. И сейчас тогда переходим вот к рождению Иисуса Христа. Я знаю, что у Николая, он такой исследователь библейский, у него много очень интересных фактов исторических, библейских о рождении Иисуса Христа.
2: Ну, я бы не сказал, что у меня много фактов, но факты есть. Их немного, в общем-то. Факты в том, что вот мы читаем вторую главу. «В те дни вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Кверинии и Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Вот евангелист Лука, он его считает даже историком. Потому что он привязывает события жизни деятельности Иисуса Христа с историческими событиями. Он как бы вкрапляет это все в реальность. И это придает, кстати, Евангелию реалистичную историческую ценность, угу. что это действительно книга не сборник мифов, а основан на реальных историях, на реальной истории. Вот кесарь Август тут у нас упомянут.
1: Ну, про которого, естественно, все знают в, ну, по историческим документам.
2: Да, история Древнего Рима. Угу. Кесарь Август, внучатый племянник Юлия Цезаря, Гай Октавиан. Угу. Пришел к власти в 14 году до нашей эры, в 27 году нашей эры. И закончил он править в 14 году уже нашей эры. Угу. И вот о переписи, которой говорится здесь, она происходила в районе, их вообще три было в ближайших вот к тому времени. Это 8-й год, и еще был 28-й год до Рождества, и 14-й год после Рождества.
1: Вообще перепись, вот слово такое, перепись населения, кажется очень современным. И даже прямо непонятно, зачем оно могло быть нужно, эта перепись могла быть нужна в те времена.
2: Ответ один. Деньги. Все решают деньги. То есть Риму нужны были, нужно было точное число налогоплательщиков. Сколько человек уклонялось от налогов, и их нужно приструнить, что ли, привести в норму, чтобы они тоже платили Риму деньги. Вот с этой целью.
1: Ну, сейчас-то, наверное, я думаю, все-таки не с этой, а просто, ну, вот статистика важна, сколько народу населения. Но тогда...
2: Да, мы цивилизованное общество, да, да. конечно, демократическое. А в то время, вот видите, императоры, кесари, им все время нужны были средства. Ну, и вот тут Кверини еще есть такой, такая фигура. Правление Кверини и Сирии. Еще одна привязка к истории. Кверини – это полководец, талантливый полководец Августа. И вот в то время... Да, кстати, перепись
1: запоздала. Августа императора, я уже запуталась.
2: Августа императора, да, да, да, о котором тут идет речь. Кесарь Август. И вот перепись, она запоздала по... С 8-м годом. Если она проводилась в 8-м году, то данная перепись в Иудее, она запоздала. И запоздала потому, что в Иудее все время поднимали восстания какие-то.
1: Против кого?
2: Против свержения власти Рима. Они же были под властью этой, находились. И она, эта провинция была как бы завоевана Римом. Угу. Под протекторатом находилась. А иудеям это очень не нравилось, они постоянно... И вот в это время было очередное восстание, по-моему, Иуды.
1: Иуды, но не Иуды из Искариота, не, да, Искариота, не из Евангелия.
2: Да. И этот Кверини, он как раз своей армией это восстание подавил, и на некоторое время он был у власти над Иудеей. И вот поэтому перепись как бы запоздала. И она была назначена уже на 7-й или даже 6-й год до Рождества Христа. А в 4-м году, как мы знаем, умер Ирод, вот этот тот самый великий. И поэтому Рождество Христа...
1: Это первый в династии Иродов, который был над Иудеей.
2: Да. Угу. И по сути дела Рождество Христа приходилось... Между 7-м и 4-м годом нашей эры. Вот как-то
1: до
2: так.
1: нашей эры.
2: Да.
1: Ага. То есть, если сравнивать вот, летоисчисление, что там первый...
3: По Рождеству Христову.
1: Да, первый год по Рождеству Христову, то надо еще отнимать от 4 до 7 лет.
2: Да, где-то вот в этом районе родился Христос. То есть, Христу был не в нулевом... Как нулевого года нет, да, но вот с нуля, если начинать там эру по рождению Христа, то нужно было на 4-7 лет отодвинуть этот ноль, что ли, это начало. И здесь мы как бы встречаемся уже вот с первой ошибкой летосчисления. На 4-7 лет.
1: Ну, она не такая большая.
2: Ну, почему перепись была нужна, мы уже сказали. Да, но эта перепись проводилась не только согласно римскому законодательству, но еще и согласно ходу небесных часов. Поэтому давайте почитаем Галатам, послание апостола Павла, 4 главу.
1: Четвертый текст?
3: Да, 4 глава, 4 текст. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. У Господа часы идут, и они никогда не опаздывают. И все произошло, когда исполнилась полнота времени.
1: Угу. То есть человеческая история все-таки она подвержена, ну что ли, решениям человека, угу. Хотя она все равно под Божьим контролем. Вся человеческая история, она под Божьим контролем. Мы можем быть в этом уверены. Нет ничего происходящего на земле, о чем бы Бог не знал, и что бы происходило, ну что ли, вне зоны его внимания. Другое дело, что он не одобряет многое из того, что происходит в человеческой mm-hmm. истории, но это все последствия греха, и человек должен сам увидеть, и человек, и человечество должно само увидеть, что такое выбор в пользу греха и к чему он приводит.
2: Кроме того, было предсказано пророком Даниилом, древним пророком ветхозаветным, время пришествия Мессии, то есть Христа. И это время нас подводит, вот, если мы откроем 9 главу Даниила и посмотрим вот этот текст с 25 по 27, то есть вот с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, вот там идут седьмины, по истечении некоторых седьмин, то есть это года, это лета, семилетия, то есть... И мы придем с вами, согласно этому пророчеству, где-то вот к первому веку вот, угу. времени пришествия Христа на землю.
1: Угу. То есть в Библии нет такой вот точной хронологии и нет, например, точной даты рождения Иисуса Христа и точного года, но все равно частично вот Божья хронология, Божье угу. летоисчисление, оно в Священном Писании отражено.
2: Да. Перепись эта проводилась у Рима по коленам, по племенам. И если ты принадлежишь колену, допустим, Иуде или какому-то другому, ты должен в этом уделе, в этой провинции и записаться. Угу. А поскольку из колен
1: Давида... То есть надо было путешествовать. Надо... Сейчас к нам приходят для переписи населения, а угу. тогда нужно было самому идти на то место, откуда твои предки родом, да?
2: Да, вот Назарет и Вифлеем. Центр провинции, где колено Давидово пребывало в основном раньше, то нужно было пройти не один десяток километров угу. по такой местности, не очень лесистой.
1: То есть для экономики страны ничего страшного не было в том, чтобы люди начали путешествовать по всей стране для того, чтобы быть записанными вместе?
3: Ну, там можно было по-другому поступить. Там
2: за свой
3: заплатить
2: счет.
3: Какой-то налог. Да.
2: Там за свой счет все делалось.
3: А все путешествовали за свой счет.
2: Ну, Мария тоже была из рода Давидова, как мы читаем с вами дальше. 4-5 стихи. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из рода из дома и рода Давида, сказано об Иосифе, записаться с Марией, обрученной женой, которая была беременна». Да, Мария тоже была из рода Давидова. И это мы можем подтвердить тем, что Христос назван семенем Давида многократно и в Ветхом, и в Новом Завете. Угу. И есть текст также, вот мы читали с вами в одной из программ, когда ангел подошел, пришел к деве и обрученный дом именем Иосифа, и сказал: «Радуйся». 27 стих. «Именем Иосифа из дома Давидова». Да, вот. Угу. И дева тоже была из дома Давидова.
1: Угу. Понятно. То есть они оба отправились для того, чтобы участвовать в переписи населения. И что было дальше?
2: А дальше... «Когда они были там, наступило время ей родить, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице».
1: Вот. То есть Иисус событие. Христос родился как обыкновенное дитя. Он родился у женщины. В очень таких неблагоприятных условиях это происходило, да? Но это было рождение человеческого младенца. Хотя... у него не было человеческого отца. Он был зачат от Духа Святого сверхъестественным образом.
2: Ну вот, в общем, вопрос с местом рождения достаточно ясен. А вот вопрос с временем, когда, он родился, он открыт. Нет точной даты, как правильно говорит Юля, нет точной даты рождения.
1: То есть нет точного года и нету точного дня.
2: И точного дня. Вот, хотя вот мы все празднуем Рождество определенно, определенный день. Угу. Христианский мир весь это делает. Определенное число.
1: Важно, а есть ли знать причина, почему в Священном Писании не указано? Например, если с точностью указаны другие какие-то моменты истории, то почему-то дата рождения, именно день рождения Иисуса Христа не указан?
2: Ну, очевидно, если бы это было важно, Господь указал бы и дату. Но, наверное, это не так важно. Угу. Хотя, не знаю, может быть, это для нас и важно, но Господь,
3: наверное,
2: посчитал это не
3: нужно. Самое важное в жизни человека – это рождение Христа в сердце человека. А дата рождения Иисуса Христа, она, ну, в исторической такой, в историческом контексте все-таки, ну, не имеет вот той, я думаю, важности, потому что если бы это было важно, Господь бы действительно указал это. А важно, чтобы мы понимали, что Он может родиться в сердце каждого из нас.
2: Но все-таки о сезоне, когда родился Христос, мы можем судить. Вот по описаниям евангельским. Да, еще вот такой момент. Положил его в ясли. Конечно, это не ясли детские, да, как вот, может быть, можно подумать тут.
1: Ну, в современном значении
2: да,
1: слова.
2: Потому что ясли – это кормушка для скота. И там, наверное, солом была еще. То есть, как подстилка, что ли, чтобы было помягче. Но вот насчет сезона. То есть, рождение Христа произошло примерно после рождения Иоанна Крестителя, через 6 месяцев после рождения Иоанна Крестителя. И вот слово «в те дни», когда мы начали главу эту, относилось как раз к рождению Иоанна Крестителя. Ну, относительно сезона, 8 стих нам вот говорит дальше. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». То есть овцы паслись еще по ночам. И если бы это был, допустим, декабрь, даже там, в Иудее, было бы очень холодно делать и для овец, и для людей.
1: Декабрь или январь?
2: Или там январь, или ноябрь даже. То есть это значит, событие происходило несколько раньше, чем, ну, мы иногда думаем. То есть не позднее середины октября, вот где-то так. Может быть, даже и раньше. Кроме того, мы с вами видим, что перепись-то, вот правильно, по поводу затрат на перепись. На перепись римляне не тратили, и они не тратили также и свои, ну, может быть, воинские, что ли, ресурсы, чтобы все это охранять как-то. В Иудее в то время, в Ветхом Завете вообще, существовал праздник кущей, поставление кущей. Он приходился где-то на начало сентября, на конец сентября, начало октября, где-то вот в этом районе, когда весь народ должен будет прийти в Иерусалим, к храму, и там поставлять кущи, и там 7 или 14 даже дней, вот сейчас не помню точно, они должны были жить в шалашах, то есть поставить себе кущи. Удобно было очень Риму, все вот это вот, без всяких проблем.
1: Народ собрался?
2: Собрать народ в этом месте, и там, да, переписывать всех подряд, кого ты хочешь. Вот, мне кажется, больше достоверности то, чтобы там кого-то заставлять, давай-ка иди туда-сюда, а не когда они сами, такое народопереселение происходит и попадают туда, куда надо.
1: Ну да, потому что государство такое теократическое, религиозное, то есть там вот эти вот праздники, 3 раза в год нужно было приходить в Иерусалим, да?
2: Ну это вот одно из таких доводов. Но еще вот слово «стража» есть. Пастухи держали стражу. Слово «стража» в переводе «охрана», ну, подобное охрану в тюрьме. Вот даже вот такой оттенок тут есть этого слова. То есть стража бдительная.
1: Пастухи такая, держали стражу.
2: Тщательная, да, ночью. Ну, и что за овец они там охраняли? Есть такое предположение, что это были храмовые овцы. То есть овцы, предназначенные для жертвоприношения в храме, посвященные Господу тоже. То есть, и если это так, то тогда действительно на праздник кущей требовались обильные жертвы, жертвоприношения, и пастухи держали вот эту вот для исполнения служения Господа этих овец, для жертвоприношений.
1: немножко, вот, может быть, это слово «жертвоприношение» так звучит, ну, тревожно. Ну, что за жертвоприношение? Даже. То есть, вот, служение религиозное в Иудее, оно основывалось, оно было таким прообразным. То есть, вот, принесение в жертву невинного животного без порока, овечки или козленка, оно знаменовало собой, что должен прийти в мир, должен родиться в мир непорочный агнец, который будет принесен в жертву ради искупления людей. Но это уже, ну, более такое сложное. Мы придем к этому по мере, да, исследования Евангелия.
2: Поэтому 9 стих нам говорит: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим».
1: То есть вот они были в поле, там паслись овцы. Это был, ну, скорее всего, октябрь. И вдруг вот такое вот сверхъестественное мощное явление.
2: Да. Явление ангелов. Испугались страхом великим. Вообще в народе считалось, если тебе явился ангел, то он является предвестником смерти, значит, тебе конец, в общем. Угу. И поэтому люди вот так реагировали на появление ангелов. Это вот можно и в Ветхом Завете прочитать несколько текстов. Когда люди так же себя вели при явлении ангелов.
1: Когда им было страшно.
3: Но, в принципе, мы ведь в первой главе с вами читали о том, угу, что когда ангел явился, хоть Захария, хоть Мария, да, они испугались. То есть это естественное такое состояние человека, когда они понимают, что это сверхъестественное явление.
2: Не только это. Есть еще, то есть, ну, было такое чувство, что ощущение, что когда человек является ангел, как бы перед ним предстоит сам Бог. Ну, а да, увидевший, да, Бога, человек не может,
3: не может остаться в живых. Да.
2: Видевший Бога умрет просто. Mm-hmm. Поэтому ангелы и говорят вот тут. Сказал им ангел: не бойся. Mm-hmm. Вот это мы тоже все время. Вот, когда явление ангелов, ангел говорит человеку: не бойся. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вот о чем мы говорили. Евангелие дано всем людям. Радостная весть, великая радость. Вот, можно сказать, Евангелие.
1: Угу. То есть вот ангел впервые произнес это сейчас вот при рождении Иисуса Христа.
2: И что это за весть такая?
3: И далее, да, 11 текст говорит: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». То есть это вообще исполнение пророчества. И явно им было это не незнакомо, а это то, чего они ожидали. И поэтому явление было понятно им.
1: Ну, всем ли людям оно было понятно? Или вот именно тем пастухам, которым... вот мы говорим, что Бог приходит к человеку. К любому ли он приходит?
2: Да.
1: А вот к ним пришел.
2: И как он приходит, каким образом, тоже важно.
1: Да.
2: К этим людям пришел, потому что они ожидали. Они чего-то ожидали там. Не просто они сидели, разговаривали на какие-то посторонние темы. Они делали, во-первых, служение несли, если они пасли храмовый овец. И они наверняка рассуждали о том, что скоро придет Спаситель, что вот знамя не того, знамя другое. Вспомнили, может быть, Захарию. Я не знаю, что еще.
1: Ну и, может быть, пророка Даниила вспомнили,
2: может
1: если
2: быть.
1: Они читали.
2: Да. То есть пастухи вроде необразованные люди, но тем не менее Бог является им в виде вот такого сонма ангелов. Не куда-то там в храм в Иерусалиме или там,
1: к священникам.
2: Священникам, а на поле в ночь. К таким вот пастухам необученным.
1: То есть к тем, кто был готов?
2: К тем, кто был готов. К тем, кто ожидал. Ожидал как раз... Вот, а с чего ожидал? Появление Христа, появление Мессии.
1: То есть ожидал...
2: Великую радость им сказали. То есть они ожидали с радостью, очевидно, с надеждой. И я вот вам возвещаю, знаю, вот отсюда, вот откуда новая эра пошла, вот отсюда. Явился Спаситель в мир. Он пришел. Великое благочестие тайна. Бог явился
3: во плоти.
2: Угу. Показал себя ангелом. То есть то, к чему Израиль должен был готовиться вот, на протяжении, может быть, последних лет, или вообще не только последних, к чему он был призван как народ, Вот совершилось это событие. И это было звучно пастухам на поле.
3: Угу. Но ведь на протяжении всей истории, вот Библии, да, все-таки каждая женщина в Израиле ждала, что она может быть матерью Мессии, который родится. Потому что мы уже видим, даже начиная с самого начала от Евы, она уже ожидала, что в Каине она уже родила человека от Бога для спасения. И на протяжении, тут, по сути дела, 4000 лет прошло до Рождества Христова. Угу. И каждая в течение этого времени ждала, что она будет матерью. Угу. А вот выпала такая честь Марии, матери Господа.
2: И, наверное, люди ждали особо какого-то знамени, какого-то знака, что это, да, Христос. А вот смотрите, что говорит ангел. Mm-hmm. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях.
1: Mm-hmm. Вот в чем
2: тебе,
1: тут знак?
2: Вот тебе и да. В чем тут знак? Вообще, что вообще такого вы ожидаете? Какого знака? Там гром какого-то, там еще что-то, землетрясение или падение звезд каких-то? Нет. Знак вот какой. Вот этот младенец, которого ожидает весь Израиль, он не как царь, которого вы ожидаете, а вот как вот этот вот ребенок, лежащий в скромных яслях в какой-то пещере. Вот это знак того, что это тот самый и есть.

0: не ждали никакого больше царя другого. Вот он. И младенец – это знак того, что, как бы сказать, Бог, ну, знак мира, что ли. Бог идет на примирение с человеком. Он младенца вам дает. Не являйте себя как царь, говорит, я сейчас установлю мир. А он проявляет к людям вот такое вот доверие со стороны своей.
1: А в чем тут доверие?
0: Это удивительный знак. Но вот какой, или какой отец, какая мать доверит своего родившегося, вот, новорожденного ребенка кому-то другому? Ну, если доверит в роддоме, то это все равно как трепещет. Где, когда же мне, когда же... А Христос доверяет, то есть, а Бог доверяет своего сына в виде человеческой плоти, несовершенному грешному человеку, пусть даже самому лучшему, самому там заботливому, но он это делает с риском, что ли. Ну, вот отец берет этот вот такой комочек, вот этот, да, всегда с трепетом, и ну, уронит его там нечаянно, да. Вот, что, план спасения рухнет или что? Или как? Вот это же риск. И Бог на этот риск идет. Он почему-то вот таким путем, вот так вот выбрал. Я считаю, что это знак просто полного доверия человеку. Он доверяет нам, людям. Несмотря на то, что нам доверять, может, и нельзя.
1: Ну, может быть, нам вот по нашей такой собственной греховной природе кажется, что нам доверять нельзя. Да. А если Бог считает, что нам доверять можно, значит, в нас есть вот, что называется, искра Божья, которую Он видит в нас, которую даже мы сами в себе можем не видеть, и тем более друг в друге, да, к сожалению. Ну что же, это здорово, что вот рождение Иисуса Христа – это вот такими вот сопровождается, что простым пастухам о нем сообщено, но тем, которые были настроены думать о Боге, что человеку доверено родить, да, того, кто стопроцентно человек и стопроцентно Бог, Иисус Христос. Вот.
2: И вообще вот у Павла, да, в послании к филиппийцам есть вот замечательные тексты. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу», когда он пришел, да, то есть он стал как человек, «но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя», то есть он опустошил, то есть он Бог, властитель, создатель, все, и он стал образом человеческим, в образе человеческом пришел. Мало того, еще в образе младенца, даже не царя. Но он царь вселенной.
0: А вот дальше мы читаем песнь ангелов. «Внезапно явился ангелом многочисленные воинства небесные, славящие Бога и взывающие славу вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Восклицательный знак. С таким вот чувством ангелы пришли в этот мир, не смогли сдержать своей радости, и вот радость эта вот это излилась вот на этой ночной долине в обществе скромных пастухов и огромного стада овец. То есть на земле мир, слава Вышних Богу. Вот эта вот слава, она как бы сопоставлена с миром, Вышней, с землей, а Бог человек. Вот такая троекратная связь небес и земли. О чем это говорит? О том, что вот этот план спасения, который сейчас Бог воплотил рождением Сына Своего в мир, принес людям мир, а Богу славу. Mm-hmm. Вот, такой, вот такая связь небесного и земного. И вопрос теперь, почему мира нет на земле, если Бог принес мир тогда еще? Mm-hmm.
1: Ну что же, вопрос на данный момент, наверное, риторический.
0: Да.
1: Мы давайте все-таки остановимся на вот этой вот радостной ноте, что Господь Иисус Христос пришел в мир, и слава Богу за это, что Он принес нам возможность мира, Он принес нам возможность счастья, мира в нашем сердце, мира вокруг нас, счастье в нашем сердце и счастье вокруг нас. Ну что ж, спасибо огромное, Николай Генрихович, за такое интересное раскрытие темы. Елена Валентиновна, вы так прекрасно, ну вы или ты, мы уже 30 лет с тобой.

знакомы, так прекрасно знаешь Священное Писание, прямо без подготовки находишь подтверждающие тексты. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время, и мы ждем новых встреч с вами, когда мы будем продолжать исследовать, что же такое Евангелие. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Счастливый день. Рассказывает Милена Закаменных.
1: Когда я училась в школе, у меня было одно хобби. Мне очень нравилось делать различные фотографии и выкладывать их в Инстаграм. Я таким образом отвлекалась от учебы и чего-то, каких-то дел, и занималась творчеством. Но через какое-то время я бросила это занятие, потому что оно стало уже не таким интересным, и чувствовала, что мне не хватает вот какого-то творчества в жизни, мне не хватает того, что мне хотелось бы чем-то заниматься интересным. И тогда мне пришла в голову идея снимать видео. Но почему-то у меня ничего не получалось. У меня не было ни идей, ни желания этим заниматься, хотя вроде бы и хотелось. И тогда совершенно случайно мне подарили фотоаппарат. Мой папа мне подарил фотоаппарат, и я попробовала пофотографировать на него. В первый раз, как мне кажется, у меня ничего не получилось. Но через какое-то время, когда я стала делать это чаще, у меня появился новый объектив, и я все чаще и чаще стала фотографировать. И я поняла, что это действительно то дело, которое меня очень вдохновляет и приносит мне радость. А еще, когда я была у родителей дома, в гостях, мой папа, он тоже фотограф, что неудивительно, и он фотографировал свадьбу. Тогда я попросила его, чтобы он взял меня с собой и тоже дал возможность пофотографировать. Естественно, я это делала совершенно бесплатно, просто потому что мне хотелось. И невесте с женихом очень понравились фотографии, и затем меня тоже стали приглашать на свадьбы, и я тоже стала на них фотографировать. Эта история для меня значит на самом деле то, что не всегда в жизни то, что нам нужно, мы понимаем, что нам это нужно. И если мы доверяем Богу, если мы искренне готовы трудиться и делать от себя все возможное, то Бог, Он дает все ресурсы, возможности, чтобы мы занимались тем, что будет приносить радость и удовольствие нам и людям, которые нас окружают.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот нам Бог дал список. Список того, что разрушает симфонию любви. И вот называется это, вот по крайней мере, я так прочитала в Библии, что это любодеяние, прелюбодеяние и еще и развод. Вот давайте на эту тему сейчас поговорим. Что это такое вообще? И вот как с этим жить?
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет. Двое детей, четверо внуков.
1: То есть вот если возьмем секс до супружества, мы сказали, что только в супружестве, а до супружества, как же быть молодым людям, которые сегодня говорят, а давайте попробуем пожить, потренируемся, а вдруг у нас не получится?
3: Попытаемся больше друг друга узнать.
1: Да, а потом мы там год поживем, два поживем, да, а вот мы поняли, что мы друг другу не подходим и расходимся. Вот Бог против этого, я так понимаю.
3: Да.
1: Да. Вот, что знаете, с этим делать?
4: Я лично вообще не понимаю этой терминологии. Мы друг другу не подходим или мы сексуально несовместимы.
1: Да.
4: Я хочу сказать, что до того момента, когда я познал Бога и принял Бога, до того момента, когда Библия стала для меня, скажем так, руководство к жизни, у меня был ряд сексуальных контактов. И я хочу сказать, что в процессе вот этого опыта ничего хорошего я для себя не вынес. И напротив, когда я встретил свою жену, уже будучи христианином, мы поженились, в процессе нашей жизни мы как раз-таки пришли к сексуальной гармонии. Поэтому у меня есть преимущество, скажем так, сравнить то, что было до, вне брака, да, и в браке. Это небо и земля. Это, знаете, это насколько... Вот, то, что в браке Бог дает, это насколько прекрасно, это насколько возвышенно, это насколько интересно, это насколько приятно, что с моим сексуальным опытом вне брака это даже сравнить невозможно.
3: Вот то, что люди говорят, мы через это друг друга лучше или больше узнаем, мне кажется, это вообще задача браки.
1: Да,
3: друг
1: не,
3: друга
1: не
3: узнавать.
1: Да.
4: Слушайте, ну анатомически мужчина и женщина в принципе устроены абсолютно одинаково. Даже на уровне ощущений интимная близость, она похожа.
3: Ну да.
4: Здесь основной акцент не на ощущениях, а на отношениях.
3: На чистоте.
1: Отношениях. То есть, тогда Библия это называет блудом, правильно?
4: Это
1: то есть,
4: блуд,
1: это
4: да.
1: Блуд. И хорошо, а если вот мы тогда друг друга разлюбили, а мы уже в супружестве, но мы разлюбили, и что нам теперь, мучиться всю жизнь? Мы не подошли характерами. Что с этим делать? Вот Библия говорит об этом, она вообще, вот как я понимаю, что она вообще это не предусматривает такие ситуации. То есть надо думать до того, как женишься, думай.
3: Немножко все-таки еще о прелюбодеянии, о блуде.
1: Да.
3: Если человек верит в Бога и желает прислушаться к Нему, к тому, кто действительно указывает на подлинное счастье, то позиция Бога в этом вопросе, она однозначна. Есть заповедь, одна из десяти. Не прелюбодействуй.
1: Седьмая.
3: Поэтому если кто-то пребывает в этом состоянии или желает пребывать, но в то же время говорит, я доверяю Богу, я верю, то здесь что-то не сходится. Либо если ты слушаешься Бога, ты понимаешь, что Бог пытается ограничить тебя, сохранить тебя, защитить. И
1: дать самое лучшее.
3: Самое лучшее.
1: Потому что если он создатель, то он знает, как мы сотворены, и наше тело, и наше мышление, и поэтому он говорит, не делайте это плохо для вас.
4: Знаете, я вспоминаю свои ощущения вот как раз-таки тогда, когда я имел этот добрачный сексуальный опыт. Я помню, мне потребовалось очень много времени для того, чтобы психологически освободиться от этого, потому что я никак не мог избавиться от ощущения мерзости происходящего. Это, понимаете, это происходит на уровне отторжения по отношению вот к этой девушке, которая не твоя жена, происходит на физическом уровне. То есть вот до момента того, как случается сам половой акт, вроде бы как, ну, ты имеешь интерес к этому, но тогда, когда все произошло, вот происходит физическое ощущение отторжения к этому человеку.
3: Наверное, это какая-то опустошенность именно от того, что гармонии-то нет.
4: Да, да.
1: Нет
4: да.
1: отношений,
5: друзья,
1: да.
5: Могу я подкрепить да. вот это вот как раз то, что говорила Александра, еще одним свидетельством. У меня был школьный друг, мы сидели с ним 8 лет за одной партой. Вот потом вместе поступили в один техникум. Вот. Но когда я пришел ко Христу и уверовал, когда для меня вот Библия тоже была основой жизни, тогда наши пути с ним разошлись. Но через какое-то время мы с ним встречаемся. Я уже служил в армии, он тоже служил, у меня уже была семья, уже были дети. И вот мы с ним встречаемся, и он мне рассказывает свой первый опыт такого сексуальных отношений. Это было в армии, там у них на КПП привели несколько девиц, и вот. Ну и каждый там по очереди справил свое дело, если так можно сказать. Но он мне сказал, что после этого, как я это сделал, меня просто вырвало. И мне было так противно, было так мерзко. То есть вот такой у него опыт вот, негативный от этих прекрасных отношений, которые как бы Бог заложил у нас. Вот. А в свою очередь я ему рассказал, как у меня это было. Вот мы познакомились с супругой. И у нас была регистрация брака 3 августа. А свадьба была, или венчание в церкви, было 19 августа. Вы представляете, до 16 дней мы должны были иметь такое вот воздержание.
3: Вроде бы муж и жена,
5: этих отношений,
1: но пока... Да. Вроде бы нет.
5: Родственники ее, да. Вот родной брат ее смеялся. Вы что же, развелись? Почему? У вас вроде вы платье одевали, вы там костюм одевали, вы в ЗАГСе были, а живете в разных квартирах. Что у вас произошло? Вы что, уже успели развестись? Вот. Но зато первая ночь свидания или брачная ночь... Это
3: ну, вот я понимаю,
5: прекрасное
3: что,
5: чувство.
3: Я понимаю,
5: слава
3: что
5: Богу.
3: Многие люди, слава. Вот слыша нашу с вами сейчас позицию, они скажут, это все наивно как-то, знаете, нежизненно.
5: Нежизненно.
3: В жизни все по-другому.
5: Неинтересно, так сказать.
3: Неинтересно. Но мы же говорим о том, что Бог предусмотрел самое лучшее для человека. И мне нравится классический пример с цветком. Вот если смотреть на цветок, который на клумбе, и мы говорим, прекрасно, красиво, замечательно он там, такой бархатистый, разноцветный. Вот. А если его вместе с землей выкопать и положить...
1: На белый стол.
3: На белый стол, да. На скатерть, прямо на среди комнаты и сказать, что вот это такое. Это будет уже какая-то вот, там, не знаю, грязь. Да.
5: Грязь, да.
3: Поэтому брак, то есть сексуальные отношения в браке, они находятся на своем месте. Вне брака, не на своем месте. И они становятся грязью.
4: Да.
1: Вообще, это игра с огнем. Вот я слушаю вас, это игра с огнем. Если человек... начинает вот такие недозволенные и нехорошие для него вещи делать, то есть вот жить до этого, до супружества, то он играет с огнем, потому что все это отпечатывается в голове, и человек потом просто сравнивает. Это вообще, это, вы понимаете, как это сложно?
3: А это же остается
1: да.
3: в сознании.
1: Вот я про это говорю.
3: Какие-то отпечатки.
1: Да.
5: И не вырубишь топором. Говорят.
1: Да.
4: Я бы, кстати, предпочел не иметь этого опыта,
1: вообще,
4: чем иметь его.
1: Да.
4: Вот сейчас, прожив в браке 14,5 лет, хотя, конечно, давно это забылся мой опыт вот такой, да, неудачный, но сейчас, да и давно, когда я пришел к Богу, я понимал, что лучше бы у меня этого не было.
1: Конечно.
4: Еще один момент, знаете, вот сегодня, конечно, молодежь пытается позиционировать... ну, скажем так, отсутствие девственности как преимущество.
1: Да.
4: Но я вам хочу сказать, вот, думаю, что мои коллеги подтвердят это, с позиции мужчины. Мужчина – это собственник.
1: Ну, понятно.
4: Никакой мужчина не будет делить свою женщину с другим мужчиной, даже если ее отношения были в прошлом.
1: Да.
3: Я к этому хотел бы пример. Вот сейчас вспоминаю, как со студентами однажды беседую на эту тему. Я провел такой маленький тест, показав им всю неприятность, всю, скажем так, мерзость внебрачных сексуальных отношений. Значит, я вызвал 5 добровольцев. Это были девушки и одного молодого человека. Каждому из них дал стаканчик, налил чуть-чуть воды, затем попросил, чтобы они набрали в рот, прополоскали и обратно. А затем я попросил, чтобы каждый из них поделился. Молодой человек подошел к одной девушке, он ей, она ему, потом со второй, с третьей, с пятой. И затем я сказал: теперь вы готовы это пить? Никто из них не захотел.
4: Не рискнул.
3: И я им сказал, что сексуальные отношения – это значительно более интимные, нежели рот, твои слюни там, и так далее.
4: Конечно.
3: Но, однако же, человек в состоянии вот этой страсти, он не думает об этом.
1: Да, потому что владеет... Хорошо, вот, Бог говорит, что какое-то наказание за это будет. Вот если...
4: За блуд или...
1: Да,
4: или
1: за блуд, да.
4: Конечно.
5: Конкретно.
1: Вот где, конечно. Да, где Библия об этом говорит?
4: И причем наказание не одного характера. Вот как я увидел в процессе, да, изучения, есть наказание, которое, ну, скажем так, можно отнести к естественным последствиям.
1: Да.
4: А есть наказание, которое относится к сверхъестественным последствиям.
1: Угу,
4: поэтому, это... ну, смотря...
5: Суд. Как
4: да,
5: Божий
4: как
5: суд.
4: Бы прямой Божий суд. Угу. Но говоря о естественных последствиях, наверное, самое такое распространенное наказание – это были экономические санкции, скажем так, которые налагались на человека.
5: Виновника, да?
4: Да. Если вы помните, в Библии есть история о первенце Иакова, о Рувиме, когда он имел незаконное сексуальное отношение с наложницей отца. И отец лишил его наследства.
3: Первенство.
4: Да, первородство.
1: Первородство.
4: Ну, читай наследство, да, потому что первородство — это было не просто вот право о рождении, это давало право на большую часть собственности. Поэтому экономические санкции — это первое, что, с чем сталкивается
1: Интересно.
4: Человек.
1: Да.
4: В книге притчей эта тема развивается, да, когда человек прелюбодействует с чужой женой, написано, он будет работать для другого дома. Поэтому люди, которые идут на такой шаг, нарушение супружеской верности, это, скажем так, прелюбодеяние, это экономически невыгодный процесс.
3: Ну вот еще один момент сейчас вспомнил, что в законах Ветхого Завета было такое постановление, что если в близость вступали люди, кто не в браке, то мужчина должен был эту девушку взять в свои жены.
1: И да, никогда да. не развестись.
4: Без права развода.
1: Без да. права развода, да. представляете?
3: Это, ну, если так назовем в кавычках, да, тоже наказание.
1: Ну, да.
4: Ну, в принципе, да.
1: Представляете, жить с человеком, которого ты не любишь.
5: А вот пример Божьего суда, что касается семьи священника. Это 21 глава книги Левит, 9 стих. Если дочь священника осквернит себя блудеянием, то есть она будет иметь связь вне брака, да, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее.
1: Ну и как нужно
5: вот
1: понимать?
5: Божий суд.
1: Ага.
3: То есть это буквальное возмездие. Вот следующая глава рассказывает о вообще, в принципе, если было совершено, вот, например, 22 глава, 22 текст. «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею», то есть здесь прелюбодеяние, да? «То должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло».
4: Вообще, вот, если мы говорим о наказании, да, с позиции Библии, то действительно за это часто экономические санкции – это только самое безобидное.
1: Начало, да.
4: А так вообще действительно это каралось смертью, по большому счету.
1: Так серьезно все было?
5: Чтобы предостеречь сегодня... Израиль, Божий народ от дальнейших последствий, еще худших.
3: Ну, нужно признать, что сегодня мы руководствуемся не в данном случае,
5: да, конечно,
3: не законами Ветхого Завета,
1: да, камнями никого не.

0: Мы руководствуемся законом своей страны, в которой живем. Но принцип, главное, что Бог хотел сказать, чтобы сохранялась вот эта часть. Вот. Потому что она подразумевает последствия не только в виде побиения камнями, да, а значительно больше.
1: Вот говоря вообще о ближневосточном контексте, в котором жил, среди которого жил, да, израильский народ, там были не такие жесткие законы, хотя тоже достаточно строго относились к изменам, к блуду и так далее. В ближневосточном менталитете и вообще культуре там, ну, скажем так, позволялись некие послабления. Отличие библейской культуры в том, что наказание за блуд, за прелюбодеяние, оно было практически безапелляционным. И казалось бы, здесь, ну, неужели Бог так жесток,
2: да,
1: так строг?
2: Да.
1: В этой связи хочу сказать, что вы где-нибудь читали ситуацию, когда реально, значит, приговор приводился в исполнение?
0: Это же нужно, чтобы поймать, да, и осудить, должны были
1: два свидетеля.
3: Столько совпасть обстоятельств.
1: Это первое. Второе. Нигде в Библии я не читал о том, что были случаи, значит, побиения камнями за это. И нигде я не читал, тем более, что дочерей священника сжигали за это. Поэтому я смею предположить, что все-таки здесь
3: этого
1: речь
3: не было,
1: идет...
3: Да?
1: Может быть и было, я не исключаю такой возможности, может быть и было, но это было скорее исключение, чем правило, раз, и во-вторых, здесь закон играл на опережение.
3: Опережение, то есть профилактика была,
1: да? Да,
0: профилактика. Устрашение.
3: Преступление.
0: Устрашение.
2: Устрашение, да.
1: Но это, знаете, это как со штрафами, допустим,
2: да.
1: Вот когда штрафы маленькие, автомобильные, да, большинство людей позволяют себе нарушение правил дорожного движения.
2: Да, если большой... Штраф.
1: Да, когда штрафы поднимают, тут уж, знаешь, уже едешь и думаешь.
3: У меня нет таких денег.
1: Стоит, да, или не стоит. Вот это так работало, мне кажется. В книге притчи интересный текст есть. Значит, книга притчи, 6 глава, 32 стих. «Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума». Мне очень нравится этот текст.
2: Угу.
1: Тот, хотя он такой прямолинейный, но вот очень четкий.
2: Правда.
1: У того нет ума.
3: Безумно.
1: Тот губит душу свою, кто делает это. Вот интересно, вот эта фраза, кто, ну, тот губит душу свою, другими словами, уничтожает. Уничтожает самого себя. Причем вот слово «душа», «нефеш», да, подразумевается вся личность целиком. Не какая-то вот только вот... Потому что в нашем контексте, ну вот, российском, да, контексте, слово «душа» это воспринимается как нечто,
2: да,
1: такое астральное, мало относящееся к жизни. Но ближневосточное понимание слова «душа», «нефеш», оно означает всего человека. Поэтому, когда человек идет на нарушение супружеской верности, то есть он вот сексуальные отношения практикует вне брака, он разрушает всю свою личность. И тому масса примеров и доказательств из области современной психологии. Пожалуйста.
2: Да, конечно, все это... Ну,
0: можно вернуться? Вот вы еще спросили в отношении, если расстаются не по причине там, супружеской неверности, да, а по причине характерами не сошлись,
2: да,
0: и там,
2: да,
0: просто не понравилось что-то.
2: Я статистику видела. Вот написанный на самом верху
0: не сошлись характерами.
2: Не сошлись характерами.
0: Это подавляющее большинство.
2: Да.
0: Вот
3: как оправдание звучит, мне кажется.
0: И Иисус Христос в своей Нагорной проповеди, он дал оценку тому, когда разводятся не за прелюбодеяние.
1: Ага.
0: Он так сказал. «Я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». То есть в этом случае... Человек, который инициирует развод просто по причине, не сошлись характерами или я не знаю, что еще, кроме вины любодеяния, он тем самым может подталкивать свою половинку к тоже, соответственно, к прелюбодеянию.
3: И бывает, что такие случаи, когда мужчина после такого развода, не сошлись характерами, сразу почему-то находит другую женщину, которая сходится с характером тут же.
2: Наверное,
0: интересно,
2: на
0: сколько лет?
2: На какое-то время. Хорошо.
1: Мне кажется, этот вопрос, вот вопрос сошлись, не сошлись характерами, он чрезмерно вот обременен какими-то лишними эмоциями. Что значит не сошлись характерами?
3: А раньше сходились?

0: Как сошлись тогда?
1: Да.
0: Вопрос.
2: А, ну тогда не знали свой характер, наверное.
0: Так, другого характера. А чем они занимались во время свиданий?
1: Вы знаете, если с позиции Библии, вот если строго с позиции Библии, то мы читаем, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
3: Если Бог сочетал.
1: Поэтому Бог не предусмотрел никаких вариантов. Если ты однажды встаешь и говоришь, это моя жена, это мой муж, теперь на всю жизнь.
2: И я все делаю в супружестве, чтобы это было
1: если возникают,
2: хорошо.
1: Да, чтобы, если возникают там, трудности...
2: Работаю над собой.
1: Все верно.
2: То есть начинаю понимать, да, что у меня не все хорошо там с моим характером, и начинаю думать...
1: И хорошо, наверное, и не будет. Вот не знаю, как вы, но мне кажется, когда вот люди говорят, что мы прожили там 30 лет душа в душу, ни разу...
2: Не слова... поссорились, да?
1: Вот я не верю. Я честно скажу, я не верю. Мы люди, и нам свойственно быть эгоистами, эгоцентристами, все только на себе, и поэтому конфликты неизбежны. И представьте, если бы Бог допустил, ну хорошо, не сошлись характерами, разведитесь. Так это сколько было бы разводов?
0: Кстати,
3: два разных характера.
0: В Библии нигде не говорится о том, что нельзя ссориться. Зато о том, что нельзя разводиться, написано много. Поэтому ссориться можно и нужно. Просто вопрос, как ссориться?
2: Ну, давайте сначала про развод. Меня вот интересует. Значит, какое, да, отношение?
3: Можно секундочку еще, прежде чем мы поговорим о разводе. Вот я хотел бы прорисовать... Вот этот вопрос, сошлись, не сошлись характерами, разлюбил, не разлюбил, это тоже будет косвенно касаться развода. Дело в том, что сегодня вот в нашей культуре принято считать, что значит, сначала ты любишь человека, а потом ты женишься или выходишь замуж. Да. Но в библейском понимании это не всегда такая последовательность срабатывает. Я хочу привести в качестве примера. Значит, ситуацию с Исааком. Да, это Бытие, 24 глава, 67 текст. «И ввел ее, то есть Ревеку, Исаак в шатры матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Мы же знаем, да, контекст, что вообще до этого момента Исаак вообще не видел Ревеку.
2: Да, он вообще не видел.
3: То есть вот ему привели, у них состоялось бракосочетание, и потом просто они начали жить супружеской жизнью. И написано о том, что он ее полюбил, то есть вот чувства пришли, ну, то есть, если хотите, романтика пришла после.
1: Я думаю, что это все-таки исключение из правил. Не нужно говорить, что это хорошо. В нашей культуре это чуждо.
3: Я думаю, это не исключение из правил.
0: Бог приготовил.
3: Знаете,
0: ему.
3: Потому что, ну, просто по своему опыту скажу, чем больше я живу со своей женой, тем больше я в нее влюбляюсь. Смею предположить, что чем больше... мы, как супруги, взаимодействуем, тем больше романтики приходит в нашу жизнь. И наоборот, если молодые люди чрезмерно озабочены романтикой, чувствами, эмоциями и так далее, тем меньше шансов у них вообще построить нормальную семью, потому что они будут вечно искать вот этого.
1: Ах, а вот мне кажется, что как раз-таки этого не происходит. Многие супруги, прожив 3-5 лет, романтика ушла. Она же была только там, когда они дружили. Или в первый свой медовый месяц, а затем...
3: Что значит, романтика ушла? Она не человек, чтобы куда-то уходить. Романтику упустили, ее не практиковали, потому что романтика это что? Ты поднял себя рано утром, в 7 часов, так. Ты пошел в цветочный магазин и купил жене цветы.
2: Даже если тебе хочется.
3: Даже если тебе хочется спать.
2: Да.
3: Извините, романтика это борьба с своим эгоизмом. Поэтому надо чуть-чуть раньше встать, подарить жене цветы. Вот и романтика. Как она может уйти? Это же не нечто такое вот.
2: То есть это осознанное, я понимаю, осознанное действие, да, человека?
3: Ну, конечно, осознанное.
2: Нет, не потому, что ему хочется. А. То есть не хочется, но я иду и покупаю.
3: Что она в ответ подарит? А да, она встанет рано подарит. И завтрак мне приготовит.
1: Друзья, все же любовь, на мой взгляд, первична. Я согласен с тем, что она будет расти, она должна расти. Понятно, что ее можно залить там водой равнодушия, можно вообще не обращать на это внимания, только работой заниматься. Вот. Но по примеру Исаака нельзя сказать, что вот это нормально и так все должны поступать. Мне кажется, это больше исключение из правила.
2: Здесь Бог дал Ревеку.
0: Я понял, о чем говорит Евгений. Да, я согласен. Нельзя, нельзя, наверное, так вот брать сегодня одного молодого человека, другого и девушку, вот, да, и сказать, вот, Натя, тренируйтесь, живите. Нет, конечно, конечно, мы не можем исключить вот вопрос, когда тебе нравится человек, не нравится человек. Но все-таки вот этот вопрос любви, как самоотдачи, как служения, он рождается в процессе. Хотя это не говорит о том, что надо просто вот с совершенно незнакомым человеком строить отношения, которые тебе не то, что там, ну ты его не знаешь, он тебе неприятен даже. Нет, речь не об этом.
2: Нет, но сначала-то должны быть какие-то симпатии. То есть я выбираю там, кто мне нравится, кто мне не нравится по каким-то причинам. Вот. Но все равно же я выбираю, правильно? Я же не любой там пришел, и я начинаю с ним какие-то там...
0: Конечно, я помню, пел в хоре в Заокской духовной академии. Знаете, много глаз на меня смотрело, но когда я увидел глаза моей жены...
1: Будущий.
0: Это все. Это меня пленило.
1: Вот здесь все зародилось.
0: Да, вот здесь все зародилось.
2: Я уж испугалась, как конфетно-букетный период. Нет. Должен
0: конфетно-букетный период заканчиваться не должен.
2: Вообще.
0: В принципе.
2: Никогда.
1: Никогда.
2: Слушайте, как хорошо.
1: Вот я абсолютно солидарен.
4: Смерть не разлучит.
1: Я еще вспомнил, как перед моим бракосочетанием служитель, который наставлял нас, он сказал такую вещь, я до сих пор запомнил. Семья – это как армия, в которой предстоит нести свою службу. Всю свою жизнь. Вот так. Да, то есть романтика – это романтика, сказано, да. Но нужно помнить, что не всегда все гладко, не всегда все хорошо. Конфликты могут быть, непонимание, желание все покончить и порвать. Но нужно это выдержать, отстоять, вынести. И любовь становится больше.
0: Да, да.
2: И мысли такие приходят, вот если что-то случается, поссорится, да, человек, ну, своим мужем или женой, и думает, ой, это, наверное, не Бог нас соединил. Это мы, наверное, это ошибка.
0: Ой, знаете, ошибка в браке.
2: Да, вот так они
0: тоже,
2: думают.
0: Кстати, одно из наставлений, который дал отец моей жены, который, ну, сочитывал нас, потому что он пастор, он сказал так, никогда не допускайте мысль о том, что ваши отношения не от Бога.
2: Вот,
0: я это как-то услышал и просто даже в принципе не воспринимал это вот, а вдруг мы не под, ну, вдруг это вот что-то такое не то.
2: Ну вот много, да, но я вот с этим встретилась.
1: У меня было мое личное переживание, это через неделю после свадьбы, когда у нас состоялся первый очень серьезный конфликт, мы разругались в пух и прах, разошлись каждый по разным сторонам. И знаете, я себя поймал на мысли, куда я попал? Зачем я это сделал? Жил себе один,
2: и хорошо мне было.
1: И все было нормально. Но сейчас, уже практически 19 лет спустя, с того момента, я вижу, какое благословение, какой подарок Бог мне дал в виде моей супруги. Поэтому
2: в виде Библии написано,
1: у всех возникают конфликты и желание расстаться. Это нужно переболеть, это нужно отстоять, нужно побороть.
2: И понимать, когда вот идешь, да, замуж, да, или женщина, вот это нужно понимать, что это меня ждет.
1: Да.
0: Аналогичное чувство я переживал, вот как говорит Евгений, аналогичное. Тоже были такие мысли, куда ты полез вообще? И вот благодаря тому, что вот эта фраза врезалась в мое сознание, да, о том, что никогда не думай, что твой брак ошибка, просто я себя брал в руки и просто сам себе говорил, слушай, отставить в сторону свои эмоции, отставь в сторону жаления самого себя и ну-ка... Быстренько строй отношения с женой. Иди мирись.
4: Возвращайся к ней.
0: Да, иди мирись.
2: Да.
1: А потом пожнешь благословение.
2: Слава Богу. Очень интересная тема. Вот тема развод у нас мы не успели разобрать. Значит, мы ее разбираем в следующую встречу.

0: совершенно не секретно.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. С детства мы знаем, что лгать плохо, а говорить правду хорошо. Но хорошо ли говорить правду о другом человеке, если она негативная? Сегодня мы ищем ответ на этот вопрос, и нам в этом помогает Светлана Лукашевич, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и культуры речи. Светлана, здравствуйте.
5: Добрый день, Юлия.
4: Итак, правда о другом человеке – это хорошо, а отрицательная правда? Что вы скажете о том, чтобы говорить о других людях правду, которая соответствует, ну, то, что соответствует действительности, но не красит этого человека, так скажем?
5: Сегодня мы будем говорить об так называемых отрицательных истинах. Действительно, это правда, но надо ли об этом говорить? Мы говорили в прошлый раз, что иудеи выстроили такую иерархию. Не стоит говорить даже правдивую информацию, потому что она может навредить, и надо внимательно следить за тем, что вы говорите. И следующая ступень, которая может привести к болезни языка, это когда вы говорите отрицательную правду. Весь мир сегодня рад и счастлив говорить об этой отрицательной правде. И, в общем-то, обусловливает это чем? Мы же должны знать, кто нами правит. Расскажите нам правду об этом. Да? Мы должны знать, кого мы выбираем в депутаты. Мы должны знать о своих соседях, потому что мы просто должны это знать. Но действительно ли, пусть это будет горькая, но правда. Даже есть такая пословица: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но не всегда стоит говорить эту достоверную информацию, потому что она тоже может привести к какому негативу. Положение человека в обществе может ухудшиться из-за этого. Иудейский закон запрещает распространять отрицательные истины о ком бы то ни было, за исключением тех случаев, когда человеку, с которым вы общаетесь, эта информация необходима. Ну, есть такое, я бы сказала, золотое правило: никогда не говори ничего плохого о человеке, если ты не знаешь этого наверняка. А если уверен в истинности таких сведений, то спроси себя, а зачем мне это надо говорить? И тогда это может остановить человека, даже к чему это приведет. И как определить для себя, стоит говорить или нет? Тут есть тоже золотое правило: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Представьте, что о вас сейчас начнут говорить вот то примерно, что вы хотите сказать о другом. И когда вы в это положение ставите себя, то ваша реакция может измениться, наверное, в лучшую сторону.
4: Ну вот вы сказали, что в иудейской традиции есть такое правило: не говорить о других плохо другому человеку, если только ему необходимо, это можно сказать. А как понять, нужно это человеку знать или нет?
5: Бывают ситуации, когда действительно нужно сказать правду. Это касается, например, дел бизнеса. Если вы хотите иметь какие-то отношения с человеком деловые, вы берете его в партнеры по бизнесу, естественно, вам нужно узнать правду о нем.
4: Насколько он честен.
5: Насколько он честен, и вы задаете вопрос, и другой человек имеет право сказать правду отрицательную. Почему? Потому что в этом случае вы предотвращаете зло. Это очень важно, да?
4: Хорошо, вот бизнес. А что касается, например, человеческих отношений? Если в отношениях человек нечестен, если вот, допустим, ну, встречались молодые люди, и девушка или там парень оказался и нечестным, и там, ну, в общем-то, он плохо, некрасиво себя повел в отношениях, допустим, или у него оказались какие-то там такие недостатки, ну, которые помешали их отношениям развиваться, вот. И потом, допустим, девушка узнает, что у этого молодого человека отношения с другой девушкой, которая собирается за него замуж, и она, допустим, считает, что нужно ее предупредить о том, что он там любит выпить, к примеру, и может быть буйным при этом, да, или там, или о том, что он нечестный предатель, или еще, ну, как-то он вот с ней плохо поступил, например. Вот, она считает, что она должна знать, вот, его невеста, допустим. Да. Я не говорю о тех случаях, когда речь идет о какой-то женской мести. Иногда речь может идти о том, что действительно правда об этом человеке, просто образ жизни, так уж он, допустим, проигрывает деньги. Это, например, важно знать будущей жене, с которой они собираются строить семью, рожать детей, а он игрок, оказывается. Вот. И ей надо знать, что он там в казино играл, или где там он проигрывал огромные суммы денег. А она об этом не знает. И она об этом узнает. Но тогда будет поздно уже. Вот.
5: Ну, я думаю, что это как раз та правда, которая должна быть сказана. Может быть, в тактичной форме предупредить или сказать, что присмотрись к своему знакомому и подумай о том, что такие случаи были, возможно, с ним. Я думаю, что в данном случае, когда это предотвращается зло, нужно говорить. Знаете, есть такое выражение в Библии: если ты предупреждал человека, он не стал делать лучше, чем надо, то кровь его, он погибнет, кровь его с тебя спросится. Но если ты говорил и предупреждал, и он погиб, то с тебя не спросится. Это немножко не касается этой темы, но все равно это и речь идет об ответственности нашей, об ответственности за то зло, которое мы предупреждаем. Если мы можем предупредить это зло, то, конечно, нужно об этом говорить. И тут вот можно взять пример. Тоже очень сложные. Например, в некоторых религиях есть понятие вероисповедания перед человеком, да, отпущение грехов. Мы можем напрямую к Господу обращаться и говорить, и просить прощения у Бога и у человека, которому мы сделали зло. Но когда человек доверяет

0: это сделать, да, потому что ребенок может погибнуть на самом деле. А с другой стороны, подрывается вера в обществе, в этих психотерапевтов, потому что любой может знать, что он не может все высказать, поскольку это все равно будет известно.
1: Ну, в данном случае, например, с ребенком я считаю, что это ребенок, это несовершеннолетний. И в любом случае родители, я считаю, должны знать все. Потому что родители именно они. Ну вот, ну, мое такое мнение. Но когда речь идет о взрослом человеке уже, да, то здесь, может быть, как-то по-другому нужно поступать.
0: Но дети тогда, дети не будут доверять психологам. Это быстро, быстро будет известно, что родители узнали, и тогда для других детей может закрыться эта дверь, кому еще рассказать, да? И поэтому, мне кажется, здесь вообще нужно пересмотреть это понятие, чем занимается вот психолог. Он не должен заменять Бога, а ребенка, возможно, нужно приучать свои проблемы, доверять прежде Богу, разговаривать, отдавать, а потом быть друзьями с родителями.
1: Ну, да, но это очень сложно, это длительный
0: не всегда, конечно,
1: процесс,
0: так.
1: Это вера, тем более человек еще маленький, он не взрослый, там, ну, как-то по-другому он уже воспринимает Бога, не так, как взрослые люди. Итак, что касается отрицательной правды, когда еще не нужно ее говорить, почему и в каких случаях нужно говорить?
0: Ну вот мы разобрали основные случаи, когда нужно предотвращать зло. Это в личных отношениях это сложный процесс, потому что действительно, когда отношения касаются встречи юноши и девушки, как пример вы привели, то, собственно, девушка сама должна разбираться в этих отношениях и строить их. Потому что юноша тоже выбирает, он сегодня встречается с девушкой, возможно, не сложились отношения, он начинает строить другие отношения. Это не то, что, может быть, надо рассказывать, да? Потому что люди встречаются, расстаются. Но вот если вы точно знаете, что, например, там какое-то заболевание серьезное или игрок, то это действительно нужно озвучивать и об этом нужно говорить.
1: А вот, допустим, такая ситуация. Кто-то говорит, один человек говорит другому человеку про третьего о том, что он такой-сякой, ты знаешь, что он сделал? Он виноват в том-то, том-то, да вот говорят, да и я и сам видел. А тот, кому это говорят, он знает немножко с другой стороны эту ситуацию и знает, что вот он-то виноват, но... Все не так повернуто, там виноват еще кто-то, и как бы может это провокация, может быть, ну, в общем, вот так вот. Стоит ли в данном случае этому второму слушателю говорить, а ты знаешь, что он вот не во всем виноват, а там еще есть люди виноватые, вот, и как бы получается, что мы еще других людей сюда, ну, можно, конечно, и не называть их, да, можно просто сказать люди. Вот стоит ли вот так поступать?
0: Человеческие отношения – это, наверное, самое сложное и самое интересное в этой жизни, потому что прописных рецептов таких стопроцентных никто вам не даст. Каждая ситуация очень индивидуальна. Вот в данном случае стоит, не стоит говорить. Если при мне речь идет, например, о моем друге или подруге, и говорится негативная ситуация, негативная какая-то информация, то я, конечно, должна защищать и сказать что-то хорошее в защиту. Но, а если там говорится правда, да, вот сложный вопрос, я не знаю этой информации, правда это или нет. В любом случае, я поступаю так. Когда идет негативный разговор о ком-то, особенно среди женщин, это бывает достаточно часто, предпочитаю выходить. Ну, просто выходить, чтобы мои уши не слышали лишнего, и чтобы я просто не загружала свой мозг негативной этой информацией, которую я не знаю, правда или неправда, и как это может потом обернуться. Это трудный вопрос.
1: Конечно, если мы не знаем, правда или неправда, то что как бы поддерживать это? Но вот с другой стороны, действительно, если мы знаем, что это неправда, или что это не совсем правда, и нам хочется как-то встать на защиту того человека, на которого сейчас, извините меня, вешают все, вот он как поймал,

0: поймают кого-то там и под следствие, и на него повесят и то, что он сделал, и то, что он и не сделал, повесят. Угу. А те, кто сделали, они убежали, да? Угу. И вот бывают и такие ситуации, что на человека просто начинают еще и до кучи вешать, вешать, вешать. А мы знаем, что то-то что-то правда, а что-то нет. И мне кажется, что здесь нужно репутацию защитить человека.
1: Конечно, конечно. Конечно, нужно защищать человека. Угу. И с точки зрения библейских принципов, вот зачем юридические законы были нужны? Защищай вдову и защищай того, на кого и идет со стороны властей, может быть, несправедливые какие-то гонения. Действительно, это нужно делать. И когда при вас говорят на человека, о котором вы знаете достаточно, ну, достаточно для того, чтобы его защищать, конечно, надо защищать.
0: Угу. Светлана, как быть в том случае, если к нам, например, приходит знакомый, который нам доверяет и хочет поделиться какой-то проблемой с нами, чтобы выслушать или наш совет, или просто чтобы, ну, хотя бы его выслушали, просто поддержали. И он рассказывает о какой-то своей проблеме, которая связана с другим человеком, и он вынужден плохое, негативное об этом человеке говорить нам, но не с той целью, чтобы мы это дальше понесли, да, а с той целью, чтобы мы его просто выслушали и оказали ему поддержку. Вот как быть в таком случае?
1: Спасибо, Юля, за вопрос. Это очень такой часто встречающийся вопрос. И как быть в такой ситуации? Но мы говорили с вами раньше, что у речи есть цели. Поддержка — это одно из предназначений. Зачем нам дан язык и слово? Человек обратился с поддержкой. Ему просто нужно быть выслушанным. Можно просто молча выслушать и поддержать этого человека. Не в том направлении, что поддержать вот в отрицательных этих разговорах о другом, а именно поддержать и утешить этого человека в этот момент, не подключаясь к обсуждению другой личности. Когда у меня такие случаи происходят, не так часто, но бывает, то я стараюсь утешить человека, и если уж от меня требуется все-таки какая-то реакция на то зло, то я говорю, ну, мне этот человек ничего плохого не сделал, я не могу сказать ничего плохого, и мне жаль, что у вас так получилось. Вот единственное, что могу сказать. И когда разные ситуации складываются, нам нужно просто держать в голове, чем мы можем помочь в данном случае, вот в этой ситуации. И вообще касательно такой отрицательной информации, всегда нужно говорить только то, что касается непосредственно дела, и не брать особые другие там аспекты.
0: Других людей, которые, да, может быть, к этому не имеют отношения,
1: да,
0: еще,
1: да, совершенно
0: сюда
1: верно.
0: Же приплетать, так скажем, да. Ну, то есть просто вот выслушать, да, может быть, сказать, что я понимаю, что тебе тяжело было, да, понимаю, что это тяжело перенести, но не подключаться вот к этому обсуждению и осуждению другого человека.
1: И более того, как-то увести его, может быть, мысли на него самого, разобрать, почему случилась эта ситуация. Еще есть такое понятие, вот как лашон, пыль лашон ара. Что это такое? Это когда люди несут негативную информацию, но не словами. Они несут ее просто невербально. Это либо гримасы, либо намеки, либо подмаргивания, которые говорят именно отрицательную, несут информацию о ком-то. Вот в притчах написано: прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывает себе губы, совершает злодейство. Человек может невербально занизить статус другого человека. И это тоже относится к злу, которое вызывает болезни потом языка и последствия от этого неприятные.
0: То есть если в присутствии, в нашем присутствии, например, говорят о ком-то, кто нам неприятен, мы можем ничего не сказать, что знаю я его, там такой он сякой, а можем просто скривиться так. И как бы все сразу понятно, что мы не одобряем. Да?
1: Ну, конечно, и это даст направление мысли. Например, не говори при мне об этом человеке, или не упоминай. Или если бы ты знал, какой он был раньше, ты бы так не говорил. То есть мы уже, не говоря ничего, мы сказали очень многое.
0: Понятно. Светлана, спасибо за участие в нашей программе. Мы увидимся в следующей передаче. Благодарю за то, что отвечали сегодня на наши вопросы и делились рекомендациями. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Так, давайте сегодня поговорим о разводе. Да, вот мы уже говорили, что это очень сложная тема, это очень важная тема, потому что я вчера посмотрела в интернете, статистика, конечно, ужасная. То есть в 2014 году 56% разводовость, это в России. То есть это факт уже, ну, всем давно известный и печальный. Вот, что говорит Библия, давайте сегодня, да, что говорит Библия о разводе, что говорит Бог о разводе, можно ли вообще это делать?
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно», считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Жена 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви. Считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Жена 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: И первое, вот прежде чем что-то разводить, нужно понять, откуда вообще, вот откуда начинается союз, брачный союз. Вот откуда начинается, что говорит Библия? Вот какое-то существует венчание, например, да? Может быть, оттуда начинается?
3: Само понятие венчания, оно, наверное, восходит к Эдему, как и вообще вся концепция брака, концепция отношений. Мы читаем буквально в первой главе, 28 стихе, да, да, что когда Бог творит мужчину и женщину, написано, Он их благословил и сказал. И венчание берет свое начало именно отсюда.
1: Нет, ну хорошо, нет, подождите, ну хорошо, нет, но венчание ведь бывает у людей, которые неверующие. Правильно? Они же тоже идут в церковь,
4: это хотя просто, они... просто по традиции. А, они значит, хотят, чтобы смысл? Пережить какой-то ритуал.
1: Вот, давайте,
3: какой смысл?
1: Да, вот давайте вот это вот разберем. Значит, одно дело, когда я иду по традиции, и меня там, да, просят, и это правильно, да, вот, то есть давно-давно-давно, когда я была молодая, никто никогда не венчался, просто в ЗАГСе пошли, все.
3: Знаете, я вообще не вижу смысла в венчании, если человек вообще не понимает, для чего это нужно.
1: Ну, как надо.
4: Как положено.
1: Да, как положено.
3: Самой по себе мистики в венчании нет.
1: Нет никакой,
3: она
1: да?
3: Она не присутствует вообще.
4: Да и вообще, в принципе, понятие венчания или какой-то ритуал в Библии это не предусмотрен. Мы нигде не читаем, что нужно делать, как это нужно проводить. Существует понятие.
1: Ну, хорошо.
5: Потом счастье семьи разрядится.
4: Что Бог сочетал. То есть
1: Бог
4: соединяет людей.
1: А когда Он это соединяет?
3: Но к вопросу о ритуале. Я все-таки не вполне соглашусь с вами, Евгений, к вопросу о ритуале. Действительно, подробного описания ритуала нет, но даже в бытии есть элементы, которые обязательно присутствуют в венчании. Вот посмотрите, 28 стих. «И благословил их Бог». Да, то есть вот элемент благословения от Бога исходит. Дальше. «И сказал им Бог». То есть вот элемент наставления присутствует.
1: И вообще, Бог присутствует.
3: Бог присутствует. Само по себе венчание, что, как это вообще выглядело потом в дальнейшей традиции, да, библейской, обязательно присутствовали свидетели. Угу. Обязательно присутствовали свидетели. Присутствовала семья.
4: Но опять же, мы с вами говорим сейчас о традиции. Понятие венчания, которое сегодня люди используют в жизни, это все-таки традиция. Это не библейское установление. Понятие, оно существует. Вот мы читаем сейчас, да, есть, Бог
1: благословляет. А может быть, оно вот просто трансформировалось, его назвали венчанием, вот как раз то, что прочитали.
3: Подожди, мы говорим сейчас о термине. Да. Самого термина венчание нет в Библии. Да.
4: Есть слова, которые сказал Господь, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть Бог сочитывает или соединяет.
1: А вот там написано еще раз.
3: Но ведь не в термине дело, правильно? Мы же не о термине сейчас говорим, мы говорим о понятии.
4: Но мы задели вопрос ритуала. Вы сказали... вот.
1: Да, но еще раз, подождите, еще раз вы прочитайте. И Бог что сделал?
3: И благословил их Бог. И сказал им: плодитесь, размножайтесь.
1: Да, я вот думаю, что благословил, это как раз вот это и есть венчание. Да или нет?
3: Вы знаете, вообще в вопросе венчания, вот сама мистика почему не присутствует, и она не занимает центральную роль? Угу. Потому что здесь очень важно, чтобы само венчание, само бракосочетание происходило как обещание друг другу. Да, как завет.
1: И, наверное, с тем, что люди осознают, что в данный момент Господь присутствует, и Он сочетает. То есть двое людей должны это понимать.
3: Вы хорошую фразу сказали.
1: Осознают.
3: Вы хорошую фразу сказали о том, что в венчании присутствует Бог.
1: Да.
5: И потому что по мнению людей, да, что браки заключаются где?
1: На небесах. Но мы же его физически не чувствуем, что он присутствует. То есть мы должны как-то это понимать.
4: Вот смотрите, люди, которые не верят в Бога, которые могут так же, как вы говорите, пойти в церковь, чтобы был произведен вот этот ритуал, они могут, в принципе, не ходя в церковь, поставить штамп в паспорте и сказать: мы все нормально. Поэтому смысл, вот я с Александром соглашусь, самое главное – это благословение Бога. Это центр всего венчания, смысл. А если брак начинается с благословения Бога, то тогда и вопрос, как он заканчивается или что происходит, нужно смотреть на то, как Бог смотрит на это.
3: Посмотрите, Бытие нам рисует, присутствуют трое, да?
1: Да.
3: Мужчина, женщина, Бог.
1: Свидетели.
3: Мужчина, женщина, не, мы говорим о Бытие, тогда это первая семья, да? Мужчина, женщина, Бог. Угу. И именно наличие вот этих трех составляющих делает семью успешной. Это то, что приводит к симфонии. Поэтому в венчании есть смысл только тогда, когда человек, скажем так, отдает приоритетную роль в своей жизни Богу. Причем и мужчина, и женщина это делают. Вот тогда венчание имеет смысл. А если просто как действие...
1: Да, вот я и говорю, что двое должны осознать, что они стоят перед...
3: Творцом.
1: Да. И вот когда двое вот это понимают, то есть одно дело пойти в ЗАГС, печать поставить, и там нет благословения, нет благословения Божьего, если просто в ЗАГС пойти и печать поставить, нет?
3: Как юридический акт?
1: Да.
3: Ну, в принципе,
4: вы знаете,
3: он важен, но нет.
4: Можно сказать, что то, что происходит в ЗАГСе, это примерно то же, что происходило в библейские времена, но только там было именно, назовем это словом, венчанием, да? Таким уже христианским термином. Сегодня неверующие люди, они также хотят это сделать как-то вот законно, узаконить, чтобы это было значимо, не просто так. Сошлись и живем вместе.
1: Да, вот знаете, у меня сейчас такая вот мысль пришла. Это в России отдельно в ЗАГС нужно, и отдельно нужно венчаться в церковь, так? А ведь на Западе это не так. То есть там одновременно это все происходит, да. То есть ты приходишь в церковь, и там вот, да, и печать, все-все-все там это делается.
3: Касательно России, вы знаете, это же последние, коммунистические времена. Они внесли такое разделение. На самом деле, если мы возьмем Россию периода, христианского периода, да, до атеистического, это было точно так же, как сейчас на Западе.
5: Регистрация в церкви была, да?
3: Конечно.
1: Регистрация, понятно. Ну, значит, мне что сейчас важно? Если человек приходит в ЗАГС, и там ему дают печать, то это официально пред Богом они муж и жена. Даже если они об этом, атеисты и не считают это, или как?
4: Я почему-то думаю, что перед Богом муж и жена становятся, если есть все три составляющие. Это и в обществе зафиксировано, что эти два человека хотят жить вместе. Это первое. Это благословение Божие в венчании, когда не только люди участники, как свидетели, но и Бог благословляет. И третье, когда они начинают жить совместно, вступая в интимную близость, когда они живут как муж и жена. Вот тогда только можно сказать, это симфония.
1: Да, согласна. То есть вот здесь обязательно нужно благословение Бога, я думаю. Потому что вот эти все остальные еще более-менее мы, выполняем.
3: И вот здесь касательно благословения, знаете, мне мысль такая пришла. Благословение – это не какое-то разовое...
5: Импульс космоса,
3: знаете, Бог так послал, все, благословил. А здесь важно постоянное присутствие Творца. И для мужчины, и для женщины. Почему?
1: Осознанно.
4: Все определяется тем, желают ли они это.
1: Да.
4: И когда они говорят, мы хотим, чтобы Бог нас благословил, а значит, они хотят, чтобы Бог их вел на протяжении жизни.
1: То есть, если треугольник, то только вот этот.
3: Бытие, 3 глава, где описано грехопадение. Что там происходит? Да, вот этот треугольник, да, муж, жена, Бог. Грехопадение – это тогда, когда человек, мужчина, женщина, отделяют Творца от своей жизни. Вот это процесс грехопадения. И смотрите, между ними сразу, мы читаем в 3 главе книги Бытия, сразу возникают скандалы.
4: Конфликтные ситуации.
1: Да.
3: Сразу возникают вообще, кто главный, кто не главный, кто...
1: А
3: вот эти моменты...
1: Это не я, это она.
3: Да,
1: это...
3: то есть это попытка съехать, уйти от ответственности, да, скажем так. Вот когда исчезает вот фактор Бога в жизни человека, вот тогда происходят проблемы.
4: Но я думаю, что не надо идеализировать, что наличие Бога в жизни семьи, это значит, все будет идеально. Мне кажется, что если люди верующие, это не лишает их конфликтов, проблем.
3: Да.
4: Люди-то,
3: нет, конечно, люди-то, я не это хотел
4: люди-то
3: сказать.
4: Грешные все-таки.
1: Нет, я просто... Я
5: Бог с ними, они включают Бога в свою жизнь.
3: Я просто почему, я объясню, почему, что... почему я так сказал. Дело в том, что я замечаю в своей семейной жизни, что когда я близок с Богом,
1: и все нормально.
3: Да, когда я вот, молюсь, когда я вот, соприкасаюсь с Творцом сердцем, я гораздо более терпеливый по отношению к жене, к детям
1: вообще,
3: и так далее. И наоборот,
1: такое,
3: когда я впадаю в какое-то...
1: Смирение такое вот у тебя появляется, что вот все-таки...
3: Да, вот Бог помогает тебе понимать, что ты служишь. Да. Другим. Вы сильные, сносите немощи слабых. Но когда вот я запутаюсь в какой-то там суете, да, вот занимаюсь чем-то важным, пусть даже, но вот фактор Бога исчезает из моей жизни, я ощущаю, что я раздражительный.
1: Да, вот я, например, себя помню, когда я вышла замуж, я была неверующей, я Библию не читала. И я помню, что у меня было постоянно такое, вот я права. Вот я ущемлена, вот мне давайте, около меня давайте, да, все делайте. То есть, а вот когда Бог, Он Бог учит вот это, именно этому, то, что вы сказали, да, я согласна.
3: Венчание почему не является панацеей, да, потому что, ну, факт, это факт. Угу. Многие люди венчаются в церкви.
1: Да.
3: Но они с таким же успехом потом разводятся. То есть это нельзя сказать, что вот если вы повенчались, все,
1: да.
3: На вас только короткий срок.
1: Статистика,
3: знаете,
1: говорит, что вот которые повенчались, они не разводятся.
3: Вы в такой вот находитесь вот энергетическом поле неком, вот, которое защищает вас от всяких бед. Это вообще... Это...
4: Проблема в том, что люди опять-таки смотрят на венчание как на ритуал.
1: Да.
4: Что вот то, что вы говорите, снизошло на нас благословение, и оно с нами и будет. И с ним нужно жить.
3: Вот.
4: Каждый день обращаться к Богу. Молиться, чтобы давал силы, преодолевать там всякие конфликты.
1: Смирять. Да, то есть не я здесь главное.
4: С одной стороны, мы, люди, участники семьи, муж и жена, должны прикладывать со своей стороны все, что можем для решения там каких-то конфликтов и прочее. А с другой стороны, мы же просим, чтобы Бог помогал нам. Мы же грешные люди, не способные в совершенстве решать.
3: Просто когда ты понимаешь, что есть тот, кто гораздо больше тебя, более великий, чем ты сам, ты на себя начинаешь себя чуть более скромнее чувствовать, и ты начинаешь видеть кроме себя самого, своей вот персоны, да, ты начинаешь видеть других, тем, кому ты должен служить.
1: Да.
5: Вот у меня в моей практике пасторской были венчания, и несколько, может быть, пар. Вот. Но я всегда практикую, что спрашиваю, у вас законный брак, то есть покажите ваши печати, то есть одобрение как бы государства, что здесь все законно, что брак может состояться. Потом спрашиваю из зала, значит, благословение родителей. Родители согласны отдать свою дочь там в руки жениха?

0: Вот. И обратно жениха родители спрашивают. Потом, значит, они обещания друг другу говорят о любви, преданности, верности. Вот. А потом уже благословение Божие, это как печать, как Божье одобрение того, что здесь все честно, все правильно, и Бог хочет благословить именно вот эти правильные все шаги.
1: Вы знаете, я была в шоке, когда я прочитала в одной книжке, что даже если верующие, даже если благословение, все равно потом они, даже Бог их соединил, все равно потом они будут над собой работать. Характерами.
2: Конечно.
1: А я-то думала, что если Господь соединил, значит, соединил идеальных, да? Они друг другу подходят, и все, и начинается сказка.
2: Это не так.
1: И сказка не начинается.
3: Нет. Ну, вообще, есть такая теория даже о том, что бродят где-то две половинки
1: да.
3: И они однажды друг друга найдут. А если не найдут, значит, будут несчастливы. Это конечно, все сказки.
1: Ну, хорошо.
0: Ложные теории, так скажем, счастье.
1: Ну, хорошо, давайте, значит, мы поняли, да, что такое венчание, мы поняли. Теперь вот они поженились. И все, да? Развод никак, вообще никак невозможно. Ни при каких условиях. Или есть все-таки условия, что нам Библия говорит, что есть все-таки причины, по которым можно. А то, знаете, мне один коллега что сказал? Он говорит, знаешь, Лен, когда я там начала говорить, о, супружество, это все здорово, это там та-та-та, в общем. А он мне говорит, знаешь, Лен, говорит, при определенных условиях супружество может быть тюрьмой. И добавляет, в этой тюрьме я уже живу 20 лет. Представляете, я в шоке была. Он очень хороший человек. Мы очень хорошо друг друга понимали, как коллеги. И вот он такое сказал.
2: Ну, слушайте, из любой хорошей вещи можно сделать ад.
1: Ну да.
3: То есть, вот мы можем сейчас давать, конечно, какие-то свои там взгляды на развод, плохо, хорошо.
1: Да.
3: Если все-таки обратиться к Священному Писанию.
1: Да, что говорит?
3: Был случай, когда Иисусу задают вопрос фарисеи.
1: Да.
3: Можно ли? Это 19 глава Матфея.
1: Угу.
3: С третьего текста. «И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Итак, что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». А затем они ему повторно говорят, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней.
1: Вот меня интересует именно вот это разводное письмо. Что это такое? Потому что если это говорит, значит, они такое делали, что это такое, вот развозное
3: письмо? В общем-то, сильный аргумент, да, казалось бы, вот так вот, ссылаясь на Библию, они подходят к Иисусу и говорят, да, но в Библии же есть возможность
1: вот
3: развода.
1: Это? Давайте второзаконно.
2: Знаете, подождите. Здесь есть еще тоже что сказать. Дело в том, что сама... Обратите внимание на 19 главу. Они говорят Христу, Моисей заповедал.
1: Да.
2: Давать разводное письмо. Чувствуете, да? Вот
1: да.
2: Напряжение слова. Моисей заповедал.
3: Но Моисей это авторитет.
1: Понятно.
2: Здесь акцент на слово заповедал. То есть Моисей сказал, Моисей предписал это делать.
1: Да.
2: Это один момент. А как отвечает Христос? Он говорит, Моисей по жестокосердию вам, вашему, позволил. Вы чувствуете разницу?
3: Не предписал,
1: а позволил.
2: И в этой связи я хочу сказать, вот что развод не предписывается в Библии. Допускается, да. И то есть определенные причины, почему он допускается.
1: Сейчас,
2: но развод не поощряется нигде в Священном Писании. Нигде.
0: То есть Бог развод не планировал.
2: Не планировал.
3: Что мы можем назвать жестокосердием? То есть что может входить в понятие по
1: жестокосердию? Давайте откроем Второзаконие, 24 главу, 1 стих. Там вот очень интересные, как раз написано, вот меня очень интересует вот это, что же это все-таки такое? Второзаконие, 24, 1.
0: Читаем текст, да?
1: Да.
0: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа».
1: И начинается. Вот. И что это такое? То есть, видите, она не найдет благоволения в глазах его, потому что находит в ней

0: он находит мне что-нибудь противное. Что это такое?
1: Ну, на этот счет много спекуляций.
0: Да, я уже прочитала.
1: Вот, жена у меня противная, поэтому да, дает мне право. Да,
0: да там, нет,
2: суп, когда он об этом
0: суп
2: узнал?
0: Да посолила, там не так сварила, и что, и давай, поготовил что-нибудь, и все, разводное письмо, до свидания.
2: Мне кажется, что то, что имело место быть в ветхозаветные времена, и Иисус называет это жестокосердием, можно сюда включить и все-таки патриархальный период, когда там мужчины были доминантами. И, может быть, вот чтобы уравновесить вот эту чашу весов, он и говорит те слова, что Бог сочетал, и посмотрите, дальше он говорит о человеке. Человек не властен это разлучать. Мне кажется, что Иисус этими словами поставил точку вот над тем, что Моисей допустил как возможность по жестокосердию человечества.
0: Вот, что это такое? То есть жесткое сердце у человека, то есть, ну, не знаю, ну, может грубо прозвучит, ну, что там, поубивали бы друг друга, это просто каторга жить в таком, если друг друга ненавидишь, и ты обязан с этим человеком жить.
1: Ну, смотрите, здесь давайте читать внимательно все-таки. Угу. Да, нельзя этот текст поверхностно воспринимать. Угу. Здесь есть два условия, которые дают право человеку на развод.
0: Развод, да.
1: Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его. То есть вот он момент. Ну, разонравилась женщина. Вот перестала нравиться. Угу. И, казалось бы, ну, достаточная причина, да, для того, чтобы...
2: Не услужила еще по-другому, да, можно сказать? Да. Не просто не найдет благоволения, то есть
0: ну,
2: что-то,
0: не, да,
2: что-то делает...
0: Ему не нравится,
2: что ему
0: короче,
2: что
0: против. Это, да, не нравится.
1: А вот вторая причина, потому что он находит в ней что-нибудь противное. И вот здесь вот я хочу сказать...
0: Ну, за это можно все что угодно скрыть.
1: Не все что угодно.
0: Не все.
1: Это синодальный перевод нам таким образом переводит. На самом деле найдет в ней что-нибудь противное. Здесь речь идет в оригинале, здесь используется слово «нагота».
0: Да, я это прочитала.
1: Слово «нагота».
0: Да.
1: Нагота и открыть или рассказать, сделать публичным. Поэтому здесь, в самом тексте, нам Бог дает, ну, такое, скажем так, причину для развода.
0: Угу.
1: Женщина должна была, скажем так, допустить какое-то, сделать что-то, что открыло ее наготу.
0: Угу.
3: То есть прелюбодеяние?
1: Ну, нельзя это назвать прелюбодеянием, потому что за прелюбодеяние мы говорили, да, о том, что была положена смертная казнь.
0: Да.
3: Или, может быть, неуважительно отзываются о муже своем в обществе?
0: Нет, здесь не отзывается. Это открыть наготу, тоже... это сексуальное уже подтекст.
1: Да, то есть причина для развода была не то, что вот ему там не понравилось, как она там приготовила что-то.
0: Да,
1: или... Здесь идет, ну,
0: подтекст
1: сексуальности. То есть она допустила какую-то серьезную греху, скажем так, именно в этой сфере.
0: Да.
1: И вот они,
3: то есть не устраивает его как женщина, так скажем, да?
1: Нет,
0: нет,
1: нет,
0: нет,
1: нет, не этот оттенок, оттенок другой, оттенок, что она открыла свою наготу, она сделала публичным то, что вообще-то должно быть скрыто от посторонних глаз.
0: Непристойно, так скажем, ведет себя, но на это мягко
2: ссор
0: сказано.
2: Ссор из избы.
0: Да,
3: это вот достаточно причина, чтобы разводиться, да?
0: Да.
3: Получается.
1: Но это достаточно серьезная причина, когда, когда идет злоупотребление в интимной сфере.
0: И поэтому, да, ну, конечно, и поэтому, ну, как, жестокое сердце, вот потом с такой женой жить, правильно?
3: И в данном случае здесь Моисей жалеет...
1: Не-не-не, здесь можно вернуться вот к чему. Дело в том, что когда Христу задают вопрос, вот этот, по всякой ли причине, это был классический вопрос...
0: О прелюбодеянии.
1: О разводе.
0: О разводе.
1: И там вот в этот период времени как раз была очень сильная дискуссия между двумя раввинскими школами. Вот Шимая и Гилеля. Одни считали, что развод был допустим только по причине вот каких-то там, ну, половых вот моментов, каких-то вот грехов в этой сфере, пусть не прелюбодеяние. А вторые считали, что по всякой причине. Поэтому, когда Христу задают этот вопрос, надо понимать, учитывать этот контекст.
0: Угу.
1: Одни говорят по всякой, другие говорят нет, вот только по этой.
2: Мы сейчас с вами вот сказали о том, что причина, как по-русски, ссор из избы, именно вот в этой области, считалась достаточной для того, чтобы давать разводное письмо. Я еще раз хочу повториться, что на сегодняшний день, вот сегодня, человек, читая это, может взять...

0: это за повод и сказать, ну посмотрите, это же было, а почему сегодня я не могу так поступить?
1: Ну, да.
0: И Иисус поставил точку над этим, сказав, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому, чтобы никто не зацепился за эти слова и не сказал, и что
1: вот, там можно
0: вот, пожалуйста, для меня это повод. Да. Супруга или супруг сделал что-то такое, что стало достоянием общественности, хотя это только наша личная
2: семья. Ну, допустим, вот если современный эквивалент найти, допустим, жена делает селфи такого, ну, может быть, не интимного характера, но где-то около, да?
1: Да, с выстригом.
2: Ну, как-то вот она...
1: Вот с этим вот
3: она демонстрирует свою сексуальность, да? Это причина. Это причина. Хотя...
4: Хочу, чтобы ее оценили. Там,
3: хотя, вот, если мы посмотрим...
1: Другие оценили.
0: Мне кажется, это причина для серьезных разговоров, но не для письма развода.
3: Да.
1: Все, развожусь, да.
3: Вот смотрите, если детально рассматривать процесс развода, он очень тяжелый.
1: Да.
3: Это не так, что, знаете, вот раз...
1: И написал
3: да, на тебе пошел. Письмо. Не, это было все очень серьезно. Это было растянуто во времени. То есть было время для того, чтобы голова остыла. То есть сам закон предписывал, что, во-первых, должно пройти разбирательство. Вот, угу. Что он такого противного в ней нашел? Это первое. Второе, написание самого письма. Это юридический документ, который нужно было правильно составить. Третье. Обязательно этот документ должен был вручен жене в присутствии свидетелей.
1: Чтобы она могла потом,
3: это
1: да?
3: не так просто.
0: Да. По сути, Александр, если мужчина захочет избавиться от своей женщины, для него никаких проблем вот это все сделать, вручить ей, сделать все это официально и пользоваться этим для того, чтобы менять женщин. Одну, потом другую. Ну, есть же повод.
1: Можем сказать, что это как своеобразная охрана женщины?
3: Конечно. Безусловно.
1: А то они сейчас там понапишут, и давай следующий.
3: Кстати, здесь ответственность в тексте возлагается на мужчину.
1: Угу.
3: Понимаете? Мужчина, причина ее прелюбодеяния, мужчина, первый мужчина, который дал ей это разводное письмо.
1: Да,
3: ответственность на мужчине, а не на женщине.
1: Потому что она идет и выходит замуж, да, и что начинает?
0: Да, причем при наличии такого разводного письма она может выходить
3: за другого
0: мужчину и не будучи побиваемой камнями.
3: Да.
0: Потому что здесь говорится, что она вышла за другого человека, и дальше уже условия, она не может вернуться потом вновь к первому мужу.
3: И это тоже вот момент, который заставлял задуматься мужа первого. То есть, если он сейчас вот напишет, это будет означать все.
1: Все, да.
3: Возврата назад
1: да,
3: нет.
1: Да, передумать не могу.
3: Не можешь.
1: А вдруг я вспомнил, да?
0: Но вы знаете, вот если об этом же Иисус говорил о том, что тот, кто разводится, кроме вины, прелюбодеяния, он подает повод прелюбодействовать.
1: Да.
0: Это 5 глава Евангелия от Матфея. То есть, поэтому вот этот муж, который дает такое разводное письмо, его нельзя назвать невиновной стороной, и
1: вот
0: он абсолютно чистен здесь, все честно сделал. Иисус говорит, я говорю вам, 32 текст 5 главы, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. По сути, ты ее подталкиваешь к этому.
4: Значит, он виновен.
3: Это как раз-таки гармонирует со второзаконием, 24 главой.
1: Да,
3: раз-таки здесь Иисус эти моменты прорисовывает очень четко.
1: Да, и поэтому говорит, это тогда было. А я вам говорю, что это вообще не так. Господь не так придумал с самого начала.
3: И вот мы начали с 19 главы, да, когда речь о разводе. И как раз-таки в 19 главе Христос не поощряет развод. В 19 главе он, напротив, он возвращает нас к идеалу Эдема. Изначально не было так, он говорит. Да? Бог создал мужчину и женщину. Вот это идеал. Развод — это ненормально.
0: Но все же Бог снисходит к нам, снисходит, понимая нас, нашу природу. И поэтому, наверное, в 24 главе есть такое дозволение по жестокосердию человеческому.
1: Ну, чтобы вообще там друг друга, да?
3: Вообще 24 глава – это не заповедь второзакония, где речь о разводе. Это не заповедь в строгом смысле слова. Да? Заповедь,
4: выход
3: она
4: из ситуации, так
1: выход, да, вот я согласна, наверное. Выход из ситуации.
4: Который может сложиться в жизни.
3: Заповедь говорит четко, да, не делай или делай.
1: В общем, развод не предусмотрен с самого начала, все.
3: А 24 глава, она относится к такой вот казуистическим законам, да, когда есть условия или несколько условий, и только при их полном совпадении допускается вот такой вот выход. Хотя я повторю, что это не лучший вариант.

0: не секретно.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым.

0: Быть?
1: Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь, с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
2: Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на нашем уроке в веселой школе здоровья. Ребята, Мирослав и Анечка, проходите, садитесь, мои дорогие. Так, пожалуйста. Наденька, помощница моя, ты чего там стоишь? Иди-ка скорее к нам.
3: Мы сейчас уже бежим.
2: Кто это мы? Насколько я вижу, вы даже не идете.
3: Мы с моей черепашкой очень торопимся. Она у меня очень любит прогулки, и мы и так уже идем на самой большой скорости, да?
2: Ой, ну, познакомь нас с твоей черепашкой, а потом мы ей предложим погулять на нашей полянке.
3: Да? Это хорошая идея.
4: Ой, только не ко мне.
2: Так.
4: Лучше бы ко мне попался.
2: Ну, какая интересная у тебя.
4: Это черепашка Тортила.
2: Да?
3: Смотрите, какой у нее большой панцирь. Она в него прячется, когда ей страшно. Видите?
4: Ну, уже часть отваливается.
3: Ну да. Видите?
4: Где
2: отваливается? Да.
4: Где часть? Нет.
3: Чуть-чуть вот здесь.
2: Это она так растет. Она становится все больше и больше, частички панциря у нее отслаиваются.
3: А еще смотрите, у нее вон там вот красные ушки.
2: Да, она испугалась,
3: да,
2: прячется,
3: и
2: ей немножко не
4: хочет
2: по себе.
4: Хочет укусить кого-то.
3: Да.
4: Она в горлышко прячется.
3: Да, она у меня пугливое существо, поэтому я думаю, отпущу ее погулять.
2: Что же, Наденька, у тебя хороший питомец.
3: Да, я очень люблю за ней наблюдать, кормить, а еще, когда я прихожу домой, она прямо тычется носом в аквариум, меня встречает.
2: Очень хорошо. Ребята, а приходилось ли вам когда-нибудь ухаживать за животными? Или, может быть, вы видели кого-то, кто ухаживает за животными?
4: Я видела.
2: Расскажите.
4: Бабушка кормила кота.
2: Бабушка твоя? Ага, значит, она заботится о коте. Котик у нее есть, да? А что, как она заботится о нем? Что она делает?
4: Она ему кладет кушать.
2: Кушать кладет, а гулять она его отпускает? Как? Не отпускает, так он дома и живет. А попить она ему дает?
4: Да.
2: Мирош.
3: А у тебя?
2: А как, у тебя есть какой-нибудь питомец?
5: Это я была у одной женщины, у нее был кот, и она ей давала, и она этому коту давала есть.
2: Да, домашние животные – это очень хорошо. Когда я был маленький, у меня тоже жил попугай Кеша. Он умел говорить: «Кеша хороший». Да, я всегда подсыпал ему проса. Он очень любил эти зернышки. Да, это очень радостно – заботиться о ком-то живом, о природе. Я хочу поиграть с вами в одну игру. Называется эта игра «Природа, не природа». Я вам покажу разные предметы, а вы должны сказать, природа это или не природа. И вот вам маленькая подсказка. Если то, что я покажу, создал Бог, то это природа. Ну, а если над этим потрудились люди, то это не природа. Итак, начали. Цветочек.
4: Природа.
2: Правильно. А горшочек от цветочка?
4: Не природа.
2: А стол?
4: Природа.
2: О, молодцы. Так. А веточка?
4: Природа.
2: Молодцы. А баночка?
4: Природа.
2: Баночка?
4: Ну, семечка.
2: Так. Баночка – это не природа. А вот семечки, которые там – это природа. Молодец, умница. А машинка?
4: Не природа.
2: Не природа. Очки?
4: Не природа.
3: Не природа.
2: Не природа. Так. А ракушка?
4: Природа.
2: А, молодцы. Шишечка?
4: Природа.
2: А фломастер?
4: Не природа.
2: А ведерко?
4: Не природа.
2: А черепашка, которая гуляет
4: природа.
2: На полянке? Правильно, природа. Молодцы.
3: Молодцы.
2: Все это создал Бог для того, чтобы мы были радостными. Ну, а я приглашаю вас погулять на природе. Пойдемте. Посмотрите, посмотрите, как тут хорошо. Птички поют, слышите? А воздух какой хороший, а? Смотрите, бабочки летают, а вон стрекоза, стрекоза, солнышко светит. Видите, как здорово! Да, ой, посмотрите, гусеничка, давайте ее отнесем в сторону, чтобы случайно кто-нибудь ее не раздавил.
3: Мальчик.
2: Так, смотрите, веточка, сломалась веточка. Подожди, подожди. Так, аккуратненько, сейчас мы ее подвяжем.
3: Идите сюда, поможем
2: так,
3: профессору Бабричку.
2: Да, давайте.
3: Подержим ее вот так вот.
2: У меня вот тут есть бинтик. Сейчас мы ее подвяжем. Угу. Так, подержите. Спасибо вам, мои дорогие. А то я без вас не справлюсь. Так, так, так. Хорошо. И вот сюда мы подвяжем ее. Чтобы она у нас не упала. Ну вот. Так, пусть
3: держится.
2: Она так держится. Ну вот. Вот-вот.
3: Ой, профессор Бодрячок, смотрите, что я нашла.
2: А, спичный коробок. Но мы заберем его с собой. Понимаете,
4: дети? А там зебра нарисована.
2: Да, тут не только зебра, но в этом коробке еще есть спички. Дело в том, что нужно беречь лес от пожара. В лесу ведь живут дикие животные. Лес – дом для животных. Вот каких вы знаете животных, которые живут в лесу?
4: Белка.
0: Медведь.
2: Белка. Белка еще.
4: Ежик.
2: Ежик.
4: Заяц. Так,
3: о, да, я вспомнила, кстати.
2: Сова.
3: Я однажды взяла ежика с собой, как раз ты напомнила мне. Я взяла ежика, нашла его в лесу, принесла его домой. Но родители сказали, что ежик у нас дома жить не сможет, и мы поэтому принесли его обратно в лес.
2: Конечно, не сможет. Ежику приятно жить на природе, потому что ежик очень любит природу.
3: Нас тоже радует вся природа, которую мы видим, как ежиков.
2: Да, и не только та природа, которую мы видим, а еще та, которую мы не видим.
3: Это как это?
2: А вот пойдемте, я вам покажу. Так, так, садитесь. Проведем маленький эксперимент. Так, чтобы не мешало. Вот перед вами обычный целлофановый пакет. Он плоский, в нем ничего нет, он пустой. Сейчас я кое-что в него помещу. Внимание, где у него вход? Вот он. Так. Посмотрите.
4: Это
2: что?
4: Воздух.
2: Да. Сейчас пакет не пустой. В нем воздух. Правильно. Без воздуха мы не можем жить. А сейчас я вам загадаю загадку про то, что еще нам Бог дал для здоровья и радости. Итак, внимательно слушайте. Есть на небе апельсин. Очень нам тепло под ним.
4: Солнце.
2: А, правильно. А вот еще. Зимой она лед, а летом течет. Когда ее пьем, то долго живем.
4: Вода.
2: Да, правильно.
3: Умница.
2: Совершенно верно. Солнце, воду. Все это создал Бог для того, чтобы мы были здоровыми и радостными. И я хочу спеть вам про это одну песенку.
1: Есть на белом свете дом, мы его землей зовем. Это природа. Солнце светит, дождик льет, ветер дует, снег идет. Это погода. Очень этот дом хорош, на подарок он похож. Удивляет он меня день ото дня. А дуванчик, стрекоза, звонких птичек голоса, рыжий котенок, земляничные леса, ярких бабочек краса, добрый слоненок. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Звезды в небе, водопад, Бог создать был очень рад для

0: травку из листьев, которые уже упали, но до сих пор радует нас красотой.
1: Удиви, удиви нас своей поделкой.
0: Мы сможем сделать эту поделку очень быстро, а то моя черепашка меня уже заждалась. Итак, мы будем делать ежиков.
1: Ежиков? Да, ежик, которые любят жить на природе.
0: Смотрите, тут есть вот такие вот ежики. Давайте это вам вдвоем. Это нам вдвоем. Это пока что лысенькие ежички.
2: Лысые.
3: Милые.
0: Им нужно прикрепить иголочки. Сейчас я покажу, как это сделать. Сейчас мы закрываем мордочку ежечка. Вот так вот намазываем клей. Размажешь ее кисточкой?
2: Это помехи.
0: Вот так вот размазываем. Чтобы клей был везде и все хорошо приклеилось.
3: Первый.
1: Давай кисточкой размазывай.
0: Давай еще.
1: Аккуратно, аккуратно. Вот. Так, так.
2: У нас все.
1: Ставим клей, кучечку.
0: Вот у нас все.
2: Мы все.
0: И когда размазали, мы будем брать вот так вот листики и сначала с обратной стороны ежика, не ближе к лицу, а с обратной стороны, вот так вот будем приклеивать. Давай вот сюда.
1: Такой у нас получится ежик. Ни вот головы, ни ножек.
2: Вот у нас получился.
1: Так.
0: А как у вас дела?
1: Сейчас, сейчас.
0: Ой, смотри, какой у них тоже красивый ежик получается.
1: Так, так. Сейчас мы сюда последний листик. О! О! Во! А? Какого мы с Анечкой ежика сделали?
0: У нас вот такой маскирующийся.
1: Да. Вот. Ребята, посмотрите, какой чудесный получился ежик. И пришлите нам рисунки, на которых вы нарисуете природу. Нам будет очень приятно с вами ей порадоваться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
3: Пока. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: В Библии, в Евангелии от Луки, в 16 главе, в 10 стихе написано следующее. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». О чем нам хочет сказать Иисус? Давайте посмотрим. Во-первых, когда мы говорим слово «верность», конечно, многие сразу представляют семейный вопрос. Ну, это когда человек дает обещание, что он будет хранить верность своей супруге, супруга будет хранить верность своему мужу, супругу. И таким образом это большая верность. Это, знаете, как не все дождались своих ребят из армии, да, девчата. Так бывает. Но, с другой стороны, когда ты уже дал обещание верности, это действительно серьезный вопрос. Но посмотрите, из чего состоит наша с вами жизнь. Она состоит из мелочей. Маленькая верность и маленькая неверность. Например, ковыряться в чужих вещах. Это вроде бы мелочь, да, для кого-то. Для кого-то это неприемлемый вопрос. Читать чужие сообщения, чужие письма. Это тоже проверка, ну, на некую порядочность, да. И вот эта верность, о чем говорит Иисус, она касается каждодневных, обычных наших задач. Он говорит, верный в малом, верен и во многом. Тебя попросили убрать. И можно убрать качественно, можно убрать некачественно. То же самое работа, которую видно и которую не видно. Многие люди делают качественно видную работу, ту, которую видно. Но есть невидимая работа, и ее тоже нужно делать качественно. Когда-то Генри Форд сказал, качество – это делать хорошо тогда, когда тебя никто не видит. Но ведь все видит Бог, и от Него никуда не спрячешься, и от Него никуда не денешься. Я хочу процитировать одно интересное высказывание. «Мир настолько испортился, что когда перед тобой честный и порядочный человек, то ты ищешь в этом подвох». Вы слышите? Сегодня, когда человек демонстрирует честность и порядочность, некоторые люди в этом начинают сомневаться. Но давайте с вами будем учиться быть верным в мелочах. А именно, из мелочей состоит наша жизнь. И именно эти мелочи Бог складывает в своей небесной сокровищнице, как бриллианты напротив вашего имени. Потому что, когда человек поступает правильно, когда он делает вот так, ну, все как по совести, как мы говорим, по-людски, то знаете, какой ответ нас ждет? О, в Евангелии от Матфея мы читаем 25 глава, 21 стих. «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Эта притча, она говорит о Царстве Божьем. Эта притча говорит о работниках, которые трудились, и один трудился усердно, а другой трудился совершенно неусердно. Он даже не хотел трудиться, он возвратил хозяину то, что он ему дал, никак не приумножив. И поэтому в этом отрывке очень красиво представлено спасение. Я жду этих слов. Я очень хочу, чтобы небо прозвучало для меня такими словами. «Хорошо, добрый и верный работник, ты был в малом верен. Над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Да, действительно, наша жизнь состоит из мелочей. Кто-то готовит кушать. И как хорошо, когда хозяйка, жена, супруга, мама с любовью это делает. Кто-то делает какую-то свою работу, чинит машины или еще что-то. И когда ты все это делаешь как для Господа, когда ты верен в этом, то тогда, конечно, может, даже люди не оценят. Такое может быть. Друзья, не разочаровывайтесь, пожалуйста. Люди очень часто могут быть неблагодарны. Но есть Бог, и Он все видит, и у Него все это отмечено. И напротив вашего имени обязательно ангел сделает правильную пометку и скажет, этот человек хороший, он старался, он верен в этом, и поэтому мы ждем его тут, у себя на небесах. Добро пожаловать домой. Пусть Господь вас благословит, чтобы мы всегда таковыми были.
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
6: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Как успокоиться, если сильно нервничаешь? Актуальный вопрос повседневности. Выражения «нервишки шалят», «расшатанные нервы» стали уже привычными. Они описывают состояние чрезмерной возбудимости, когда человеку сложно совладать со своими эмоциями и адекватно реагировать. Состояние это переходит в хроническое, формируются отрицательные привычки поведения. Гнев вымещается на близких и коллегах, а эмоциональное равновесие компенсируется за счет кофеина, энергетиков, сигарет и алкоголя. Как же успокоиться и снять нервное напряжение? На наши сегодняшние вопросы отвечает кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Сегодня мы с вами поговорим об успокоительных препаратах. В аптеке их огромное количество. Расскажите, чем они отличаются?
5: Если говорить в целом об успокоительных, седативных, снотворных, лекарственных препаратах, то их можно разделить условно на две большие группы. Это препараты синтетического происхождения и из лекарственного, растительного сырья или из экстрактов. Угу. Если мы говорим про препараты синтетического происхождения, то здесь очень сложная классификация по группам взаимодействия, мишеням, органам мишеням и так далее. Я думаю, что не стоит уходить очень глубоко в эту классификацию. Поэтому, выбирая лекарственный препарат для лечения тревожных расстройств, изменения,

0: и настроение и так далее, следует, конечно, в первую очередь консультироваться со специалистом.
1: Как часто можно использовать успокоительные препараты?
0: Ну, в первую очередь надо определить, что вообще происходит. Либо это какое-то очередное стрессовое состояние, стрессовая ситуация, вызванная какими-то событиями в жизни, тем, что, может быть, что-то не получается, или это расстройство психического характера, которое требует уже соответствующей терапии под наблюдением врача. Если это заболевание, требующее терапии под наблюдением врача, необходимо обратиться к соответствующему специалисту. Это врач-психиатр или психолог, который порекомендует какие-то определенные приемы лечения. Если это обычное расстройство, то в данном случае можно применить лекарственно-растительные препараты комплексного или другого содержания.
1: Известно много трав, обладающих успокаивающим эффектом. Это и мята, и душица, и валерьяна. Что лучше использовать, травы или все-таки лекарственные средства?
0: Ну, для тех людей, пациентов, которые страдают хронической депрессией, у которых тревожные расстройства, переживания, нарушения, они вам сразу скажут, что травы в таких ситуациях могут быть просто неэффективны. Поэтому как рекомендуют обычно врачи? Если это просто беспокойство, переживание, тревожное какое-то состояние, не требующее госпитализации или серьезной терапии, можно начинать с простых трав. Например, ромашка, заваривать чаи, можно добавлять отвар в ванны, принимать, например, с ромашкой, чабрец, мята, мелисса. Очень хорошо помогают успокоиться, настроиться на хорошее настроение, на хороший лад и начать побеждать.
1: Тогда я снова вернусь к своему предыдущему вопросу. Вот если мы заговорили о травах, то как долго можно их пить? Можно ли постоянно пить успокоительные травки?
0: Ну, поскольку каждый организм, он по-своему уникален, поэтому и лекарственные растения на каждого из нас действуют, конечно, по-разному. И поэтому в некоторых случаях приходится травы подбирать, поскольку определенные действующие вещества могут по-разному влиять на организм. Но следует помнить, что быстрого и сильного эффекта от обычного лекарственно-растительного сырья ожидать, конечно, не следует. Они лишь вспомогательные. Если мы хотим, чтобы препарат оказал более сильное действие, то в аптеке можно приобрести уже комплексные препараты, в которые входят 10-15 различных лекарственных растений в виде экстрактов или в жидкой форме, например, в сиропе, которые дают уже более быстрое и сильное действие.
1: С применением лекарств, действующих на центральную нервную систему, появилось такое понятие, как пристрастие. Ну, то есть, другими словами, наверное, это зависимость, да, человека от этого препарата, который он долгое время применяет. Как быть? Что делать, чтобы это пристрастие все-таки не развивалось, если человек вынужден, да, пить препараты?
0: Ну, конечно, каждый врач, назначающий эти препараты, это могут быть снотворные препараты, группы антидепрессантов, он знает о вероятности возникновения лекарственного пристрастия. Поэтому в данном случае назначаются либо строго какие-то определенные курсы приема лекарственного препарата, либо производится комбинация из различных препаратов с одинаковым действием, чтобы не вызывать именно вот этого лекарственного пристрастия или лекарственной зависимости. Если мы говорим про пристрастие, то его можно выделить на две большие группы. Это психическая зависимость и физическая. Во время психической зависимости человек стремится как бы повторить эффект этого препарата, потому что при его отмене он чувствует дискомфорт, депрессию, расстройство, все валится из рук. И похожее действие, как и у наркотических средств. То есть человек хочет повторить этот позитивный опыт. И физическое пристрастие говорит уже о том, что препарат настолько встраивается в обмен веществ, метаболизм в организме, что при его отсутствии у человека возникает шоковое состояние, и ему уже необходимо ввести этот препарат, чтобы чувствовать себя лучше и комфортнее.
1: Есть немало случаев, когда люди, ну, принимали безобидные, успокоительные, успокаивающие травки и столкнулись с таким побочным эффектом, как диарея. Вот действительно ли это был побочный эффект, или это не относилось, случайно какое-то, может быть, совпадение? Вот есть ли такое побочное действие?
0: Ну, поскольку мы не знаем, какие именно были лекарственные травы, конечно же, лекарственно-растительное сырье может обладать и легким послабляющим действием, поскольку выпивает их в форме чая, дополнительный объем жидкости он все-таки смягчает стул, как известно. Поэтому прямым эффектом успокаивающие лекарственные травы не обладают, послабляющим действием, угу, я имею в виду. Но в целом такое действие возможно.
1: Есть ли безобидные лекарственные препараты? Ну, например, корвалол. Можно ли его пить каждый день?
0: Ну, вы уже сами сказали, что это лекарственный препарат, и просто так ежедневно употреблять корвалол, валокордин, валосердин и другие препараты данной группы, конечно же, недопустимо, поскольку в его состав входит активное вещество фенобарбитал, а мы знаем, что фенобарбитал вызывает лекарственную зависимость и наркотическое пристрастие. И даже есть некоторые люди, которые злоупотребляют этим препаратом и получают, конечно, массу побочных эффектов.
1: А вот возбужденным детям, ну, которые легко возбуждаются, часто выписывают глицин, даже бывает просто для мозга, вот моему ребенку выписывали. И говорят, что это абсолютно тоже безвредный препарат, который является еще и легким успокоительным. Вот он безопасен, и так ли он эффективен?
0: Ну, раз мы заговорили про глицин, предлагаю прямо посмотреть на инструкцию к препарату.
1: Давайте.
0: Мы видим, что действующим веществом является глицин или аминоуксусная кислота. Это аминокислота, которая в целом, в принципе, достаточно безопасная. Если говорим про группу, то это метаболическое средство, то есть участвует в обменных процессах организма. И что пишет инструкция? Вообще, инструкция к препарату является основным документом, утвержденным на законодательном уровне. То есть все свойства, описанные в данной инструкции, являются законодательно утвержденными. Итак, что мы читаем? Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует и активирует процессы защитного торможения, как раз для успокоения. Центральная нервная система уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность и так далее, и так далее, и так далее.
1: А вот действительно все так и есть? И он так эффективен? И является ли он абсолютно безопасным?
0: Ну, вы знаете, что абсолютно безопасных лекарств быть не может, поскольку в состав таблетки входит не только действующее вещество, но также и вспомогательные вещества, наполнители, которые могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции. Угу. Поэтому и главным противопоказанием к применению данного препарата является индивидуальная непереносимость компонентов.
1: Угу.
0: В целом препарат достаточно безопасный, действует очень мягко и нейтрально. Но при повышенных дозировках могут наблюдаться какие-то определенные дисфункции.
1: Угу, понятно. Как можно человеку быстро успокоиться, если ему нужна экстренная помощь?
0: Ну, для этих случаев созданы комплексные препараты. Если случай несерьезный, однократный, можно применить комплексные растительные препараты. Ну, это препараты, содержащие пассифлору, мелиссу, валерьяну, хмель, например, да, чебрец и другие, которые позволяют, с одной стороны, стабилизироваться в нервной системе, укрепиться, и, с другой стороны, получить небольшое облегчение, способность перенести вот этот стрессовый фактор.
1: Угу. Успокоительные препараты когда правильнее принимать? Только на ночь?
0: В зависимости от состояния. Если страдает пациент от тяжелого засыпания, от пробуждения часто по ночам, то и, конечно, от самого препарата зависит. Да? Есть снотворные препараты, которые применяются за 30-40 минут до начала засыпания.
1: Угу.
0: Есть препараты, которые применяются 3 раза в день. Конкретно по способу применения можно смотреть в инструкции к каждому лекарственному средству.
1: Что делать, если мучает бессонница, если проблемы со сном, как раз о которых вы сейчас сказали?
0: Угу. Ну, здесь важно в первую очередь оценить все факторы, которые могут повлиять на нарушение сна. Например, это может быть душное помещение. Поэтому рекомендуется перед сном всегда проветривать комнату и создавать температуру комфорта где-то 18-20 градусов.
1: Угу.
0: Дальше это мог быть какие-то раздражающие факторы. Допустим, яркий включенный свет или шум. Поэтому рекомендуется спать в комнате с плотными темными шторами в абсолютной темноте.
1: Угу.
0: Кстати, если человек спит при темных условиях, у него вырабатывается гормон сна или отдыха, мелатонин, угу, который помогает нормализовать именно сон. Поэтому сам сон помогает поддерживать именно функцию. А также очень важно учитывать, что просмотр телевизора, просмотр компьютерных программ, так сказать, присутствие на пространствах, на страницах интернета перед сном, даже просматривание обычного смартфона может вызывать перевозбуждение в организме. Поэтому рекомендуется за минут 40, за один час до сна перестать смотреть на эти устройства. Также еще рекомендуется отключать по возможности все электронные устройства вокруг себя на ночь, потому что вызываемое электромагнитное излучение на некоторых людей оказывает возбуждающее действие. Также еще важно помнить, что за 3 часа до сна не рекомендуется применять пищу, потому что мы знаем, что многие говорят, что желудок должен отдыхать, да? А еще, оказывается, у нас поджелудочная железа, которая не спрашивает и сама впадает в сон. И вот где-то в 9-10 вечера поджелудочная железа отключается и отдыхает. И, соответственно, она не вырабатывает панкреатический сок. Пища застаивается,
1: до
0: создает
1: утра,
0: нагрузку.
1: Да?
0: И некоторые утром говорят, что вот я утром не завтракаю. Почему? А не хочу. Так получается, что он уже позавтракал этой пищей, которая всю ночь там хранилась, и при пробуждении организма в 5-6 утра...
1: Он начал ее переваривать.
0: Да, организм начал переваривать эту пищу. Чтобы узнать, что там произошло к утру, можно взять обычную посуду.
1: Тарелку, наверное, с едой, да, и оставить ее на ночь.
0: И оставить ее на ночь в пароварке при температуре 37 градусов, и посмотреть утром, что произойдет с пищей. Вот такой вот интересный эффект. Также важно при правильном засыпании обратить внимание на наличие воды. Часто организм плохо засыпает из-за обезвоженности. И известны факты, когда с 4 до 6 утра вот состояние крайней обезвоженности возникают инфаркты, инсульты, которые также препятствуют нормальному сну. Ну и если мы говорим о лекарственных препаратах, то в первую очередь нужно, конечно, проконсультироваться с врачом, если это какие-то серьезные средства. Если это средства растительного происхождения, то я рекомендую универсальную такую комбинацию. Она выпускается, кстати, только в Румынии. В Российской Федерации этого препарата нет. Называется Вамилан, валерьяна, мята, мелисса. Сочетание один к одному дает очень хорошее успокаивающее, такое мягкое седативное действие. Поэтому достаточно за час до сна заварить мяту, мелиссу и валерьяну один к одному, настаивать минут 15-20 на водяной бане и принимать по половине стакана.
1: Замечательно, спасибо большое. Иногда люди вынуждены принимать, да, лечиться такими препаратами, которые сильно возбуждают нервную систему. И человек потом не может успокоиться долгое время и даже не может уснуть. Вот что в таких случаях ему можно сделать? Как можно ему помочь?
0: Ну, в первую очередь важно посмотреть, что, конечно, делает врач, на режим и кратность приема данного препарата. Разрешен ли данный препарат для приема во второй половине дня? И соблюдать этот режим в первую очередь. Если возникают какие-то расстройства, перевозбуждения, нужно обратиться к врачу, чтобы он скорректировал терапию, может быть, уменьшил дозировку или назначил какой-то препарат для прикрытия этих симптомов. Самостоятельно гасить эти эффекты, конечно, не рекомендуется.
1: Даже травками не стоит, да? То есть если уж такая проблема возникла, то здесь не надо прибегать к самолечению, надо идти и корректировать этот вопрос, да, эту проблему с врачом.
0: Да, все дело в том, что в лекарственном растительном сырье содержится до нескольких сотен биологически активных веществ, которые могут вступить во взаимодействие с лекарственным препаратом.
1: Понятно.
0: И могут дать какое-то неизвестное побочное действие.
1: Скажите, какие дополнительные меры в сочетании с лекарственными препаратами могли бы успокоить нервную систему?
0: Ну, в данном случае, если добавлять к тому, что было выше сказано, хорошо очень оказывает влияние это прогулки перед сном. 30-40-минутная прогулка позволит насытить организм кислородом, посмотреть на окружающую природу, подумать о хорошем и немножечко, как сказать, забыть о своих проблемах, потому что природа, говорят, она вообще лечит нас, исцеляет. И уже доказано, что люди, которые живут за городом, они меньше страдают такими расстройствами, депрессивными, психозами и так далее. Поэтому вот прогулки перед сном, они, конечно, очень помогают. Также эффективна и дыхательная гимнастика. Ну, давайте прямо с вами сейчас попробуем.
1: Ну, давайте.
0: Чтобы быстро успокоиться в какой-то экстренной стрессовой ситуации, достаточно вдыхать воздух на счет 1, 2, 3, 4. 5, 6 мы задерживаем. И 1, 2, 3, 4 снова медленно выдыхаем. Давайте попробуем. И 1, 2, 3, 4. Задерживаем 5, 6. И медленно выдыхаем. 1, 2, 3, 4. И вот такую процедуру нужно провести 10 раз. Есть еще другой метод. Когда мы вдыхаем через одну ноздрю, выдыхаем через другую. Медленно, да, попробуйте.
1: Вот надо закрывать?
0: Да. Значит, вдыхаем в одну, выдыхаем через другую. И тоже повторяем 10 раз. Хороший очень метод для успокоения.
1: Надо же. Угу. Ну, наверное, чтобы 10 раз сделать, да, для этого нужно время. А у нас пока его нет. Мы попробовали и показали нашим телезрителям.
0: Потом наши зрители дома попробуют.
1: Да.
0: А также следует правильно кормить мозг при состоянии тревоги, депрессии. Известно, что при вот этих состояниях потребность в витамине С увеличивается в 40 раз. Поэтому нужно увеличить в эти моменты употребление квашеной капусты, овощей, фруктов, богатых витамином С, чтобы поддержать работу мозга.
1: Понятно. Это все?
0: Ну, можно много-много еще рассказывать, но это были основные методы для быстрой помощи организму.
1: А по-моему, вы что-то еще говорили мне до начала программы про цветную посуду. Вот мне было бы интересно.
0: А, кстати, да.
1: Да, такой секретик.
0: Есть небольшие секретики, как помочь организму лучше себя чувствовать. Многие психологи рекомендуют 2-3 раза в год просто менять свою посуду, из которой вы кушаете, и менять ее по цветам, чтобы она зимой была более яркая, летом была другого цвета. И тогда вот это смена посуды, смена чашечек, кружечек тоже вызывает очень интересный отвлекающий эффект и оказывает антистрессовое действие. Но если вы еще хотите меньше кушать или уменьшить количество пищи, то есть целые рекомендации, какого цвета лучше выбирать посуду.
1: Я ездила в санаторий, и там была такая процедура, как ароматерапия. Она мне очень нравилась, и мне казалось, что я от нее успокаиваюсь. А вот на самом деле это эффективный метод успокоиться?
0: Ну, сегодня ароматерапия достаточно широко развита, и у нее очень много разных методов воздействия на организм. И лечение именно запахами было известно еще и издревле. Современные подходы к ароматерапии позволяют уже приобрести, например, в аптеке готовые смеси различных эфирных масел, которые при попадании в воздух оказывают различный эффект. И целый спектр, порядка 200 можно разновидностей найти сегодня в аптеках, в интернете. С одной стороны, ароматерапия в этом плане достаточно эффективна, поскольку действует мягко, да, так вот приятно, но всегда есть риск появления аллергических реакций. И у некоторых людей может вызывать тяжелую форму аллергии, вплоть до удушья. Поэтому всегда следует, прежде чем начинать любую ароматерапию, попробовать на небольших порциях, какова будет реакция организма на данные эфирные масла.
1: Может быть, у вас есть какой-то свой маленький секретик, который вы могли бы сейчас с нами поделиться?
0: Но еще одно средство для снятия стресса, которое мне лично очень нравится, это занятие спортом, например, ходьба на лыжах, езда на коньках, когда вот ощущение скорости, полета, все мышцы напрягаются. Плавание, кстати, очень хорошо помогает. Поэтому я хожу по возможности в фитнес-центр, где можно на беговой дорожке просто пройтись, получить эту нагрузку, потом сходить в душ, расслабиться. И вот многие, кстати, спортсмены, которые занимаются в фитнес-клубах, они тут туда именно за этим ощущением легкости, которое наступает после этих физических нагрузок и принятия горячего душа.
1: Вот,
0: поэтому
1: оказывается,
0: всем зачем? Рекомендую проводить физические упражнения и сходить в горячий душ.
1: Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Антидепрессанты и снотворные препараты подбираются и назначаются врачом. Лекарственные растения оказывают положительное действие при длительном курсовом приеме. Для облегчения засыпания проветрите помещение перед сном. Обеспечьте полную темноту и старайтесь не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном за час до сна. А я желаю вам здоровья. До встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас играет Самсон Татарин.

0: и секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот все-таки давайте еще скажите, вот 24, да, в второзаконии 24, вот что вы хотели сказать?
2: Ну, здесь очень отчетливо видно две таких составляющих причины, да, почему развод вообще допускался. Первое, это не найдет благоволения, то есть это сильная эмоциональная составляющая, то есть вот мужчине женщина перестала нравиться. Это эмоции, и Бог это, да, учитывает. И второе, найдет в ней, то есть будет некая доказанная вина ее некорректного поведения вот в сфере интимных отношений. Угу. Вот эти две причины. Эмоции и реально доказанный факт ее некорректного поведения.
1: Но это сложно доказать.
3: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Развод – это была достаточно сложная, трудоемкая процедура. Это еще раз показывает, что Бог не одобряет развод.
1: Да, почему тогда Бог против разводов? Вот давайте ответим на вопрос. Почему?
4: Вы знаете, в разводах ведь не всегда страдают только муж и жена.
1: И дети.
4: А если есть дети, то это самые
1: потому что дети,
4: люди, которые пострадали больше всех.
1: Да, потому что они думают, что это из-за них они развелись, родители. Вот дети думают так, что он сделал не так, что мама с папой поссорились, ну, скажем, да, поссорились, и пришло это к разводу даже.
4: Это может быть отпечатком вообще на всю жизнь,
1: конечно,
4: на будущее.
1: Конечно, конечно.
2: Знаете, мы привыкли, наверное, думать, что развод – это дело чисто двоих. Я считаю, что это не так. Развод – это то, что несет последствия для двоих, для пары семейной, для детей и для общества.
1: Конечно.
2: Потому что, смотрите, когда ребенок переживает развод родителей, это уже травмированная личность. Это личность, у которой сломлена модель семьи. Да. Вопрос, а какую семью создаст этот ребенок в будущем? Если он видит пример своих родителей. Понимаете, развод запускает просто цепную реакцию разрушения общества. И мы видим, что симптом разрушения любого общества – это кризис в области семейных отношений. Вот почему это очень важно.
1: Я знаю одну женщину, которая после развода вообще год не могла сказать о себе вот это слово. Я разведена. Не могла вообще выговорить это. Представляете, какой шок у человека? Нет, не то, что не верила, это было таким крахом всего, вот, что у нее произошло. И очень долгое время она переживала вот из-за этого. Вообще сказать, представляете? То есть ты должен сказать, что да, вот я разведена, у меня нет мужа.
4: Ну вообще дети и женщины, наверное, в случае развода самые незащищенные. Да. Потому что мужчина может легко сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю.
1: Значит, почему, да?
4: Женщина как...
1: Значит, почему Бог против развода?
2: Смотрите,
1: почему?
2: Вот такая мне аналогия пришла. Может быть, она, конечно, будет звучать несколько страшно, но тем не менее я скажу. Мы видим, да, что такое процесс брака? Это процесс объединения в одну плоть.
1: Да,
2: станут двое,
1: да,
2: одной плоти.
1: Прилепится.
5: Незаживающие раны. Вот представьте себе, две бумажки мы возьмем и склеим. Вот теперь одна стала. А попробуйте теперь разорвать. Что будет?
1: Да, вот это моя, моя знакомая очень тяжело это переживала. А еще она вообще перестала верить в любовь. Вообще. И не могла поверить кому-то другому еще, что вообще возможно кому-то верить. То есть найдется человек, которому она будет верить.
4: Вот то, что вы сейчас говорите, я слышал это теоретически, я об этом даже говорил, о том, что люди, пережившие развод, испытывают недоверие и даже цинизм по отношению к другим.
1: Да,
4: то есть... А то, что вы говорите, что это реальность,
1: да. из вот жизни она мне подруги. Она мне говорила, например, что, говорит, Лен, вот они там целуются, да, или за руку берут, а я не верю, во мне
4: что
1: внутри все кричит,
4: да?
1: Во мне все кричит, и я говорю, это неправда, любовь не существует, все равно придет развод, и все равно придет вот этот вот кошмар весь.
2: Есть еще один момент.
6: В этом весь ужас.
2: Приходилось консультировать людей, которые пережили развод. И я хочу сказать, что развод катастрофически влияет на самооценку.
1: Да, согласна.
2: Как мужчины, так и женщины. Но особенно, особенно женщины. Женщины в этом отношении, наверное, более уязвимы. Красивая, молодая женщина абсолютно не верит в то, что она привлекательна. То есть развод – это разрушение личности, это подрыв основы личности.
1: Вот, то есть если возьмем жизнь до развода, то есть это вот брак, супружество – это когда люди имеют возможность помогать ну, второй личности, другую расти, рост. А когда развод – это все, это смерть. Она душевная смерть получается. Вот, потому что когда Господь придумал брак, то есть он думал, что чтобы люди помогали друг другу и жили в гармонии. И теперь вот это все это смерть.
2: Развод лишает человека вообще жизненной энергии, жизненной силы.
1: Да.
2: И вместо того, чтобы направить это куда-то в какое-то конструктивное русло, допустим, в личностный рост, в там, воспитание детей, в построение карьеры, в образование, человек тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы просто вот восстановиться внутренне.
1: Да, вот моя подруга, она 5 лет, она верующая, 5 лет молилась, потому что она знала, что Бог против развода. Она 5 лет молилась, вообще, возможен ли этот вариант? То есть, вы понимаете, вот то, что вы говорите, это абсолютно правда. У нее мозги вообще ни про что не думали, ни про дети в это время, ни про чего. Просто она постоянно думала, надо, можно, нельзя, можно. Ноги домой не идут. Просто она все делала, чтобы не прийти домой.
4: Я вот сейчас, говорите, вспомнил слова классика Федор Иванович Тютчев. Он когда-то писал по отношению вот к мужчинам, которые, скажем так, растоптали женскую вот надежды вот эти вот на любовь, там, на счастье. Вот так звучат. «И на земле и дико стало, это о женщинах, очарование ушло, толпа, нахлынув в грязь, втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж, от долгого мучения, как пепел сберечь ей удалось, боль, злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез».
2: Очень тонко.
4: И он заканчивает еще несколькими словами. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».
2: Очень сильно
5: сказано. Я думаю, развод имеет внешний фактор влияния или все-таки развод – это изнутри? Это вот все, что зависит от мужа и жены. Или на развод может повлиять третья лица страны, там, или родители, или друзья, завистники.
1: Повлиять вот. Могут, конечно. Я думаю, повлиять могут. Но вот для меня, вот как вот открытие было, я поняла, что ключевое слово «небо» равняется супружество – это верность. То есть вот супружество – это верность в первую очередь. То есть вот здесь мы можем сказать, что параллель такую провести, что супружество – это образ отношений между Христом и человечество.
4: Ну так этот образ представлен в Библии.
1: Да. Вот поэтому Господь и создал семью, как супружество, институт, да, сказать, институт, да, семьи, что вот она, верность прощение, моя. Вот, возможно, прощение там, да, или какое-то.
4: Мне просто понравилось то, что вы сейчас сказали. Апостол Павел к Ефесянам пишет: «Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос – глава церкви».
5: Вот она,
4: прямая связь. Поэтому расторжение вот этих отношений между людьми, это вообще эти отношения являются образом отношений Бога и людей. И по сути, это нарушение Божьего плана.
1: Да, и мы, вот смотрите, мы же какие ужасные дела делаем, как человечество. А с нами-то Христос не развелся. Бог-то с нами не
4: развелся.
1: Постоянно, да. Мы ужасные вещи делаем.
4: Мы можем очень делать, оскорблять его, обижать
1: да,
4: его.
1: Да, а смотрите, он человека не бросил, разводное письмо нам не дал, и нам список не написал. Вот знаете, все. И вот для меня вот очень было интересно прочитать книгу Оси, пророка. Вот только недавно я так немножко побольше читала. И для меня вот это было там очень здорово. Вот прочитать и увидеть, что как пророк вот свою жену, да, он ее не оставил. Она его изменяла и ушла от него, и все, что хуже ему сделала. А он нет. Он все равно ее принял. Говорит, она моя жена. И для меня вот это прозвучало как Бог. Бог нам развод не дает. И если семья – это для Бога ячейка, или, как сказать, вот мой идеал отношений, то есть это очень хорошо.
4: Ну, вот, это любовь. Вот да, то, что вы привели любовь. Пример Оси, ну, любовь необъяснима. Да. Она может сносить, нести, выдерживать. Такие вещи, когда нет любви, то очень быстро может все закончиться.
1: Вот, и что еще интересно, да, вот что люди очень быстро разводятся, когда быстро разводятся, то они прям сразу ищут себе, ну, следующую семью.
4: А еще вот слышали такое выражение «брак – ошибка».
1: Да.
4: Брак – это ошибка. Мне кажется, что ошибка не брак.
1: Развод – ошибка.
4: И не развод даже. И даже не развод. Ошибка – это... образ жизни,

0: понимают Бога. Uh-huh. Это не значит, что люди, которые не в браке или которые в разводе, они не могут понять Бога. Нет. Но те, которые в браке, те, которые следуют этому божественному идеалу, они Бога понимают лучше.
1: Лучше.
0: И поэтому вот почему Бог против развода, да? Потому что развод, он разрушает веру, не только веру в человека, да, о чем мы вот говорили здесь, но и веру в Бога.
1: Да вообще во все.
0: Разрушает. Почему? Потому что, ну, особенно сторона, так сказать, пострадавшая, она же задает себе вопросы достаточно часто, я с этим сталкивался. А за что мне Бог это дал?
1: Да, вот именно Бог. То есть обвиняют Бога?
0: Конечно.
2: Что он дает?
0: Конечно.
1: Да, нет, что, почему он
0: почему
1: допустил?
0: Он допустил?
1: Что мы разводимся. Вот, почему? Ведь он же нас там сочетал. Чего это он сейчас нам?
3: Вы знаете, человек может сказать, ну, кто-то из практики, ну, вот разводятся люди, а потом создают новые семьи, и
1: да.
3: Счастливо живут.
1: Вот есть, да, вот давайте сейчас, вот это вот очень интересно, давайте вопрос рассмотрим. Есть ли возможность повторного брака?
2: По мне, вот мне кажется, единственный повод может к этому быть, это смерть супругов. Я
1: только.
2: Знаю, семейную
1: вот
2: пару,
1: Библия, да, Библия
2: новую
1: нам
2: семейную
1: говорит.
2: Пару, которая именно была вот как бы жертвой того, что у одного умирала, жена умерла при родах, оставила две девочки. Угу. Вот, а у его будущей жены, значит, муж умер там вследствие болезни. Угу. И вот они как-то нашли друг друга и создали достаточно счастливую семью.
1: То есть вот условия повторного брака, вот смерть.
2: Как бы, безысходность.
3: Я бы сказал, это первое.
0: Не только. Да.
3: Первое, но не единственное. Да. Что касается прелюбодеяния, когда Иисус, возвращаемся к Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, когда Иисус говорит, я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме, я хочу сделать акцент на этом, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. То есть... Наверное, Иисус допускает возможность повторного или второго брака после того, когда брак умер. Ну, что я имею в виду под «брак умер»? Потому что брак – это союз между мужчиной и женщиной. И когда в этот союз вторгается кто-то еще, то, по сути, этого союза больше не существует. Другой момент, что можно возобновить его, восстановить,
1: да.
3: Найти прощение.
1: Прощение, вот прости,
3: да. То есть вернуться к этому, возобновить свои отношения, восстановить этот союз.
1: А если нет сил прощать? Сам. Вот изменил мне, да. И если нет, что делать? Ну,
3: в этом случае человек, который оказывается невиновной стороной, он может заключать брак с другим человеком, потому что брака больше нет.
0: Угу. Скажем так, вот возможность повторного брака есть, и угу. В Библии она обозначена. Это ну, первое, да, скажем так. Угу. Второе, хотя не приветствуется второй брак, конечно, не приветствуется,
1: да.
0: Но тем не менее это говорит о том, о Божьей милости, о том, насколько Бог милостив по отношению к человеку, что Он не относится к нам так. Вот ты раз дал осечку,
1: да.
0: Все, поставь крест, эта сфера для тебя закрыта. Это не так. Бог дает нам возможность в дальнейшем строить отношения. Но опять же, счастливые отношения можно построить только тогда, когда мы возвращаемся к идеалам Священного Писания, вот к тем фундаментальным базовым принципам, описанным в первой и второй книге Бытие. И только. Почему развод плох? Развод — это слабая позиция. Это слабая позиция, это уход.
1: От ответственности.
0: Даже не от ответственности, это...
2: Можно сказать, это поражение, да?
0: Это поражение.
3: Это лень пытаться исправлять все тупики, в которые заходит...
1: Ну, просто убежать, да и все.
3: Просто решить.
1: Это легче всего, это легче всего.
0: Знаете, я это так вот могу проиллюстрировать. Если ты не научился ездить на автомобиле, ты хоть 15 автомобилей поменяй, ты все равно будешь попадать в ДТП. Проблема не в автомобиле, да. Проблема вот здесь.
1: Да. Да, я знаю таких, ну, много у меня знакомых, которые по три раза успели за свою жизнь. Вот они ровесники, да, мои одноклассники, они по три раза успели развестись
3: вот
1: и жениться.
3: Знаете, мне кажется, что вот если причинить телу рану какую-то, шрам ведь все равно останется.
1: Да.
3: И он останется навсегда с тобой. Да. Поэтому сказать, что это уйдет и забудется, и потом восстановится, наверное, это неправда. Это нет. Самообман. Оно останется навсегда. Потому что Бог не предусмотрел такое для человека.
1: Это противоестественно.
3: Бог предусмотрел один брак на всю жизнь. И вместе идти, преодолевать в горестях, в радостях, в болезни и бедности и так далее. Поэтому

0: второй, третий, даже если он с позиции Библии законный, все равно будет оставаться, как, не знаю, след от ожога, что ли. Что-то будет оставаться.
1: Подсознание всегда будет первой любовью.
0: Слава Богу, я не знаю, что это такое, и не хотел бы этого знать. Но не могу поверить, что уйдет все бесследно.
2: Конечно,
0: не
2: уйдет, все остается.
1: То есть мы можем дать совет людям, чтобы они все-таки пытались восстановить первый брак, да?
2: Ну,
1: это лучший путь. Найти себе эти силы, мужество там, или веру. Вот, просить помощи у Бога, чтобы восстановить именно первый брак. Это лучший путь?
0: Ну, а
1: однозначно.
0: Если есть там еще и дети, это другого смысла не должно быть. Если человек понимает это, где-то осознал, и делает со своей стороны все.
2: Даже если измена, да? Все равно измену нужно постараться простить.
0: Тут мы не можем сказать, будут задеты чувства человека, что будет происходить в его сознании. Но, конечно же, лучший путь – восстановить. И пример с Осией, который привели, человек, который любит эту женщину, видит, что она изменяет ему, она с другими мужчинами, но его любовь побуждает к тому, чтобы вернуть ее, восстановить эти отношения.
2: Хорошо, нет у меня сил.
3: Не каждый способен простить.
2: Вот это,
3: И Бог, опять же, это учитывает. И поэтому серьезная причина для развода, скажем так, одобренная в кавычках, это прелюбодеяние, это нарушение супружеской верности. Вот именно по этой причине Бог это допускает, потому что не каждый способен простить. Да, Осия – это, конечно, идеал,
1: образец.
3: К этому стоит стремиться. И семьи, которые переживали измену и выходили из этого, это высший пилотаж. Но не для всех.
2: Хорошо. Я мозгами понимаю, мыслю, что мне нужно простить. А сердце? Что делать?
1: Просить у Бога.
2: У Бога просить помощи? Даст?
1: Даст. Если мы очень хотим.
2: То есть, возможно,
3: Процесс разрушения отношений начинается тогда, когда из семейной пары уходит Бог, фактор Бога и его принципов.
2: Это то, что мы вначале говорили.
3: Это то, о чем мы вначале говорили.
2: Да, что треугольник должен быть Богом.
3: Фактор восстановления – это обратный процесс. Верните Бога в свою жизнь, в личную жизнь и в семейную жизнь.
0: Да. Абсолютно согласен. Да. Именно так.
3: Другого пути нет. Знаете, можно посещать бесконечное количество психологов,
2: семинаров,
3: попытаться восстановить. Не получится.
0: Есть только, точно сказали, один рецепт. Бог приходит в твою жизнь, Он меняет тебя, Он меняет твоего бывшего спутника, и что-то происходит.
3: В этом отношении, кстати, психология скорее вредит, чем помогает.
2: Она что говорит? Она говорит, что вы сами можете, да?
3: Психология пытается снять симптомы, заглушить боль.
2: Понятно.
3: Но психология фундаментально не решает проблему человека. Надо вернуть Творца в свою собственную жизнь. Это помогает прощать, это помогает строить отношения, это помогает выходить из затруднительных ситуаций.
0: И еще я бы добавил, видеть, что нужно поменять конкретно. Какие действия нужно предпринимать, как себя вести по отношению к этому человеку. Бог может указать человеку то, чего я не видел, не понимал, и Бог открывает человеку понимание, и тогда человек, соответственно, может это исправить.
2: Да, я вот думаю, откуда вообще такая тенденция у людей разводиться? Откуда она вообще проистекает? Откуда это идет? То есть склонность такая к разводам.
3: Лень.
1: Причин много, конечно, для этого.
2: Давайте, почему?
1: Если...
3: Пожалуйста.
2: Да.
1: Моему браку, так скажем, или нашему браку с женой 31 год, и в нашей такой семейной практике было нескольких ситуаций семейных, которые способствовали тому, что речь заходила о этом слове «развод». То есть все, мы разводимся. И в этот момент я, как верующий человек, понимаю, что эту ситуацию видит Господь. И поэтому, когда я чувствовал, что к этому идет, и в этом есть какое-то искушение, и с моей, может быть, стороны, и для меня, вернее, и для супруги, я уходил от этой ситуации просто в сторону и пребывал в таком, один на один. Но не с самим собой один на один, а все-таки с Богом. И поэтому, преклоняя колени перед Творцом, сердечной такой молитвы к нему я просто рассказывал, как мою эту ситуацию и, как, и что я хочу. Я не хочу думать о разводе, я хочу оставаться с супругой, и я хочу как-то по новой все это начать, вот сейчас вернуться к ней и как-то начать новый разговор, и попытаться, ну, как бы по новой, что ли, влюбиться в нее. Угу. Вот таким образом. Господь помогал. И у нас все, слава Богу, вот эти мысли все развеивались. Вот. В некоторых ситуациях было по-разному. Какое-то третье лицо приходило к нам и как-то нас соединяло. То ли это дети, то ли родные, там, близкие. Иногда просто мы, ну, как бы находили точки соприкосновения с супругой, вместе молились и дальше шли.
2: Вот мое мнение сейчас скажу, да, хорошо, да. Личное. Вот когда я их увидела как мужа и жену вместе, я говорю, вот так надо, вот так надо. То есть вот человек посмотрит на них, и понятно, что вот он идеал, вот так вот хочется. То есть,
0: вы знаете,
2: что...
0: это понятно, на любую семью посмотреть, верующих людей, можно со стороны сказать, все идеально.
2: Но внутри...
0: Тот, кто не знает внутреннюю жизнь семьи, что переживают. Я думаю, что все мы, знающие, что, о чем мы говорим, да, что mm-hmm. такое конфликты, когда было такое состояние, все, мы больше дальше не можем. И Бог, который присутствует, о чем Александр говорил, Он способен повлиять на меня, на мою жену, так, чтобы сохранить нас.
1: Так что Он любит и меня.
3: Почему нам ближе, вот я все-таки хочу вернуться к вопросу лени. Человек ленивый, он не хочет работать над собой.
2: Это мужчина ленивая, женщины хотят работать. Женщины хотят к психологам ходить, это мужчины не хотят.
3: Не факт. Лень не имеет половой принадлежности. Не имеет. Если я знаю женщин ленивых.
2: Но склонность.
3: И наоборот, я знаю мужчин пахарей. А для того, чтобы строить отношения, надо вкладывать, надо пахать. Это не происходит просто так, знаете, вот так вот, так сложились звезды.
2: Да.
3: Не надо романтизировать эти вещи чрезмерно. Надо вкладывать, надо работать над собой.
2: Кроме... Не хотят люди работать.
0: Ну, вот мы сказали,
3: вот это причина.
0: Мы сказали лень. Да. Я бы еще добавил, может быть, все-таки человеческие страсти, они способны приводить к разрушению.
2: Да, это точно.
0: Когда человек смотрит на другой объект, когда он позволяет свой взгляд переместить со своего избранника на другого человека.
3: Да, да, да,
0: и
3: да.
0: Когда он больше и больше это делает, в его сознании это засаживается понятие, что мой супруг, моя супруга, он хуже, чем вот этот человек. И это может подвигнуть человека.
2: Я в одной книжке прочитала, что измена начинается тогда, когда супруг начинает сравнивать своего супруга с кем-то другим. То есть вот оно, процесс начался. То есть я уже сравниваю. Ой, а мой муж не только столько зарабатывает, сколько ее.
0: Это первый
2: сигнал. Симптом уже, да. А муж подумает, ой, она моя не такая уж красивая, как вот там у нас в телевизоре показывают длинноногих, да?
0: Как профилактика, друзья мои, как профилактика, муж и жена должны хвалить друг друга в присутствии других людей.
2: Угу.
0: Они должны говорить, вот моя супруга что-то говорит хорошее. Соответственно, она должна о муже говорить.
2: Вот знаете, вот когда я задала вопрос «склонность к разводам», вот я думаю, что ответ это в Римлянам 8.5. Давайте прочитаем. Вот, то есть я согласна с ленью, вот с этим согласна. А вот здесь как раз очень хорошо, мне кажется, написано. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». То есть вот оно, вот он треугольник, о котором мы в самом начале говорили, да? То есть люди понимают, что это союз, прежде всего, духовный. И вот а наша плоть, она вот такая вот, да, и лень нам, и у кого-то ноги длиннее, и у кого-то зарплата больше. Угу. То есть вот это вот оно проявление такое вот.
3: Вообще-то по поводу ног хочу сказать, чтобы было понятно. Мужчину не ноги привлекают, а лично женщины. В конечном итоге. Ноги – это, знаете, такой первичный фактор.
2: Ну,
3: посмотрел,
2: да.
3: Вау.
1: Первый взгляд.
2: Нет, пропаганда
1: взгляд.
2: Такая. Пропаганда такая
3: это да. Я просто говорю, как реагирует мужчина, да, на эти вещи. Да, тебя может привлечь, конечно, такой привлекательный женский стан чей-то другой.
2: Угу.
3: Но начни строить отношения с этим станом. Просто начни с этим станом, просто заговори с ней.
2: Хорошо, вот человек сделал ошибку, непоправимую сделал ошибку. Есть возможность прощения такого человека? Ну вот развелся он, неправильно понимал вот это. Есть прощение или нет?
0: Бог, если говорить о Боге, Бог любит нас. Прощаю. Какими бы мы ни были.
2: Есть возможность у человека начать все снова.
0: Непослушными. Он готов всегда принять, помочь, простив человека. Есть, и помочь восстановить вы то, знаете, что может быть восстановлено.
2: Знаете, вот я можно зачитаю? Вернуть, пожалуйста, так я скажу. Вот хочу зачитать вот этот вот отрывочек. Очень мне понравился. Вот. И одни, разведенные своими руками, разрушили свой брак. Другие стали невинной жертвой независящих от них обстоятельств. Многие подавлены и удручены разводом. О какой бы из этих ситуаций ни шла речь, у Бога есть слово милости. Как показывает судьба людей, прошедших через развод в ветхозаветные времена, Бог помогает оступившимся. Он собирает разбитые осколки и позволяет начать сначала. Но не отменяется воля Господня, явленная сначала в Эдеме, затем в ветхозаветных заповедях. И во весь голос, возвещенная под конец ветхозаветной эпохи, «Я ненавижу развод».
3: Новый Завет утверждает эту же мысль и говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Поэтому Бог восстанавливает человека из любой глубины падения. Это нужно всегда об этом помнить.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы желаете услышать опыты других родителей или поделиться своим, тогда эта программа для вас. Сегодня мы продолжим тему, начатую нами ранее, в предыдущих программах. Это разговор о приемных детях. Случается, что приемного ребенка берут в семью, где уже есть свои биологические родственные дети. Как сложатся отношения между ними? Вопрос взаимоотношений родных и приемных детей очень непростой. Потому что нет ни одной похожей ситуации. Ребенок приходит в семью, в которой уже есть свои дети более старшего или младшего возраста, противоположные по полу или того же пола. Нередки ситуации, когда ребенок приходит в семью, а потом еще и появляется свой ребенок. Во всех этих случаях очень важно научиться не ущемлять интересы одного ребенка и продолжать развивать интересы другого. Что нужно учесть? Например, если в вашу семью приходит ребенок младше, чем ваш. Внимательно наблюдайте за поведением вашего ребенка. Для него резко все изменилось. Из маленького и единственного он превратился в старшего брата. Хотя не предполагал, что будет так. Теперь он должен изменить свое поведение и внимание своих родителей ему придется делить с братом. Теперь он на какой-то свой каприз может услышать: «Ну ты же теперь взрослый». То есть ребенок в один момент лишился привилегий младшего. Это бывает и в обычной семье при рождении следующего ребенка, но там все происходит естественным путем. А здесь нужно приложить намного больше усилий, чтобы ваш сын или дочь поменяли свой статус более безболезненно. Необходимо помнить о том, что каким бы ни был взрослым и понимающим ваш ребенок, он все равно будет претендовать на ваше внимание. Например, такой случай. К психологу обратилась мама-опекун. Полгода назад их семья приняла на воспитание племянника, 10-летнего сына своей непутевой сестры. Поначалу все шло, как казалось, маме хорошо. Чтобы мальчик максимально быстро привык к семье и семейным правилам, почувствовал себя уверенно, приемная мать старалась ободрить, похвалить Сашу. Она часто подходила к нему, ласково разговаривала с ним. Родной сын Андрей спокойно отнесся к тому, что в их семье появился еще один мальчик. У Андрея были свои интересы. Он занимался спортом, общался с ровесниками, в целом не доставляя родителям особых хлопот, несмотря на свои почти 14 лет. А потом, увлеченная новой ролью мама, как-то заметила, что сына нет дома в обычное время. Вернувшись, он ничего не стал объяснять. Ушел в свою комнату. На вопросы психолога, какие отношения были в последнее время с сыном, мама уверенно сказала: «Хорошие». Но отвечая на наводящие вопросы психолога, мама все-таки вспомнила некоторые странности. Ее удивило, что сын несколько раз пытался привлечь ее внимание. Просил помочь подготовить уроки, задавал глупые вопросы, крутился постоянно на кухне, когда она была там с Сашей. Ей даже пришлось несколько раз сказать: «Андрей, не хватало еще с тобой возиться, ты же уже совсем большой, а ведешь себя как маленький». После этого сын стал раздражительным, агрессивным, и мама связывала это с подростковым возрастом. Психологу пришлось объяснить маме, что дело не только в возрасте. Мальчик относительно спокойно переживал этот возраст, был занят нормальной подростковой деятельностью. Но любой стресс имеет последствия. В данном случае приход в семью нового члена изменил ролевые позиции, и Андрей почувствовал себя ненужным. Его рано посчитали взрослым. Да, его интересы уже выходили за рамки семьи. Он прислушивается к мнению сверстников. Но это не значит, что он не нуждается в авторитетных и любящих родителях. Маме было предложено провести простой эксперимент. Просто начать обнимать сына, спрашивать про его дела, попросить оказать помощь. Чтобы помочь мальчику утвердиться в своей значимой роли в семье, необходимо сказать примерно такие слова: «Ты мой сын. Ты всегда будешь моим помощником и главным в семье. Саше трудно. Ему нужно помочь. Без тебя это будет сделать намного труднее». И мама взялась выполнять рекомендации. Она позвонила через несколько дней. Я и не представляла, как Андрею было важно услышать, как ему нужно было мое внимание. Какой вывод можно сделать из этого довольно часто встречающегося примера? Каким бы ни был взрослый и понимающий ваш ребенок, он все равно будет претендовать на ваше внимание. И не отказывайте ему в этом, особенно когда в доме появляется новый член семьи. Рассмотрим другую ситуацию. Если приемный ребенок старше вашего, не пугайтесь. Но поначалу он требует внимания не меньше младшего. Вдруг он попросит выполнения своих детских желаний, может быть, даже отложенных в младшем возрасте. Не нужно удивляться этому и пугаться, когда ребенок вдруг начнет действовать не по возрасту. Например, залезет на колени, чрезмерно требует ласки. Обязательно нужно выделять так называемые минутки для детства. Чтобы это не выглядело странным и неловким, выберите время для ласки и потакания желаниям своему ребенка, когда дома только близкие люди. Затягивать это тоже не стоит. Ребенок может так и остаться в состоянии детского инфантилизма, что совсем ему не на пользу. Месяц, может быть, два – достаточное время для того, чтобы постепенно свести на нет подобные долгие потакания. Если в семье уже есть приемный ребенок и приходит еще один, возможны те же самые сцены ревности. Возникновение конфликтов и фразы типа «пусть он уходит обратно в детский дом». Ваш ребенок не помнит, что он сам был очень неуверенным, неуклюжим, порой вредным и агрессивным, но не хочет простить это новоявленному брату или сестре. Но в большинстве случаев ребенок берет шефство над новым членом семьи и учит тому, чему его самого научили. Есть случаи, когда, затаив обиду на родных детей, женщина берет ребенка назло вам. Увы, она думает, что если свои дети не слушаются, не понимают или не ценят ее заботу, то с другим ребенком будет лучше. Она ждет благодарности, а получает разочарование. И дети не становятся близкими. В этом случае будут страдать и родные, и приемные дети. Если преследуется цель решить проблемы со своим сыном или дочерью, найти им друга, подругу, повлиять на родного ребенка положительно, то это тоже может не принести успеха. Любой приемный ребенок прежде всего нуждается в решении его проблем, в удовлетворении сначала его потребностей. Совсем не обязательно, что он будет играть ту роль в семье, которую вы приготовили для него. Часто можно услышать: «Хорошо, большие дети высказывают и показывают свое отношение к новым братьям или сестрам, но маленькие дети дошкольного возраста еще ничего не понимают. Что им-то объяснять? Их-то что готовить?» Это очень неверное представление. Вот один пример. Мама сказала 5-летней Арине, что теперь у нее будет сестра. Ей тоже 5 лет. «Вы вместе будете играть, игрушек у тебя много, хоть научишься делиться». С первых дней отношения у девочек не сложились. Арина, конечно, дала свои игрушки, но Света просто их ломала, книжки рвала. В конце концов, Арина подошла к маме и сказала, что уходит жить к бабушке, потому что бабушка ее любит и не заставляет играть со Светой. Итак, запомним. Преследуя благие цели, воспитать ребенка-сироту, нельзя забывать о родных детях. Нельзя, чтобы подросший сын, глядя на которого вы махнули рукой, мол, он все понимает, ему все равно. Сказал однажды с обидой матери: «Мама, ты лишила меня детства». В конечном итоге живущие в семье дети – это братья и сестры. Родители отмечают, что не делают различия «мои и не мои». Стараются, чтобы дети почувствовали себя родными. Воспитывая одного ребенка, родители понимают, что он нуждается не только в общении с ними. Как правило, общение со сверстниками дает ребенку огромный опыт, которого он не получит в общении со взрослыми. Поэтому взаимоотношения между детьми в семье имеют большое значение как для общего эмоционального климата семьи, так и для каждого ребенка в отдельности. Говоря откровенно, конфликты между ними неизбежны. Их можно называть нормальными событиями в детской жизни. Пусть это не пугает вас. Как постепенно мы научились привыкать, например, к раскатам грома за окном. Но важно, чтобы конфликты разрешались без унижения и оскорбления личности. В этом большой пример детям – родительские конфликты. Да-да. Именно родители могут научить детей, как правильно разрешить разногласия. Если вы сами повышаете голос, оскорбляете друг друга, знайте, точно так же разрешать конфликты будут ваши дети. И наоборот. Сдержанность в словах, прощение, взаимные извинения станут примером для подражания. Кроткий ответ отвращает гнев, написано в книге книг Библии. Если вы верующий человек, то просите мудрости и сдержанности каждое утро в молитве. Встречайтесь наедине с Богом. Эти тихие личные молитвы приготовят вас к тому, что может произойти у вас в семье в течение дня. Чтобы быстрее сложились отношения между родными и приемными детьми, можно использовать некоторые приемы. В процессе подготовки к появлению приемного ребенка нужно часто и много говорить о том, что все равно ваш сын или дочь, ваше любимое дитя, которого вы любили, любите и будете всегда любить. Неплохо вместе приготовить игрушки, которые ребенок сам подарит новому братику. Но учтите, если при этом ребенок что-то попросит для себя, не откажите ему в этом. Попытайтесь попросить решить ребенка, где будет теперь спать новый братик или где будет стоять его письменный стол. Чтобы дети меньше проявляли ревность, нужно организовать праздничный стол в честь гостя, но с подарками всем детям в семье. Исходя из этого возраста, нужно сначала организовать совместную деятельность под руководством взрослых. Не оставляйте их надолго одних. Через некоторое время можно ввести совместную деятельность детей с контролирующими функциями взрослого. Например, они вместе моют посуду в специальном тазике. Можно, конечно, помыть ее быстрее в раковине под краном. Но тут в тазике их руки соприкасаются. И возле него так удобно находиться вместе и детям, и маме. Так дети учатся взаимодействовать, распределять обязанности, закрепляют ролевые позиции. Постарайтесь, чтобы дети как можно больше переживаний и эмоций получали вместе. В этом помогут совместные чтения, обсуждение интересных тем, крепкие родственные связи обеспечивает и совместное изучение какой-то особенной семейной книги. Во все века это была большая семейная Библия. Разнообразить ее чтение помогут картинки и детские христианские песенки. Огромную роль также играет совместное посещение церкви детьми. Это как раз тот случай, когда ваш ребенок сам может представить окружающим своего нового брата или сестру. Поощряйте всякий раз вашего ребенка, если он пытается научить или подсказать что-то новому члену семьи. В заключение хотелось бы напомнить библейскую историю о родителях, которые, увы, не одинаково относились к своим сыновьям. Что из этого получилось, вы можете вспомнить, перечитав историю про юношу Иосифа. Эта история начинается в 37 главе книги «Бытие». Мы же хотим вам пожелать быть мудрыми в своей родительской любви. Всего вам доброго! До свидания!

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в Нагорной проповеди Иисус обращается со следующими словами. 7 стих. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Итак, милость. Такое чувство, что Он хочет людям сказать, «Если ты будешь сеять милость, то вырастет нечто доброе, и ты это пожнешь, и помилован будешь ты, потому что ты тоже был милостив». Но как правильно понять, где нужно быть милостивым, а где нужно быть, ну, например, принципиальным и никакой милости? И вот это очень важно для нас разобраться в этом, чтобы мы все-таки в этих вопросах не отставали и ни в коем случае не склонялись в сторону немилосердия. Почему? Потому что именно милость и милосердие являются большими добродетелями для нас. Вы знаете, я очень высоко оценил одно высказывание. Написано, что оно принадлежит Конфуцию. «Если у вас есть возможность явить милосердие, не пропускайте вперед даже учителя». То есть, если ты имеешь возможность проявить милосердие, обязательно это сделай. Поэтому Христос и говорит, что для человека это важно. Посмотрите, как в Новом Завете апостол Павел представляет этот вопрос. Во 2 главе Римлянам, в 4 стихе, он говорит: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Вы видите, у Бога милость проявляется, и благость – это синонимичные слова, для покаяния. Никогда покаяния и за покаяние Бог к тебе поворачивается лицом и проявляет милость. А она, вот эта милость, она ведет тебя к покаянию, она дает тебе возможность переосмыслить, увидеть хороший пример и успеть так принять правильное решение в своей душе, чтобы ты еще и занялся этим в своей жизни на практике. Конечно, для практики Господь посылает нам людей, обычных, таких же спотыкающихся, ошибающихся людей. И поэтому, когда мы имеем возможность проявить милосердие, проявить милость, мы должны это делать. Не надо спешить скорее лекцию читать человеку, как ему правильно жить, как ему на будущее не надо попадать в подобные затруднительные ситуации, чтобы он не довел себя до такого состояния, когда вот ему теперь милость нужна, понимаешь ли, от такого, как я. А придем и на помощь раньше всех. Потому что, помните, как я уже говорил, так бы на нашем месте поступил и Иисус. Ну и еще, обратите внимание, есть очень хорошие мысли. «Чужой милостью счастлив не будешь». Да, это вроде приятно, к тебе снизошли, смилосердились над тобой и так далее. И ты уже как бы вроде чего-то и добился, и рад. Но большая радость приходит, когда ты начинаешь проявлять эти качества в своей жизни. Высшее милосердие – это милосердие к немилосердным. Вот именно так повел себя Иисус, когда висел на кресте Голгофском, когда вокруг были глумящиеся, смеящиеся люди, которые смеялись, и им было совершенно не больно, а Он висел на жаре, распятый на кресте. И вместо проклятий, вместо того, чтобы сказать, как знаете, в знаменитом фильме «I'll be back», «Я вернусь», «Возмездие будет», нет, он сказал: «Отче, прости их, они не знают, что делают». И он вернется, но вернется, чтобы в первую очередь забрать своих детей к себе. Это первая причина возвращения Иисуса. И некоторые думают, что первая цель пришествия Христа – это воздать грешникам, наказать зло. Нет, первая цель пришествия Иисуса – это забрать своих детей с этой земли. А потом, конечно, будет и возмездие грешникам. Пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы были более милосердны друг к другу, чтобы мы проявляли больше терпения, снисхождения каждому, даже к тем, кто ошибается, потому что это хороший пример – И я уверен, он как посев, он вырастет еще много хороших подражателей этому доброму поступку. Пусть вас Господь в этом благословит.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
2: А я люблю капибару.
3: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
2: А сколько животных живет на Земле?
4: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
3: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
5: Ого!
4: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
3: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
2: Наверное, Бог.
1: Это сделал Бог.
4: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
6: И что, всем этим миллионам он дал имя?
3: Да.
6: Один человек?
3: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
2: Как он из всех мог запомнить? Это ведь очень много.
3: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару канал... Вару... Калавару?
2: Капибару.
3: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
2: Его звали Адам?
4: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
6: А почему из глины?
4: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
6: Это как?
3: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
4: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
3: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
1: Потому что ему стало скучно.
6: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
2: Он, наверное, устал.
3: Адам загрустил потому, что был один.
4: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
5: Нет!
1: Я без мамы не хочу!
3: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами. А подобного Адаму на Земле не было.
4: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
2: Она ему приснилась?
4: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
2: Когда он спал.
4: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
7: Адам, просыпайся.
4: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул. Наконец-то! Она такая же, как и я!
1: А что сказала Ева?
7: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
4: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
1: Он даже забыл имена животных?
4: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
3: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
4: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго, до свидания!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Бог любит вас и желает вам счастья.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
7: Близки ли Богу наши бытовые семейные неурядицы? Понимает ли нас Господь в обычных рутинах семейной жизни? На эти и другие вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Есть такое, представление, что Бог помогает нам в каких-то глобальных вопросах. Да? А вот обыденные, рутинные обстоятельства жизни, его не касается. Так ли это на самом деле? Особенно в формате семейных отношений. Действительно ли Господь не участвует в построении семейных отношений, в каких-то бытовых вопросах, в решении бытовых проблем наших?
8: Вы знаете, Дмитрий, на самом деле то, о чем вы спрашиваете, и формат сегодняшней темы, он очень важен. Насколько Иисусу не безразличны наши семейные отношения? И чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы сегодня вместе с вами и с нашими телезрителями посмотреть на семью Иисуса. Давайте вначале обратимся к библейскому тексту и прочитаем Евангелие от Матфея, 13 главу, с 53 текста. «Кончив рассказывать эти притчи, Иисус ушел оттуда и пришел в город, где Он вырос, и стал учить там людей в синагоге. Они в изумлении говорили, откуда такая мудрость у Него и такая сила творить чудеса? Разве не сын Он плотника? Не Его ли мать зовут Марии? И не Его ли братья Иаков и Иосиф, Симон и Иуда? И все сестры Его разве не живут среди нас? Откуда же у Него все это? И не захотели они принять Его. И Иисус же сказал им, не почитают пророка только в Отечестве и доме Его». И многих чудес из-за неверия их не сотворил он там. Угу. Вот этот библейский текст помогает прежде всего посмотреть нам на семью Иисуса. Как минимум, мы видим с вами перечисление отца, матери. Дальше идут 4 брата. Угу. Это уже сколько человек? 6.
7: 6.
8: Дальше мы видим упоминание сестры. Как минимум, должно быть 2 сестры. Угу. Уже получается 8, и он 9. То есть мы видим с вами, может быть, даже мы никогда об этом не задумывались, но на самом деле Иисус вырос в многодетной семье.
7: В большой семье.
8: И вы понимаете, что быть младшим ребенком в многодетной семье – это непросто. Угу. Когда тебе все говорят, нужно сделать это, нужно сделать это. И вообще-то младшему всегда тоже достается и обязанности побольше. Все стараются его им понукать. Поэтому уже в детстве мы видим, что Иисуса приходилось не так просто, даже из этого текста. А уж Его заявление, что не почитают в Отечестве и доме Его, оно нам о многом говорит. Мы видим, что изначально, когда мы встречаемся с семьей Иисуса, то не все так было благополучно. Его родственники не приняли ту миссию, которая была возложена на Иисуса. Его большая семья, она помогает нам понять, что ему не чужды были все те переживания сегодня, с которыми сталкиваемся мы. Дальше, когда мы читаем Священное Писание, мы видим другой пример. Например, то, что мы встречаем в Евангелии от Иоанна, когда Иисус пришел на брачный пир в Кану. И там, может быть, наши телезрители не знают, но случилось так, что на свадьбе не хватило вина, и Иисус делает чудо. Иисус делает чудо, и это было настолько восторженно всеми встречено. Это было восторженно встречено его матерью, его учениками. Это была такая идиллия. И, казалось бы, такая идиллия должна была

0: Об этом говорит нам Евангелие. Итак, 4 глава Евангелия от Луки, 16 по 30 текст. «И пришел Иисус в город, где Он рос, в Назарет, и в субботний день по Своему обыкновению пошел в синагогу. Там Он встал, чтобы вслух читать из Писания. Ему подали книгу пророка Исаии, развернув свиток, Он нашел место, где было написано». Дальше Иисус произносит одно из самых удивительных пророчеств пророка Исаии. И после того, как он прочитал это пророчество, которое свидетельствовало о пришествии Мессии, он сворачивает и говорит: «Ныне исполнилось это Писание, которое вы слышали». Все одобрительно отзывались о нем и удивлялись благодатным словам, исходившим из уст его. И вновь мы слышим тот же самый вопрос. «Разве он не сын Иосифа?» – спрашивали они. И вот здесь мы видим, что они проявляют неверие. И когда они проявили неверие, Иисус вспоминает пророка Илию и бедную женщину, вдову из Сарепты. И он говорит, что у нее гораздо было больше веры, чем у вас. Дальше он вспоминает случай с Елисеем. И это настолько вывело сородичей и односельчан Иисуса, что Священное Писание говорит нам о том, что они настолько были поражены, услышав это, все люди в синагоге. Я хочу, чтобы вы сейчас услышали меня. Все люди в синагоге. Он был в синагоге своего родного города. Угу. То есть вместе с ним пришли на поклонение Богу туда и все его родственники.
1: Родственники, семья.
0: А теперь смотрите, Библия говорит, все люди в синагоге пришли в ярость. Они вскочили и, схватив Иисуса, вывели его из города к обрыву горы, на которой построен Назарет, чтобы сбросить его вниз. Ничего в Евангелии мы не встречаем, что вдруг встал Иаков или Иуда и сказали: «Люди, что вы делаете? Это же наш брат». Мы не видим, чтобы мама там ступилась или отец там ступился. Мы вообще этого не встречаем здесь.
1: Угу.
0: И вот это помогает понять, что Иисусу были не чужды переживания. Он встретился с непониманием даже внутри семьи. Так бывает сегодня и у нас, когда мы вдруг поверили в Бога, начинаем жить по принципам Божьим, мы встречаем непонимание среди наших близких и родных. Иногда нас вдруг начинают почему-то говорить: «Да вы фанатичны. А почему вы так решили жить? А почему вы хотите выделяться, как белые вороны?» На самом деле, человек просто хотел бы жить и следовать по Священному Писанию. Иисус просто исполнял волю своего Отца, но его не понимали.
1: Угу. То есть из того, что вы сейчас сказали, видно, что сам Христос, да, когда Он воплотился в человека и вот прошел путь от рождения, да, до смерти, Он вырос в семье, и Он все вот эти вот бытовые проблемы, непонимание со стороны своих как бы родственников, братьев и сестер, любимых людей, Он это все пережил, получается.
0: Да, не только бытовые неурядицы Ему были не чужды,
1: угу,
0: но и в том числе и разделение духовное в семье. То, что сегодня очень часто мы видим, да, когда есть непонимание, когда одна сторона, например, становится верующей, а другая половинка, или муж, или жена, или даже дети начинают к этому относиться скептически, с усмешкой. Мы встречаем это в жизни Иисуса. Вы знаете, что Евангелие повествует нам о том, что однажды родственники Христа, его братья и мать, они посчитали, что он вышел из себя.
1: Сошел с ума.
0: Сошел с ума, другими словами, да. И вот каково это было? Знать. Ведь на самом-то деле Иисус прекрасно понимал, кто Он. Он знал свое предназначение, Он слышал голос с неба: «Сей Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение, Его слушайте». Он понимал, что Он от Бога пришел, что на самом деле Он пришел для спасения, в том числе и Его семьи. Он вырос среди них с детства, и вдруг Он теперь сталкивается с тем, что они говорят: «Да, наверное, что-то с Ним не все в порядке. Он вышел из себя, это ненормальная ситуация». Поэтому, когда сегодня кто-нибудь или из наших телезрителей сталкивается с такой проблемой, я хочу, чтобы они не отчаивались на самом деле. Иисусу знакомы эти переживания. Он знает, как вам тяжело, через что вам приходится проходить. Он через все это прошел. Иногда, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о Христе,

0: мы говорим, ну, наверное, Христу было легче, чем все-таки нам. Ему не были знакомы те проблемы, которые сегодня есть у нас спустя 2000 лет. Угу. Но что поменялось? У нас появились машины, самолеты, ракеты, но отношения-то остались. Остались бытовые взаимоотношения в семье, остались духовные взаимоотношения. И поэтому, когда вдруг так случается, что мы сталкиваемся с непониманием, не стоит отчаиваться. И Иисус рядом с нами в наших переживаниях.
1: А вот тогда такой вопрос. Что самому Христу помогало переживать, ну, или переносить, как бы не огорчаться вот в таких ситуациях, когда он со стороны своих близких людей как бы видел непонимание и неприятие? И что нам сегодня может помочь в подобных ситуациях?
0: Ну, в любом случае, во всей жизненной ситуации, через которую пришлось пройти Христу, ему помогала тесная связь с его небесным Отцом. Угу. И мы видим это на протяжении всей его жизни. Он очень много времени уделял исследованию Священного Писания, да, он хорошо знал Слово Божие. Он уделял время, особое время молитве и разговору по утрам со своим небесным Отцом. И мы видим, что Иисус выполнял миссию и в своей семье. Он продолжал молиться и о своей семье. И если мы с вами видим, что первоначально его родственники, да, его братья не принимали его, первоначально мы видим с вами, что они даже иногда подтрунивали над ним, да, смеялись. Это вызывало скептицизм в отношениях к Иисусу. Но дальше мы видим, что ситуация меняется. Она меняется. Она меняется тогда, когда происходит вот эта жертва Христа. Когда Он восходит на крест ради спасения не только всего человечества, каждого живущего на этой планете, но и также ради своей семьи. И вы посмотрите на Христа, висящего на Голгофе. Даже тогда, когда Он умирал, Он продолжает осуществлять заботу о своей маме. И он поручает заботиться Иоанну, его ученику, о матери. И говорит, вот теперь твой сын, да, это вот женщина, это твоя, он говорит Иоанну, это твоя мать, да, то есть позаботься о ней так, таким образом. Поэтому мы видим, что до конца он пытался воплотить свою миссию спасения и в своей семье. И дальше, вот пример жизни Христа помогает, и мне всегда помогал, не отчаиваться. И говорить другим людям, не надо переживать. Да, у вас есть сегодня непонимание. Вас не понимают дети, вас не понимает муж, не понимает жена. Продолжайте о них молиться. Потому что, когда мы с вами читаем Новый Завет, мы видим с вами, что в Новом Завете есть одна из книг под названием «Иуды». Послание Иуды. И вот когда мы открываем это послание, мы понимаем, что это послание принадлежит перу брата Иисуса Христа. Мы видим абсолютно другого Иуду, который называет себя рабом Господним, братом Иисуса Христа. Это человек, который совершенно по-другому уже смотрит на Христа, на его предназначение, на его миссию. Поэтому Иисус было время не находил поддержку среди своих братьев, но он не отчаивался, он продолжал молиться о них, и в конечном итоге мы видим с вами, что семья Иисуса воссоединяется после его жертвы.
1: Вот я как раз хотел в связи с этим задать вопрос. Да, получается, что не всегда у Христа было плохое вот отношение семьи к нему. Потом это отношение поменялось. Вот какая модель поведения Христа побудила все-таки изменить по отношению к нему свои настроения? То есть, он добился этого там путем каких-то там справедливых требований, или он своим отношением это изменение заработал?
0: Вы знаете, я вам расскажу опыт из своей жизни. Когда я стал верующим человеком, то моя вторая половинка, моя жена, не сразу разделяла эти убеждения. И я пытался что-то ей сказать так, как она должна поступать, что она должна делать. Женщины вообще удивительные существа. когда ты начинаешь говорить что-то против, она в ответ может сделать гораздо больше еще того, что ты ей говоришь. Uh-huh. Вот. И я понял, что на самом деле надо меньше говорить, а больше любить. Uh-huh. Вот то, что произошло в семье Иисуса, вот эта перемена, она произошла, когда они увидели жертву Христа на Голгофском кресте. Голгофа переменила их отношение к Иисусу. Голгофа вообще поменяла их представление о Боге. Они поняли предназначение Христа. Они оценили, и я думаю, что они действительно оценили то, что они жили вместе со Христом. Они увидели Его настоящую любовь. Поэтому в наших семьях, чтобы ни происходило, какие, может быть, трудности сегодня не были, может быть, кто-то сегодня, как я уже говорил, испытывает непонимание со своими детьми, а дети с родителями. Знаете, этот извечный конфликт отцов и детей. Мужья сегодня недопонимают своих жен, а жены мужей. Не надо отчаиваться. Нам нужно, чтобы в нашем сердце жила любовь к нашим близким и родным. И вот когда мы будем просто бескорыстно любить, той любовью, о которой говорит нам Священное Писание, то тогда все изменится. Тогда действительно мы станем, наши семьи будут крепкими, дружными. А Иисус, Он присутствует в наших семьях.
1: Как Христос, любить любовью, которая готова пострадать за своих родных и близких, да?
0: Любовь, которая отдает.
1: Да. Уважаемые друзья, с вами была программа «Верую». Пусть Господь вас благословит.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажу вам по секрету, сегодня будет особенно интересно. Нас ждет необычный сюрприз для домашнего чаепития. Рецепт прекрасной, полезной и вкусной выпечки.
3: Булочки, сладкие шляпки. Тесто. Взять 2 стакана кукурузной каши, сваренной на воде. Добавить 1 стакан теплой воды, 0,5 стакана сахарного песка, ванилин, чайную ложку соли, 2 чайные ложки дрожжей и перемешать. Постепенно добавить немного муки, размешать до однородной массы. Дать постоять в теплом месте 15-20 минут. Затем добавить остальное количество муки и замесить некрутое тесто. В конце добавить 7 столовых ложек растительного масла без запаха. Дать еще постоять 20 минут. Начинка. 1 стакан фиников очистить от косточек. Проварить 7-10 минут в небольшом количестве воды до однородной массы, постоянно помешивая. После выключения добавить 6 штук мелко нарезанных грецких орехов и чайную ложку сока лимона. Перемешать. Противень смазать растительным маслом. С помощью смоченной в воде ложки выложить на него небольшие лепешки из теста. Сверху положить чайную ложку начинки. Прикрыть тестом. Дать немного подняться. Выпекать при температуре 220 градусов 20 минут. Готовые булочки посыпать сахарной пудрой.
2: Надеемся, дорогие друзья, что вы успеваете записывать рецепты. Мы делаем все, чтобы нам было интересно готовить вместе. И всегда ждем ваших отзывов. А пока желаем вам будьте здоровы. Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
2: Здравствуйте! В Священном Писании записано: «Приобретай мудрость, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя». Главное – мудрость. «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Мудрость подразумевает единство милости и справедливости. Она никогда не будет оправдывать грех, но одновременно никогда не действует во вред человеку. Мудрость всегда содействует ко благу, собирает, а не расточает, соединяет, а не раскалывает. Она отличает истину от заблуждения. И еще мудрость смиряется перед непостижимым. Что мы знаем о Боге? Что Он есть любовь, что Он Творец и Создатель всего существующего, создавшего мир с непостижимой мудростью. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Можно ли познать Господа? Наш Бог таинственен и непостижим. Он одевается светом, как ризою, и творит бездну из пустоты, создает все из ничего и создает прекрасно, в полном совершенстве и гармонии, создает навеки, навсегда. Он полон скрытых тайн. Сокрытый, как написано, принадлежит Богу. А что принадлежит нам? Открытые. То есть то, что Господь открывает нашему пытливому разуму в природе и в Священном Писании, в двух книгах, из которых только мы и можем познать Бога. И здесь нам нужно главное – мудрость. Она состоит в том, чтобы правильно уразуметь Библию так, как она написана, сопоставляя духовное с духовным, соединяя текст с текстом, потому что Слово Божие никогда самому себе не противоречит, когда открывает нам истину для нашего спасения. Мудрость заключается еще и в том, чтобы признать существование некой тайны, согласиться с тем, что сокрытое принадлежит только Богу. Мудрость в смирении моего «я». Нам нужно смиренно признать: наш разум ограничен. Есть тайны, которые однажды будут нам раскрыты, но есть и тайны, куда до конца мы не проникнем никогда. И одна из этих тайн написана в книге «Послание к Тимофею» в 3 главе. «Беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Бессмысленно, то есть немудро, отрицать существование тайн природы и мироздания. Можем ли мы сказать, что такое свет? Свет имеет корпускулярно-волновую природу, учили нас в школе. Что это? Волны? Да. Материя в виде квантов? Да. Энергия в виде фотонов? Да. Получается, некая триединая природа света, до конца неясная. Определенности по этому вопросу нет. А что такое вещество? Из чего оно состоит? Можем ли мы ответить на этот вопрос? Да, мы знаем о таблице Менделеева, о молекулах, имеющих кристаллическую решетку. Из чего она состоит? Из чего состоят молекулы? Из атомов. А атом? По Резерфорду, из протонов и электронов. Из чего состоит протон? Мы говорим: из кварков. А из чего состоит кварк? Тайна. Мы не знаем. А как мы представляем себе многомерное пространство-время? Это вообще непостижимо. Умом вникнуть мы не можем. Но зато беремся объяснять физиологию Бога. Вот туда-то точно нашим разумом никогда не проникнуть. Сокрытое принадлежит Богу, и здесь великое благочестие тайна. Когда Бог сказал Адаму, не вкушая дерево познания добра и зла, это означало то, что человеку никогда не следовало знать некую тайну. Есть тайны, к которым даже приближаться не следует. И одна из них – тайна Божьего триединства. Угодно будет Богу, Он приоткроет завесу, но Он всегда остается таинственным. У Него всегда будет тайна для нас. Вас это огорчает? Мне кажется, что это прекрасно. У Господа всегда будет то, что Он сможет нам открыть. И с Ним никогда не будет скучно, никогда не будет тягостно. Но для этого нам нужно иметь главное – мудрость. «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум», – учит Библия. В настоящее время вновь подняло голову арианство, то есть отрицание триединого Бога. Древнее учение, с которым церковь вроде бы справилась, вновь подняло голову, смертельной раной исцелело. И в Церкви Божией мы слышим гордые и богохульные слова: «Иисус – это не Бог! Бог – один Отец! Святой Дух – это просто некая энергия Бога, некая сила, которой Бог действует во Вселенной! Библия нигде не называет Святой Дух Богом! Так-таки нигде!» Ну вот во 2 Коринфянам, 3 главе, мы читаем: «Господь есть Дух». Это одно место Библии. В другом месте засвидетельствовано то, что как Анания лжет Духу Святому, и апостол Петр констатирует: «Ты солгал не человеком, а Богу», прямо называя Духа Святого Богом. А вот слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 4 главе. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Дух Святой – это личность или безликая сила? Почему некоторым людям так трудно признать Духа Святого личностью? Когда Бог, Дух, вселяется в человека, мы чувствуем любовь к людям. Мы ощущаем мир в сердце. Мы начинаем мыслить о горнем, о том, что чисто, что достославно, что полезно, что добродетель и похвала, что служит к назиданию во спасении. Благодаря тому, что Дух Святой входит в нас, созревает Его плод. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это личностные качества, которые передает нам Иисус Христос через Святого Духа. И что это, как не качество Бога? Если не Его, то чьи? Наши собственные? Никак. Ибо нет человека праведного, нет ни одного. Все согрешили, все до одного негодны. Что говорит Библия о личностных качествах Святого Духа? Что Он носился над землей при сотворении, как бы охватывая бездну над пустотой? Дух наставляет, утешает, обличает, говорит, направляет, запрещает и разрешает. Дух любит до ревности. Он имеет волю и разум. Его можно оскорбить, ему можно солгать, его можно похулить. И именно Дух Святой ежеминутно воздействует на нашу совесть, наши чувства и наш разум, чтобы мы жили жизнью Иисуса Христа. Как не видеть личность во всех этих проявлениях? Здесь мудрость. И мудрый увидит. Не видит этого только человек неразумный. Давайте посмотрим на ангелов. Кто они, личности или нет? Ангел – это личность? Есть в этом сомнения? Они приходят к людям в разных образах. Они приходили к Иисусу в пустыне искушений, в Гефсиманию и подкрепляли Его. Легионы ангелов готовы были по малейшему сигналу разогнать толпу истязателей и снять Господа с креста. Треть ангелов не смогла устоять под ударами сатанинских искушений. А сам сатана, он кто? Личность или безликая сила? В этом тоже нет никаких сомнений. Да, падший ангел, несомненно, личность. Но кто они, ангелы? Послание к евреям, 1 глава, стих 14. «Они – суть служебные духи, посылаемые на служение». То есть ангелы – это духи, Причем духи, сотворенные Богом, это творение Его. И мы признаем, что эти духи – самодостаточные личности, существующие автономно, подобно нам с вами. Что же мешает нам теперь признать личностью Духа Святого? Почему это так трудно сделать? Что мешает? Только одно – отсутствие мудрости, сходящей свыше. Мы заменяем ее мудростью человеческой, которая в данном случае становится безумием. Я не могу вместить триединство, а значит, его нет. Нам нужно остановиться в своем порыве, объяснить Господу своим человеческим разумом, остановиться и посмотреть на звезды. Кто сотворил их счетом? Кто распростер север над пустотой, грандиозным, величественным шатром? Разве у вас не захватывает дух от такого таинственного великолепия, от такой бездны богатства, которую наш ум не в состоянии охватить? Посмотрите и на лилии, как они цветут. Посмотрите на животных и насекомых, на трудолюбивых пчел и муравьев, снующих по своим делам стройно, гармонично. Понаблюдайте за ленивцем, проводящим свою жизнь на деревьях, в созерцании окружающего мира. Разве возможно логикой объяснить все это? Когда такие картины были показаны Иову, он в страхе и трепете воскликнул: «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Все Писание возвеличивает Святого Духа. Сам Христос возвеличивает его, говоря: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам». Иисус обещал: «Сей я с вами во все дни до скончания века». Сегодня Христос с нами, Бог с нами. Почему? Только потому, что нам дан Дух Святой. Он, заместитель Христа, пребывает с нами вовек. Христос возвеличивает Святого Духа, а Дух Святой во всем Писании возвеличивает Христа. О Сыне Человеческом, в частности, написано: «Духом». Текст, который мы читали: «Беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире и вознесся во славе». Мы никогда не сможем понять тайну воплощения. Это и не нужно понимать. Апостол Павел умоляет римских христиан использовать свой разум, но до определенных пределов. Вот послание к римлянам, 12 глава, стих 3. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Нужно ли понимать Божьи чудеса? Каким образом он смирял бури? Откуда в его руке взялись хлебы и рыбы? Как он исцелял больных и воскрешал умерших? Разве это для нас так важно? Нам нужны отношения с Богом. Нам нужны качества Его характера и Его любовь к нам. Нам нужно доверие Ему. Познание Бога заключается прежде всего в единстве с Ним, в согласии с Ним, в подчинении себя Ему. А все остальное приложится, как приложились богатство, честь и слава царю Соломону, когда он просил сердце мудрого. Мудрое сердце – вот что для нас главное. Главное – мудрость. Арианство, отрицающее Троицу, заявляет: «Христос не Бог. Он не может быть им, потому что Бог един». Когда Бог представляется нашему уму одной личностью, нам это понятно. Нет никакой тайны. Все ясно, как день. Но когда приходит Христос и говорит: «Я есть сущий», то есть Иегова, то здесь мы уже в логическом ступоре. Как это может быть? Бог один, а Иисус говорит, что Он есть? Здесь что-то не так. И мы начинаем изворотливым нашим умом пытаться это объяснить. «А, так Иисус – это же Сын! Это не сам Бог! Сын – это, наверное, Бог рангом пониже! Ведь богов-то разных много! Вот и ответ! Вот и разгадка!»

Казалось бы, все в порядке, никакой тайны. Но возникает проблема со Священным Писанием. Ведь Слово Божие, как вбитые гвозди, они просто распинают наш греховный разум. «Я есть сущий». Вначале было Слово, и Слово было Бог. Все. Точка. Бог – это Христос. Как это объяснить? Никак. Человеком это невозможно. Можешь ли исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Можешь ли объяснить, каким образом Бог явился во плоти, принят верою в мире? Можешь ли законами физики объяснить его вознесение во славе? Нет? Тогда почему ты осмеливаешься отрицать божественность Христа и Святого Духа? Кто ты, человек, что судишь Бога? Может ли глиняный горшок объяснить природу горшечника? Исаия пророк пишет в 29 главе: «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня. И скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет. Бог непознаваем». Бессмысленно спрашивать, из какого материала он состоит, по каким законам существует и откуда произошел. Эти вопросы абсолютно бессмысленны. В математике есть правило деления чисел. Число может делиться на целое, дробное, иррациональное, отрицательное. Но можно ли разделить число на ноль? Вы пробовали когда-нибудь? Нет? А почему? Потому что это выходит за пределы математики. На ноль делить нельзя. Это бессмыслица. Нельзя и все. Отрицать личность Святого Духа, его божественность и божественность Христа, отрицать Божье триединство вопреки ясным утверждениям Библии, невозможно. Объяснять природу божества – это все равно, что делить число на ноль. Это навсегда скрыто от нас и принадлежит только Господу, только Ему одному и более никому. Но то, что нам нужно знать, Бог с удовольствием открывает. Из этих открытий бесконечное множество мы можем взять для нашего назидания. Также бесконечен Бог, Творец во всех проявлениях, проявлениях всех этих тайн. О, бездна богатства и премудрости и ведения! Как это восхитительно! Как прекрасно! И как это интересно жить во Христе с Богом Отцом и Сыном и Святым Духом! Это захватывающее состояние, и все мы с нетерпением ждем второго пришествия Христа. Именно поэтому. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это тайна не только природы божества. Здесь сокрыта еще и тайна нашего спасения. Насколько открыта нам эта тайна? В нее желают проникнуть служебные духи, ангелы. Что же нам открыто такое, во что желают проникнуть ангелы? Что знаем мы и чего ангелам никогда не узнать? То, какова сила страданий в греховной человеческой плоти. Нам дано познать, каково это – жить в скорбях и болезнях, каково это – жить под страхом смерти и каково это – лишаться жизни. Нам дано познать, каково это – вести великую борьбу с грехом, с соблазнами, с эгоизмом и с вожделениями, каково ощущать себя бедным человеком, который доброго чего хочет, не делает, а злое, чего не хочет, делает. И кто избавит нас от всего тела смерти? Нам открыто это. Спаситель и Господь наш Иисус Христос пришел ради нас во плоти и избавил нас от смерти за грехи. Нам открыто самое главное. Как мы можем избавиться от греха? Через плоть и кровь Иисуса Христа. Мы можем проникнуть вглубь этой тайны, проникнуться ею, ощутить ее и даже выстрадать ее в подобии тому, как выстрадал глубину этой тайны наш Спаситель. Христос прошел наш путь. Бог во плоти перенес все мыслимые и немыслимые страдания, чтобы понимать нас, испытать то, что испытываем мы,
И это было подвластно только

к Богу. Он должен был только сам испытать это и пережить это, и выстрадать это. Поэтому и сказано, что он топтал точило один. Великое благочестие тайна. Пусть Господь поможет нам вникнуть в нее, но вникнуть настолько, насколько это угодно Господу. Будем проявлять и терпение, и смирение, и любовь к тому, кто наделяет нас истинной мудростью для познания Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Юлия

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
0: Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе.
2: Он был знаменитым римским оратором. Ученики были от него без ума. Все привлекало в нем молодежь. Он сам был молод, не по годам умен и начитан, прекрасно владел словом, обращенным к сознанию и к сердцу. Блаженный Августин – одна из самых интересных исторических личностей.
0: Он написал «Исповедь», историю своего обращения в христианство. Это произведение – шедевр мировой культуры. Спустя 1000 лет знаменитый Петрарка, плача над страницами «Исповеди», говорил: «Мне кажется, что я читаю историю собственных заблуждений». Отзвуки «Исповеди» мы находим у Данте, Паскаля, Руссо, Толстого.
2: Августин родился 13 ноября 354 года в Тагасте, небольшом городке на севере Африки. Семья его имела средний достаток, и он не смог бы закончить образование, если бы не помощь одного мецената.
0: Юный Августин был натурой живой и чуткой, до крайности восприимчивой. Ему было 16 лет, когда за недостатком семейных средств он оказался предоставлен самому себе. Праздность к добру не ведет. Он тут же связался с дурной компанией, и его захлестнул, как он пишет, клокочущий жар нечистых вожделений.
2: Успехи на поприще учебы преисполнили его гордыни. Ведь он был всему обязан не деньгам и не семье, а собственному таланту. Религия матери казалась ему бабьими россказнями, но неверие было для него мучительным. Читал ли он Библию?
0: Да, но она показалась ему слишком простой и недостойной даже сравнения с достоинством цицеронова стиля. Августин увлекся манихейством. Сначала Августин с восторгом приобщился, но затем потерял вкус к этой мифологии с ее путанным вероучением.
2: Милан стал важнейшим периодом на пути Августина к Богу. Туда к нему приехала и его мать Моника. Она заставила его порвать отношения с женщиной, родившей ему сына. Любил ли он ее? В исповеди о ней не сказано ни одного проникновенного слова. Впрочем, это еще ничего не доказывает. Но, скорее всего, он не изведал истинной любви, знал лишь беззаконное сожительство.
0: Чем ближе к Богу, тем гуще вехи. Жизнеописание святого Антония глубоко потрясло Августина и открыло его мысленному взору идеал монашеской жизни. Решение созревало, осталось сделать лишь шаг. «Удерживали меня сущие негодницы и сущая суета, эти старинные подруги мои. Они тихонько дергали мою платяную одежду и бормотали: ты бросаешь нас с этого мгновения, мы навеки оставим тебя. С этого мгновения тебе навеки запрещено и то, и это». «То и это», — сказал я. «А что предлагали они мне на самом деле? Что предлагали? Боже мой! От души раба твоего отврати это милосердием твоим! Какую грязь предлагали они! Какое безобразие!» И опять, будто голос: «Будь глух к голосу нечистой земной плоти твоей, и она умрет. Спор этот шел в сердце моем обо мне самом и против меня самого».
2: В исповеди есть сцена, которая соблазнила воображение многих живописцев. Августин ищет уединение в саду возле своего миланского дома. Он плачет, испытывая глубокое сердечное смятение. И вот он слышит голос из соседнего дома, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев: «Возьми, читай, возьми, читай».
0: Он понял это как божественное веление – открыть книгу и прочесть первую главу, которая попадется. «Ни в пирах и в пьянстве, ни в спальнях и в распутстве, ни в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Он не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста, как он пишет: «Сердце мое залили свет и покой, исчез мрак моих сомнений».
2: Августин преподавал еще несколько недель, а затем оставил поприще ритора. он принял крещение, распродал отцовское имущество и в окружении избранных друзей повел монашескую жизнь, упражняясь в аскезе и размышляя о своем призвании. Что же нас так трогает, что так привлекает через столько веков в августиновских произведениях? То, что в них нам открывается человек, покоренный Богом и воздевающий к Нему ослепленные и благодарные очи.
0: Господи, Боже мой, дай, чтобы сердце мое Тебя желало, желая искало, ища нашло, найдя любило, любя очистило себя от грехов, очистив уже не повторяло их. Даруй, Господи, Боже мой, сердцу моему покаяние. Прещедрый Боже, молю Тебя через Твоего возлюбленного Сына, даруй мне совершить дела милосердия и проявить любовь к людям, подражать добрым, остерегаться злых, стремиться к добродетели, отвергать пороки. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Даруй мне в несчастье терпение, в благополучии воздержание, к земному презрение, к небесному жажду. Аминь.
3: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Некоторые спрашивают, как может христианство претендовать на то, что оно единственная истина?

ближнего своего. Хотя Иисус Христос сказал, вот вам заповедь даю, любите ближнего своего. Напоминаю о заповедях, которые были даны, люби Бога и ближнего. Но как это воплощалось? Это фактически очень часто нарушалось. Иисус Христос, придя в наш мир, Он не ставил целью создать новую религию. Вот в противоположность какой бы то ни было религии, иудаизму, Он не преследовал такую цель. Он пришел открыть Царство Небесное. Он пришел показать, какой Бог на самом деле любящий, заботливый, спасающий. Открыть нам Бога, Спасителя, Бога-Творца. И раскрыть план спасения до конца. То есть вот это вот была цель прихода Иисуса Христа. Почему так происходило, что христианство отмежевалось от иудаизма? Почему вот оно сформировалось вот таким вот образом? Все это, как всегда, зависело от людей, от того, как мыслили люди. Почему они не могли принять до конца, исполнить учение Иисуса Христа, там, любить ближнего, в конце концов, да, все прощать, а не преследовать друг друга. То есть мы видим, что вот это вот постоянно повторялось в истории, и христианство, как и каждая религия, да, как и каждая церковь сегодня, претендует на свою исключительность, на свою истинность. Конечно, здесь есть какие-то моменты, о которых мы можем сказать, но есть то, что стоит подчеркнуть, что, ну, является заблуждением. Так вот, что является заблуждением? Во все времена различные религиозные общества в Ветхом Завете, в Новом Завете претендовали на то, что только у них истинное знание о Боге, о небе, о спасении. Да, это вот наше человеческое субъективное восприятие. То, что мы знаем, мы обычно и доказываем. У нас есть определенные предубеждения, мы доказываем, находим доказательства, чтобы подтвердить свою точку зрения. И, соответственно, были такие, как бы, утверждения, что вот Бог, Он только у нас истинный Бог. На самом деле Бог один. Бог один, единый Бог, сотворивший наш мир, сотворивший небо и землю и дарующий нам спасение. Как человек понимает спасение? Как? Каким образом? Тоже это вопрос, который, ну, с одной стороны, он открыт в Священном Писании, но с другой стороны, в каждом религиозном течении, в каждой церкви есть какие-то свои нюансы, есть свое понимание. И изучая Священное Писание, мы все-таки приходим к выводу, что человек не может спасти себя собственными усилиями, медитацией, молитвой, какими-то своими вот христианскими или нехристианскими практиками. Спасти себя самого человеку невозможно. Только Бог может прийти и спасти. И если мы откликаемся на этот призыв, то, соответственно, мы получаем спасение, как нам говорит Новый Завет, по благодати, по вере в Иисуса Христа. Поэтому здесь все-таки есть какое-то основание утверждать, что да, вот христианство, принявшее Спасителя Иисуса Христа, Библия, в которой мы видим и пророчество о Христе, и исполнение, оно все-таки в большей полноте, в большей степени раскрывает план спасения и то, что человек не может спасти себя своими силами, но Бог спасает. Ну, в отличие, может быть, от каких-то других религий, которые не так точно, не так полно раскрывают истину о Боге и о спасении. Все-таки мы здесь должны учитывать греховную природу человека. Вот. Ну, а то, что христиане запрещают кому-то что-то там по-своему понимать Бога, это все-таки говорит о нашей какой-то вот обусловленности, предвзятости к некоторому пониманию истины. То есть попытка защитить свою точку зрения, навязать свою точку зрения всем остальным. Это, конечно, нехорошо, но если человек, где бы он ни находился, в каком бы месте земли или истории, времени он бы ни находился, да, Дух Святой воздействует на сердце человека, независимо от того, знает он, не знает, в какой вере, в какой религии, все равно есть возможность спасения для каждого человека. Нужно быть только открытым для влияния Божьего на свое сердце.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас с методами, которые включены в программу «Дышите свободны». Научно обоснованные методы, которые навсегда помогут вам избавиться от вонючей соски под названием сигареты. Итак, желание травиться табачным навозом. Осталось у вас или нет? Не вскипайте на эти слова, давайте с первого занятия называть вещи своими именами. Я утверждаю, травиться, а не курить. Ишь, как удобно табакур устроился, вернее, пристрастился к благозвучному позитивному глаголу «курить». Да, воскуряют фимиам, ладан, воскуряют что-то такое, что приятно, но мы с вами здесь и сами травимся, и других травим. Об этом мы уже говорили. Ну а что касается насчет навоза, тут совсем все просто. Любой огородник знает, для того, чтобы облагородить почву, избавить ее от вреднейших загрязнений, радионуклидов, тяжелых металлов, прибегают к помощи табачного растения. Оно абсорбирует, впитывает в себя всю ту ядовитую гадость, для которой определение «навоз» служит весьма красноречивым. Итак, бросающим травиться сигаретами. С первого занятия, с первых двух дней подготовки бросания курить, очень важно, чтобы вы на любое, связанное с курением, сигарета, папироса, говорили, что вы травитесь ими. Вы не втягиваете в дым себя, вы травитесь. Сделав затяжку, сразу же отравились. Еще одна, снова отравились. И поэтому словесная фраза-формула с позитивным содержанием «Я выбираю не травиться», повторение слухи про себя подобной фразы-формулу наряду с активным желанием бросить травиться и уверенностью в достижении успеха играет очень колоссальную роль. Вы знаете, что такое сила воли? Сила воли – это часть нашего организма, которая находится во фронтальной части нашего мозга. Это область контроля над самим мозгом, а также над всем организмом. В данный момент ваша сила воли ослаблена, весьма ослаблена. Вы говорите, ну не хочу курить, и берете, и травитесь опять сигаретами. Например, вы скажете, я приду на программу «Дышите свободно», я желаю смотреть ее по телевизору. Ну и вы смотрите, она, значит, есть у вас, она никуда не делась. Как подкрепить силу воли до такого момента, чтобы она помогала нам бросать травиться сигаретами? Благой вестью является для нас то, что силу воли можно подкрепить, как любую часть нашего организма, как мышцы, как органы. Вспомните, пожалуйста, Олимпийские игры. Среди спортсменов, штангистов было много кто хотел получить олимпийскую медаль. И вот когда они начинали свои тренировки, они сразу подняли 500 килограмм. Нет. Возможно, еще подростками они начинали с 10 килограммов еле-еле, повторяли каждый раз и увеличивали вес поднятого груза день ото дня. В нашей программе предусмотрены простые способы для укрепления силы воли и построены таким образом, что в простоте вы сможете не заметить, что вы их делаете, и это выполнение помогает, укрепляет вашу силу воли. Но прежде мне хотелось бы упомянуть вам, как неправильно использовать нашу силу воли. Многие говорят, это моя последняя сигарета, все сказал и сделал, ни одной больше не закурю. И вот однажды, может быть, уже несколько дней продержались, на неделе вы нарушили свое обещание, опять затравились этой вонючей соской. Люди чувствуют себя нехорошо, когда их обещание нарушено. Они, может, не кому-то обещают, а они себе сказали в первую очередь. И они разочаровываются и оставляют свои попытки. Поэтому не обещайте себе. Большинство из нас хорошо сдерживают свои обещания, данные другим, и плохо обещания, данные себе. Но используйте силу воли в другом направлении. Я выбираю не травиться. Вы делаете выбор. Вы не обещаете себе. Начиная с утра, как только вы встали, скажите 1-2 раза самому себе: «Я выбираю не травиться». И если вы сказали «Я выбираю не травиться» в течение первых 2 дней бросания травиться сигаретами, и если вы взяли сигарету в руки и сказали «Я выбираю не травиться», то вы ее не курите. Если вы не говорите эту фразу, формулу, вы берете и травитесь своей вонючей соской. Но если вы сказали это, говорите это в какие-то определенные промежутки времени, то в эти моменты вы обязательно должны не затравиться. Потому что вы сказали себе, вы выбрали, сейчас вернемся к мозгу. Как я сказал, сила воли находится в переднем отделе головного мозга. А сейчас представьте, большой океанический лайнер, корабль, и большинство таких кораблей имеют вес до 80 тысяч тонн. Но управляются эти огромные корабли рулем, который весит всего лишь 65 тонн. Сравните, 80 тысяч тонн и 65. Сам корабль в сотни раз больше, чем сам руль. Но все-таки руль управляет им и показывает то направление, в котором надо двигаться. Сила воли похожа на руль корабля. В нашей программе мы предусматриваем усиление силы воли с помощью небольших усилий. Иначе говоря, я выбираю не травиться, я положительно укрепляю силу воли, позитивно влияя на себя. Мы хотим, чтобы вы, находясь дома, на работе, как можно чаще повторяли эту формулу, как можно чаще утром, во время сложных ситуаций. И когда вы это говорите, вы отказываетесь, вы не травитесь той сигаретой, которую вы хотели закурить. Но главное, вы этим подкрепляете силу воли. А теперь вернемся к силе воли. Это часть нашего организма, которая отвечает за способность организма делать выбор. Мы уже говорили об этом. И здесь я хочу обратить ваше внимание. У вас нет какой-то сверхсилы. Это орган, который отвечает за ваш выбор. И все стратегии, которые мы выполняли, помогали делать ваш выбор четче и яснее. Но мы греховны сами по себе. И Библия говорит нам, нет праведного, нет ни одного. Нам тяжело противостоять подобным вредным привычкам, потому что мы пропитаны греховной природой. Знаете, я вам расскажу притчу. Скорпион хотел перебраться через реку. Он увидел на берегу реки лягушку и попросил перевести его на спине. «Нет, — сказала лягушка, — если я позволю тебе сесть мне на спину, ты ужалишь меня, и я умру». «Почему ты думаешь, что я ужалю тебя? — спросил скорпион. «Если я сделаю это, и ты умрешь, мы оба пойдем ко дну, и я не могу перебраться через реку». И вот этот довод убедил лягушку взять скорпиона с собой. Она посадила его на спину, и они поплыли. Где-то на полпути скорпион ужалил ее. На последнем издыхании лягушка произнесла: «Зачем ты это сделал? Теперь мы оба умрем». Скорпион печально ответил: «Знаю, но ничего не могу поделать. Такова уж моя природа». В аналогичной ситуации находится сейчас человек. Наша природа падшая, но мы имеем силу воли, которая есть наша способность сделать выбор. Выбор в сторону Бога, выбор в сторону доброго. И есть только 2 возможных пути. Либо грех к смерти, либо послушание к праведности. Третьего нет. И вот Иисус так говорит: «Кто не со мною, тот против меня». В Евангелии от Луки, в 11 главе, говорит он эти слова. Не потому, что Бог против, но потому, что мы становимся против Бога. Сила воли – это способность делать выбор. Между волей, способностью делать выбор, и силой воли, самодисциплиной или твердостью характера существует огромная разница. Все зависит от правильной способности сделать выбор. Так вот, Бог наделил человека способностью делать выбор, которые необходимо использовать. Вы не в силах изменить свое сердце и сделаться угодным Богу и его наклонности, но вы способны сделать выбор в пользу служения Богу. И Бог в этом случае поможет вам, чтобы ваша сила воли в хорошем смысле сделала действенный результат. Потому что Библия говорит нам, что Он будет совершать вас и хотение, и действие по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Даже если вы и не знаете Бога, доброе, которое вы хотите, под касанием Духа Святого способствует этому. Мы есть дети Божьи, но сила не у нас, но у Бога. Итак, фраза-формула «Я выбираю не травиться» должна присутствовать у вас в течение первых двух дней при вашем огромном желании бросить травиться сигаретами. И помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: С мудрыми другами вместе и там, в богославной святыне, благорогих быков и овец густорунных находит. Воркот нестройный голубок, сидящего там же менялу, видит он вместе сём за стойкой корыстолюбивой. Зрит и толпу густую на скамьях торголюбивых, лишь торговли и ждущую. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Очень часто на картинах великих мастеров Христос изображен каким-то слабым, пассивным и в некоторой степени даже женственным. Пытаясь изобразить такие внутренние качества характера Христа, как доброта, милосердие, сострадание, художники зачастую забывали, что Иисус был прежде всего мужчиной, а значит и обладал такими мужскими качествами, как сила, твердость и мужество. Не знаю, как вам, а мне не хватает на таких картинах изображения мужской сути, мужского характера, которым, несомненно, обладал Иисус из Назарета. И в отличие от великих мастеров, евангелист Иоанн восполнил мою потребность видеть во Христе прежде всего мужчину.
3: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей. И сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоём снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
2: Как вы думаете, мог ли слабый, пассивный, женственный Христос сделать бич из веревок, опрокинуть столы и выгнать всех из храма? Лично я думаю, что не мог. И более того, великие мастера, художники, они упускают из виду и другую деталь, ведь Христос был сыном плотника. Да, нам мало известно о его детстве, отрочестве, молодости. И тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что до 30 лет он не лежал на кровати и не бездельничал. Он продолжал плотницкое дело своего земного отца Иосифа. Он трудился на благо своей семьи. Это сегодня в плотницких и столярных мастерских много полезных инструментов, которые облегчают труд. Электрические рубанки и дрели, стамески и циркулярные пилы. В древности все было гораздо сложнее, требовалось гораздо больше сил, чтобы обработать кусок дерева. Мозоли, занозы, опилки, стружка и запах свежего дерева – все это было и в жизни Иисуса.

И мне кажется, именно благодаря тому, что Христос работал плотником, мы можем смело говорить о нем как о физически сильном человеке. До 30 лет в плотницкой мастерской он строил храм тела своего, а когда закончил строительство, то явил себя миру.

Христос вовсе не был слабым, пассивным и тем более женственным. Просто художники, которые изобразили его таковым, скорее всего, забыли о его плотницком прошлом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Это программа «Пит-стоп», где мы обсуждаем важные и интересные темы для молодежи, подростков и для всех, в принципе. У нас сегодня в гостях Сережа, Милена, Велина и я, Сергей. А тема наша сегодняшняя очень горячая. Толерантность и ЛГБТ. Ты заплакала.
2: Я заплакала.
3: Да, это на самом деле. То есть чаще всего люди просто осуждают и говорят, что ты несовременный, ты устарел.
4: Да мне все равно, твой уйдет.
3: Окей.
4: И ты подходишь к другому и говоришь, я осуждаю тебя, но я буду с тобой общаться.
2: Нет, ну конечно, потому что Бог ненавидит грех, и мы тоже должны ненавидеть грех, но Он любит грешника, Он любит человека, Он сострадает ему, хочет ему помочь.
3: Я надеюсь, друзья, вам не нужно объяснять, что такое ЛГБТ. Сегодня это очень распространенное явление среди молодых и взрослых, и даже пожилых людей. И хоть мы с вами живем в России, да, у нас это не так может быть распространено пока, но оно набирает обороты. Я хочу вам немножко статистику прочитать, которую подготовили. По статистике, на август 2019 года гомосексуальные контакты являлись легальными в 129 странах мира, а в 67 странах нелегальными. Гомосексуальные отношения как таковые официально не запрещены законом, но людей, увлеченных в таких отношениях, привлекают к уголовной ответственности.
2: Наверное, это... В тех других странах.
3: Да, в тех других. Ну и так далее. В Европе не осталось ни одной страны или территории, на которой бы считались нелегальными гомосексуальные контакты. Ни одной. Последней территорией на европейском континенте, отменившей наказание за добровольные однополые контакты между мужчинами, стал Северный Кипр. Вот такая ситуация на данный момент. Как вы считаете, почему в разных странах, вообще по всему миру, такое разное отношение к этому явлению?
4: Культура. Все ей обусловлено.
3: Культура.
2: Угу. Часто религия. Ну, если страна, как бы в большинстве своем следует какой-то религии, то чаще всего...
3: Ну, например, неужели мы считаем, знаем, что строже это в азиатских странах, да, нету, не распространено, потому что там религия, мусульманство строго, Азии, да,
2: восточные,
3: да. Там ЛГБТ пока еще, не знаем, когда это будет, но пока запрещено. Но в Европе тоже есть мусульмане, и тоже есть и религии, и христианство, оно тоже зиждется на Библии, которая негативно отзывается об этом явлении, да? Почему тогда там принимаются эти законы?
2: Христианство сейчас в общей своей массе так получилось, что по ходу самая толерантная религия для ЛГБТ-сообществ, потому что очень много церквей разрешены.
4: Католицизм больше. Ну, там не христианство, наверное, все. Католицизм.
3: Ну, нет, очень именно много
2: христианских церквей, но католики тоже христиане.
3: Католики, протестанты, ортодоксы, православные и так далее, все, что касаемо Европы, там все почти...
2: Ну, не все, но очень много,
3: очень
2: по
3: много.
2: Крайней мере, они разрешают эти браки, они их благословляют, они их венчают, этих людей.
3: Да, так вот мы назвали первое, это культура. Да, культура, религия. Еще, как вы считаете, что может влиять на то, что люди толерантно или, так скажем, допускают такие... браки.
2: Ну, может быть, те, кто у власти стоит, ну, их отношение к этому играет роль.
3: Да, то есть сугубо такие, да, отношения людей, которые на что-то влияют.
4: Почему разрешается?
3: Да.
2: Почему разрешается?
4: Да потому что всем все равно. Ну, типа, главное, чтобы его не трогали, его, ну, типа, понятие, как он живет, устой, и все.
3: Ну, давай просто.
2: Ну, еще, если власть разрешает, как бы это, она приобретает себе еще большую часть электората людей, которые будут голосовать, то есть те, которые меньшинство.
3: Да, политический
2: поддержку.
3: Ход. А вот возьмем нашу страну, Россию. У нас, как вы считаете, какое отношение у нас в стране? Может быть, я уже отстал?
4: За последние, мне кажется, вот, года два, да, нормальные отношения. Я не думаю, что будет кого-то бить и так далее.
3: Ну, то есть ты имеешь в виду, довольно люди толерантные.
4: Толерантные.
3: Но я не знаю, каком обществе ты общаешься, но я знаю и вижу много людей, которые не толерантны, которые действительно, ну, обзывают, гонят, даже бьют, где-то нападают. если есть такие проявления. Но это люди, больше уже люди старшего возраста.
2: Но здесь нужно понимать отношения на уровне как бы власти и государства или отношения просто людей обычных. Это тоже разные вещи могут быть. Потому что за последние годы мне кажется, что все движется в направлении толерантности в обществе. Ну, как бы, хоть это еще очень, ну, такой спорный вопрос, но сейчас больше об этом говорят, больше всякие звезды призывают к тому, что давайте будем ко всем хорошо относиться, мы все разные, мы все, как бы, достойны этой жизни. А со стороны государства, наоборот, ужесточается это, потому что вот есть поправки в Конституцию, которая сейчас новая будет, вроде бы там есть поправка в то, что брак, семья – это союз мужчины и женщины. То есть до этого не было такой вот статьи, а сейчас она вот предлагается.
3: То есть официально в нашей стране такие браки запрещены. Однополые браки запрещены, и они как бы порицаются, соответственно, государством. Но мы видим, что оно действительно распространяется среди звезд шоу-бизнеса, среди молодежи, подростков. Сейчас это так вот стирается границы. Почему? Как мне кажется, очень много влияния СМИ, влияния всяких фильмов, сериалов, клипов музыкальных. Там, где это все сплошь и рядом происходит, и для молодежи, для подростков это, ну, понимается как нормально, в принципе. То есть оно вживается в их менталитет.
2: Да, я прям вот помню, мне кажется, момент, вот, когда это только начали об этом говорить в России, ну, как-то вот в кругах, да, начали об этом говорить. Сначала это было вообще ужас, фу, стрёмно, так обзывали человека, да, ну, пытаясь унизить. И потом начали просто говорить об этом больше и больше, даже если в негативном свете, но просто то, что ты об этом говоришь.

0: ну, да.
1: Она уже оседает и становится уже, ну, нормально, а потом уже становится достаточно приемлемым и вообще.
2: Я хотел бы, чтобы мы вначале прочитали немножко, что Библия об этом говорит. Я думаю, что многие знают, но есть какой-то момент, который бы я хотел, на котором заострить внимание. Пожалуйста, Милена, открой, пожалуйста, в Ветхом Завете книга Левит, 20 глава, знаменитая глава, которая там, где Господь давал своему народу, Израилю, повеление относительно того, как им жить вообще внутри вот их общества. 20 глава с 10 по 17. Немало стихов, я хочу, чтобы мы прям внимательно послушали.
3: «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнюю, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своей, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, как кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиной, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину. Да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, то и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам. Да будут они истреблены перед глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он».
2: Спасибо, Елена. Вы уже, наверное, так немножко подгрузились, да, столько всего. Я специально расширил текст, можно было прочитать только текст относительно того, что кто мужчина ляжет с мужчиной или женщина с женщиной. Я намеренно сделал так, чтобы мы почитали немножко побольше. И что мы здесь видим? Повеление относительно чего Бог дает?
1: Извращений.
2: Относительно вообще разных извращений, потому что до этого он говорит, много вот в этой главе говорится и рядом тоже об отношениях мужчины и женщины в браке, о том, чтобы быть верным. И что, если это, ну, как бы, если что-то делается не так, как, что за этим следует, какие санкции, так скажем, наказание?
1: Смерть.
2: И смотрите, здесь, что касаемо брака, идет Бог, то наше повеление, с сестрой. Нельзя. Если кто с матерью, если кто там с отцом, с родственником, с животным, с невесткой. Если, то есть, и это все, интересно, что за это происходит?
1: Смерть.
2: Смерть. Как-то, может быть, жестко звучит, но сразу убей и того, и другого. Написано, кровь их на них. То есть,
1: сами
2: за, да, сами виноваты. Пусть не будет в обществе. То есть главный аргумент также Бог говорит, чтобы не было в вашем обществе мерзости, ну, чтобы вы не заражались жители этим.
1: Да, но надо понимать, наверное, контекст, почему такое жестокое наказание. Потому
2: почему?
1: Что это был народ, как бы, ну, отделенный, отдельный. Угу. И то есть, если там какая-то женщина со скотом или там мужчина с мужчиной, это развиваются какие-то болезни, еще что-то. И то есть они потом это как бы заразят все остальное общество. То есть, чтобы оно просто не распространялось. Как мы сейчас на карантине, да, там сидим, например, люди, которые чем-то заболели, вот, так и там это было, ну, просто это было намного более жестоко, чтобы оно, во-первых, чтобы было неповадно остальным так делать, как пример, во-вторых, чтобы оно не распространялось просто физически, как болезнь.
2: Да, спасибо. Безусловно, я сейчас не хочу это сказать, потому что мы сейчас то же самое пойдем и начнем делать с теми людьми, которые сегодня это делают. Но хочу просто сказать о том, почему Бог именно в то время давал это своему народу. Во-первых, все Божьи заповеди, все повеления даны народу Божьему для того, чтобы им было лучше, хорошо жилось, чтобы они были здоровыми. Там были относительно гигиены заповеди, относительно, ну, здоровья там, да, и так далее, медицины. И вот здесь вот этот вопрос ЛГБТ, так скажем, что мы назвали, да, в Ветхом Завете, он помещен в один вот, приравнивается в один ряд к тому, чтобы с матерью своей лечь, чтобы с сестрой, с животными и так далее, и так далее. И все это имеется в виду, что это все извращение того замысла, который Бог на самом деле предусмотрел. Что мужчина и женщину сотворил их и назвал это семьей, да, чтобы они отделились от отца и создавали семью. Вот. Касаемо, опираясь на эти стихи, тексты из Библии, как нам сегодня относиться к людям, которые это делают, которые, ну, которые идут на это? И почему они это делают? Может быть, у вас какие-то есть опыты, когда-то вы встречались с такими людьми, общались,

0: это будет очень ценно. Расскажите.
1: Я встречалась один раз с девушкой, на самом деле.
0: В каком смысле ты вот сейчас сказала, я встречалась на самом деле с девушкой?
1: Нет, в смысле, я просто виделась с ней. Это даже была не моя знакомая.
0: Да, прости, шутка.
1: Вот, и я не знала о том, что она вот лесбиянка. Я позволила себе высказаться в какой-то момент. По-моему, зашла тема. Я сказала, что я отношусь к этому негативно, что Библия это осуждает. Я так и сказала. И она расплакалась. Ей стало так грустно. Прям, это были прям слезы такого отчаяния.
0: Почему?
1: Она, мне кажется, что человек, когда это реальная проблема для человека, когда это не просто какая-то игра для него, просто интересно попробовать, то человек понимает обычно, что это неправильно, и он сам от этого мучается. Вот. И мне кажется, что это был такой, как раз такой случай.
0: Еще какие реакции у вас встречались в вашей жизни?
2: Меня назвали гомофобом. Было обидно.
0: Ты заплакала?
2: Я заплакала.
0: Да, это на самом деле. То есть чаще всего люди просто осуждают и говорят, что ты несовременный, ты устарел, ты гомофоб.
2: Ну да, это было достаточно не чужой для меня человек, который сказал, что вот он теперь вот так вот любит людей. И мне стало очень горько, обидно, грустно, потому что я никогда не думала, что я могу такое узнать, что это будет этот человек. Вот, я сказала, что мне очень жаль, что я это, конечно же, не, я продолжаю с тобой общаться, все, но мне очень грустно, что вот так получилось. И человек сказал, что я считаю, что все достойны любить, как они хотят. И это гомофобство, так говорить.
0: И как в итоге относиться нам, таким людям? Если мы, бояться обидеть их, лучше ничего не говорить. Или говорить, что это неправильно, и портить отношения.
3: Я думаю, что ты скажешь. Делать? Назревает в любом случае критическая масса, которая потом победит, собственно. Я не вижу смысла противостоять этому, в любом случае оно будет. Угу. Как бы ты не сопротивлялся.
0: Окей, но что тогда делать мы должны?
3: Что тогда делать? Просто смотреть принимать и общаться. А что еще сделать?
2: Быть гетеро.
0: То есть принимать,
3: ты их
0: общаться.
3: Можешь либо как ненавидеть и убивать.
0: Так, две крайности пришло. Есть или там общаться, принимать, дружить, или ненавидеть, убивать. Наверное, что-то есть еще?
3: А что говорить? Вот подходишь ты. Я осуждаю.
2: Ой-ой-ой, так
3: а он скажет, да мне все равно, и уйдет.
0: Окей.
3: И ты подходишь к другому и говоришь, я осуждаю тебя, но я буду с тобой общаться.
2: Нет, конечно.
3: Не бывает, что ты можешь соглашаться, принимать человека и держать свои устои как-то. Все равно все люди пытаются найти себе подобных. Есть какая-то группа, которая видит так жизнь, другая так, и они кучкуются вместе всегда.
0: Окей, Серег, но я к тому, что завтра, послезавтра, если это будет твой друг, с которым ты не можешь не общаться, потому что он тебе дорог, но тебе и не будет безразлично, ты не сможешь ему, окей, ребят, без проблем, окей, там, Вася, Петя, делай, что хочешь.
3: Вот эти 7 стадии привыкания идут. Сначала, конечно, у меня будет, да нифига себе, чувак. Ты даешь, конечно.
2: Это неприемлемо.
3: Да, а потом все равно оно станет приемлемо, потому что в моем окружении есть такой человек, и что я с ним сделаю? Ничего.
1: Мы почему-то выделяем этот грех от всех остальных, а ведь есть много грехов. И если человек, допустим, сознался тебе, что я вот, например, ем свинину. Допустим, ладно, это не такой большой грех, но я ворую.